0: причины конфликта. В частности, российский дипломат вновь указал на недопустимость вступления Украины в НАТО и заявил об опасности неонацистского киевского режима. Для обсуждения вывода российских войск из Приднестровья нужны подвижки в приднестровском урегулировании, а до этого еще далеко. Это заявил директор 2-го департамента стран СНГ и МИД России Алексей Полищук. Российские военные выполняют в Приднестровье две функции – миротворчество и охрана складов боеприпасов, существующих там еще с советских времен, сказал он. Так Полищук прокомментировал сделанное главой евродипломатии Каи Каллас в ходе визита в Кишинев заявление о том, что в рамках переговоров по Украине должен рассматриваться и вопрос вывода российских военных с территории Приднестровья.
1: Об инициативах.
0: В России предложили ввести льготную ипотеку для научных работников, кандидатам и докторам наук, которые работают в стратегически значимых для суверенитета страны отраслях. Такое письмо на имя главы Минстроя Иры Кафайзулина направил депутат Госдумы Александр Аксененко. Процентную ставку предлагают установить не выше 6% с компенсацией банкам недополученных доходов. Льготная ставка будет сохраняться при условии продолжения работы заемщика в научной, образовательной или высокотехнологичной организации по приоритетному направлению. Вода на морских курортах России прогрелась выше 20 градусов, плюс 23 в Ейске Краснодарского края, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. В Геленджике 20, в Евпатории Сочи 17, в Туапсе 18, Калининград сравнялся с Феодосией, там 14, в Алуште 11. Метеоролог добавила, что для Крыма характерно такое явление, как апвеллинг, когда холодная вода из глубин поднимается к поверхности моря, поэтому там температура невысокая.
1: Обо всем.
0: Князь Мышкин из романа «Идиот» и булгаковская Маргарита стали самыми нишевыми героями русской классической литературы, следует из результатов исследования. Также в списке Воланд, Евгений Базаров, Эллочка Людоедка и Анна Каренина. Аналитики провели опрос, посвященный одному из главных трендов социальных сетей – нишевости, под которым подразумевается стремление к индивидуальности, отказ от массовой культуры и интерес к специфическим темам. И о погоде: в Москве плюс 9 градусов, днем до 13 тепла и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Готовится акция террора. Бортников заявила о законсервированных сетях в СНГ и полигоне новой войны на Украине. Хотят ударить по нашему уровню жизни. Евросоюз приступил к разработке 21-го пакета санкций против России. И глава Минтранса поддерживает. Мотоциклистам могут разрешить ездить по выделенным полосам. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Директор Федеральной службы безопасности Бортников рассказал про наращивание подрывных и террористических усилий спецслужб Украины и стран НАТО в начале года. Федеральная служба безопасности совместно со спецслужбами Белоруссии пресекла попытку ввоза Киевом более полутысячи взрывных устройств для терактов. Об этом Александр Бортников заявил на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
3: Под плотной опекой Запада Украина стала серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве Содружества. Результатом действий киевского режима стала трансформация страны в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и боеприпасов. Украинские спецслужбы используют территории граничащих с Россией государств для заброски к нам диверсантов и средств террора. Вербуют наемников для ВСУ по всему миру. Вовлекает трудовых мигрантов в террористическую и экстремистскую деятельность. Ведут тотальную работу по воздействию на население наших стран посредством сети интернет, в том числе через разветвленную структуру так называемых колл-центров. О масштабах угроз с украинского направления прямо свидетельствуют результаты совместной оперативной работы органов ФСБ с партнерами по Содружеству. Так, в начале года совместно с КГБ Республики Беларусь пресечена организованная Киевом попытка ввоза в Российскую Федерацию более 500 взрывных устройств с целью осуществления терактов. Имеются примеры такого взаимодействия и с другими спецслужбами стран СНГ, но раскрывать их подробности пока нецелесообразно.
2: Подробности на КПРУ. Еще один материал готовится. Акция террора. Бортников заявил о законсервированных сетях в СНГ. Полтысячи взрывных устройствах и 500 устройствах. И Украине как полигоне новой войны. Ну вот про крупнейший в Европе центр контрабанды оружия сказано на Украине. Под лживые обещания приема Украины в ЕС ее превратили в полигон для отработки новых форм войны, говорит Бортников. Спецслужбы Британии наращивают активность подконтрольных НКО в СНГ. НАТО продолжает программу создания биологического оружия, в том числе в биолабораториях стран СНГ. Развитие технологий искусственного интеллекта повышает риски актов биотерроризма. Внедрение Западом цифровых лабораторий в СНГ позволит манипулировать населением. Поиск производства синтетических наркотиков с возможным будущим транзитом в Россию, страны Запада формируются в азиатских странах. Но отдельно говорилось о тревожной истории с убийством руководства Ирана с помощью видеосистем в Тегеране. Но отдельно говорилось о экстремистских террористических группировках. Самый тревожный фрагмент выступления, вот отмечают журналисты, не отдаленная угроза, а структура, которая уже работает внутри пространства СНГ и России. Это одна из террористических организаций, которая вербует боевиков из других структур, рекрутирует сторонников из числа граждан Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, а также трудовых мигрантов в России. Это цитата Портникова. С нами политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Александр Павлович, приветствую.
4: Здравствуйте.
2: Что делать будем? Да, все СНГ нашпиговано угрозами. Конечно, Бортников говорил в широком смысле про терроризм, но понимаешь, что это угрозы нам.
4: Ну, это угроза не только нам. Там не зря же прозвучало, что вот те террористы, которые выезжают с территории их стран, тех же стран СНГ, в какие-то учебные лагеря, где обучают боевиков, они потом могут туда вернуться и начать действовать там. И на самом деле власти этих стран СНГ такую перспективу понимают. Другое дело, что нам-то, собственно говоря, от этого не легче. А на вопрос, что делать будем, остается только один вопрос. Не, остается только один ответ. Продолжать работать так же эффективно, как сейчас. Вот. Но, может быть, тут кое-что изменится, если все-таки наши власти станут как-то иначе контролировать или ограничивать въезд так называемых трудовых мигрантов. Потому что ни для кого не секрет, что под маской трудовых мигрантов сюда заезжают и люди, которые приезжают совсем не работать. Вот. И вы знаете, вообще-то, пора уже признать, что с 90-х годов и даже с начала 2000-х характер, портрет такого трудового мигранта из Республики Центральной Азии, он достаточно сильно изменился. Если раньше приезжали люди, которые имели высшее образование, иногда даже не одно, если раньше прилетали люди, которые были городскими жителями, то где-то начиная с 10-х годов портрет такого трудового мигранта он очень сильно изменился, и к нам стали приезжать люди, которые даже не владеют русским языком, которые здесь образуют такие районы компактного проживания определенных этнических групп. Вот. И, в общем-то, ни для кого, наверное, не секрет, что идет некий вариант, как с Чайна-таунами, потому что в Чайна-тауны на том же самом Западе, там даже полиция этих стран предпочитает не появляться там, не соваться.
2: Тут на этот счет шутят люди, знаете, что чтобы снизить процент завербованных от общей массы, надо еще больше мигрантов, еще больше мигрантов. Тогда процент завербованных снизится.
4: Ну, только ведь процент-то не снизится. Будет еще больше завербованных, ну, что называется.
2: Да, шутками, но...
4: Так что и шутки, это да. Так.
2: Не до шуток. Но...
4: Ну, тут, понимаете, в чем дело? Тут ведь дело не только в этих мигрантах и в боевиках, да? Вот это вот последняя история с газовозом «Архениус», да, у которого в порту Услуги сотрудники ФСБ обнаружили на корпусе, с внешней стороны корпуса, в районе машинного отделения, магнитные мины. Поставить их могли только в бельгийском порту, в Антверпене, когда там судно стояло на рейде. И это уже не какие-то боевики исламские, это не какие-то таджикские мигранты. И даже, вы знаете, я подозреваю, что это даже не украинские диверсанты. Это уже спецслужбы Бельгии, страны, которая является членом НАТО.
2: Вот получается, что мы, да, лишнее подтверждение тому, что мы ведем войну с коллективным Западом, со всем блоком НАТО. Вот,
4: абсолютно.
2: Да, и об эффективности работы. Мы видим, что СНГ, ну вот Молдавия заявила о выходе из СНГ. Мы вот все обсуждаем Бортниковым вопросы, происходящие на пространстве СНГ. Да, эффективно бороться важно, и мы видим, наши спецслужбы действительно каждый день, да, сообщения приходят о предотвращении терактов, и ты понимаешь, что как много зависит от людей, да, и, наверное, надо поговорить о том, что их работа должна лучше оплачиваться, там как-то спокойнее дома должно быть, как-то, может быть, да, какие-то такие вопросы.
4: Знаете, они много держатся. Лично я не имею ничего против того, чтобы Молдавия выйдет из СНГ.
2: Так скоро все СНГ выйдет.
4: Да, понимаете?
2: Мы
4: просто установим более честные отношения. Ну, хватит уже, ну, надоело, сколько можно.
2: Но это отношение будет с окраинами, которые перетекут просто по другой центру силы, по периметру, по всему.
4: Да вы понимаете, там эти другие центры силы и без того делают все, что захотят. А сами руководители этих окраин, они и то не все, да, та же самая Санда уже давным-давно не говорит о том, что она имеет какие-то партнерские отношения.
2: Нет, России, конечно, да. Но здесь просто вопрос, что мы будем делать в таком смысле, как бы речь, видимо, идет о долгом выстаивании, да, во вражеском кольце, в периметре окружения, где нет практически союза.
4: Не привыкать на самом деле. Вот вы знаете, Советская Россия, она же...
2: Мы же не Советская Россия, вот один нюанс-то.
4: А в том-то и дело, что мы не Советская Россия. У нас гораздо больше ресурсов, чем у Советской России. У нас более развитая экономика. Вот. У нас более четкие, так сказать, установки. Советская Россия, в отличие от нас, у нее была только одна идеология, когда она была в кольце врагов, да.
2: Но еще несколько пятилеток, которые позволили встретить 41-й год, да, с тем, чтобы потом был май 45-го. Когда было сказано, что мы отстали, и надо пробежать, да, а тут получается окружение, и плюс такое долгое выстаивание, если мы говорим о террористической агрессии.
4: Сейчас нет такого отставания, как тогда, понимаете. Сейчас нет такой разрухи, как тогда. Потому что страна, в принципе, она живет нормальной жизнью. О чем вы говорите? И уровню жизни, и тому, что происходит в стране, я думаю, что многие из наших соседей, если не все, могли бы на самом деле позавидовать. Пусть они живут на свои.
2: Полминутки.
4: Пусть они живут на свои. Вот единственное, что мне хотелось бы, что произошло бы в наших отношениях с этими соседями.
2: Но они живут на западные, вот нюанс-то какой.
4: Они,
2: на натовские.
4: Они живут на наши. Они живут на наши, потому что ничего не дает, кроме обещаний. Понимаете?
2: Спасибо. Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Ну а Евросоюз готовится разработать 21-й пакет санкций против России, чтобы сделать нам больно. Об этом через пару минут.
1: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
5: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
1: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
2: Итак, страны Евросоюза приступили к разработке 21-го пакета санкций против нас с вами. Цель – снизить наш с вами уровень жизни, заявила фон дер Ляйен, а она глава Еврокомиссии, на пресс-конференции, где бы вы могли подумать, в независимом суверенном Вильнюсе. А пресс-конференция была посвящена ответу Евросоюза на вторжение украинских дронов в воздушное пространство Прибалтики. То есть, чтобы наказать Украину за вторжение ВСУшных дронов на территории трех суверенных государств, они введут санкции против России. Мы уже сейчас готовим новый пакет санкций против России, говорит она, чтобы российские граждане чувствовали последствия войны в их ежедневной жизни. Хочет сделать нам больно. Может быть, она любит какие-то странные процессы. Не знаю. Директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец. С нами, Алексей Николаевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: А зачем фон дер Ляйен хочет сделать нам с вами больно?
6: Чтобы мы с вами, как это, пошли свергать российскую власть. То есть для того, что они поняли простую вещь, что как бы извне пошатать Россию и заставить Россию пойти там на уступки политические, экономические, военные, какие угодно, невозможно. Ну, у них нет таких ресурсов. Значит, россияне должны сами приложить усилия для смены политической власти. А для того, чтобы россияне там восстали и там двинулись, свергать власть, необходимо, чтобы здесь была экономическая разруха. Вот эту экономическую разруху, нищету, голод и бедность, они собираются нам организовать, чтобы мы пошли свергать власть. Все очень просто, здесь все довольно ясно.
2: Прикольно. Но почему эта формула не работает в обратную сторону, когда, в общем, насколько мы понимаем, европейские потребители, там где-нибудь в Восточной Европе, некогда нам дружественные, а в самой, что ни на есть, такой западной, уже обливается прохладной водичкой, если не холодной, да, а уже и отопление выключает. Не пойдет ли он свергать вот эту фон дер Ляйен злобную?
6: Я думаю, что да, пойдет на ближайших выборах. Ну, очевидно совершенно, в Великобритании ожидается крах там вот этой двухпартийной системы. Та же самая история в Германии, где у канцлера Мерца рейтинг 19%. Это один из самых низких рейтингов, которые были исторически за последние годы. А у Макрона очень низкий рейтинг и так далее. То есть следующие выборы во всей Европе придут к тому, что там сменится власть. Ровно поэтому, потому что эти правительства не сумели обеспечить выполнение взятых на себя обязательств, и на их место придут какие-то другие люди, там, я надеюсь, более благоприятные и более разумные.
2: Да, в кожаной форме, в кожаных фуражках, зигующие, или как там это, приветствие кого там, скаутов, да? СС придет на их место, говорят наблюдатели.
6: Я не знаю, я как-то не стал бы ожидать прихода каких-то таких людей. А придут абсолютно разумные люди, которые собираются поменять политику Европы так, чтобы она была больше

0: приходят. Но вот те люди, которые не, как это, экономически неграмотные, не знают, как работает Росстат, очень многие среди них...
1: Что у них растут доходы, да.
0: А вот те, которые не верят Росстату, потому что они экономически неграмотные, они считают, что Росстат врет. Я к ним не отношусь. Я думаю, что он говорит правду, а Росстат говорит, что за последние, и не только Росстат, там другие инстанции, говорят, что последние 3 года там реальный доход населения вырос там на 20%. Это чистая правда.
1: Но...
0: А вот...
1: Да, так а вот, возвращаясь...
0: вот когда то же самое будет в Европе, вот там не будет социальных потрясений.
1: Ох, прям такое широкое пространство для дискуссии вы сейчас развернули, да, про и наше, и их благополучие. Здесь прям хочется обсудить, но мы, наверное, не успеем. А вот к фон дер Ляйен хочется вернуться в том смысле, в котором она угрожает снижением нашего с вами уровня жизни. Как бы вот, ну... Что она, на что они нажать могут, чтобы его снизить в том, как они это видят?
0: Ну, да практически ни на что они, да, не могут, потому что на все, что они могли нажать, они уже нажали. Но в первую очередь речь может идти о снижении нефтегазовых доходов за счет вот экспорта газа и нефти, нефтепродуктов. Для этого они пытались, ну, американцы пытались, европейцы тоже пытались надавить на российских партнеров, прежде всего Индию и Китай, но у Европы просто нет на сегодняшний день ресурсов для того, чтобы давить, ну, например, на Китай или на Индию и заставлять там на Турцию, заставлять разрывать экономические отношения с Россией. Поэтому я думаю, что это останется декларацией, что они могли сделать для падения уровня доходов. Они уже сделали. Это не привело ни к чему.
1: Да, спасибо. Директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец был с нами. Но интересно, что Евросоюз переводит ведь деньги не только Украине, те самые 90 миллиардов кредита, а еще и на военные нужды Прибалтики. Вот пока наши с вами доходы растут, как не в себя. А Евросоюз, где доходы людей падают, и вот-вот будет бунт, он переводит... А деньги Прибалтики теперь, а не только Украине. Всего Латвия, Литва и Эстония получат 12 миллиардов евро. Это более 1 триллион рублей на программы военного финансирования. Против нас с вами. Минтранс планирует официально развязать руки двухколесным и одобрил их легальный выход на автобусные выделенные полосы. Но речь идет о мотоциклах. Правда, оговаривается, что он не должен мешать общественному транспорту, автобусам. Ну и надо еще поработать над вопросами безопасности. Вадим Алексеев не стал дожидаться принятия закона, сел на свой мотоцикл и готовится наглоби бикать в хвост неповоротливым автобусам.
2: Министерство транспорта России изучит возможность допуска мотоциклов на выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Он отметил, что лично поддерживает данное предложение, так как сам байкер. Однако при этом министр отметил, что данное решение требует тщательной проработки с точки зрения безопасности для всех участников дорожного движения. По словам Никитина, надо спросить водителей общественного транспорта, не будет ли им мешать движение мотоциклистов. По выделенным полосам сейчас передвигаются и водители такси. Вот что в разговоре с радио КП заявил председатель общественного движения форум такси, таксист Олег Амосов.
3: Мотоциклисты у нас и так ездят между рядами и по выделенке, где им вздумается. Ничего страшного в этом как бы и не происходит. А таксистов тоже не везде пускают, да, то есть у нас половина выделенных полос сейчас в Москве закрыты. Плюс региональные, скажем так, полосы. То есть, если московский таксист приехал в город Владимир, или, я не знаю, в любой другой, там, Воронеж, и проедет по выделенной полосе, ему придет штраф. А если владимирский таксист приедет в Москву, ему тоже придет штраф и придется оплачивать. Поэтому, как бы, они будут мешать автобусам. Ну, идет выделенная полоса, рядом сплошная. Автобус останавливается на автобусной остановке, и таксисты смирно стоят и ждут, потому что понимают прекрасно, что дальше висит камера и зафиксирует пересечение сплошной. И придет штраф. Мотоциклисты, они же поедут. Насколько это будет создавать какие-то, ну, аварийные ситуации, сейчас предсказать никто не сможет.
2: Вопрос движения мотоциклов по выделенке рассматривается уже много лет. Как рассказал руководитель объединения «Мото-Россия» Андрей Иванов, даже проводился эксперимент, который был в

0: Вполне успешным.
1: Впервые мотоциклисты обратились к правительству о разрешении двигаться в полосах для общественного транспорта еще в 2011 году. Тогда и был в Москве произведен первый эксперимент, в рамках которого мотоциклисты нормально ездили и спокойно уживались с автобусами в одной полосе. Сейчас в автобусной полосе находятся не только сами транспортные средства, перевозящие много пассажиров, но и таксисты. Когда мы говорим о столичных, особенно столичных таксистах, мы понимаем, что их поведение на дорогах оставляет желать лучшего. Но при этом мотоциклисты зачастую гораздо более сознательные участники дорожного движения. Из-за введения автобусных полос в свое время сузились и остальные полосы, и практически исчезло так называемое междурядье. Когда мы говорим, что оно пропало, это значит, что мотоциклисты там ездить не перестали, а вот автомобилисты начали беспокоиться из-за того, что байки проезжают слишком близко к автомобилям. А ведь все дело в банальном сужении полос. Любой мотоциклист, увидев, что можно теперь спокойно, не нарушая, двигаться в автобусной полосе, выберет именно это направление движения. И уж точно будет гораздо более дисциплинирован, чем, например, водители такси.
0: В этом году, в середине апреля, Госдума отклонила законопроект, который, в частности, предлагал не штрафовать мотоциклистов за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. По мнению парламентариев, это перечеркивает саму идею выделенной полосы. Она создана, чтобы автобусы и троллейбусы могли ехать без пробок. Если туда пустить мотоциклы, общественный транспорт потеряет преимущество. Плюс это небезопасно. У автобусов и мотоциклов разная динамика. Автобусы медленные, часто останавливаются, а мотоциклы резкие. Совместное движение на одной полосе может привести к авариям. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда».
2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Народный артист России Стас Михайлов о самом главном осознании в жизни.
4: Квартиры, дома. Вот это все уходит куда-то так быстро, за секунду, что вообще теряет свою ценность. Вообще неинтересно. И ты понимаешь, вот эти глаза людей, которых ты видишь, смотришь на них. Вот это вот самое, наверное, важное, что в один момент этого может не стать. Вот это страшно. Если бы человек знал, как быстро его забудут после его смерти, то не придавал бы столько времени при жизни, чтобы оценивать, что про него скажут. Или что подумают, или что представляет из него своя слава там, человеческая. Еще Соломон говорил, слава человеческая, как цвет на траве. Цвет прошел, и нет ее. Вот тут понимаешь временность всего происходящего и быстроту происходящего, внезапность. Как у Булгакова, человек смертен, причем внезапно смертен. То есть никто не знает даже, когда это. Об этом надо помнить, понимать, ценить каждый божий день.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается. Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
6: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О спецоперации.
3: Российские штурмовики группировки войск «Центр» на мотоциклах мощным броском прорвались в окрестности Новопавловки в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Как отметил командир разведывательного взвода Виталий Сахно, заход с флангов в населенный пункт оказался неожиданным для ВСУ. Российские бойцы приступили к наступлению. Накануне сразу два приграничных населенных пункта перешли под контроль наших военных. Это села Запселье и Рясное в Сумской области.
2: О важном.
3: Глобальная катастрофа ближе, чем когда-либо, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, об этом свидетельствует повсеместное пренебрежение и нарушение устава организации. Ставится под сомнение его ценность и обязательность соблюдения. Вместо этого, отметил дипломат, Западом предлагается некий порядок, основанный на правилах. Западные страны сами их придумывают и навязывают миру как универсальные. Накануне постпред России при ООН в ходе пресс-конференции в штаб-квартире Всемирной организации показал журналистам кадры из Старобельска, где ВСУши совершили теракт. При этом Василий Небензи заявил, что скептически смотрит на идею международного расследования удара по колледжу в Старобельске.
5: Об авиации.
3: В столичном регионе введут особый режим полетов с июня. Ограничения затронут гражданские суда на высоте до 5100 метров. Это сообщили в Росавиации. Новый порядок коснется частных пилотов и аэроклубов, но не повлияет на регулярные пассажирские рейсы, работу медиков и экстренных служб.
5: О происшествии.
3: В Сиднее около 100 дронов внезапно упали в море посреди светового шоу на фестивале. После инцидента мероприятие сразу отменили, а все ближайшие выступления сдвинули в графике. Компания, отвечавшая за шоу, заявила, что причиной стал непредвиденный сбой радиочастоты после взлета. Организаторы фестиваля извинились перед зрителями и отметили, что никто в результате происшествия не пострадал.
5: О людях.
3: Доля людей с выдающимися способностями и талантами в возрасте от 7 до 35 лет выросла вдвое с 2022 года. Об этом стало известно из данных Минпросвещения. В 2022 году доля талантливых людей составляла 0,74%, тогда как в 2025 этот показатель вырос до 1,53%. Больше всего одаренных людей проживает в Москве, более 4%. За столицей идут Ненецкий автономный округ и Московская область, там таких более 3%. Курс доллара 71 рубль 67 копеек, евро стоит 83 рубля 30 копеек, курс юаня 10 рублей 55 копеек. В эти минуты в российской столице 9 градусов со знаком «плюс», днем будет плюс 12-13 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
7: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Процедура займет ровно год. Молдавия выходит из СНГ. В исполнительный комитет Содружества поступил официальный документ. Появились на 3-4 недели раньше срока. Полчища комаров атакуют Подмосковье, Башкирию и ряд областей. Если не будут мешать общественному транспорту, мотоциклисты могут разрешить ездить по выделенным полосам. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Александр Лукашенко заявил, что с ужасом слышит и воспринимает информацию о том, что Молдавия готова стать частью другой страны. Он призвал Дадона и его сторонников не допустить уничтожения Молдавии. «Я, как человек, влюбленный в вашу страну, с ужасом это слышу и воспринимаю», заявил белорусский лидер. Ну, а дело все в том, что в исполнительный комитет СНГ поступил официальный документ от Молдавии о денонсации ряда основополагающих соглашений в рамках Содружества. Правда, Кишинев подчеркивает, что в экономической сфере он хотел бы какое-то взаимодействие сохранить, но уже республика проинформировала о своем решении. Запущена соответствующая процедура, она займет ровно 12 месяцев. Ну и ранее сама президент Молдавии Санду одобрила выход из базовых документов СНГ, договора о создании Содружества, устава, Алматинской декларации и так далее. С нами директор Института социально-политических исследований и регионального развития из Тирасполя, эксперт финансового университета Игорь Шорников. Игорь Петрович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Что происходит, куда дело идет, куда вот Россия или как на все это смотрит или смотрела?
8: Ну, вы знаете, Россия смотрит на это относительно спокойно, потому что ничего поделать с теми людьми, которые оказались у власти в Молдове, невозможно. Это западные марионетки, которые целенаправленно с момента появления, так сказать, у власти, целенаправленно рвут все связи с Россией, отдирают Молдову из вот этого общего пространства. Поэтому СНГ – это, наверное, первое, скажем так, первый такой крупный шаг, который грозит окончательно отделить Молдову от тех связей, которые были со всеми странами Содружества. И проблема даже, наверное, не в том, что Молдова уходит куда-то в Европейский Союз, ее туда в качестве независимого государства, боюсь, никогда не возьмут, а проблема в том, что Санду, в общем-то, уничтожает все основы, которые поддерживали молдавскую государственность. И это может все завершиться тем, что она просто затолкнет страну в Румынию, даже не в Европейский Союз, вот, а в Румынию, которая является страной НАТО, страной Европейского Союза.
7: Это все очевидно было? Ну, то есть вот то, что вы говорите, как бы выглядит, ну, не удивляет, если честно. Было бы странным во всей этой ситуации, последней, которую мы наблюдаем, если бы этого не было. Должны ли мы рвать волосы на себе? Ну, как совсем недавно, по историческим меркам, Молдавия жила с нами под одним небом, и в голову бы никому такое не могло прийти. А теперь мы говорим, что вот они попали в руки, значит, западных разведок, попали под западный, вот под западную ту, да, и теперь это все против нас и так далее. А что не... Ну, вот там был президент-марионетка. Ну, не хочется говорить, почему не был президент наш марионетка, да, у нас другие, в общем, подходы. Но, в принципе, вот как все это... Ну, это же не само собой произошло, что-то где-то мы упустили, наверное.
8: Это происходит с 2020 года, с той эпохи, когда еще действовали цветные революции, вот все эти технологии, скажем так, приведения во власть бывших НКОшников, людей, которые не связаны ни с народом страны, ни даже с их политическими элитами. Они совершенно новые, скажем так, лица, которые пришли выполнять определенный заказ. Они их на протяжении лет готовили, так сказать, в рамках западного финансирования, они их научили выполнять антинациональные приказы, и, собственно, Санду хороша для них тем, что за все эти годы, вот 6 лет, она, в общем-то, ни одной осечки не допустила. Вот все делает под диктовку, как примерный такой вот ученик. И к ней есть высокое доверие там в Брюсселе, как мы это видим. Всегда они приезжают поддержать ее перед выборами. Всегда демонстрируют политическую именно поддержку. И даже, скажем так, есть определенная финансовая поддержка. Особенно, скажем так, когда надо пообещать людям, что вскоре они заживут как в Евросоюзе. Вот поэтому в Молдове пропаганда настолько проевропейская, пропаганда настолько сильна, что большая часть населения, в общем-то, верит в то, что когда-нибудь, а точнее очень скоро, буквально пару лет, и они станут членом ЕС.
7: Ну, то есть вектор вот такой же, как на Украине и в Армении. А там через запятую можно, наверное, всех членов СНГ, кроме, может быть, Белоруссии, да?
8: Ну да, сейчас среди лидеров, в общем-то, осталась Молдавия. Украина, там понятные процессы, скажем так, они уже даже в 27-м году хотят вступить. Но в данном ряду выделяется Грузия, которая почему-то выпала из этой обоймы. Она шла как раз вместе с Молдавией и Украиной. Вот выпало, потому что там пришли более-менее здравые силы к власти, и которые не позволили сделать выстрелы плацдарма против России. В Молдавии, к сожалению, вот надежд на такое вот конструктивное изменение не прослеживается, очень плотно находится под влиянием Брюсселя тамошней политики, и не только Брюсселя, а еще и Бухареста. Вот, поэтому надеяться на то, что за год, который остался для формального сохранения Молдовы в качестве члена СНГ, что-то поменяется, наверное, не стоит.
7: Спасибо. Игорь Шурников, эксперт финансового университета, директор Института социально-политических исследований и регионального развития. Водители общественного транспорта задергался правый глаз. Минтранс на полном серьезе обсуждает идею пустить двухколесных гонщиков на автобусные выделенки. Прямо сейчас Вадим Алексеев срочно высаживает пассажиров из автобуса на остановке и в страхе едет в парк, глядя во все зеркала.
0: Министерство транспорта России изучит возможность допуска мотоциклов на выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Он отметил, что лично поддерживает данное предложение, так как сам байкер. Однако при этом министр отметил, что данное решение требует тщательной проработки с точки зрения безопасности для всех участников дорожного движения. По словам Никитина, надо спросить водителей общественного транспорта, не будет ли им мешать движение мотоциклистов. По выделенным полосам сейчас передвигаются и водители такси. Вот что в разговоре с радио КП заявил председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
9: Мотоциклисты у нас и так ездят между рядами и по выделенке, где им вздумается. Ничего страшного в этом как бы и не происходит. А таксистов тоже не везде пускают, да, то есть у нас половина выделенных полос сейчас в Москве закрыты. Плюс региональные, скажем так, полосы. То есть если московский таксист приехал в город Владимир или, я не знаю, в любой другой, там, Воронеж, и проедется по выделенной полосе, ему придет штраф. А если владимирский таксист приедет в Москву, ему тоже придет штраф и придется оплачивать. Поэтому как бы они будут мешать автобусам. Ну, идет выделенная полоса, рядом сплошная. Автобус останавливается на автобусной остановке, и таксисты смирно стоят и ждут, потому что понимают прекрасно, что дальше висит камера и зафиксирует пересечение сплошной. И придет штраф. Мотоциклисты, они же поедут. Насколько это будет создавать какие-то, ну, аварийные ситуации, сейчас предсказать никто не сможет.
0: Вопрос движения мотоциклов по выделенке рассматривается уже много лет. Как рассказал руководитель объединения «Мото Россия» Андрей Иванов, даже проводился эксперимент, который был вполне успешным.
1: Впервые мотоциклисты обратились к правительству о разрешении двигаться в полосах для общественного транспорта еще в 2011 году. Тогда и был в Москве произведен первый эксперимент, в рамках которого мотоциклисты нормально ездили и спокойно уживались с автобусами в одной полосе. Сейчас в автобусной полосе находятся не только сами транспортные средства, перевозящие много пассажиров, но и таксисты. Когда мы говорим о столичных, особенно столичных таксистах, мы понимаем, что их поведение на дорогах оставляет желать лучшего. Но при этом мотоциклисты зачастую гораздо более сознательные участники дорожного движения. Из-за введения автобусных полос в свое время сузились и остальные полосы, и практически исчезло так называемое междурядье. Когда мы говорим, что оно пропало, это значит, что мотоциклисты там ездить не перестали, а вот автомобилисты начали беспокоиться из-за того, что байки проезжают слишком близко к автомобилям. А ведь все дело в банальном сужении полос. Любой мотоциклист, увидев, что можно теперь спокойно, не нарушая, двигаться в автобусной полосе, выберет именно это направление движения. И уж точно будет гораздо более дисциплинирован, чем, например, водители такси.
0: В этом году, в середине апреля, Госдума отклонила законопроект, который, в частности, предлагал не штрафовать мотоциклистов за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. По мнению парламентариев, это перечеркивает саму идею выделенной полосы. Она создана, чтобы автобусы и троллейбусы могли ехать без пробок. Если туда пустить мотоциклы, общественный транспорт потеряет преимущество. Плюс это небезопасно. У автобусов и мотоциклов разная динамика. Автобусы медленные, часто останавливаются, а мотоциклы резкие. Совместное движение на одной полосе может привести к авариям. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда».
7: Популяризатор науки запустил эксперимент по выращиванию клубники на дне Волги. Об этом через пару минут.
10: Реклама. Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
11: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
13: сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
15: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Благодаря ласковой, сытой зиме миллиарды очаровательных личинок комаров не просто выжили, а выросли в гигантские пушистые полчища и пошли в трогательную атаку на человека почти на месяц раньше срока. Да причем в ряде регионов нашей страны, в Подмосковье, Башкирии и еще многих областях. Наш юный натуралист Юрий Кораблев уже подставил под эти нежные майские укусы свои бледные после зимы руки и сейчас восторженно выясняет у ведущих энтомологов, сколько литров нашей с вами кровушки планируют выпить эти милые маленькие кровососы до начала лета.
16: В Подмосковье и ряде других российских регионов зафиксировали аномальное нашествие комаров. Помимо столичного региона, насекомых заметили в Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской, Челябинской, Тюменской областях, а также в Башкирии. Многочисленные видеоролики появляются в интернете из разных регионов страны.
17: Я на мотоцикле езжу 12 лет. Я такое вижу первый раз. Это комары.
18: Вот они, блин, летают. Это комары.
19: Да, это вот... А мы думаем, что это за черные столбы такие? Вот это да.
18: Блин, они там вообще какими-то силуэтами. Обалдеть, сколько комаров.
19: Оля, там вообще как смерч комаров.
18: Да.
16: Энтомолог и кандидат биологических наук Константин Китаев связал нашествие насекомых с подходящими условиями зимой. Обильные снегопады создали естественную термоизоляцию, которая позволила личинкам и яйцам комаров успешно пережить холода под снежным покровом. Позже таяние снега образовало временные водоемы, ставшие инкубаторами для развития насекомых. А раннее потепление с осадками ускорило процесс созревания в 2-3 раза. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
20: Причина большого количества комаров простая. Теплая весна, тепло уже было в апреле, да, в мае температура установилась достаточно высокая. Естественно, что комары быстро развились, вышло вот новое поколение. Сейчас они вот уже активно летают, там спариваются, значит, и потом самки летят уже напиться кровью, да, чтобы отложить яйца. То есть основная причина – это просто высокая температура. Чем выше температура окружающего воздуха, тем быстрее развиваются личинки комаров. Ну, они развиваются в воде, температура оказывает на это прямое влияние. То есть при низких температурах очень медленно развиваются, при высоких температурах развиваются быстро. Ну и, соответственно, они сейчас из-за вот этих вот повышенных температур в мае, да, они очень быстро прошли вот этот цикл развития и стали вылетать.
16: Комаров станет меньше, продолжает эксперт, после продолжительной жары и пробуждения их естественных врагов, таких как лягушки и стрекозы.
20: Если будет достаточно сухо, то все временные водоемы, в которых обычно комары размножаются и развивают яйца, они просто пересохнут. То есть если у них не будет вот этих водоемов, где можно безопасно развиваться, то их количество уменьшится. В озерах, там где-то в реках, да, где-то в излученных рек, где комары тоже, конечно же, развиваются, там достаточно много животных, которые питаются личинками комаров. И поэтому их численность регулируется.
16: Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности заражения лихорадкой Западного Нила через укусы комаров. Ведомство отметило, что вирус регистрируется в России с 99 года и чаще всего встречается в южных регионах. Следует избегать заболоченных мест, а на прогулках у водоемов и в парках надевать закрытую одежду. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
7: Эксперимент по выращиванию клубники на дне Волги запустил автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках», популяризатор науки Михаил Журавлев. Для этого он создал специальный аппарат, в который подается в воздух и энергия. Внутри небольшая автономная система для роста растений. Одна из целей проекта – также проверить, возможно ли организовать почти замкнутый цикл водообеспечения. 25 мая Михаил Журавлев погрузил самодельный батискаф на дно Волги в Волгограде. Ну а радио «Комсомольская правда» он рассказал, что проект стартовал успешно.
4: Провел погружение клубничного батискафа. Глубина была поменьше, то есть, наверное, метра полтора. Все вроде бы замечательно. Расчеты по огрузке аппарата совпали. То есть его вес в воде был примерно таким, каким я и ожидал. Поэтому это радует. Герметичность пока визуально целая. То есть нигде пузырьков не выходило, на камеру не видно. Так что есть... Хороший шанс, что герметичность отличная, но узнаю я это завтра-послезавтра, когда буду доставать уже батискаф, смотреть записи изнутри аппарата и, соответственно, ну, сколько там воды набралось. Причем меня очень порадовало то, что уже сейчас, сразу после погружения, на стенках стеклянного батискафа стали появляться большие капли воды, то есть конденсация испаренной влаги происходит очень даже хорошо. То есть замкнутый цикл по водообеспечению – есть большая вероятность реализовать. Собственно, главная цель, скорее всего, получится успешной. Включал свет, продувал вентиляцию, все работает штатно. То есть вот теперь подожду денек-другой, посмотрю, как он себя почувствует за это время, и буду доставать на некоторые доработки, на внедрение различных микроконтроллеров, датчиков. Ну, пока все очень хорошо и многообещающе. Надеюсь, так оно и будет дальше.
7: По словам Михаила, это не просто эффективный эксперимент, а проверка технологии и собственного понимания физиологии растений. Ну а еще способ показать, что выращивание растений – это не скучное занятие только для дачи, а современная и технологичная сфера, в которой каждый может попробовать свои силы. Следить за ходом эксперимента можно в группе «Логово ботаника в Одноклассниках». Михаил Журавлев публикует ежедневные посты с обновлениями и промежуточными результатами, ну а пользователи могут наблюдать за проектом практически в режиме реального времени. Продажи энергетиков впервые за долгие годы полетели вниз-то. Все дело в росте акцизов и жестком запрете на продажу банок несовершеннолетним. В общем, говорят, что этому предшествовал длительный цикл роста, ну а теперь вот пошло, соответственно, снижение. Сегмент был долго одним из наиболее развивающихся. Представитель одного из крупных производителей продуктов питания отмечает, что ограничения вот эти законодательные действительно работают, покупателей стало меньше. Наш невыспавшийся Василий Воронин кое-как открыл глаза, изучил пустые полки и пытается выяснить, как производители будут выживать без денег бодрствующих подростков.
21: Продажи и производство энергетиков в России резко снизились. В январе-марте 2026 года продажи таких напитков в натуральном выражении упали на 7% год к году. Снизилось и их производство. Почти на 15% год к году, до 320 миллионов литров. Падение спроса и производства связывают с законом о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним и повышением акциза на сахаросодержащие напитки на 10%. В частности, об этом в интервью Радио КП заявил руководитель общественной организации «Клуб профессионалов алкоголя» рынка, доцент кафедры менеджмента РАН ХИКС Максим Черниговский.
22: Те запретительные на самом деле меры, которые в течение уже нескольких лет вводятся на территории Российской Федерации в отношении энергетиков, хочу подчеркнуть, как алкогольных, так и безалкогольных. Те законодательные решения, которые осуществляются в отношении энергетиков, если говорить о их розничной продаже, я считаю, во всех отношениях это как бы конструктивные меры. Почему? Потому что все-таки энергетики, учитывая высокое содержание того же кофеина, это далеко не самые полезные все-таки в массе своей продукты, да, и, что называется, сердце разрывалось, когда вот до недавнего времени несовершеннолетние, вот даже дети приобретали вот энергетики, пусть и безалкогольные, их, соответственно, потребляли, это было не дело. Действительно, в общем, объемы производства и розничных продаж, как я уже сказал выше, энергетиков снижаются, это во всех отношениях объективная ситуация.
21: Из-за роста акциза увеличилась розничная цена напитка. Так, в январе-марте 2026 года стоимость банки составила в среднем 260 рублей, что на 16% больше, чем год назад. Надо отметить, что энергетические напитки вредят здоровью. По словам врачей, энергетики содержат в себе большое количество добавок, и при их чрезмерном потреблении человеку могут грозить серьезные последствия. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.
2: К сожалению, вот эти энергетические напитки – это такая адская смесь достаточно серьезных ингредиентов. Там огромное количество углеводов, выбивает огромное количество инсулина. И если в какой-то момент избыток сахара приводит к тому, что инсулина очень много, может возникнуть состояние гипогликемии. Следующий момент – это химический кофеин. Это не натуральный кофеин, который есть там в чае, в кофе. А это химические активные вещества. Их там достаточно много. Это может вызвать остановку сердца просто за счет того, что возникнет тахикардия неуправляемая.
21: Татарстан и Свердловская область стали одними из первых регионов России, где ограничили продажу энергетиков в образовательных, медицинских, культурно-спортивных учреждениях и во время массовых мероприятий. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
12: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров о критике Трампа в американских СМИ.
5: Действительно, Вашингтон сейчас находится в патовой, абсолютно явно, что в патовой ситуации. С одной стороны, ни одна из задач, которые они декларировали, когда начали эту вообще авантюру вместе с Израилем атаковать Иран, так сказать, и все там поменять. Но, с другой стороны, задача не решена, просто они хотели иметь такую самую главную победу, чтобы с этой победой и поднятым флагом прийти там на выборы и опять насаждать Конгресс и Сенат. Ничего не получилось. Получили по зубам. Сейчас они могут продолжить операцию, поскольку на это нет ни средств, ни возможностей. И они сталкиваются с ожесточенным и очень умным сопротивлением Ирана.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
12: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
12: Об атаках.
3: Два человека пострадали и доставлены в больницу в Таганроге после ракетной атаки, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, силами ПВО над городом уничтожена ракета. Из-за падения обломков произошло возгорание автомобилей. Ракета попала в здание Южного управления Центрального банка в Севастополе. После воздушной атаки в ВСУ горит крыша, это сообщил губернатор Михаил Развожаев. Также от ударной волны пострадал многоквартирный дом, поврежден фасад, окна и балконы. ВСУ атаковали Севастополь различными воздушными средствами, в том числе предварительно ракетами «Шторм Шэдоу». Также сбито 20 БПЛА.
8: О политике.
3: Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш примет участие в предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Бишкеке в августе. Это сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Киргизии. Предыдущий саммит ШОС прошел в конце августа, начале сентября прошлого года в Пекине.
8: О вооружениях.
3: Главное управление ракетостроения КНДР и Академия национальной обороны накануне провели тестирование новой системы запуска многоцелевых легких ракет, а также системы тактических крылатых ракет залпового огня. За испытаниями наблюдал глава государства Ким Чен Ын, сообщает СТАК. Лидер КНДР подтвердил курс на построение несравнимых ни с кем самых современных и мощных артиллерийских сил.
8: Обо всем.
3: Самый популярный в Южной Корее мессенджер KakaoTalk намерен зарегистрировать свой бренд на территории России. Об этом, ссылаясь на сервис проверки контрагентов RusProfile, сообщает Лента.ру. Владелец мессенджера компания Kakao Corporation подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака. Среди возможных вариантов использования бренда указаны программы и приложения, рекламные услуги, передача сообщений, услуги социальных сетей.
8: О валютах.
3: Официальный курс доллара в среду 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек и курс юаня 10,55.
8: О погоде.
3: В Москве сейчас плюс 9, днем до плюс 13, возможно, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге дожди, днем до плюс 11. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
8: Что будет? Честный взгляд на 27 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
9: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Напоминаю, что трансляция идет на YouTube, канал «Нео Панкин», и на нашем сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Тема сегодняшнего разговора довольно любопытная. В РПЦ Русской Православной Церкви предложили школам вводить должность штатных священников, председателя учебного комитета Русской Православной Церкви. Максим Козлов отметил, что это можно было бы сделать при наличии инициативы со стороны родителей. Как вы относитесь к этой инициативе? Дорогие друзья, звоните и делитесь своими соображениями, нужны ли в школах штатные священники. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Сейчас послушаем песню, соберем звонки и начнем с вами общение. 8 800 200 ровно 9702. Еще раз напоминаю, телефон студии. Поехали.

0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии, группа «Пикник». С нее открываем наш эфир. 8 800 200 ровно 9702. Школы могли бы разрешить введение регулярной должности священника при наличии инициативы со стороны родителей учеников. Еще раз напоминаю, об этом сообщил председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры протоиерей Максим Козлов. Он отметил, и немножко путано получается, что речь не об обязательном введении в школах штатного священника, а о снятии такого запрета в случае инициативы со стороны родителей. В рамках светского государства, каковым является Россия, при всей ориентации на традиционные ценности сделать больше будет юридически сложно, к тому же сразу встанет вопрос о мере присутствия представителей традиционных конфессий России. Но, тем не менее, вот его слова есть. Школы могли бы разрешить введение регулярной должности священника при наличии инициативы со стороны родителей учеников. Итак, дорогие друзья, вам нравится эта идея или нет? 8 800 200 ровно 9702. Сергей из Москвы, вы первый. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Иван.
0: Здравствуйте.
1: Доброе утро. Я поддерживаю эту инициативу и, в принципе, сам являюсь православным человеком и считаю, что детей надо обучать этому, чтобы их был духовный наставник, который правильно тебя направит, чтобы в дальнейшем ребенок не связался с каким-нибудь, как это называется, господи, ну, всякими разными другими религиями, которые не являются...
0: Типа макаронного монстра, я понял.
1: Да. Обязательно ребенку надо хоть какое-то вводить его в курс дела, что да как.
0: Но я не совсем понимаю функционал. Я не совсем понимаю функционал священника в данном случае, потому что, ну, есть такое понятие, как урок, и у нас что-то вроде основ православной культуры, по крайней мере, вводилось, уж не знаю, насколько успешно введено до конца. Тем не менее, что-то такое есть. И чем будет заниматься вот этот самый священник? Он как штатный психолог. Психологи, кстати, как мы знаем, далеко не во всех школах есть. Во многих их нет. И вот священник, каков его функционал? Как он будет работать с детьми? Огромное количество вопросов возникает.
1: Я предполагаю, что он будет обучать основам, как правильно там ходить на исповедь.
0: Так речь не о предмете. Понимаете, в чем дело? Речь не о предмете. Да? Нет. Ну вот же, я же процитировал полностью вам этого.
1: Все равно, я думаю, что это лишним не будет.
0: Хорошо. Значит, протоиерей Козлов сказал, скорее я бы говорил о возможности в рамках светского законодательства об образовании нахождения таких форм введения должности священников в школах в случае востребованности в них. И, собственно, все. Вот и все. Ну вот, будет священник в школе, и хорошо. Елена из Екатеринбурга. Здрасте, пожалуйста.
2: Доброе утро.
0: Здрасте.
2: Я поддерживаю эту идею. И у меня даже есть рекомендации назначить главным священником воспитателем молодежи в самую лучшую московскую гимназию митрополита Илариона. Он в последнее время прославился двумя вещами, которые очень необходимы нашей молодежи. Если хотите, я могу назвать в эфире, что это за вещи.
0: И вы имеете в виду его чешские приключения или что?
2: Я имею в виду его чешские приключения с багажником. А также я имею в виду причину, по которой его отправили в Карловы Вары, тамошних просвещать чехов, потому что есть такие вещи, которые в Европе дозволены и даже поддерживаются, а у нас в России нет.
0: Ну и слава богу, зачем нам то, что поддерживается в Европе?
2: Нет, вы знаете, я считаю, что это очень даже надо. Вот побольше бы таких священников. Вот нам просто нужно, чтобы они окончательно скомпрометировали все свое дело.
0: Я
2: вот
0: понял. Так. Немножко иронии добавили, спасибо большое. Не без этого. Далее. Дмитрий, Владивосток. Здравствуйте, Дмитрий. Пожалуйста.
3: Да, здравствуйте.
0: Из Владивостока редко нам звонят, кстати, по какой-то причине. Рассказывайте, пожалуйста.
3: Ну, у нас уже потому что день, да?
0: Так на Камчатке часов, тоже смотрите. День. На Камчатке тоже день. А тут звонят.
3: Смотрите, я отношусь к этому крайне отрицательно, потому что будет отсутствовать выбор у ребенка в дальнейшем. А вот, почему только священник, почему не мула, почему не буддистский, там, ну, как у них там правильно называется. А вот, у нас многонациональное, многоконфессиональное государство. А вот, это, мне кажется, это какое-то перетягивание одеяла на себя, уж простите.
0: Монахи у буддистов. Смотрите, ну, да, но все-таки у нас православное государство. понимаете?
3: Нет, многоконфессиональная, насколько я знаю,
0: да, конституция. Ну, да, в Конституции, да, но градообразующий народ у нас какой? Русский православный. Ну, не градообразующий, извините, государствообразующий. Русский православный.
3: Ну, понятно, но это не отменяет, как бы, статью Конституции. Я почему говорю? Почему только обязательно священник? Тогда должны быть все конфессии представлены, чтобы тогда был выбор тогда у учащихся. А так, получается, выбора нет. Это идет, ну, скажем так, в одно, игра в одно лицо. Уж извините.
0: Угу, игра в одно лицо. Хорошо, далее. Светлана из Саратова. Прошу вас.
4: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Иван. Вы знаете, вот я хочу сказать, что священники не всегда, как бы, их, может быть, и в школу и не надо. Вот я посмотрела недавно прекрасный фильм про ребят-аутистов, сериальчик «Хогвартс, я не попал». И вот там мама приходит к священнику с своим ребенком-аутистом, и священник ей говорит: это за грехи твои. И еще у меня была ситуация, вот женщина одна прекрасная, тоже она никак не могла расписаться со своим мужем, с хорошим человеком, но там что-то было, двое детей, он никак не расписывался. Она пришла к батюшке, и он ей говорит: это самое, ты сама виновата. То есть вот священник, вот сейчас школ очень много, понимаете, если туда священников всяких, к сожалению, среди священников, святые отцы, как говорят, с плачущим плач, со смеющимся смейся. Если пришел к тебе человек с бедой, а тем более вот дети маленькие, они могут что-то там открыть, свою душу. Нужно быть очень-очень осторожным, очень осторожным. Ну все, Иван, все сказала я.
0: Спасибо, спасибо. Да, иногда священники делают довольно любопытные заявления, которые в новостях подаются, как в РПЦ заявили. Впрочем, как и депутаты, и тогда в новостях подается, в Госдуме заявили. Это не совсем так, но тем не менее. И, конечно, не каждый священник отвечает за РПЦ, а РПЦ не за каждого священника. Далее. Иван из Москвы, пожалуйста.
5: Иван, добрый день. Здравствуйте. Всем привет. Я человек сугубо технической специальности, и вот у меня ребенок тоже сейчас учится, но уже как бы в колледже. Но у меня просто вопрос: может быть, сначала порядок в школах навести вообще, убрать лишние предметы, чтобы дети учились, чтобы им голову не забивали какой-то лишней информацией. Для этого есть родители, которые должны им все это рассказывать. Дети должны учиться и познавать.
0: А какие предметы вы считаете лишними? Объясните сразу.
5: Ну, вот смотрите, самое главное, все споры, о чем идут, это вопросы о влажном, да? Это так шутка называется, может, непонятно.
0: Разговоры о важном.
5: Ну, да. Вот, далее у нас идет труды, трудов практически нету. Если мы в школах, я думаю, да и вы в свое время занимались на станках, то сейчас дети, к инструменту их нельзя подпускать.
0: Травма опасна, да, травма опасна.
5: Да, действительно, а потом мы получаем, что у нас не хватает технических специальностей.
0: Угу.
5: Вот. Опять же, с языками, второй, третий, дополнительный, может быть, не надо детей так подпускать, у них и так нагрузка. Если ребенок хочет, если он сможет, да, пускай, пожалуйста, он ходит на эти дополнительные языки. Опять же, загрузка учителей и так далее и тому подобное, что классным руководителям иногда просто времени не хватает, да, бумажных блокит и всего вот этого остального. Мне кажется, сначала нужно навести просто порядок в школе.
0: Я думаю, что в компетентных органах, в Минпросвещении и прочих, думают, что как раз в школах-то нынче полный порядок наведен. Но спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. У меня тоже много вопросов к современному образованию, но не о нем сейчас, а о должности священника в школах. Пожалуйста, звоните, делитесь своими соображениями. 8 800 200 ровно 9702.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
7: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. огромный выбор в наличии, просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 5-00-70.
9: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Срочно!
11: Что будет? Честный взгляд на 27 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Есть предложение от протоиерея Максима Козлова, председателя учебного комитета РПЦ Русской Православной Церкви. Он предложил разрешить введение должности штатного священника в российских школах. Важный момент, нюанс, как мы любим говорить, при наличии прямого запроса от родителей. Это, ну, просто слова, это даже толком не инициатива, просто разбираем, друзья, как вы смотрите на эту идею. 8 800 200 ровно 9702. Екатерина из Челябинской области, пожалуйста.
12: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
12: Я мать 2 детей. Дети у меня ходят не только в школу, но и в спортивные секции. И все спортивные секции даже сейчас обязали, чтобы тренера обязательно имели педагогическое образование. Вот я думаю, что священники, если получат педагогическое образование, девушка-то была права, что каждого-то не допустить человека, все правильно. Там и психологию изучают, действительно, и подход к детям, именно детская планета, это совсем другое, чем взрослая. Совсем вот абсолютно другие мысли у детей, и с ними общаться, конечно, надо учиться. Мы же всему учимся, в том числе и священнослужители учатся своим каким-то мелочам, скажем так, и мы по мелочам каждый учится в своей профессии. И работа с детьми, я тоже считаю, должна быть, кто бы ты ни был, у тебя должно быть образование соответствующее. Если священники получат, можно сделать как факультатив. Конечно, есть люди, которые хотят, чтобы было такое, но действительно есть разные конфессии, не все родители православные хотели бы, чтобы, может быть, такой предмет был. А на выбор почему нет? Вот, и я считаю, что должно быть соответствующее образование, если так на то
0: пошло. Спасибо, спасибо большое. Почитал, сейчас представил, чем бы мог священник заняться в школе. Ну, разговоры о ценностях, это проведение необязательных факультативных уроков о традиционных семейных ценностях, любви, верности, истории, религии и культуры, тематические классные часы, обсуждение с подростками тем морали, чести, ответственности за свои поступки и милосердия. В общем, неплохо пока что. Далее психологическая и духовная поддержка, то есть такая альтернатива психологу. Вот здесь, конечно, это можно разбирать с компетентными людьми. Я думаю, что вряд ли священник может, если у него нет профильного образования, выступать альтернативой психологу. То есть такие доверительные беседы с детьми, испытывающими трудности в общении со сверстниками, в определенной степени, с одной стороны, да, а с другой стороны, есть вопросы. Профилактика девиантного поведения, то есть помощь трудным подросткам, ну и, собственно, взаимодействие с родительским сообществом. Это консультирование, проведение встреч с родителями по вопросам воспитания детей в эпоху цифровых технологий, координация традиций, ну и патриотическое культурное воспитание. Вот. Это то, чем бы он мог заниматься. В теории, друзья, Я еще раз напоминаю, что пока теория, это не вводится, а то вы сейчас подумаете. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Ирина, Петропавловск-Камчатский, здрасте.
13: Здравствуйте.
0: Здрасте, пожалуйста.
13: Ну вот, мое мнение, самое время вводить духовника обязательно вот в школе, потому что дети сейчас зачастую очень жестокие, вы знаете, по сравнению, ну, по отношению к сверстникам, к животным, наблюдаешь, ну, такое вот пренебрежение. Мы раньше как, да, друг к другу относились, дети, там, с сочувствием, сейчас дети, наоборот, как-то друг друга, как там, булят или что там называется, животными издеваются.

0: в компьютере сидят.
1: А разве они виноваты, что их на улицу не выгонишь? Я к тому, что подойдите к любой детской площадке, к любой. Там сидят родители, родителей больше, взрослых, больше, чем детей. Все смотрят, все следят, чем же чат занимается. И если мы вспомним даже мою молодость, не говоря о вашей, то за нами родители не смотрели. Родители были дома, а мы на улице. Нет. И хрен знает, где пропадали.
0: Да, абсолютно верно.
1: Вот. Сейчас это невозможно. И сейчас это невозможно, как вы понимаете, да? Просто невозможно.
0: Ну, а почему невозможно?
1: Ну, потому что вокруг педофилы и прочие
0: это
1: опасности.
0: Да, да. Это да, это, к сожалению, да, я вспоминаю свою молодость, я выросла, жила на Камчатке до 8 класса, сейчас обратно вернулась. Вы знаете, мы ходили, где-то по сопкам лазили, и мы никогда не боялись, что нас где-то там поймает какой-то маньяк, изнасилует. Хотя у нас очень много воинских частей, солдаты с нами где-то пересекались, ни у кого не возникало даже мысли, что нас могут изнасиловать вообще, да, и родители за нас не боялись, и случаев не было, чтобы кого-то ребенка изнасиловали, убили там или что-то в этом роде, а сейчас это как-то вообще страшно. Поэтому я вообще вот считаю, что духовник нужен. Вот как-то все равно, вот я, вы знаете, я в церковь хожу, я не то, что там как-то, я хожу по субботам, ну, в силу своей веры. Я вижу, как приходят семьи с детьми по разным причинам. У кого-то ребенок гиперактивный, вот они его там пытаются как бы через батюшку, ну, не знаю, там...
1: Поставить на путь истины,
0: да?
1: Скажем,
0: да,
1: так.
0: Да, да, вот вы знаете, очень часто. И они такие все смиренные. Приходят сначала, вот я за ними наблюдаю, да, приходят они там, им неинтересно, они бегают, шумят, батюшки мешают. Время какое-то проходит, они вот какие-то вот, правда, степенные, и семьи создают. Не обязательно они там идут все там батюшками, а они вот как-то более степенные становятся, вот правда.
1: Спасибо. Давайте послушаем и других. Спасибо. Далее. Дмитрий из Санкт-Петербурга, прошу вас.
2: Доброе утро, страна, доброе утро, Иван.
1: Здрасте, здрасте.
2: Я думаю, что священник в школе не нужен. Почему? Потому что мораль и нравственность должны формировать все-таки родители. Если родители оцерковлены, они идут в церковь, берут с собой ребенка, и он входит в эту среду. Если они в церковь не ходят, то будет священник в школе или не будет. Для ребенка это все равно, а человеку, который будет работать с ним, священнику, это, наверное, будет не очень приятно и не очень комфортно в этой среде. Так же, как правильно сказали, что у нас многоконфессиональное государство, а представители другой веры, о чем и что они будут говорить и как. Поэтому я думаю, что священник не нужен. Спасибо.
1: Вам спасибо. Далее. Алексей из Иркутска. Прошу вас.
3: Алло, здравствуйте.
1: Да,
3: очень
1: пожалуйста.
3: Приятно с вами поговорить. И через вас со всей страной всем привет. Ну, я считаю, что принято. Вот сейчас тоже передо мной говорил, что, в принципе, это как штатная единица, она не нужна. Потому что я тоже считаю, что мы многоконфессиональная страна, поэтому начнутся и между ними разногласия, между детьми. Это лишние споры. Мне кажется, что все-таки надо заострить внимание на том, чтобы... Раз уж у нас родители не могут научить там пацана, допустим, молотком работать, девочку не могут научить шить или варить, тогда, может быть, постараться более углубленно изучить, вот, наставничество делать через школу, именно приручать, то есть, чтобы и молотком мог работать, девочка, чтобы шить могла, и приготовить, ну, то есть, бытовое вот это, чтобы они были подготовлены к взрослой жизни. А то, что касаемо теологии, то есть, ну, если семья захочет, то есть сугубо семейное, личное дело. Ну, пусть они там, да, определят его там в теологическую эту школу, чтобы конкретно. А это просто, ну, я считаю, что это лишнее. Это даже, я как сказал бы, что, да, еще раз заострю на том, что мы многоконфессиональные, то есть у нас и буддисты есть, вот у меня в Иркутской области, и буддисты, и ислама люди, и крестьянство. Как вот будут смотреть? Тогда, ну что, тогда в школу тогда всех и мама звать туда, и Будды этих, и кто там с Буддой связан. Ну, личные, мне кажется. Надо все-таки вот именно приучать, чтобы они научились готовить жизнь и жить. Так как это, допустим, не могут сделать в семье, там заняты или еще что-то. Пусть школа тогда этим больше занимается. Это будет, мне кажется, лучше. Потому что сейчас вот смотришь, ну хорошо, я сына научил там молотком работать. А вот смотришь некоторые, он даже ключ-ключ-то или там молоток боится руки взять.

0: не знает за что судом следить. А это важно для страны, мне кажется.
1: Да, с уроками труда я согласен, но, насколько я понимаю из общения с компетентными людьми, как я люблю говорить, уроки труда уже, ну или если и вернуться, то не скоро в школу. Поэтому давайте не будем даже мечтать. Есть на то, как кажется компетентным людям, объективные причины. Далее. Татьяна, Санкт-Петербург, минута.
2: Здравствуйте.
1: Здрасте.
2: Я работаю учителем в начальной школе. Вот. И как раз мне есть что сказать по всему этому вопросу. Вот. Во-первых, у нас государство светское. Начнем с этого. Вот. Во-вторых, я закончила в свое время воскресную католическую школу. Вот. И я считаю, что священник в школе, он вообще не нужен абсолютно, потому что это должны родители заниматься воспитанием религиозным. Вот. У меня в классе очень много детей разных национальностей. У нас в 4-м классе есть урок УРКСМ. Вот. И я всегда выбираю курс «Основы мировых религиозных культур», вот, а не православие. Потому что, ну, я как католик рассказываю о православии.
1: Татьяна, оставайтесь с нами, давайте продолжим в следующем блоке. Не вешайте трубку, пожалуйста.
3: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
4: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
5: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
6: Читайте в еженедельном выпуске. За тайный развод с Машей Распутиной требует 69 миллионов рублей. Ежедневный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака. Девушка впала в кому и прожила там вторую жизнь. Газета в продаже с 27 мая.
5: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
8: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
3: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В гимназии имени Софьи Ковалевской в Великих Луках состоялся праздник последнего звонка. Торжественная линейка собрала выпускников, педагогов, родителей и почетных гостей. Открыла мероприятие директор гимназии, депутат Псковского областного собрания депутатов Татьяна Фомченкова. Со словами поздравления от имени главы города Великие Луки Николая Козловского к выпускникам обратился его заместитель Сергей Гусев. От имени главы администрации Великих Лук выпускников поздравила председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Наталья Долинченкова, пожелав ребятам успешно пройти экзаменационное испытание. По традиции для выпускников прозвучали творческие номера и теплые поздравления. С ответным словом выступили и сами 11-классники, поблагодарив педагогов и родителей за поддержку, знания и заботу. Одним из самых трогательных моментов праздника стал последний звонок. Завершилась торжественная линейка вручением цветов педагогам. В Великих Луках прошли муниципальные соревнования по художественной гимнастике «Звездная лова». Турнир состоялся с 23 по 24 мая в спорткомплексе «Стрелец». В соревнованиях приняли участие более 140 спортсменок из Пскова, Москвы, Великого Новгорода и Великих Лук. Южную столицу региона представили 40 гимнасток. Великолучане показали отличные результаты. Великолучане до 31 мая могут получить консультации по детскому отдыху на горячей линии Роспотребнадзора. Телефоны для жителей города и соседних районов 8 811 53 365 19 и 7 62 42. Специалисты подскажут, как выбрать лагерь, чтобы собрать ребенка и насколько безопасны товары. Линию продлили из-за большого числа обращений от родителей.
3: О валютах.
9: Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, юань 10.52.
3: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха до плюс 18 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки-ФМ.
3: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Что будет? Честный взгляд на 27 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Нужны ли в школах штатные священники? Вот вопрос. Это мы обсуждаем. 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните. Телефон прямого эфира. У нас Татьяна, Санкт-Петербург. У нас мы продолжаем общение. Татьяна.
2: Да-да.
1: Напомните, ничего, пожалуйста, про предмет, который вы преподаете. Вот это вот он. Как вы просто сказали формулировку, я не понял. ОРКСЭ, что-то такое вот. Что это
2: так,
1: за предмет?
2: Я учитель начальных классов.
1: Так.
2: ОРКСЭ это основы религиозных культур и светской этики. Он в четвертых классах вводится. Там есть курсы «Основы православия», «Основы мировых религиозных культур», «Основы так. светской этики». Каждый класс выбирает свой курс. Вот. И вот православие, я проходила курсы, соответственно, в храме нам батюшка преподавал. Вот. Но я выбираю именно мировые религиозные культуры, потому что там обо всем по чуть-чуть, то есть детей знакомлю. Вот. И еще хотела сказать про труды. Вот у нас в школе, например, труды, вот девочки там учатся готовить, шить, они шьют, там машинки есть.
1: У вас обычная духовки. Средняя школа? Обычная?
2: Да, обычная, обычная. Вот. У мальчишек там какие-то станки, вот они там что-то делают.
1: То есть у вас уроки труда есть в школе?
2: Да.
1: Обалдеть. Просто во многих нет. Во многих нет уроков труда. Вы же должны это знать, как преподаватель.
2: Я преподаватель начальных классов.
1: Ну, по школам-то.
2: В которых я работала, есть уроки труда.
1: Удивительно, рядом. Просто действительно во многих этот предмет отсутствует нынче, как вид. Ладно, спасибо вам большое, спасибо, что уточнили. Вот этот момент мне был как раз неведом. Про вот этот вот предмет загадочный надо поизучать. Основы вот это ОРКСЭ, основы религиозных культур и светской этики. Далее. Владимир из Ижевска, прошу вас.
10: Доброе утро.
1: Пожалуйста.
10: Вся деятельность школ регулируется законом об образовании. По Конституции Россия светская страна. Если перепишем эту статью Конституции, ради бога, вводите хоть какого священника. Все.
1: Так, спасибо. Переписывать давайте уже ничего не будем. Переписали однажды, я бы сказал, что этого достаточно. Далее. Петр из Белгорода. Хотя мы не переписывали, мы поправки вносили. Петр, пожалуйста.
11: Я считаю, нельзя священников посещать школы, потому что никто не запрещает брать детей в церковь. Если нравится родителям, пускай берут детей в церковь. Это как бы пожалуйста. Если люди будут верить священникам и сами придут в храм, и детей приведут, тут как бы это все понятно. Как бы хотелось, потому что нельзя решать свои проблемы за счет детей. Если как бы в храме есть проблемы, то надо сначала их решить, а потом уже как бы и дети придут, и все остальные.
1: Спасибо большое. Спасибо. Далее. Светлана из Челябинска.
12: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
12: Почему встал вопрос о священниках? Это вопрос о духовно-нравственном воспитании. Вот на СВО много становятся верующими, именно православными. Пока жареный петух не клюнет, как говорится.
1: Ну, а тонущим кораблей, да, атеистов нет, известно.
12: Дело не в этом. Дело не в этом. Вот в советское время мы, старшие, за младшими у нас была такая обязанность, как бы помогать младшим, это воспитание. Помогали мы пожилым, это тоже воспитание. На уроках литературы мы не просто читали, мы говорили о том, что такое хорошо, что такое плохо, без идеологии. Мне кажется, что во всех религиях все равно, вот и подчеркивается, много общего, что такое хорошо, что такое плохо. Помогать старшим, уважать старших, помогать младшим слабым. Нельзя бить слабых. Понимаете, вот в этом вопрос. Не обязательно священникам, может, не надо. Но вот нужно воспитывать в школе, вот что такое хорошо, что такое плохо. Коллективизм был, да, я говорю, помогали друг дружке, что нельзя дразниться, но это все надо воспитывать. И по музыке, и в литературе, на предметах говорить об этом. Вот. Такое мое мнение.
1: Спасибо.
12: Спасибо. Еще можно добавить?
1: Добавьте.
12: В буддизме, например, священная корова, священные животные, да, в каких-то верах. А в мусульманстве, вот у меня лично конфликт был с мусульманами, я говорю, все принимаю, кроме убийства животных. И у меня был конфликт на этой почве с мусульманами.
1: Угу, спасибо. Далее. Владислав из Иркутска, прошу вас. Владислав.
13: Алло.
1: Да, пожалуйста, говорите.
13: Да, меня слышно?
1: Да.
13: С одной стороны, я понимаю, что духовность среди людей нужно как-то повышать. Но с другой стороны, я все-таки против того, чтобы священник присутствовал постоянно в школе. Потому что, во-первых, православный священник, а ведь есть же другие конфессии, есть буддизм, у нас вот есть другие какие-то, вот это первое. Второе, кто-то может быть атеист, например, или, допустим, вегетарий. И тут получается, что права вот этих населения как-то отодвинуты, что ли, а в то время как кому-то одному дается предпочтение. Здесь уже какое-то идет неравноправие, поэтому, пожалуйста, церковь рядом, недалеко от школы, может быть, но так, чтобы штатный священник, именно конкретно православный, наверное, все-таки нет.
1: Ну, хорошо, про неравноправие просто вот такой небольшой штрих, я вам скажу. Вот, допустим, есть известные праздники в исламе, и вот во время праздников вы на той же станции «Проспект Мира» в Москве просто из метро не выйдете. И что-то никто о правах людей, которые, скажем так, в других религиозных взглядах, не думает в этот момент. Это просто штрих. Это просто штрих на подумать, так сказать. Вообще никто не парится. И дороги перекрывают, и прочее, прочее, прочее. Далее. Татьяна из Вологды, пожалуйста.
14: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
14: Вы знаете, я хочу свое мнение сказать. Я педагог, в детском саду отработала 40 лет. И детей, психологию детей очень знаю. Поэтому я против вот этого всего, что вот вопрос какой у вас был. Не надо священников в школу. Потому что, во-первых, педагогическое образование нужно обязательно, если вы идете к детям. Психологическое образование, чтобы он понимал что-то, если он будет что-то говорить им, чтобы они это понимали. А если у человека нет подхода к детям, как он может что-то объяснить, понимаете? И вот я против этого. И самое главное, я хочу сказать, вот у меня внук в Московской области живет. Там очень много детей в школе другой национальности. И не получится ли в школе у них между ними, я вот православный, а ты вот другой как бы сказать, веры. Ведь дети очень жестокие по сути, по своей, очень жестокие. И если что-то будет не нравиться им, они будут это доказывать, что я такой, а ты такой. Вот это в советское время у нас было совсем по-другому, а сейчас совсем все по-другому,
1: Господи,
14: понимаете?
1: Совет, да, всегда, оглядываясь назад, думаешь, как было хорошо. Ну, давайте не будем ностальгировать. Да, как же было хорошо, как же было...
14: Я не против детей всех, я очень люблю детей. Всех национальностей люблю, потому что они милые, добрые. И, понимаете, если родитель хочет привести ребенка в церковь и что-то ему рассказать, чтобы он что-то понимал, то он и поведет ребенка. Это все должно быть из семьи, от мамы, от папы, от бабушки, от дедушки. Как раньше было все. Вот так, мое мнение.
1: Все было, как раньше уже не будет. Давайте так, спасибо. Как раньше уже не будет. Колбаса была дешевая, еще и вкусная. Помним. Далее. Ольга из Москвы. Прошу вас.
15: Да, доброе утро.
1: Здравствуйте.
15: Я категорически против введения священников в школу. Это недопустимо. Вот к этому все и шло. Это вот навязывание церкви в школе. Это просто в наше время. Это невозможно. Лучше бы школа сейчас занималась бы воспитанием детей. Вы посмотрите, как на улицах они разговаривают, идут между собой девчонки.
1: Так вот, пожалуйста, священника нет, будет разговаривать.
15: Матом разговаривают. Нет,
1: священника будет учить.
15: Не исправит. Нет.
1: А кто исправит?
15: А почему в наше время, в советское время, такого не было?
1: Не знаю. А почему священник-то не справится?
15: Нет, не справится.
1: А кто справится?
15: Потому что это должен... Воспитанием школ должна... Воспитание в школе сейчас вообще исключили. Они должны заниматься воспитанием. Заместитель директора по воспитательной работе, в частности. И все классные руководители. И не надо нагружать их подсторонними предметами. Вообще это продвижение РПЦ, навязывание церкви в школы. До этого дошло в наш 21 век. У нас светское государство, и ни в коем случае священники не должны. И слишком много стало. Вот пускай они церкви тоже у нас понастроили на каждом перекрестке.
1: Какая вы злая, вот церкви они... вам не нравится.
15: Спасибо. Я не злая.
1: Спасибо.
15: Я не злая.
1: Спасибо. Спасибо. Давайте перерыв сделаем. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Я напомню, для всех, друзья, какой бы точки зрения вы ни придерживались, церковь – важнейший институт в нашей стране. Ну, просто к сведению. Важнейший, еще раз повторю. Сделаем сейчас перерыв, новости, рекламу и анонсы послушаем. После этого вернемся и продолжим тему нашего разговора. Напоминаю, для тех, кто пропустил, нужны ли в школах штатные священники. 8 800 200 ровно 9702, звоните.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано реклама.
16: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
17: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
18: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса. Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических. Что будет? Честный взгляд на 27 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Нужны ли в школах штатные священники? 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните и делитесь своими соображениями. Желательно без агрессии. Кто у нас следующий? Спросил заведующий. Денис из Подмосковья. Пожалуйста.
19: Да, доброе утро, Иван.
1: Здрасте.
19: Слушайте, хорошая тема очень. Спасибо вам за такой, ну, на мой взгляд, очень актуальный.
1: Это вопрос. Благодарите протоиерея Козлова.
19: Да, спасибо. Вот, я просто не слышал, может быть, люди уже про это говорили, но я, конечно, лично моя позиция против священников в школе. Если мы там говорим про духовность, то при чем здесь духовность и какая-либо вообще религия? Вот, можно детей учить честности, открытости, да, вот, ответственности и не соприкасаясь вообще с какой-либо там религией, в принципе. Такие предметы, наверное, уже про это говорили. Вернули бы в школу психологию, правда, логику, да. Ну и как-то вот занимались именно духовными чувствами, да, вот такие как честность, открытость, непредубежденность. Работали бы с рациональностью, с детьми, аккуратненько. Но только я бы, не знаю, я бы больше штатных психологов бы в школу лучше бы привнес. Именно детских.
1: А вы думаете, что они по качеству выше будут? Лучше разве? Слушайте, какое количество уже... даже не знаю, так чтобы без ненормативной лексики, сколько, скажем так, абсолютных проходимцев в этой профессии нынче?
19: Согласен. Вот. Тут, конечно, тут вопрос уже, да, как бы подбора персонала.
1: Хороший психолог пойдет в школу, как думаете? Да нет, конечно.
19: В каждую. Если были бы хорошие условия, пойдет, правда. А почему наше государство не может создать хорошие условия для нашего наследия? Вот, тоже вопрос хороший, понимаете?
1: Ну, надо тогда просто выпускать такое количество психологов, чтобы их как юристов и экономистов было. Это на это годы нужны, понимаете?
19: Годы, согласен. Но не все быстро делается, не все быстро происходит. Я думаю, если задаться этим вопросом, если нам важна наша нация порядочных, интересных, развитых людей, ну, конечно, надо с чего-то начинать. Вот. И, на мой взгляд, ну, священник точно не нужен в школе. Священник нужен, наверное, в церкви. Вот. А в школе немножко про другое, наверное, история. Вот. Ну, никто духовность не отменял, правда. Такие качества, они необходимы, нужны, и надо и про это говорить. Родители должны заниматься этим, все понятно, правда. У родителей действительно это не как оправдание какое-то, да, но у меня вот самого сын, например, вот в третий класс пойдет, да, вот, не всегда хватает времени, действительно. Работы много, и хочется уделить внимание, и уделяется внимание, но мне бы хотелось бы, знаете, как-то жить спокойнее и понимать, то, что мой ребенок пошел в школу, и там с ним занимаются компетентные люди, да. Тут, конечно, вопрос серьезный, такой глобальный, там, по подготовке, по отбору персонала, чтобы не было проходимцев, да, например, вот, которые занимались именно своим делом, чтобы люди были на своих местах, и чтобы им было тоже интересно, да, работать. Интересно, и, соответственно, ну, как-то ресурс денежный присутствовал, да, вот. Так что...
1: Спасибо. Спасибо, да, большое. Спасибо. Вам спасибо. Кстати, насчет уроков труда, дорогие друзья. Тут пришли мне данные о том, что вообще-то, и мы это как-то дружно все пропустили, в 2024 году, оказывается, значит, сообщалось о том, что уроки труда вернутся в школах. И они куда-то даже вернулись, в какие-то школы. И да, нам звонила преподавательница, она подтверждала, что куда-то ввели в какие-то школы. Видимо, не во все, потому что, ну, вот несколько моих знакомых, у них дети учатся, и никаких уроков труда нет. Но это ладно, может быть, в регионах такая ситуация, не везде введены по разным причинам, но, тем не менее, вот сообщалось, что с 2024 года все-таки уроки труда вернутся в российские школы, и, правда, они не будут предусматривать строгое деление на мальчиков и девочек, это еще Татьяна Васильева тогда, замминистра просвещения, об этом говорила. В общем, такие дела. Просто уточнение на всякий случай. То есть кое-где, оказывается, какие-то уроки труда есть. Далее. Харлам из Москвы. Прошу вас. Здравствуйте.
20: Доброе утро.
1: Здрасте.
20: Я тоже хотел бы сказать вам, что священник в школе не нужен. Почему? Потому что сейчас в классах везде многонациональные такие дети. Один, значит, в мечеть ходит, другой, значит, в церковь ходит. А священник будет заниматься с теми детьми, которые, допустим, там правильно покреститься надо, правильно какие-то, да, ну, я им церковные вещи будет объяснять, будет это обидно. И поэтому я считаю, что это будет какой-то раздор между детьми. Вот. Действительно, там многие говорили, я думаю, что сегодня больше психолог нужен. Почему? Потому что мы, когда детьми были, у меня уже в этом году 70 лет, у нас другая жизнь была. У нас ни компьютера не было, ни телефонов таких не было. Мы как-то во дворе играли все и друг друга, допустим, там не знали, какой национальности там. И даже никто об этом даже и не думал. А сейчас немножко время другое. Если священник будет говорить про церковные дела, священник будет говорить, как вот, допустим, ну, сами понимаете, а другие будут как-то так это ревниво относиться, которые, допустим, ну, другой веры.
1: Я вас понял.
20: Я считаю, что это не нужно.
1: Угу, спасибо, спасибо. Да, межнациональную рознь разводить не стоит. Далее. Елена из Екатеринбурга, прошу вас.
21: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
21: Комсомольская правда и слушатели. Но я слушаю всегда с большим интересом ваши дискуссии. И тема-то очень-очень важная, потому что у нас в стране, ну, как в стране советов, все считают возможным вмешаться в обучение детей, воспитание. Госдума обсуждает, надо давать детям домашние задания или не надо. Ну, это же смешно. Священника надо или не надо. Хорошо, что у нас есть разумные люди, которые совершенно четко говорят, да, это будет сеять межнациональную рознь. Чему нам это? У нас очень сложно с этим. Вот, и я внимательно слушала вот ваш разговор с мужчиной, который говорит про школьных психологов. Штат школьных психологов есть. Они очень сильно нагружены. И вот, ну, так вот совпало, что я, будучи там врачом, уже достаточно взрослым человеком, я учусь на социального психолога в нашем Екатеринбургском университете. И нам, ну, большой достаточно курс, это последипломное образование для людей с высшим образованием. И нам преподают преподаватели, которые преподают и школьным психологам, и сами работают психологами. Да, есть психологи хорошие, да, заинтересованные профессиональные психологи, которые работают, например, с детьми, да, они обязательно либо в школе консультируют, либо, ну вот, работают базово с детьми, либо они работают там в детских учреждениях, в других, и только отдельно ведут консультативный прием. То, что вот мы видим в интернете, эти блогеры, шмогеры, типа психологи, это совсем все другое, это просто бизнес какой-то. Поэтому нужно, конечно, развивать эту систему школьных психологов. Нужно учить население обращаться к психологам. А потом, понимаете, вот да, ну вот придет батюшка в школу. А какой урок он будет заменять? Ну, кто-то сказал. У меня уже взрослые дети закончили школу давно. И я встретила учительницу, которая преподавала моим детям мировую художественную культуру.
1: МХК. Возрасте... МХК. Да. Был такой предмет.
21: Да, МХК. И она говорит, предмет вывели за школьную программу. Я, честно говоря, знаете, потерялась.
1: Хороший предмет, кстати, да? Хороший
21: предмет. Почему? Именно там учат нравственности на основе мировой художественной культуры. Расширяется кругозор детей. Нет, давайте мы будем учить какими-то там правилам семейной жизни, финансовой грамотности.
1: Семьеведение. Семьеведение.
21: Да, простите, пожалуйста. Да. Поэтому... Вообще, наверное, надо послушать педагогов, стажированных, опытных педагогов. У нас в стране был великий педагог Ушинский, который говорил о воспитании и обучении детей. У нас был Выгодский, великий психолог детский. Но давайте обратимся к классике, а не будем тут сидеть и решать, ой, надо детям домашнее задание или не надо. Кого приведем в школу? Батюшку или мулу? Ну, это же дичь. Ну, давайте профессионально решать такие серьезные вопросы. Это же наше будущее, дети. Что за игры с детьми? Конечно, мы хотим все-таки лучшего нашим детям и воспитание, и поддержание их психического здоровья, не только физического, и развития их. Но давайте как-то это... И цивилизованно делать, профессионально. Вот это я бы хотела сказать.
1: Спасибо большое. Ну да, вообще есть церковно-приходские школы, если уж на то пошло. Да, всем спасибо, кто звонил. Перерыв в рамках большого эфира. Совсем скоро вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».

0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
0: О важном.
1: Средства ПВО уничтожили 140 беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территории России за ночь, сообщила Минобороны. БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарском крае, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Из-за ракетной атаки на Таганрог пострадали две женщины, сообщил ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, одна в тяжелом состоянии. Губернатор заверил, что пострадавшему окажут всю необходимую помощь. А в Севастополе ракета попала в здание Южного управления Центрального банка, сообщал губернатор Михаил Развожаев. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы. По предварительным данным, пострадавших нет.
0: О поставках.
1: В России вступил в силу обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, сообщает РИА Новости. Из перечня утвержденного Минпромторгом пропал ряд электротоваров, в частности компьютеры Asus, IBM, Intel, Samsung. В списке также отсутствуют нишевые парфюмерные бренды. В Минпромторге пояснили, что для исключения товаров из перечня параллельного импорта необходимо производство локализованной в России продукции или наличие в стране ее аналогов. В связи с этим список постоянно изменяется. Германия и Канада готовятся подписать соглашение о поставках жирного природного газа, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, Германия планирует закупать у Канады до 1 000 000 тонн СПГ в год. Газ должен поступать с проекта Xi-Lithium's LNG, который планируется построить в Канаде вблизи границы с Аляской. Планируемая мощность составляет 12 миллионов тонн СПГ в год. Проект одобрен, хотя пока не получил инвестиционного решения о строительстве.
0: Обо всем.
1: Мусульмане всего мира отметят сегодня главный исламский праздник – Курбан-Байрам. В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России из-за праздничных молитв временно перекроют некоторые улицы и изменят маршруты общественного транспорта. В Саудовской Аравии Курбан-Байрам совпадает с кульминацией хаджа. В этом году паломничество в Мекку, Медину совершает около 1,5 миллиона человек.
2: О валютах.
1: Официальный курс доллара сегодня 71 рубль 67 копеек, евро 83,30, курс юаня 10 рублей и 55 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
3: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на «Луки ФМ».
4: Доброе бодрое утро, Луки ФМ, утро с той ноги, Антон Киев, Дима Иванов, это какое уже, 27 мая, среда, май, 27, 8.03, Великолукское время.
5: Всем привет. Ну, ты как будто бы такой, знаешь, андроид, который запрограммирован и немножко сломался.
4: Или так запрограммирован, чтобы все... Ну, вот
5: чтобы ломался.
4: Чтобы ломался, да. Прекрасный день, замечательный, великолепный.
5: Потому что похолодало?
4: Потому что маленькая пятница.
5: Маленькая пятница, ура, Катя Пахомова.
4: Да, да, да, милые воспоминания и флешбеки о этих средах.
5: Да.
4: И отпуске.
5: Милые флешбеки о ведущих, которые ненадолго покинули пост ведущих.
4: Пост ведущие.
5: Ненадолго же?
4: Пост ведущие — это после ведущие, получается.
5: Ну да.
4: Или в смысле пост.
5: Бывает ли жизнь после.
4: Есть предведущая, это пост.
5: Бывает ли жизнь после ведения чего-либо? Мне
4: кажется,
5: да.
4: Да, 100%.
5: Все ведущие попадают в рай.
4: Например, может случиться после ведущих и ведения. Не знаю.
5: Проведение. Да.
4: День изобретения шпрот, например.
5: Сегодня?
4: Да.
5: Хотя у тебя в посте другое стоит.
4: Ну, мы не будем все карты раскрывать. Ну, как без шпротиков-то?
5: Ну, интрига бешеная, конечно.
4: На новогоднем столе-то, например. До Нового года осталось сколько дней?
5: Много.
4: Много. Вот, видишь.
5: Ты до воздухоплавания меньше.
4: Ты даже ведешь этот отсчет.
5: Я ставлю засечки.
4: До Нового года. Да до встречи воздухоплавателей всего-то ничего, 15 дней.
5: Обалдеть.
4: Да, меньше трех недель, почти 2 недели и 1 день.
5: Я вчера смотрел распечатанные фотографии из воздухоплавания. И знаешь, где я был?
4: В библиотеке.
5: Я был в библиотеке Семевского, да.
4: Да, Центральной городской библиотеки имени Семевского.
5: Центральной городской библиотеки имени Семевского.
4: Да, как-то так. Что там? Что же прошло в Центральной городской библиотеке имени Семевского?
5: Там было мероприятие великих людей, так сказать, композиторов, художников и музицистов.
4: Так.
5: Ты понимаешь, про кого я говорю?
4: Ну, я знаю, чьи фотографии.
5: Да. Но я приходил не на выставку этих фотографий.
4: Просто что за мероприятие приурочилось с открытием выставки фотографий?
5: Фотографии? Да. Делаешь вид, что ты зарубежный корреспондент.
4: Нет. Мне, возможно, предстоит скоро поездка в Пермский край. У них там есть свой стиль говора. Я, видимо, уже начинаю адаптироваться.
5: Это кунгур или это что?
4: Кунгур.
5: Угу. Это туда же все?
4: Что туда же все?
5: Ну, в ту же самую локацию?
4: Да.
5: Угу.
4: В какую ту?
5: Ну, у вас же есть какая-то воздухоплавательная локация, которая была там?
4: На Кунгур есть.
5: Это вся
4: локация?
5: Кунгур
4: —
5: это вся локация?
4: Ну, это весь город. Угу. Это Кунгур.
5: Великие Нет, имею в виду, что есть же штаб воздухоплавания какой-то?
4: Нет.
5: Или он появляется только во время воздухоплавания?
4: Какой штаб воздухоплавания, Антон?
5: В Кунгуре. Ну, вот ты приезжаешь куда-то на местность, то есть вас заселяют куда-то.
4: Так, в гостиницу.
5: Вот. И есть еще какое-то место, где происходит взлетно-посадочная полоса, вот это ваша.
4: Взлетно-посадочная полоса происходит, да?
5: Да.
4: Сколько лет в СМИ работает человек, вообще даже базовых вещей не знает. Мы не знаем, откуда взлетаем. Да.
5: как бы
4: самого последнего момента.
5: Как бы сказал Дмитрий Иванов на какую-то реплику про рэперов. А почему я, собственно, это должен знать это?
4: Вот.
5: Как бы я вообще не должен это знать.
4: Да.
5: Итак.
4: Это типа меня, я понял.
5: Да.
4: Процитировал, чтобы спастись.
5: Я этим живу. Цитирую, чтобы спастись. Мы просто выбираем название для моей книги.
4: Которую, думаешь, будет в библиотеке?
5: Ну, хотя бы в одном экземпляре у меня.
4: А, ну, да.
5: Дома. Хотя бы...
4: Это твоя личная библиотека, тоже можно, да. Точно, угу. Точно подходит. Угу. Так вообще, к чему это все?
5: Какое мероприятие, ты спросил, вчера было?
4: Да, да.
5: Это был творческий вечер Евгения Николаенкова. Евгений — это поэт, музыкант, писатель, корреспондент и фотограф. И вчера, помимо того, что он исполнял свои композиции на гитаре и под фонограмму, мы смотрели еще всякие клипы. Как тебе интересно, смотрю, слушать.
4: Мне интересно, искренне, просто уже организм не вывозит.
5: Я понимаю тебя.
4: Объемы сна, отсутствие. Сна отсутствие.
5: Надо вовремя ложиться и бегать. Могу такой совет дать.
4: Уже не получается все это совместить.
5: Но мне надо было уйти в середине мероприятия на репетицию, кстати, потому что я ходил в ДКЛК, и мы там с командой Sensei Crew прогоняли один номер три раза, и достаточно это быстро прошло, и я, прикол в том, что вернулся обратно. Я буквально там на пару песенок я успел сфотографироваться еще. Я вообще почувствовал себя Человеком-пауком, который вдруг исчезает на мероприятии, а потом он вдруг ближе к концу уже появляется, и все такие: «А где ты был? Полчаса. Куда пропадал?» Поэтому все встречи с Евгением Николаенковым — это что-то душевное, что-то такое родное, семейное. И что можно всегда что-то извлечь, что-то полезное для себя.
4: Да.
5: Угу. Ну а на выставку можно прийти посмотреть в любой день, когда открыта библиотека. Я думаю, что выставка будет еще точно месяц.
4: Ну я думаю, до завершения, в принципе, встречи воздухоплавателей есть самое там место быть, потому что она как бы о воздухоплавании. И есть еще одна выставка, которая еще не открыта, но будет открыта. Знаешь, какая? Раз уж ты сам зашел в эту тему, там про выставки воздухоплавательные.
5: Я не хотел, случайно.
4: Ну вот видишь, ну кто тебя просил?
5: Я про другое мероприятие просто начал говорить.
4: Да, и вообще, как у нас правильно атмосфера расшифровывается?
5: Никак.
4: СДЦ, досуговый центр. Какой семейно-досуговый центр. Да, семейно-досуговый центр атмосферы Луки Парка запустили выставку детских рисунков. Ну как запустили выставку? Они запустили конкурс для того, чтобы потом работы участвовали в этой самой выставке. А наш город — столица воздухоплавания, как ты знаешь, и 30-я встреча воздухоплавателей уже не за горами. В общем, объявили конкурс для детей до 14 лет, конкурс детского рисунка. Рисунки принимаются в формате А4.
5: Влад, бумага.
4: Нет, А4 — это бумага. Да, а не этот твой блогер.
5: А что это мой?
4: Ну, ты его сказал, значит, твой.
5: Ты все приписываешь мне.
4: Да. Каждого участника ждет подарок от Луки Парк Синема. Приносите рисунки в магазин Диношоп на территории Луки Парк. Сроки сдачи до 10 июня, а 11 уже откроют выставку, скорее всего. В общем, будет красиво, мило. А как еще, если это дети?
5: Для меня новость, что какой-то ты магазин сейчас назвал новый.
4: Я не знаю, какой там новый.
5: Диношоп?
4: Диношоп.
5: А, что-то новое.
4: Ну, там Динопарк, Диношоп, там, наверное, все вот так в парке.
5: Просто вывески не видел такой, это поэтому база. Я не знал, что
4: надо
5: так называется.
4: Это сопоставить надо.
5: Сопоставить. Ну, назвали бы парк юрского периода, чего уж там.
4: Ты так спросишь, от права.
5: Стивен Спилберг, я думаю, что вряд ли нашел бы такое.
4: Ну, а если бы нашел бы?
5: Я бы обрадовался за Великолучан.
4: Ну вот, а так Антон Киф задумался над словом «сопоставить», так что его повторил.
5: Слово «сопоставить».
4: Слово вспоминал, как же это на русском, на английском знает.
5: Мэтч, да. Ну, потому что часто такое упражнение попадается, и оно является болью для некоторых ребят, которые учатся, не знаю почему, болью, а это одно из самых простых на самом деле.
4: Сопоставить?
5: А, мэтч, слово мэтч, да.
4: Мэтч?
5: Да.
4: Оно точно так переводится?
5: Ну, да.
4: Но это оно же подходить, а не сопоставить, так по идее.
5: Синонимы.
4: Это разные слова.
5: Почему?
4: Сопоставить и подходить — это разные смыслы даже.
5: Нет.
4: Ох, ваш язык этот, фу. Одно слово, одно значение.
5: Какой язык?
4: Ну, это
5: английский, вот, ну, английский, да. Язык, фу.
4: Ну, давай посмотрим, ну как вот реально переводится матч. Ты просто мыслишь как их называют? Матч, точнее, матч, ё-моё. Матч.
5: Ну, сейчас матч. Мы подобрались, это как футбольный матч. Подобрались к новостям про футбол. Ты, наверное, про это сейчас?
4: А, нет. Это ты матч сказал.
5: Так я в другом смысле.
4: Ну, то есть одно слово. Столько.
5: Я сказал вообще «мэтч».
4: Ну, я не говорил, ну оно как пишется? Вот так пишется?
5: «Мэтч».
4: Это
5: M-A-T-C-H.
4: Так?
5: Да.
4: Но
5: да.
4: Это матч, футбольный матч также пишется.
5: То есть глагола не существует.
4: А спичка, да? Есть спичка еще.
5: Есть еще спичка,
4: спичка,
5: оказывается.
4: Как?
5: матч.
4: Да? Да. Потому что в древних играх серии FIFA и FIFA Manager, когда я играл, там тексты были коряво переведенные. Завтра состоится спичка. Вот так там переводили тексты.
5: Забавно. Ну что я могу сказать?
4: Установление соответствия. Глагол означает действие по установлению соответствия. Вот. Нет у него даже перевода. Это просто уже примерно вот как-то да. Ну ладно. Подходить, соответствовать. Вот так вот. А не сопоставить.
5: Ну, это похоже.
4: Ну, конечно. Если русский язык игнорировать.
5: Так и запишем. Дима Иванов в кавычках. Английский — это фу.
4: Ну, твой этот, да. Твой этот, да. На английский язык. Вот, сопоставить.
5: Ну, Влад Бумага этот ваш.
4: Этот ваш Влад Бумага. Compare. Сопоставить.
5: Ну, есть и такое слово, да.
4: Вот, оно прям четко переводится. Сравнить, да, вот это вот, так, в таком формате.
5: Ну,
4: сопоставить,
5: есть
4: сравнить.
5: Так есть что, и такое.
4: Так что я победил Кифа в английском языке. Да.
5: Радуйся своей никчемной победе, которая ни к чему не привела.
4: Да. Да, буду радоваться. Мы отдаляемся.
5: Песня такая хорошая была.
4: Отдаляемся от темы библиотек, но уже, наверное...
5: Мы еще не начали.
4: Мы ее даже и не начали, потому что много там, на самом деле, мероприятий. Я вот, например, все никак не могу дойти. Мне хотят, видимо, грамоту какую-то дать, а я все не могу дойти.
5: До мероприятия?
4: Не получал. Что ты не сказал, что завтра пойдешь? Грамоту мою забрал и сегодня на эфир принес.
5: Даже мероприятия откладывают из-за того, что ты не можешь прийти за... грамоты.
4: Да. Какие?
5: А ты про какую грамоту говоришь?
4: Я про то, что я вел не диктант «Дети».
5: Так.
4: Это формат тотального диктанта, но для...
5: И более, где твой документ лежит?
4: Более юных ребят, и когда подводили итоги не тотального диктанта, я не мог. Я в Пскове был прийти на мероприятие, и так до сих пор и не дошел.
5: Так, а ты уверен, что, может быть, другому Дмитрию Иванову уже отдали?
4: Может быть, но я не думаю. Мы знакомы хорошо с сотрудниками библиотеки, поэтому, думаю, вряд ли.
5: Какие у тебя роскошные связи, Дима, только позавидовать
4: да,
5: можно.
4: Да, а мы прервемся на небольшую паузу на рекламу на Луке FM.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке FM.
5: Всем приветики, это «Утро с той ноги». Дима Иванов, Антон Киев. А сегодня среда. А как сказала бы группа The Cure, сегодня Little Friday. Продолжаем развивать язык.
4: А кто сначала был? Катя Пахомова или вот эти вот ребята?
5: Кьюр пораньше были.
4: Так сказали. То есть они открыли маленькую пятницу.
5: Но у них песня «Friday I'm in Love» есть известная, поэтому я вспомнил.
4: А, но там не было «Little Friday».
5: Ну да, я перефразировал.
4: Значит, это все-таки Катя.
5: Угу. А, нет, ну, шутка была другая. Мы когда с Катей сидели, я обшучивали эту тему. Я ей говорю, если бы ты была американским рэпером, тебя бы звали «Lil Friday». Не, ну прикольно же.
4: А, Лил.
5: Лил — это «Little», сокращенно.
4: Да.
5: Угу.
4: Ну ладно.
5: А ты не знал об этом?
4: Нет. Откуда мне это было знать?
5: Ваши эти все лилы.
4: Лилы. Пампы.
5: Да. Вот ты считаешь, что Лил Памп — это великий рэпер?
4: Так кто это? Просто рандомное имя, которое где-то у меня в голове проскочило. Это же...
5: Я просто за тебя задал вопрос, который ты бы задал мне.
4: А, да?
5: Нет, он не великий рэпер. Далеко нет.
4: Ты сам спросил, сам ответил. Ну, я надеюсь, тебе интересен.
5: Я иногда репетирую наше интервью дома.
4: Этот диалог, надеюсь, тебе приносит удовольствие, да.
5: Конечно.
4: Ну и хорошо.
5: Я даже иногда пересматриваю старые эфиры. Шучу. Это за нас делают старые фанаты. А я тебе рассказывал, как год назад ко мне на одном мероприятии подошла пара и сказала, что очень сильно скучает по старому проекту, и они смотрели все эфиры, они прямо садились вечером на диван и смотрели все прямые эфиры.
4: Да?
5: Да.
4: Что же это за пара, теряясь в догадках?
5: Незнакомые мне, но мы познакомились. И, скорее всего, и незнакомые тебе. Потому что это просто люди со стороны.
4: Ого.
5: Да.
4: Сильно.
5: Сказали, верните, пожалуйста. Ну, куда вы пропали? Мы куда-то пропали, а мы никуда не пропали, мы здесь, на Луке FM. Нас просто не видно. Мы существуем только в аудиоформате. Так, ну что, у нас Всемирный день, Всероссийский, да? Всероссийский день библиотек. Ходишь ли ты в библиотеки, Дима?
4: Да, вот, диплом я могу забрать.
5: Только поэтому?
4: Ну, вот хожу, но не так часто, как, видишь, было бы хорошо.
5: А с целью взять книгу?
4: С целью взять книгу реже. Сейчас маркетплейсы, к сожалению, заменили. Я так формирую помаленечку собственную.
5: Правда? Очень, у тебя есть стеллаж?
4: Очень медленно. У меня есть литературный эксперт, который советует мне книгу. Я с очень разным темпом могу их потом читать. Я заказываю, и потом она у меня есть, книга. Вот. Вот так. Все-таки к классике решил пристраститься через эксперта.
5: И кто же твой эксперт? Позвольте спросить.
4: Это индивидуальная история.
5: Какой-то литературный критик?
4: Нет.
5: Белинский?
4: Человек, попадающий в мой литературный вкус.
5: Есть и такой?
4: Ну, наверное, раз есть.
5: То есть там книги про шары какие-то или что?
4: А с чего сразу шары?
5: Я должен читать. Ты говоришь, пристраститься к классике. А что для тебя классика?
4: Ну, что для тебя не классика?
5: Все, что не относится не к классике.
4: А что для тебя классика?
5: А классика?
4: Почему у меня должна быть какая-то другая классика?
5: Ну, какая-то у всех определенная
4: сфера. Да, ну, то есть, то, что не читано, возможно, в школьной программе.
5: Что-то школьное, да, ты
4: имеешь? Ну, слушай, «Войну и мир», я не думаю, не дано в школе всем прочитать и понять, поэтому это одна.
5: И ты планируешь ее прочитать?
4: Ну, я ее прочитывал уже потом, в взрослом возрасте. Mm-hmm. Ну, то есть, вот это, например, классика, там, какая-то зарубежная литература. Нет, наверное, постфактум их можно называть, всякие Оруэллы, например.
5: А, ну это современная классика.
4: Ну,
5: 20 век.
4: Ну, этот да, этот товарищ, да. Так можно и пораньше. Дюма, вот я думаю, надо будет все-таки взяться. А потом я залез без экспертного мнения по классике, там, Ремарка почитать. Залез без эксперта на Marketplace, заполонил корзину. Я потом пересматриваю эту

0: это удобно. И, ну, насколько я знаю, просто там больше книг, потому что ты тратишь меньше времени на поиск, и в целом там все новинки появляются очень быстро достаточно, и гораздо быстрее, чем просто в магазине. В магазин надо еще прийти. Ты понимаешь, что, например, там нет какой-то новинки, надо еще заказать, и предлагают ее заказать, она придет через какое-то время. То есть это вот какой-то временной коллапс, не особо комфортный. Касательно книг. Да.
1: Печалька.
0: Ну, не печалька, нет, наоборот, я рад, что...
1: Коллапс. Меня... Всегда печалька.
0: Да, бывает позитивный коллапс, который приводит всегда к чему-то лучшему. Вот, например, у нас открыли точку популярного маркетплейса прямо во дворе. Я буквально прохожу несколько шагов, и я уже там.
1: И что же хорошего? Это значит, что ты ленивый и станешь еще более ленивым.
0: Нет, кстати, мне кажется, самые ленивые люди — это те, кто пользуется регулярно доставкой еды. Потому что я за едой конкретно хожу в магазин. Я очень редко, когда прям вот я могу после чего-то сильно устать, либо... Ну, да, остановимся на этом, что я могу после чего-то сильно устать и заказать себе вот какой-то обед где-то в каком-то магазине либо в точке питания. А так вообще, конечно, я стараюсь ходить, прям брать корзину, набирать продукты и нести этот мешок домой с едой. Вот, поэтому мне кажется, это очень важно.
1: Вот так.
0: Такой, ну, да, как Кевин из «Один дома». Главное, чтобы ничего не провались. Я, кстати, пакеты не покупаю. Я беру с собой шопер.
1: Я думал, старый пакет.
0: Нет, старый пакет у меня... У меня уже нет истории пакет в пакете давно, потому что я перестал их складировать, и мне кажется, что это просто пустая трата денег, времени и заполнения пространства. Поэтому я хожу с шопером, это очень оптимально и комфортно.
1: Ну, всем шоперам по селедочке. В масле тогда.
0: Я на том эфире был мастером поговорок, а теперь ты.
1: Теперь я, да. Да. Чтоб твой шопер цвел и пах, покупайте альманах.
0: Монах?
1: Альманах.
0: Альманах.
1: Да, да. Всех пахучих и трудновыстирываемых продуктов.
0: Нет, маркетплейсы, наоборот, они как бы расширяют
1: твой... Я сейчас про шопер говорил, что...
0: Да.
1: Что ж там берешь-то сразу все?
0: Расширяют ассортимент и... Нельзя говорить о ленивости, потому что, наоборот, это оптимизирует жизнь, и ты успеваешь делать быстрее, чем просто ходить по магазинам часами, так сказать, шопиться. Вот ты когда шопингом занимался в последнее время?
1: В плане чего?
0: Ну, например, одежды.
1: Одежды? Никогда.
0: Вот.
1: Когда костюм покупал, троечку.
0: Ну, а так вообще, что ты себе купить? Ты смотришь именно marketplace? Ты же не идешь в магазин?
1: Сейчас, да.
0: Вот.
1: Ну, это год буквально, два, может, у меня в жизни маркетплейса так сильно.
0: Да.
1: Ну, я, понимаешь, я зато не могу качественно что-то. Я вот купил штаны, все, у меня все хорошо. Вот так вот мы про Всемирный день библиотек заходим. Даже если они не качественные. Я не возвращаю, мне лень.
0: Я сейчас скажу, я с конца 15-го года пользуюсь.
1: Ну, здорово. Я так, еще когда... совсем недавно.
0: Еще когда в нашем городе были просто курьеры, у нас не было точек. ПВЗ. Тогда, конечно, это был какой-то вот некий эксклюзив.
1: Значит, ты ленивый со стажем.
0: Ну, как сказать. Я могу походить, но просто в нашем городе ты не походишь особенно.
1: Все места надо знать. Вот все, да, ладно.
0: Ну, места тоже на маркетплейсах тоже есть места, кстати.
1: Да, да, да.
0: Там же, кстати, вот этот маркетплейс розовенький, который он занимает...
1: Они же оба теперь уже, или это фиолетовенький, или розовенький.
0: Ну, фиолетовый, розовый.
1: Они сейчас оба как-то так в цветовую гамму зачем-то в одну входят.
0: Ну, вот имею в виду, который не синий, а розовый именно, розово-фиолетовый, он занимает первое место по количеству брендов, потому что там такое количество фирм, которые не найдешь ни на одном маркетплейсе. Поэтому он на этим и выигрывает, кстати. Вот. Касательно...
1: Здорово!
0: Касательно книг, и тут тоже круче, потому что там столько разных изданий, и можно выбрать, например, ты смотришь одну книгу от разных продавцов. Есть дешевле, а есть дороже, например.
1: Я смотрю только издательство. Мне конкретно надо, чтобы оно выглядело потом одинаково все.
0: А ты какую-то серию собираешь, коллекцию?
1: Не серию, а просто книги разные абсолютно, они не серия. Это просто одно издательство, у него примерно стилизованные обложки одинаково все. И это вот мне по душе. Раньше у меня

0: книги Некрасова зелененькие стоят, значит, сборнички Пушкина стоят. Ну, это еще мамина библиотека. Вот, они все отличались, а я наоборот как-то такой за единение вида на полке.
1: Ну, я последний раз был в библиотеке, чтобы вот так что-то брать, наверное, в своей родной академии, потому что там надо было брать какие-то материалы, связанные с тем, чтобы написать реферат. То есть там не было такого, чтобы взять, почитать какую-то книгу, а вот так, чтобы почитать, это было еще в школе.
0: Ну, чтобы почитать, наверное, я году в 24-м ходил, что-то брал.
1: Что же это было?
0: Зачем-то.
1: Оруэлл?
0: Причем мне мама почему-то сказала что-то, вот она хотела взять какую-то свою книгу, я взял заодно и ей, потом долго возвращал книгу, но и что-то себе брал, а что не помню. Тоже как-то так. Как-то, вот просто сиюминутно вот вспомнилось, вот хочу почитать вот это. И пошел и взял книгу. Без всяких ваших маркетплейсов и ожиданий день-два. Хм. Вот так вот. Так я и оформил карточку вот эту. Все, потому что она была потеряна. Или меня ее там не было вообще. Интересная история.
1: У меня
0: еще вот этот запах книг вот именно
1: старых?
0: Библиотечных. Не, да.
1: У меня есть друг, который в 20-м году брал почитать Буковский «Женщины» и за 5 лет ничего не прочитал. В итоге мама у него взяла почитать эту книгу. Поэтому это еще про то, что взять и не отдать. Знаешь?
0: Это люди. Назовем фамилию, расскажем о нем, где он живет, в библиотеке.
1: А вот ты знал случаи, когда человек брал книгу в библиотеке и никогда ее не отдавал? У тебя были такие знакомые?
0: Знакомых нет.
1: Что происходило потом?
0: Я близок был. Не знаю, может...
1: Ты был близок?
0: Какой-то спецкниг-контроль за ним выезжает.
1: Библиотечная полиция.
0: А ты видел потом этого друга когда-нибудь?
1: Нет.
0: Может, его в переплеты поместили какие-то?
1: В переплеты? Это как в ссылку сослать? Только в переплеты?
0: Наверное.
1: Или ты про моего друга, который взял женщины?
0: Который взял, не отдал книги, да. Ты их видел потом, этих друзей?
1: К сожалению, нет.
0: Вот это подозрительно. Потом вышел фильм «Библиотекарь».
1: А, я помню, у нас с тобой был как-то диалог, который сейчас как во сне ко мне прилетает. Я помню, назвал «Библиотечная полиция» Стивена Кинга, а ты мне такой: «А смотрел ли ты «Библиотекарь»?» У нас состоялся вот такой примерно диалог.
0: Я про Кинга вообще не помню. Да я Кинга и не знаю, ты хоть 50 книг его накидай. Я не, ну, что экранизировано, может, вспомню.
1: У него был сборник «4 после полуночи», и там есть «Библиотечная полиция».
0: Угу. Вот я думаю, что вот туда они все попадают.
1: Да.
0: А у нас мы попадаем в новости, я думаю. Потому что пора.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках 8:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В гимназии имени Софьи Ковалевской в Великих Луках состоялся праздник последнего звонка. Торжественная линейка собрала выпускников, педагогов, родителей и почетных гостей. Открыла мероприятие директор гимназии, депутат Псковского областного собрания депутатов Татьяна Фомченкова. Со словами поздравления от имени главы города Великие Луки Николая Козловского к выпускникам обратился его заместитель Сергей Гусев. От имени главы администрации Великих Лук выпускников поздравила председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Наталья Долинченкова, пожелав ребятам успешно пройти экзаменационное испытание. По традиции для выпускников прозвучали творческие номера и теплые поздравления. С ответным словом выступили и сами одиннадцатиклассники, поблагодарив педагогов и родителей за поддержку, знания и заботу. Одним из самых трогательных моментов праздника стал последний звонок. Завершилась торжественная линейка вручением цветов педагогам. В Великих Луках прошли муниципальные соревнования по художественной гимнастике «Звездная ловоть». Турнир состоялся с 23 по 24 мая в спорткомплексе «Стрелец». В соревнованиях приняли участие более 140 спортсменок из Пскова, Москвы, Великого Новгорода и Великих Лук. Южную столицу региона представили 40 гимнасток. Великолучане показали отличные результаты. Великолучане до 31 мая могут получить консультации по детскому отдыху на горячей линии Роспотребнадзора. Телефоны для жителей города и соседних районов 8-811-53-3-65-19 и 7-62-42. Специалисты подскажут, как выбрать лагерь, чтобы собрать ребенка, и насколько безопасны товары. Линию продлили из-за большого числа обращений от родителей.
2: О валютах,
3: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, юань 10,52.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха до плюс 18 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
4: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ, «Утро с той ноги». Антон Киф, Дима Иванов, и, похоже, настало оно. Время шоу-биз-новостей от Антона Кифа.
1: О, да, время новостей. Поехали?
0: Поехали.
1: Читаем первую новость. Звезда фильма «Гладиатор» Рассел Кроу направлялся в аэропорт, но задержался, чтобы пообщаться с фанатами. «Стойте там, где стоите, не лезьте ко мне, я подойду сам. Как только кто-то начнет вести себя по-свински, я сразу уйду. Поняли? Вам ясно?» — обратился Кроу собравшимся. Сам артист прокомментировал...
0: А потом процитировал персонажа
1: Гладиатора.
0: «Я здесь стою, и вы тут стоите».
1: За свой двор.
0: Да.
1: За свой аэропорт только. Сам артист прокомментировал публикацию в соцсетях, отметив, что успешно справился с ситуацией. «Все получили автографы и селфи. Проход в отель был свободным. Я успел на рейс. Один человек...
0: Рейс.
1: Один человек, никакой охраны. В чем проблема?» — заключил он.
0: Потому что он гладиатор.
1: Да.
0: Ему бы ничего не было.
1: Тут, мне кажется, как будто он так отрывистыми фразами говорил, как будто он писал какой-то пост ВКонтакте.
0: Может, новую роль вживается.
1: Где он говорит отрывистыми фразами.
0: Да. И фильм называется «Отрывистые фразы».
1: «Отрывистый мэн».
0: Уйти в отрывистые фразы.
1: Ну да.
0: Да.
1: Это какой-нибудь будет спин-офф «Мальчишник в Вегасе».
0: Неизвестно, что задумал Рассел Кроу, но пускай.
1: Может, это тот самый промо-акция, на которую не пришла Кадышева?
0: Никто не знает.
1: Мы всю неделю будем пытаться выяснять, что там была за промо-акция такая у нее. А как ты вообще относишься к поведению Рассела Кроу?
0: Да я не знаю.
1: Мужчина вспылил?
0: Почему вспылил? Он как бы и хотел и людям приятное сделать, и сам... Как это? Зону комфорта не нарушить. И, ну, он сразу расставил рамки. Кто понял, тот понял. Кто не понял бы, обломал бы всех остальных.
1: Там просто еще замьючена нецензурная лексика.
0: А, да?
1: Да, он же на них орал прям.
0: А, прям орал.
1: Да.
0: Ну, ладно. Ладно-то. Вот эти та. Возвращаются та. Пермские, да.
1: Это-то еще нормально, а вот Тома Харди вообще исключили из проекта Gangsterland. Мы об этом читали пару дней назад.
0: По-моему, да. Как раз позавчера. Потому что вчера ты похвастался позавчера, что у тебя марафон 5-эфирный. И все, не было
1: получилось,
0: эфира.
1: Да.
0: Это вот как сказать, что... О, проскочили переезд, пока ты еще не переехал его.
1: Я не жалуюсь.
0: Прям перед носом закроется.
1: Я ответил окей, и пару часов еще поспал.
0: А почему не окей?
1: Ну, потому что я уснул уже. Я писал второй раз и уснул.
0: Ладно.
1: Не успел. А вторая новость. Заслуженная артистка России Татьяна Буланова рассказала, что никогда не выходит на сцену без старинного украшения, которое досталось ей по наследству.
0: А чтобы увидеть это на приглашение, украшение, можно попасть на ее концерт, который мне уже в печенках сидит, высвечиваясь в одном из такси-сервисов.
1: У нас в городе будет концерт?
0: Ну вот я просто открываю такси, мне надо куда-то поехать. И там все, мне все эти концерты. Там спектакли, постановки. Татьяна Буланова там. Ой.
1: По словам исполнительницы, доставшееся от предков украшение позволяет ей лучше раскрыться во время выступления. Буланова также призналась, что верит в ряд примет перед концертами, как и многие артисты. «Я всегда выхожу на сцену с левой ноги. И практика показала, если сделать иначе, то будут нежеланные последствия».
0: Ну, суеверные товарищи, артисты, есть такое, никто не спорит.
1: А ты когда выходил на сцену КВН, ты с левой ноги выходил или с правой?
0: Не контролировал.
1: А у тебя были участники, которые выходили вообще на руках?
0: Не дошли до этого.
1: Не было таких миниатюр?
0: Почти планировали.
1: А, видишь как, да?
0: Почти планировали. Вот. Там и кувырком, кубарем еще до шального все было.
1: Мне кажется, для Татьяны Булановой вообще важно выходить с правильной ноги.
0: Потому что один день пройденный не с нее. Ладно, не пошла песня сразу, да, как-то.
1: Один день прожженный без тебя. Прожженный. Она прожигает дни, потому что.
0: Давай дальше что-то.
1: Следующая новость?
0: Да. Ну, потому что, ну, тут, ну, молодец. Ну, суеверные, так бывает, да, и всякие эти штуки. Ты бережешь главную новость? Ты придумал, как заменить слова?
1: Ну, там просто можно чуть-чуть подгладить. А, нет, я про то, что вот Татьяна Буланова, она боится за то, что ее танцоры опять что-нибудь напортачат. Или там станцуют неправильно как-нибудь.
0: Угу. Думаешь, это, ну, неизвестно, что она подразумевает.
1: Угу. Следующая новость. Народный артист РСФСР Михаил Боярский раскритиковал постановку «Гамлет» в МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым. Новость продолжается. Мы с тобой обсуждали новость, как Дмитрий Певцов раскритиковал ту же самую постановку. А теперь еще и Боярский.
0: Да, и я задался вопросом. Так он как там раскритиковал? Там еще мы, к сожалению, не можем позволить...
1: Происходящий актер сравнил с чумкой и возмутился наготой людей на сцене.
0: О как.
1: Да.
0: В общем, я пошел дальше, я спросил, что это за Гамлет такой. Это Гамлет, поставленный в МХТ имени Чехова режиссером Андреем Гончаровым. И премьера состоялась 14 мая. И вот все уже две недели, как прошло, феерит отзывами, получается. Что там такого? Современная эстетика и режиссерские решения. Значит, действие сокращено до 100 минут, убраны второстепенные персонажи, например, Розенкранц и Гильденстерн, добавлены сцены рейва, игры в пинг-понг, бытовые детали, типа использования советского холодильника и разговоры по телефону. Вот.
1: Это Sims какой-то.
0: Да, костюм Гамлета, герой носит комбинезон из фольги.
1: Ну, правда?
0: Ну, вот так это выглядит.
1: О, это как будто не нашлось реквизита дорогостоящего.
0: Да, который по ходу пьесы осыпается, символизируя разбивающиеся доспехи и мечты. Под фольгой на героя оказывается белый трикотажный костюм. Вот. Физические действия. Гамлет катается на роликах, распиливает табуретки, метко кидает дротики. У персонажа диагностирован синдром Туретта, неконтролируемое расстройство поведения, из-за которого он выкрикивает случайные фразы. Музыкальное сопровождение, ну, в общем, ладно, инсценировки, ну, всякое вообще, конечно, очень интересно. Главный вопрос, которым задается Гамлет в исполнении Борисова, быть или не быть, а зачем?
1: Вот. Он переименовал сразу?
0: Да, не быть или не быть, а зачем? Вот такое вот Гамлет, значит, получается. Ну, вот оно, вот это вот современное искусство.
1: А Боярский его что сказал? Что с театром? Это выдох. Театр живет на выдохе и вздохе. Полное каналья.
0: Я так и знал, что ты скажешь каналья.
1: Фразы из «Мушкетеров»?
0: Да, да.
1: Это я только что придумал.
0: Я вот еще до того, как я как заходил в эту новость, я примерно вот так думал, что надо сказать, и ты так и сказал.
1: А я просто думал сказать в оригинале или вспомнить фразу из «Мушкетеров». Что лучше? Что сохранит мое нахождение здесь? В эфире Луки FM. Сказать оригинал или из «Мушкетеров»?
0: Да нет,
1: я выбрал «Мушкетеров».
0: Все нормально. Вообще, ажиотаж вокруг спектакля был связан с участием Юры Борисова, номинанта на «Оскар» за роль в фильме «Анора». Билеты на премьерные показы раскупили быстро, а перекупщики предлагали их по высоким ценам. Возможно, поэтому Певцов, Боярский так буянят, потому что они у перекупов брали.
1: Перекупов?
0: Да.
1: Это какой-то театральный подрядчик?
0: Ну, я только
1: фамилия.
0: Перекупов. Театральный подрядчик Перекупов.
1: Да.
0: Ну,
1: что-то из Гоголя.
0: Может, это гоголевские, да, такие персонажи. Да.
1: Я тут, кстати, на другом ресурсе и вообще ВКонтакте нашел другую новость, не менее интересную.
0: Так.
1: Режиссер Владимир Щегольков объяснил выбор актера Никиты Кологривова на роль байопика про лидера группы «Сектор Газа» Юрия Хоя. Слышал вообще про это?
0: Да, слышал.
1: Да? Знаете, он настолько сильно иногда погружается в роль, что становится даже как-то не по себе. Кстати, наша команда осознанно отказалась от специфического воронежского гэканья, но от мелодики речи Хоя нет. Автор признался, что артист перед дублями сидит в наушниках, слушает, как говорит Хой, и старается уловить его тембр и характер.
0: Ну, нет, я смотрел там, но этот может. Там еще один персонаж, который на нем ждут, будет ли байопик, и если будет, то все предлагают, что именно он его должен сыграть, потому что похож на молодого.
1: Кто?
0: Кологривый.
1: И на кого?
0: На Жириновского.
1: А, ну это я слышал.
0: Это да. Такие вот истории.
1: Может ли Никита Кологривый переплюнуть Джафара Джексона и сыграть Майкла Джексона?
0: Никита все может.
1: А он тебе импонирует?
0: Нет. Вообще нет. Он просто сейчас в том формате, который, если еще, во-первых, не брать его какие-то индивидуальные характеристики человеческие, он сейчас в формате Петров 2.0, или кто там у нас был, если список составить актеров, которые бесконечно везде, в каждом проекте.
1: Данила Козловский еще.
0: Ну да, он чуть меньше в этом. Да он не, нет, кстати, у него не было массированности проектов.
1: Думаешь, у него не было прайма своего?
0: У него прайм был, но он более избирательный товарищ.
1: А Петр Федоров?
0: Вот он был, да, да, да, да. Угу. Потом совсем пропал.
1: А ты пойдешь на премьеру Майкл в конце мая?
0: Нет.
1: Почему?
0: А зачем?
1: Ты не поклонник Майкла Джексона? Но у него не было такой песни. Что ты врешь? Что ты изобразил сейчас?
0: Я даже на 7 верст до рассвета еще не сходил, поэтому походы планировать на фильмы, которые я заведомо не очень хотел смотреть. Байопики мне вот. Ну, из последних, наверное, это «Богемская рапсодия» плюс-минус так вот хорошо получилось. А так...
1: Ну, это давно было.
0: Чё я не знаю, ну, грубо говоря. Художественные вымыслы ваши смотреть, а, ну, исторические справки я и так знаю какие-то.
1: Ты поэтому... читал биографию Джексона?
0: Нет. Mm-hmm. А то биография гарантированно все правильно. Вот вообще без всяких изменений, правды, искажения фактов. Все же там правильно написано.
1: Ну, книга достоверная, кстати. Вот в фильме там, по-моему, насколько я знаю, решили не брать скандалы, вот, судебное разбирательство, то есть там конкретно про творчество.
0: А это абсолютно же, ну, это же абсолютно создает его тот самый великий образ. Все его вот эти ситуации, они его, ну, собрали в того, в кого есть.
1: Такой же великий образ, как и реклама на Луки FM.
2: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55. Май в «Стройсам». Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. «Стройсам». Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
6: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
4: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
1: Здравствуйте всем! Это «Утро с той ноги», Дима Антон, а Дима изображает танец Дрейка из клипа «Hot Like Bling». Чё? Чё это там ваши самые?
0: Ну да, потому что это другие танцы.
1: Да? Какие?
0: Которые Кунгурские? Были задолго до вот этих вот ваших, кого ты там назвал.
1: Так это что, это танец племени майя? Или что это ты показываешь?
0: Да это ближе тогда уж, если по этой вашей культуре это какой-нибудь этот...
1: Кендрик Ламар.
0: Не Тарантино, а...
1: Роберт
0: Родригес. Который с пиджаком вот так вот делает.
1: Пиджаком вот так вот делает?
0: В криминальном чтиве.
1: Джон Траволта.
0: Траволта, да. Да. Это ближе к Траволте куда-нибудь.
1: А что ты показывал сейчас?
0: Ну просто, ну...
1: А, просто? А. Или это... А, или это мем «Музыка плохая».
0: Ну и туда тоже. Но это явно не вот эти персонажи, которые... будут сдавать, что они за кем-то повторили, как что-то новое.
1: Всемирный день.
0: Кого ты вообще, кстати, назвал? Вообще даже букв такого сочетания не слышал.
1: Дрейк?
0: А, ты Дрейк сказал?
1: Да.
0: Мне показалось, кого-то там.
1: Ну, там второй был Кендрик Ламар, с которым он бифится. Какой был мрачный скрип кресла сейчас.
0: Бифится.
1: Бифится.
0: Кукурузица, бифится. Да?
1: А ты знаешь, что это такое?
0: Ну, эти ваши. Ты еще и глаголы вот из этой...
1: Ты
0: еще из этих вот ваших вот, как его, биф, да, это, наверное, в оригинале. Ты еще из него глагол создал российский, русский. Российский, русский глагол.
1: Российский, русский...
0: Бифиться или бифиться?
1: Что делать? Мягкий знак.
0: Молодец.
1: Ты вспоминаешь, как ты диктант проводил, наверное.
0: Нет, там у меня был не диктант. У меня был не диктант «Дети».
1: А, не диктант.
0: Он так и назывался. Не диктант «Дети».
1: То есть ты выходишь с текстом, но ты его не читаешь.
0: Читаю.
1: Ты его просто показываешь.
0: Они жестами. Его не пишут.
1: Они его рассказывают, пересказывают.
0: Они по нему выполняли задания, да. А текст был про Александра Сергеевича Пушкина.
1: Который наше все.
0: Твой бифица, он бы тебя забифил вообще, забифица вот это.
1: Он бы вызвал меня на дуэль.
0: Да он даже бы не стал за такое. Это... Бе.
1: У Димы сегодня синдром Наполеона. Для него каждый человек — это челядь. Его окружающие.
0: Почему?
1: Сегодня.
0: Это у нас вот эфир сегодня какой-то этот, сильно расслабленный. Вот это факт, а эти твои какие-то догадки.
1: Виталия, поддай парку. Спасибо.
0: Да, там Киев считает, что мы в предбаннике вообще
1: сидим.
0: Ну,
1: мне кажется, так, да.
0: Ну, так в предбанник парку не поддают.
1: Луки сауна на Октябрьском. Ну, какая-нибудь бюджетная рекламка.
0: Ты сначала создай объект рекламы, а потом рекламируй его. А то сейчас народ пойдет.
1: Вдруг, да, серьезно?
0: Вдруг это сильная реклама была. И будут ходить по проспекту от первого дома до 150-го и искать эти сауны.
1: Я думаю, а что это группа из 15 людей полуголые с банными вениками ходит?
0: Угу. 8 утра.
1: И в этих...
0: В маленькую пятницу.
1: И в этих чепчиках как-то...
0: Шапочки.
1: Да.
0: Не чепочки, шапочки банные, шапки.
1: С названием там «Царь бани».
0: Да,
1: Не сходил в баню, не человек такой.
0: Все вот, правильно да. говоришь.
1: Ну, как вот эти, вот, знаешь, остроумные надписи на этих
0: они
1: на шапочках.
0: Они не остроумные, они...
1: Они правдивые.
0: Да.
1: Как умеешь ты подобрать правильное слово? Видно, что ты вел не диктант.
0: Да.
1: Угу. Всероссийский день библиотек. Мы выкручиваемся как можем.
0: Здорово. Вокруг да около, но вообще никак это называется.
1: Я могу объяснить, почему.
0: Смотри, Гоголя даже обсудили. Вот Гоголя, Гамлет.
1: Гоголя. Гоголь, он упоминался, кстати, сегодня.
0: И Гоголь упоминался.
1: А как там, театральный подрядчик Погорелов? Или как там?
0: Перекупов.
1: Перекупов, да. А я знаю, почему. Я пытался тебе объяснить и попытаюсь еще раз. Мы библиотеку обсуждали в рамках эфиров очень много раз, и поэтому пытаемся изобрести что-то новое в подходе к этой теме. Поэтому я думаю, что...
0: Когда ты библиотеку обсуждал много раз?
1: Ну, у нас были темы, связанные с библиотеками в эфирах. Не с тобой, значит, поэтому ты не помнишь.
0: Ну, там в основном были мероприятия, проводимые в библиотеке, наверное. А не сама библиотека, как библиотека.
1: Нет, было дело. Но мы с тобой даже обсуждали там школьные библиотеки, что у меня там даже в доме на Гагарина была библиотека на первом этаже.
0: А, было, согласен.
1: Да, да. Такое. И как я там нарушал закон. Ну, в том плане, что я брал молодежные журналы и вырезал оттуда какие-то вот нужные мне статьи и просто вклеивал в свои альбомы.
0: И продавал пожилым, я думал, сейчас скажешь. Молодежный журнал. И перепродавал.
1: Да. Подрядчику перекупово. Все сходится, а мир схлопнулся.
0: Да, но я начинаю иссякать.
1: Ну, а раз ты начинаешь иссякать, самое время обратить внимание на звезды.
0: Внимание на то, что не угаснет.
1: Это наш любимый гороскоп.
0: Да.
1: 27 мая 2026 года.
0: Да.
1: Спасибо.
0: Среда.
1: Утро – подходящее время для того, чтобы проводить переговоры и решать задачи, вот как мы с тобой, требующие точности. Сегодня будет прослеживаться склонность преувеличивать масштаб проблем. Надо следить за эмоциями.
0: Овны, в первой половине дня можно обсудить реальный вклад каждой из сторон в общее дело.
1: Тельцы, не стоит ждать от сегодняшнего дня легкости, зато все сделанное останется нам надолго.
0: Надолго.
1: Я.
0: Близнецы, первая половина дня обещает быстроту мышления, это лучший момент для нестандартных решений.
1: Раки, утренний разговор с кем-то из домашних задаст спокойный и конструктивный тон всему дню.
0: Львы, внутренняя убежденность в голосе сегодня усилит впечатление от ваших слов сильнее обычного.
1: Девы, направьте интеллектуальный ресурс этого утра на решение практических финансовых задач.
0: Весы, возможно, ситуация обращает ваше внимание на умение отстаивать свои границы.
1: На ваше внимание, да?
0: Да, на ваше внимание.
1: Скорпионы, внутреннее сопротивление какому-то решению укажет на важный момент, который стоит осмыслить.
0: Стрельцы и общий интерес в коллективе потребуют соблюдения договоренности и четкого оформления.
1: Козероги, профессиональный авторитет сегодня на проверке. Никакой суеты, только спокойствие и уверенность.
0: В Водолее вы сможете обнаружить стоящую альтернативу вашим привычным взглядам.
1: Ну и рыбы, не форсируйте внутренние изменения сегодня. Пусть процесс идет в своем темпе.
0: И пусть этот день подарит тепло, уют, добро, тепло, свет, солнце, мармелад, не знаю.
1: И мадемс.
0: Мармелад. А что значит мармелад?
1: Мармелад?
0: А мармелад — это торговый центр в Великом Новгороде, где сегодня начинается чемпионат Северо-Западного федерального округа по воздухоплавательному спорту, где выступит большое количество великолукских пилотов.
1: И артистов. Нет?
0: Ну, может быть. А что, на гастроли поехали?
1: А почему в Мармеладе именно решили провести?
0: Просто там торговый центр такой есть.
1: А, да?
0: Я по нему вспомнил про Новгород, а из Новгорода вспомнил, что сегодня начинается.
1: Ну, ничего себе.
0: Большое
1: представь,
0: соревнование.
1: Как половина великолучан сейчас туда двинули.
0: 100%, потому что там выступят сразу несколько наших пилотов, за которых мы будем обязательно болеть за всех. На всех даже медалей не хватит. Представляешь, сколько наших ребят выступать там будет. Во-первых, Сергей Никитин, Екатерина Ларикова, Владимир Богданов, Евгений Кравченко, Владимир Шевчук, Александр Ставарский, Илья Карпулев, Вадим Солцевич. В общем, всего там участников 15 и 8 только наших. Понимаешь, больше половины. Ну, такой вот северо-запад дикий.
1: Великие луки захватывают Новгородскую область.
0: Да, да. Надеюсь, что и все... Ну, честно, как спортивный журналист, я хочу, чтобы и все три первых места они там заняли весь пьедестал.
1: А, отлично.
0: А лучше еще и второе, четвертое, ну, до четвертого места включительно, потому что там разрядные требования еще будут выполнены тогда. И вообще просто хорошо.
1: А еще приходите сегодня в ДК Ленина на закрытие творческого сезона в 18:30. Будет много шикарных коллективов, исполнителей, и даже я там выступлю. Поэтому увидимся там вечером.
0: Это то, что ты репетировал?
1: Да.
0: Приходите.
1: Конечно. И снимайте на видео, нам нужно больше контента. Сегодня с вами Дмитрий Иванов, Антон Киев, «Утро с той ноги». Всем до завтра, пока-пока.
0: Пока-пока.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
7: В Европе медикаменты, лекарства, ну и какое-то количество продовольствия и ту технику, которая не попала под санкции. Почему они должны отказываться? Ну, смотрите, они могут запретить экспорт медицинских препаратов. И, медицинских
8: и запрещают, и некоторые пропадают все-таки с прилавков.
7: Ну, тут скорее все-таки экономика, чем и логистика, чем запреты. Запретов прямых нет. Во-первых, это выгодно самой Европе, а во-вторых, это будет воспринято как крайне негативный жест, ну, фактически объявление войны. То есть это приведет к избыточным смертям россиян, то есть это будет акт убийства российского населения, то есть по факту объявление войны. Поэтому я не думаю, что они запретят экспорт медикаментов в России, медицинской техники.
8: Спасибо. Алексей Зубец, экономист, директор Центра исследований социальной экономики. Телеграм-канал, на который надо подписаться и не читать советские газеты. «Космородина» он называется. Да, действительно, советские газеты не читайте. Тем более, что их, в общем-то, больше и нет, как советская власть. Это все в качестве иронии. У нас впереди большой перерыв, друзья. Я напоминаю, что микрофон сейчас будет включен. Отвечу на какие-то ваши вопросы. В чатах, пожалуйста, поактивнее. YouTube-канал «Неопанкин». Рутюб и ВКонтакте, каналы группы «Радио Комсомольская правда». Тем не менее, реклама, анонсы и новости пройдут быстро. Хорошие, полезные. Не переключайтесь, скоро продолжим эфир.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте. На морском терминале в Туапсе после падения обломков беспилотника произошел пожар. Возгорание оперативно ликвидировали. Это сообщили в оперштабе Краснодарского края. Фрагменты дронов также повредили остекление в одном многоквартирном и 5 частных домах в городе. Пострадавших при атаке нет. По данным Минобороны, за прошлую ночь средства ПВО сбили 140 беспилотников ФСУ над российскими регионами, в том числе над Краснодарским краем.
2: О происшествии.
9: ФСБ обнаружила под Красноармейском заминированный тайник с оружием НАТО. Установлено, что его планировалось использовать для диверсионно-террористических операций. В схроне находились 10 гранатометов, 2 осколочно-фугасные мины и 10 ручных гранат иностранного производства. После обнаружения оружие и боеприпасы передали Минобороны. Индонезия получила возможность закупать российскую нефть со скидкой, заявил член Национального энергетического совета Сатья Видья Юдха. По его словам, получить скидку удалось благодаря дипломатическим усилиям властей и вступлению страны в БРИКС, передают РИА Новости. По итогам апрельского визита в Россию президента Индонезии был согласован импорт 150 миллионов баррелей российской нефти до конца этого года. Первые поставки могут начаться в ближайшие недели.
2: Об авиации.
9: Ространснадзор проверит жалобы на авиакомпании о навязывании доп. Услуг при регистрации. С инициативой выступил сенатор Айрат Фигибаддинов. По его словам, нередко авиаперевозчики заявляют о бесплатной регистрации на рейс. Но пройти ее без дополнительной оплаты за выбор места пассажиры не могут. Свое обращение политик направил министру транспорта Андрею Никитину, пишет РИА Новости. В Минтрансе напомнили, что регистрация на рейс уже включена в стоимость билета, а дополнительная плата за нее российским законодательством не предусмотрена. Кроме того, соседние места для пассажиров должны предоставляться бесплатно, независимо от способа регистрации на рейс.
2: Обо всем.
9: В России увеличивается число талантливых людей. Доля возраста от 7 до 35 лет с выдающимися способностями и талантами в России с 2022 года увеличилась вдвое, 0,7% до 1,5%. Это следует из статистических данных Министерства просвещения. В 2025 году лидером по количеству талантливых людей стала Москва. В топ-3 также попали Ненецкий автономный округ и Московская область. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на 27 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
8: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», Рутюба, ВКонтакте, канал группа «Радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Алексей Мухин, директор Центра политической информации, телеграм-канал «Мухин». Алексей Алексеевич, вас приветствую.
10: Здравствуйте.
8: Слушайте, объясните, пожалуйста, как вот вы понимаете новость о том, что у релокантов будут отбирать имущество за действия против интересов России? Это дискредитация вооруженных сил России, распространение фейков и экстремистских материалов и другие нарушения. Такой законопроект уже единогласно приняла Госдума. В перечень таких правонарушений входит, в частности, дискредитация армии, призывы к введению санкций против нашей страны, пропаганда нацистской символики. Закон предусматривает арест имущества тех, кого привлекают к ответственности, в том числе денег на банковских счетах. С сентября все это дело начнется. Я не понимаю, у кого конкретно. Потому что, ну, вот Пугачева, например, подходит под данную категорию. Надо же понимать, или, ну, вы поняли, просто так будет понятнее, а то какие-то релоканты. Релоканты – люди, которые уехали.
10: Ну, вообще-то существует пояснительная записка к законопроекту, который принимается в Государственной Думе, там, в принципе, все можно прочитать. Поэтому здесь интерпретировать как-то было бы странно. Хотя, если честно, я, ну, несколько с осторожностью отношусь к подобного рода инициативам, признаюсь честно.
8: А это уже закон. Сентября вступает в силу.
10: Да. Расширительное свойство, расширительное, вернее, толкование, они свойственны практически всем странам. Не будем здесь говорить, что это только российский феномен. Нет, на самом деле да. А почему был внесен и принят такой законопроект? Дело в том, что значительное количество релокантов, являясь акторами в процессе создания, конструирования и применения санкций, они в отношении россиян, которые поддержали специальную военную операцию. Они, во-первых, инициировали всячески во всех органах власти европейских стран, Соединенных Штатах, лоббировали принятие санкционных законодательных актов. Это раз. Второе. Они создавали НКО, которые искали имущество россиян, не только государственное имущество, частное имущество россиян, которое заморожено. Сергей Кужугетович Шойгу недавно на Совбезе, в принципе, озвучил общую стоимость замороженных активов, пассивов, денежных средств россиян за рубежом. 590 миллиардов долларов. То есть это финансовые средства, недвижимость россиян, которые проживают в России. Не обязательно они там выступают где-то, поддерживают и так далее. Просто они имеют недвижимость за рубежом. Эта недвижимость найдена с помощью релокантов. и заморожена. В каких случаях она уже конфискована? Вот как в случае с Владимиром Рудольфовичем Соловьевым, да, на озере Кома у него конфисковали дачи, вот, и так далее. И продана либо используется не по назначению, либо, ну, по назначению, либо там ее что-то с ней сделали. У меня лично в окружении несколько знакомых, которые таким образом лишились просто недвижимости. На ровном месте они абсолютно либерально настроенные люди в этом смысле. Поэтому, если честно, это симметричная мера. Это не какая-то выдумка, не какое-то там злое поползновение. Процесс, который я писал, он начался с 22 года. Вот мы чесались 4 года, приняли такой закон. Возможно, можно было его принять раньше, и тогда не было столько такой большой катастрофы с незаконным изъятием собственности россиян за рубежом. Потому что это незаконное изъятие, но это по всем канонам международного права это незаконное изъятие, просто под надуманным предлогом.
8: И, ну, про Пугачёва все-таки. Вот Пугачёва, по-вашему, подходит под эту категорию? Я перечислил некоторые пункты.
10: Если будет судебное решение, да.
8: Но у нас
10: будет судебное решение. Я не берусь судить. Я представитель гражданского общества. Я не правоохранитель, не работник суда, не судья.
8: Ну, хорошо, ладно. Попробуем.
10: Она, тогда... насколько я помню, она даже не иноагент.
8: Не иноагент. Ее муж иноагент. Нет. Максим Галкин.
10: Ну, замечательно.
8: Да, она не иноагент. Но ведь тут речь нигде не пишут, что только про иноагентов. Видите, какая интересная история вырисовывается. Простите, пожалуйста. Ладно, вчера...
10: Подождите, была... иноагент – это вполне себе четко прописанный в законе статус. Что нужно сделать,
8: чтобы насчет стать четкого, иноагентом? Алексей Алексеевич, я
10: нет,
8: бы...
10: Нет, четко прописано, да. Достаточно четко прописано.
8: То есть в иноагенты попадают по четко прописанному какому-то сценарию, вы хотите сказать?
10: Да.
8: Я с вами поспорю. Потому что у нас есть иноагенты, я за них не заступаюсь, просто которых иноагентами назначили только потому, что они давали интервью другим иноагентам. Вот.
10: Знаете?
8: Ну, извините, как написано.
10: Простите, я проходил процедуру, меня хотели признать иноагентом.
8: Кого? Вас? Алексей Алексеевич, да. Вас иноагентом?
10: Да.
8: Ну все, тогда пора завязывать.
10: Я оправдывался, я приводил данные о том, что это я не подпадаю под все, мне сказали, все нормально, все хорошо. Так что, извините, я процедуру знаю изнутри, как это делается. Есть очень четкие критерии, и если ты им соответствуешь, тебя могут признать иноагентом. Не обязательно признают,
8: но могут. Вас как? Вас предупреждали? Потому что насколько... Ну, вот...
10: Мне предупредили, что у меня есть определенные контракты, которые подпадают под эту категорию. Вот, я объяснил, кое-что закрыл, кое-что объяснил, и все.
8: Потрясающе. Вот так это видите, да. Вот это да.
10: Неприкасаемых нет.
8: Да слава богу, на самом деле. А то у нас получается не во всем неприкасаемых, неприкосновенных, может быть, даже так точнее будет. Нет, неприкосновенных. Ладно, к другому. Глава комитета по обороне Картополов, ну, в Госдуме глава комитета по обороне, заявил, что офис президента, Банк ВВФ в целом, не является центром принятия решений. Поэтому по ним бить смысла нет. Вы как смотрите на это заявление? Оказывается, все эти разговоры, давайте по банковой, пусть банковая горит, это все-таки,
10: Давайте абстракция. Так, жители Киева мне описали, в принципе, ситуацию, потому что если бить по банковой...
8: Вы поменьше с жителями Киева-то взаимодействуете, Алексей Алексеевич.
10: Есть, почему?
8: В черных пальто к вам вернутся.
10: На Первом канале, что ли, их мало, вы думаете? Их полно.
8: Я поэтому туда и не хожу.
10: Не общаюсь.
8: Боюсь.
10: Вот видите.
8: Да.
10: Вот. Так вот, они мне объяснили на пальцах, что просто здания расположены так близко, что возможны инциденты. И в этой связи, безусловно, а тем более, что те люди, которые принимают решения, они не сидят в этих зданиях, они сидят в бункерах. Вот, поэтому поиск бункеров на самом деле является заботой наших военных, а не всем известные заведения, где они дерутся и пытаются выпросить у западных стран больше преференций, больше денег. Ну, пусть дерутся, пусть там и так далее. На самом деле, да, есть очень тонкости серьезные в нанесении ударов по центрам принятия решения, потому что наш противник, он достаточно коварен. И он с удовольствием переодевает, например, своих военнослужащих в гражданскую одежду, чтобы когда их вытаскивали из-под завалов под камеры западных журналистов, они выглядели как гражданские. Понимаете? Вот. Поэтому тоже надо учитывать.
8: Хорошо.
10: Противник коварен, и это нужно понимать, это нужно подсвечивать, это нужно постоянно объяснять. Постоянно.
8: Бункеры-то искать, я не думаю, что надо, потому что большинство бункеров, они советские, их местонахождение известно. Зачем их искать?
10: Так точно.
8: Но я не слышал, чтобы вот, грубо говоря, и, кстати говоря, тот самый бункер, который описывал Зеленский, в котором он провел там год или два, и он сам об этом говорил, даже фото, помните, гуляли по интернету этому самого бункера, он вроде как по-прежнему стоит, а это советский бункер.
10: Помните анекдот? Я вас, ребята, на этот пароход целый год собирал. У Генштаба российского и у Совета безопасности Российской Федерации свои резоны, свои расчеты. Поэтому я бы не стал здесь сейчас сидеть и с умным видом рассуждать. А вот почему не бьют. А вот там бункеры еще стоят и так далее. Значит, надо, если стоят еще. Значит, надо, если еще не бьют. Я Верховному доверяю в этом смысле.
8: Ну, хорошо. Ладно, просто мы уже пятый год говорим, ну, значит, так надо. А между тем, беспилотники летят на Москву. И завтра, не исключаю, что их
10: они летят
8: там...
10: и на Белгород, и
8: да,
10: на Воронеж,
8: да, да,
10: и
8: да,
10: так
8: да.
10: далее. Давайте
8: но уже
10: не будем
8: и на столицу.
10: Москву выделять столицу. В какую-то отдельную категорию. Тем самым лия воду на мельницу ЦИПСО, которые говорят, о, смотрите, москвичи зашевелились, потому что по Москве надо бить. И давайте будем бить по Москве. Москва такой же город, как все остальные. И там живут такие же люди. И думать нужно, на мой взгляд, обо всех людях.
8: Но вы сейчас как будто бы, это, я понимаю, это прием такой, меня пытаетесь подвести к тому, что я заступаюсь за Москву, а ведь я был одним из первых, кто вообще в Белгород поехал, когда, собственно, про Белгород еще никто не говорил, напоминаю.
10: Иван, дорогой, отнюдь, к вам претензий никаких нет. Я просто, мы сейчас с вами работаем для радиослушателей, для зрителей.
8: Мы можем, Алексей Алексеевич, мы можем там проблемы вообще не обсуждать, понимаете, потому что ЦИПСО. Давайте проблемы не будем обсуждать, а то ЦИПСО воспользуется. Ну.
10: Наоборот, я за то, чтобы обсуждать проблемы. Только надо учитывать, что все, что сейчас мы с вами говорим, что мы сейчас с вами обсуждаем, нарежется... Вот, и потом будет использовано для дискредитации.
8: Вот, поэтому давайте не будем говорить. Давайте поговорим о хороших, о цветочках поговорим. Плохая погода.
10: Вы сейчас используете, Иван.
8: Тот же приемчик, что и вы.
10: Тот же прием, нет, не то, что я использую приемчик, а приемчик просто, который должен бы меня устыдить. Но я уже
8: как достаточно до этого,
10: взрослый мальчик, чтобы не быть пристыженным за такие вещи. Давайте будем обсуждать,
8: давай.
10: Не собачиться.
8: Мы не собачимся, мы обсуждаем как раз-таки.
10: Хорошо.
8: Я за обсуждение, и не бояться ЦИПСО. Они и так нарежут. Давайте перерыв сделаем. Алексей Мухин с нами, директор Центра политической информации. Пока подпишитесь на телеграм-канал Мухин.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
11: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса. Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз». Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
12: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
13: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
14: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что?
16: Дочь рассказала маме сказку про летающего дядю Кварстона. А мама написала про него книгу, только дала другую фамилию – Карлсон. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
17: Что будет? Честный взгляд на 27 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
8: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Алексей Мухин, директор Центра политической информации и телеграм-канал Мухин. Алексей Алексеевич, итак, Россия. Давайте уже от внутренней политики к международной. Там все просто и понятно. Россия призывает США реализовать достигнутые на Аляске договоренности. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков. Мы, говорит, призываем администрацию США осознать меру собственной ответственности. Мы готовы свою часть пути пройти и воплотить в конкретных договоренностях и решениях рамки Анкориджа. Анкоридж все-таки жив, получается. Все-таки жив.
10: Живой. Вы решили, Иван, пойти легким курилка путем, да?
8: Нет, ну вы мне помогите, да. Хотя настоящие герои всегда идут в обход, но в данном случае, точно, может быть, не будем усложнять.
10: Если можно гору обойти, да, зачем на нее вскарабкиваться? Но пресловутый дух Анкориджа, он, безусловно, жив, пока кто-то верит в него. Российские акторы из МИД, из администрации президента, просто политики, часто говорят о духе Анкориджа, но мне кажется, что это желаемое за действительное. Уже понятно, что Соединенные Штаты сыграли вместе с коалицией желающих в игру «Добрый злой полицейский» с Россией. Я верю, что у Дональда Трампа была идея, было желание действительно завершить конфликт, продавив позицию украинского руководства, которое занимает совершенно неконструктивную позицию. Но коалиция желающих, она очень бодро образовалась ровно в тот момент, когда произошел вот этот вот анкориджский инцидент. Его переубедило, поломало, прогнуло в ответ. И Дональд Трамп ничего не смог сделать. Вот с этим фактом нам придется рассуждать и вспоминать про дух Анкориджа и так далее. Его уже действительно не существует, но он существует как политологический либо дипломатический феномен. Точно так же можно говорить теперь о некоем духе Пекина после визита Владимира Путина к Си Цзиньпину в Китайскую Народную Республику. Потому что, судя по всему, там были достигнуты очень интересные договоренности. Мы о них не узнаем, либо узнаем гораздо позже, но они достигнуты. И это видно по тому, как занервничала американская сторона. Судя по всему, у них лучшие конфиденты, чем у нас с вами, Иван. Вот. И они действительно пытаются сейчас изобразить хорошую мину при плохой игре с Ираном. Потому что, судя по всему, приняты определенные решения между Россией и Китаем, которые позволят Ирану не только продолжать, но и, возможно, продолжать достаточно успешно. Я подозреваю, что речь идет о подключении информационных ресурсов некоторых, ну, помимо остальных. И в этой связи ситуация действительно для западных стран становится более опасной, потому что они рискуют не только проиграть, они рискуют потерять лицо. С этим я связываю неизбывное желание Брюсселя сейчас обязательно назначить какого-то переговорщика с Россией. Вот сейчас вот прям вынь да положь обязательно, год они это обсуждали, год они говорили об этом, а сейчас они прям вот хотят перевести это в практическую плоскость. Предлагаемые кандидатуры, безусловно, не устраивают Российскую Федерацию, и это правильно. Потому что, господа хорошие, выбирайте лучше. Выбирайте среди людей, которые не допускали, как сказал президент Путин, не допускали в отношении России, ну, я немножечко переиначу его слова, хамские высказывания. Ну, он сказал о враждебных высказываниях. Хамские высказывания в отношении России, российского народа, специальной военной операции и так далее. Потому что их желание поставить телегу впереди лошади, оно понятно. Они говорят о том, что в 2022 году произошла неспровоцированная агрессия России против Украины. Это ложь. Полностью ложь. Потому что если выстраивать хронологию в том порядке, в котором она должна быть выстроена, то Украина агрессор, по сути, она агрессор против русскоязычного населения у себя на территории, она агрессор против российских граждан в самых разных странах, она агрессор просто, но ее назначили жертвой. И этот нарратив западные страны из коалиции желающих, которые собираются переговаривать с Россией, они поставят во главу угла на, если переговоры состоятся, на грядущих переговорах. Вот с чем мы столкнемся, когда они вступят в переговорный процесс. Для того, чтобы усилить свою переговорную позицию, они сейчас делают вид, что Украина побеждает. Зеленский делает соответствующие заявления. Кстати, где Сырский? Вот очень интересно.
8: Главком, не который,
10: помню.
8: Да?
10: Да, я что-то не помню, да, где он.
8: Ну, воюет, наверное, не знаю.
10: А, есть разные данные, Иван.
8: А еще типа зацепило его, вы это имеете в виду?
10: Да, разные данные есть. Вот. И давайте так, для чего коалиция желающих непременно желает вступить в диалог с Российской Федерацией? Ну, наши доблестные

0: объективно она в нашу пользу, если посмотреть на карту просто. И в этой связи, безусловно, некоторые говорят, а что с ними переговариваться? Нет, в переговоры надо вступать. Это не мешает вести специальную военную операцию до конца. Наоборот, это очень хорошо иллюстрирует возможности вооруженных сил Российской Федерации и дипломатических ведомств. С течением времени станет понятно, что чем дольше они будут играть свою вот эту игру, тяни и толкай, тем хуже будут условия для сдачи Украины. А то, что Украина будет капитулировать, в конце концов, это неизбывный факт.
1: А в каком конце концов, в какой перспективе имеется в виду?
0: Деньги у Запада есть на эту войну, но они уже заканчиваются. Они уже смотрят в разные стороны, они уже залезли в карман своих избирателей с точки зрения социалки, они сокращают миграционные разные проекты. Уже видно, что они задыхаются. Поэтому если мы сейчас дадим слабину и скажем, окей, о, да, мы тоже устали, ну давайте, хорошо, давайте на линии разграничения со всеми вытекающими последствиями, эти ребята через 2-3 года, они даже не скрывают этих планов, они начнут атаку заново, реванш. Поэтому я, честно говоря, не вижу смысла в заморозке, да, ситуации, как и многие эксперты, не видят смысла в заморозке ситуации по линии разграничения. Потому что это всего лишь отсроченный конфликт, причем в более жесткой форме. Я выступаю за снятие санкций полностью, с одной и с другой стороны.
1: Вы верите в такую перспективу?
0: Так называемая санкционная гильотина. Иначе нельзя. Я объясню, потому что санкции приняты таким образом западными странами, что это бюрократия, это даже не политика, это бюрократия. Если они пообещают снять санкции, это обещание, это ложь, этого не произойдет. Но вот санкционная гильотина для всей санкционной архитектуры, это возможно. Это юридически это возможно просто.
1: Ну вот они прямо сейчас 21-й пакет готовят.
0: Так пусть готовят, господи. Это готовят люди, которые завязаны с Зеленским в один коррупционный узел. Почему они готовят эти пакеты? Они отвлекают внимание от того, что происходит на самом деле в антикоррупционном поле.
1: А зачем же они...
0: Санкции на работают.
1: Зачем же они тогда оружие передают? Вот. Оружия, в принципе, на Украине хватит, да. Ну, просто, ну, смотрите, просто поддерживать конфликт. А они всячески способствуют тому, чтобы Украина все больше и больше терроризировала каноническую территорию России. Беспилотниками.
0: Все так. Именно. И расчет делается на то, что население, вот мы с вами, скажем, ой, слушайте, мы сейчас по улицам не можем ходить, давайте надавим на наше руководство, чтобы оно проявило гибкость и мягкость на переговорном процессе. Вот какой расчет. А ситуация напоминает сейчас знаменитую, помните, банда «Черная кошка», в подвале ее заманил Жеглов с Шараповым, и знаменитые диалоги. Вот что она сейчас напоминает, по сути. Мы должны понимать, там «Черная кошка», банда коррупционеров, которые воруют деньги и пытаются своровать наши с вами деньги в виде золотовалютных резервов. Мы с ними вот переговариваемся. И вот они хотят, чтобы Жеглов просто сел на машину и уехал. Но не будет этого. Вор должен сидеть в тюрьме.
1: Да, я сказал,
0: горбатый. Уйдет Глеб. Помните, как? Глеб, уйдет.
1: Да, я помню. Уйдет.
0: И вот здесь то же самое. Вот это вот, все это напоминает советскую классику просто. Очень хорошо.
1: Я все-таки хотел бы просто понять перспективы. Мы уже, пятый год. Все говорят про экономику, экономика.
0: Слушайте, мировые войны за 2 месяца не происходят. А мы в
1: самое известное шла 4 года.
0: Нет. Вообще-то историки говорят, что мировая война, она была единой и началась в
1: 1939.
0: Нет, Крымской войны в 19 веке. И с тех пор она, не прекращая, шла, просто акцент перемещался из одного региона в другой. Вот. И, конечно, она еще, возможно, даже не завершена. Может, мы просто очередную итерацию мировой войны переживаем. Просто. Вы можете назвать время на Земле, где когда бы не было войн вообще? Я нет. Я историк. Я пытался найти вот этот период, хотя бы небольшой, когда на Земле не было войн. и не нашел его, вы знаете.
1: Ну, ну надо, наверное, такого. Ядерку просто использовать и после этого успокоиться уже всем.
0: Это да, это...
1: Спасибо.
0: Понял, как...

0: Алексей Мухин, директор Центра политической информации, телеграм-канал Мухин. Подписывайтесь. Благодарим за выход. Перерыв.
1: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
2: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
3: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
4: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Вам сложно самостоятельно разбираться в законах? Выдыхайте. И слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» каждую среду в 17:00 программу «Правовая среда» с адвокатом Гаргаце. Все актуальные новости из мира права. Новые законопроекты, как они повлияют на вашу жизнь. Яркие истории с комментариями звездных героев, ответы на самые сложные юридические вопросы, разборы громких дел и аналитика от известного московского адвоката Шоты Гаргаце. Он все переведет с юридического языка на человеческий. Включайте каждую среду в 17:00 программу «Правовая среда» с адвокатом Гаргаце.
6: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В гимназии имени Софьи Ковалевской в Великих Луках состоялся праздник последнего звонка. Торжественная линейка собрала выпускников, педагогов, родителей и почетных гостей. Открыла мероприятие директор гимназии, депутат Псковского областного собрания депутатов Татьяна Фомченкова. Со словами поздравления от имени главы города Великие Луки Николая Козловского к выпускникам обратился его заместитель Сергей Гусев. От имени главы администрации Великих Лук выпускников поздравила председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Наталья Долинченкова, пожелав ребятам успешно пройти экзаменационное испытание. По традиции для выпускников прозвучали творческие номера и теплые поздравления. С ответным словом выступили и сами одиннадцатиклассники, поблагодарив педагогов и родителей за поддержку, знания и заботу. Одним из самых трогательных моментов праздника стал последний звонок. Завершилась торжественная линейка вручением цветов педагогам. В Великих Луках прошли муниципальные соревнования по художественной гимнастике «Звездная лова». Турнир состоялся с 23 по 24 мая в спорткомплексе «Стрелец». В соревнованиях приняли участие более 140 спортсменок из Пскова, Москвы, Великого Новгорода и Великих Лук. Южную столицу региона представили 40 гимнасток. Великолучане показали отличные результаты. Великолучане до 31 мая могут получить консультации по детскому отдыху на горячей линии Роспотребнадзора. Телефоны для жителей города и соседних районов 8-811-53-365-19 и 7-62-42. Специалисты подскажут, как выбрать лагерь, чтобы собрать ребенка и насколько безопасны товары. Линию продлили из-за большого числа обращений от родителей.
8: О валютах.
7: Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек, юань 10.52.
8: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха до плюс 18 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
6: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект, это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
1: Что будет? Честный взгляд на 27 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции на YouTube, канал «Нео Панкин», «Рутюб» и ВКонтакте, канал группы «Радио «Комсомольская правда». Будем обсуждать в этом блоке вышки 5G и глобальное управление человечеством через наночастицы. К разговору приглашаем Максима Абакумова, доктора химических наук, заведующего лабораторией «Биомедицинские наноматериалы» Национального исследовательского технологического университета МИСИС. Максим Артемович, вас приветствую, здравствуйте.
9: Да, Иван, здравствуйте. Слышно меня?
0: Да, прекрасно слышно, да. Пишут. Человечеству постепенно внедрят наночастицы, после чего через инфраструктуру 5G, 6G и радиосигналы станет возможным дистанционно влиять на физиологию, эмоции и поведение людей. Медицинские технологии при этом рассматриваются как прикрытие или промежуточный этап создания глобальной системы биологического контроля. То есть речь идет, как я понял, о радиогенетике, использовании магнитных или радиочастотно активируемых наночастиц для воздействия на модифицированные клетки. Батюшки, звучит угрожающе. Поясните, пожалуйста, как это понимать и насколько это опасно для простых людей. Мы все помним все эти страхи, связанные с так называемыми вышками 5G. И были даже, я помню, в подмосковной Ивантеевке протесты против строительства вышки 5G. Было и такое. Ну, просто потому что, да, шапочка из фольги необходима. Расскажите, пожалуйста, насколько все серьезно, как это правильно понимать. Может быть, просто врут, что называется.
9: Да, Иван. Нет, ну, смотрите, наверное, все, что вы сказали, это не вранье. Единственное, конечно, вещи между собой немножко не связаны, но и очень сильно преувеличены. Действительно, ученые разрабатывают технологии, только и действительно управление, и действительно с помощью наночастиц, и действительно с помощью электромагнитных полей. Только управление не людьми, и даже не клетками, а всего лишь белками, которые там что-то где-то куда-то показывают. Такие технологии существуют, они существуют в литературе, описаны, в общем, на них есть патенты, но вот как бы они, во-первых, как бы никакого отношения к самим вышкам 5G не имеют, то есть излучение, которое спускается вышками 5G, находится в другом диапазоне, и, в общем, частицы, те самые пресловутые, в этом диапазоне не опасны. И о каком-то, как это сказать, прицельном управлении тут речи не идет, потому что вышки 5G, они распространяют сигнал повсюду, и как бы какого-то вот конкретного воздействия на какого-то конкретного человека оказывать они не будут, это раз. Куда большее воздействие они будут оказывать как раз на электронику, на провода, на телефоны и тому подобное. Я имею в виду, если бы вот эта технология существовала. И как бы вряд ли это могло бы пройти незамеченно. Поэтому, ну, на данный момент, вот, как бы, если по отдельности все это разобрать, то, ну, никак не складывается сколь-либо опасная картина.
0: Я напомню про ту самую историю. В 2020 году она развивалась как раз в подмосковной Ивантеевке. Люди вышли на борьбу с влияющей на ДНК вышкой 5G. Вот они опасались как раз, что вышка влияет на ДНК человека. Это возможно вообще, скажите, пожалуйста?
9: Ну, я вам честно скажу, как бы я не слышал. В общем, вышки и радиочастотные излучатели, они в целом, ну, проходят какие-то определенные исследования. Есть разрешенные радиочастотные диапазоны. Есть запрещенные, да, ну вот, например, электромагнитное излучение, да, ну вот есть радиоизлучение, вроде мы с ним уже все более или менее свыклись, там люди пожилые слушают радиоприемники, и у них, ну, не вызывает каких-то это проблем. 5G – это, в принципе, тоже электромагнитное излучение в другом диапазоне. Свет – тоже электромагнитное излучение. Но с той же самой точки зрения и рентгеновское излучение тоже электромагнитное излучение. И тут никто не будет отрицать его вред. Поэтому, что какой-то излучатель радиомагнитного, электромагнитного излучения может наносить вред, это факт. Но вроде бы про вышки 5G я не слышал. Ну, знаете, на самом деле, даже если, в принципе, находиться рядом с опорой ЛЭП долго, да, это не очень полезно для здоровья. Очень. И не зря запрещено строить дома на определенном расстоянии. Да? И, наверное, от вышек 5G тоже. Но если соблюдать все эти, как это называется, санитарные нормы, которые рассчитаны, в общем, знающими людьми, то, скорее всего, это безопасно.
0: Хорошо, давайте тогда уточним, объясним людям, что такое наночастицы. А то мы говорим наночастицы, вживление. А это что? Что это из себя представляет?
9: Ну, наночастицы – это маленький кусочек самого зачастую обычного материала. Ну, то есть наночастицы бывают золото, серебра, там вот те же самые магнитные наночастицы. Это фактически наночастицы ржавчины. На самом деле мы в очень маленьких количествах, но постоянно, когда мы, если мы находимся в контакте с этим материалом, ну, какие-то совсем следовые, там, миллионные доли миллионных материалов все равно попадают в наш организм в виде наночастиц, но это практически невозможно детектировать, это нужно очень прицельно искать. Почему их так выделяют? Потому что, ну, в таком вот очень измельченном состоянии, а это там размеры порядка нанометра, то есть это 10⁻⁹ метра, это в миллион раз меньше, да, чем 1 миллиметр, если я ничего не перепутал сейчас. Миллион раз меньше, чем 1 миллиметр. У них появляются, ну, какие-то необычные свойства, скажем так, которые люди стали изучать. Они неплохие, они просто такие, какого материала вот в его обычном состоянии нету. К сожалению, в том числе из-за того, что у них такая большая поверхность и маленький размер, могут проявляться и токсичные свойства. Это тоже нельзя исключать. Наночастицы, в принципе, могут быть, скажем так, более опасны, чем обычный материал. А в остальном, ну, просто очень-очень мелкий кусочек вещества.
0: Я слышал, что эксперименты с дистанционной активацией клеток у мышей существуют. А как это работает? То есть при помощи джойстика или как?
9: Ну, нет, не совсем при помощи джойстика. Да, существует. Ну, дистанционно, давайте, да, то есть, как бы, что это подразумевает, что мы... Нет физического контакта между чем-то, что управляет, и чем-то, чем мы управляем. Да, но вот дистанционный пульт, он, мы не трогаем телевизор, но он же каким-то образом информацию передает. Но здесь тоже есть несколько подходов. Да? Значит, один подход – это свет, например. То есть, в принципе, если взять, во-первых, не абы какую мышку, а это должна быть мышка, которую специально вырастили в лаборатории, которую даже нельзя получить от мамы и папы мышки. То есть там берут отдельную яйцеклетку, туда вставляют определенные генные материалы, из этого выращивают отдельную мышку, на которую, если посветить определенным светом, то мышка, например, может начитать, там, вести себя более агрессивно, менее агрессивно, или, например, там, больше чувства голода испытывать или меньше чувства голода испытывать. За счет чего? За счет того, что вот эти модификации в мозгу, клетки, нейроны, они могут быть чувствительны к, точнее, скажем так, наши-то не чувствительны, но у других каких-то там растений или животных есть вещества, которые чувствительны, например, к свету. И, помещая их в нейроны мышки, мы делаем их чувствительными к свету. И если мы это сделаем в каком-то определенной области мозга, то мы как будто будем стимулировать эту область мозга. А поскольку, ну, мы уже более или менее знаем, какая область за что ответственна, то мы можем ожидать определенный сигнал. Если мы возьмем наночастицы, которые отвечают на электромагнитное поле, ну, например, на радиочастотный диапазон, и поместим их тоже в определенное место в клетке, свяжем с определенной молекулой, то, воздействуя не светом, а радиочастотным диапазоном, мы сможем сделать, ну, примерно то же самое. Ну, вот если коротко.
0: Угу. Просто существовало, если мы говорим про, ну, некие, значит, эксперименты, манипуляции, проект МК-Ультра, самая известная секретная программа ЦРУ 50-е и 70-е годы прошлого века, по изучению средств манипулирования сознанием. В ходе экспериментов испытуемым, часто без их ведома, давали психоделики, чтобы проверить возможность управления поведением или изменения личности. Ну, собственно, существовали какие-то, я так понимаю, советские разработки на этот счет. Вообще, верите в подобное сегодня? И насколько это реально?
9: Нет, ну, смотрите, вы сказали слово «психоделики», как бы, что есть целая наука и целое направление, там, психология, нейропсихология иногда называют, неврология. Есть вещества с медикаментозно доказанной активностью, которые влияют на сознание. Они есть как среди лекарственных препаратов, так и среди запрещенных к обороту. Отрицать, что такие вещества существуют, и они изменяют сознание людей, и определенным образом, наверное, в этом состоянии сознания, там, что-то объясняя людям, можно каким-то образом изменить их поведение. Ну, это, конечно, там, я не уверен, что такое прям реально существует, но я не исключаю в этом как бы ничего невозможного. Да, то есть, наверное, вы не сможете человека убедить, всех абсолютно людей в том, чего не было, что это было, но кто-то может быть оказаться более внушаемым. Но здесь же немножко другое. Это же не какое-то дистанционное воздействие. Это препарат, который людям давали.
0: Спасибо. Максим Абакумов, доктор химических наук, заведующий лабораторией биомедицинские наноматериалы Национального исследовательского технологического университета МИСИС. Благодарим за выход. Я напоминаю, что трансляции на YouTube канал Неопанкин, Рутюпа, ВКонтакте канал группа радио «Комсомольская правда». Впереди у нас перерыв, новости, рекламы и анонсы. Не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда». Давайте сейчас перерыв сделаем, после этого вернемся и продолжим.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.
10: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
11: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
13: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уже не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Что будет? Честный взгляд на 27 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Мы вот сегодня с вами, друзья, обсуждали и 7 до 8, и чуть позже уже с экспертом предложение, даже не предложение, ну, просто слова одного протоиерея Козлова, который сказал, что почему бы, в общем-то, и нет, вполне вероятно, с разрешения родителей, если будет такой запрос, то можно ввести в школах должность штатного священника. Но это как один из вариантов, и, насколько я понял, вот из разговора со слушателями, если в целом, то большинство, 60, даже, может быть, 70% тех, кто дозвонился и выступил в эфире, были все-таки против. Но посмотрим, может быть, это... инициатива получит поддержку на высшем уровне. Если это инициатива, если ее начнут лоббировать, может быть, просто пока прощупывали почву, что называется. Я к ней никак не отношусь. Я подозреваю, что, скорее всего, до дела не дойдет. А вот что уже есть и что работает, с 1 сентября российские школьники начнут изучать профиль искусственный интеллект. И я вот для себя пока не определился, а это точно хорошая инициатива или нет. С одной стороны, они, по-моему, и сами... вполне себе неплохо могут разобраться, если мы, конечно, не отрежем их от соцсетей. Такие инициативы тоже есть. В принципе, они получают поддержку по всему миру. То есть детям до определенного возраста нельзя будет зарегистрироваться в социальных сетях, и мы, может быть, тоже до этого дойдем. И к этому я тоже пока не знаю, как относиться. С одной стороны, дело хорошее, с другой стороны, ну, все-таки ребенок – это... и так самостоятельная личность, которая развивается, и, в принципе, он, как вы понимаете, никто не отберет у него телефон, и он найдет обходные пути, правда ведь? Ладно, к нам присоединяется эксперт по этой теме Марин Ким, депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Марина, вас приветствую, здравствуйте.
15: Иван, очень рада слышать и видеть.
0: Взаимно.
15: Вы говорили сейчас о родителях, о доступе ребенка к телефону, я вот тот самый... злой, абьюзивный родитель, который уже 2 дня не дает своим детям пользоваться телефонами. У меня 3 детей,
0: и как вы справляетесь?
15: Всех отобрали.
0: И как вы... А вы уверены, что у них нет других телефонов, точно?
15: Абсолютно уверена. Гуляют во дворе, уже вошли в каникулы, и значит, с частотой в раз в полчаса мне напоминают, что они хорошие дети.
0: Ага. А как вы проверяете, где дети находятся? Вы же, ну, вот в телефоне же все данные, да? Вы наверняка там специальные программы устанавливали. Многие так делают. Где ваш ребенок находится, посмотреть через специальное приложение? Вы этим не пользуетесь тоже? Они уходят,
15: честно говоря, нет, мы не пользуемся. Все делаю старым дедовским аналоговым способом. Везде расставлены свои бабушки, дедушки, какие-то там
0: дедушки.
15: Помощники для того, чтобы обязательно контролировать. Я как бы фрик-контрол в этом плане.
0: Я понял.
15: По детям очень жестко.
0: Итак, с 1 сентября российские школьники начнут изучать профиль искусственный интеллект. И я так понял, это вы инициатор, правильно ведь?
15: Вы знаете как, нет такого, что я инициатор, но действительно одно из первых, может быть, не первых, а просто громких, одним из первых громких парламентариев, кто открыто заявил, что, ну, слушайте, это сегодня необходимость знакомить с искусственным интеллектом в школе. Это, как говорится, молодежь современная, это база. И если мы смотрим, например, на иностранный опыт, то... ну, допустим, в Китае, в Сингапуре, в США, там программы по искусственному интеллекту в игровой форме преподаются уже с детского сада, и это правильно. Там научно доказано, математическая школа доказывает, что машинное обучение лучше всего осваивают дети 11, 12, 13 лет. То есть в этот момент мозги максимально заточены к тому, чтобы эти алгоритмы не только уметь ими пользоваться, но и уметь их писать, заниматься там шифрованием, и понимать, как это все устроено. Нам с вами, Иван, уже не суждено в жизни как бы это в такой степени вкусить, понять и обуздать.
0: Да многое нам не суждено уже, да, многое, правда.
15: А нашим детям в самый раз... Это на самом деле серьезнейший вопрос. Мы так это все легко обсуждаем, утренний эфир, но на самом деле это просто подготовит поколение наших детей, да, к тому, чтобы жить совершенно в другой реальности. Вот мы с вами, опять же, первое поколение интернета, поколение анонимности, вседозволенности. Это, вот, это все развивалось стихийно, хаотично, да, было абсолютно, что называется... Мы там были предоставлены себе, то есть у нас, наш двор был интернет, да? Наши родители росли во дворе, а мы с вами уже в интернете, свободном, как бы якобы. По факту мир изменился, и сегодня уже несколько поколений фактически выросли в цифровой среде. И, соответственно, это самое главное поле битвы, за умы людей, за ресурсы, за их внимание. И, конечно, мы не можем лишить наших детей вот этой, но я бы назвала бы это вопрос обороноспособности, вообще обеспечения национальной безопасности. Насколько наши дети, поколение наших детей, будут готовы правильно, грамотно использовать эти инструменты. Мы сегодня просто смотрим долю контента, который потребляют дети, и вообще сколько часов они проводят в интернете. И там ужасающие цифры. С 4 очень сдвинулось влево, да, вот это смотрение в гаджете, залипание в телефоне. С 4 лет до 12 8 часов в день. Представляете, 8 часов в день ребенок проводит в гаджете. Ну, это катастрофа, это колоссальная просто трата времени. То есть мы фактически этих детей наших отдали этим гаджетам, цифровой среде. Это уже процесс необратимый, поэтому нет смысла как-то это запрещать, это абсолютно бесполезно. Есть смысл в том, чтобы их сориентировать, как правильно этим пользоваться. Ну, вот, опять же, мои дети, у меня 3 детей, 5, 9, 12 лет. Они используют и потребляют 90% контента с искусственным интеллектом. Я сама, когда захожу в их социальные сети, в их игры, то есть генерированный контент – это 90%. Они уже себя и вообще картинку перед собой не мыслят без искусственного интеллекта. Поэтому мы должны их учить правильно пользоваться этим, распознавать, критически распознавать, где искусственный интеллект, где не искусственный, что правдиво, что неправдиво. А то, ну, когда я вижу, там, что котенок прыгает в пропасть, а потом из нее вылетает там, на воздушном шаре или на, не знаю, там, в, как десантник на воздушном, значит, не знаю, с парашютом, там, да, и дети на это смотрят, как будто бы так и, это и правда. И главное, что это даже мы, взрослые, не можем, мы только своими мозгами, своим опытом можем оценить, что в картинке что-то не то.
0: Вот уточните, пожалуйста, где взять такое количество преподавателей, и главное, компетентных преподавателей. Очень сложно найти просто учителя информатики. Вам это в любой школе подтвердят. Это огромная проблема. Учителя математики найти гораздо проще, чем учителя информатики. Соответственно, встает вопрос, где взять такое количество компетентных именно преподавателей, которые объяснят и научат детей лучше, чем они сами это сделают. И другой момент, вот есть такая специальность промпт-менеджер, это люди, которые учатся грамотно писать как раз запросы в этих самых нейросетях. И это целая наука, действительно большое дело, мне кажется, ну где взять таких вот именно, опять-таки повторюсь, компетентных людей, которые смогут объяснить, да еще и с педагогическим образованием, которых допустят до обучения детей, это все объяснять. Честно говоря, для меня это, ну, пока что вот загадка.
15: Ну, опять же, давайте вспомним наши с вами школьные годы. У нас тоже, наверное, при нас с вами вводился предмет информатика, и нам казалось, это что-то такое... То есть мы воспринимали информатику, я воспринимала только как большой, огромный компьютер, который на стол не помещался, и мой брат бесконечно играл в компьютерные игры. И когда мы поняли, что эти компьютерные игры нам будут преподавать в школе, у нас были большие глаза, и нам казалось, что и людей нету, и зачем вообще это преподавать. Ну, а нет-нет, да и да, и мы с вами по чуть-чуть там научились какое-то небольшое кодирование, вообще хотя бы понимать, как устроен Windows, и тогда еще это все было, да, и, то есть, это дело наживное. Я очень рада, что Министерство просвещения так, на самом деле, оперативно этим вопросом озаботилось, и уже с 1 сентября нам обещают программу. Я честно скажу, что я саму программу не видела, я не понимаю, как будет организован курс, но еще раз, вот пример Китая, который делает огромную ставку на искусственный интеллект. У них с 1 по 4 класс игровая форма искусственный интеллект, с 5 по 9 обучение критическому мышлению, то есть, опять же, как правильно использовать те самые промпты, о которых вы говорите, как их составлять, как их писать, как в них искать баги, несоответствия, да, чтобы у кошек или у людей не было там по 6 рук. И вот с 10 по 12 класс они делают прям проектные работы. То есть ребенок уже сам освоил не только промпт, но и, как я надеюсь, понимает основы того, как ему самому эту машину обучать. То есть не только пользоваться тем алгоритмом, который ему дали, но и попробовать еще и самому что-то составить и писать. Все равно это как бы структурное и системное мышление и подход к этой истории. Вот если говорить вообще о Китае, у них огромная программа, такая комплексная компьютерного вот этого обучения AI, искусственному интеллекту. И они, конечно, там огромный прорыв в этом плане делают. Я думаю, что элементы какие-то войдут в нашу школьную программу. Но, опять же, это могут быть и учителя информатики, и учителя математики. Сейчас в целом дефицит с учителями. Это абсолютно редкий, штучный, ну, так условно говоря, товар, да, потому что, ну, правда, это отчаянные, мужественные, потрясающие люди, которые выбирают работать сегодня в системе образования. Ну, у нас не секрет, и там же как партия мы постоянно об этом говорим, но курьеры получают больше, чем учителя. Ну вот мы сколько будем с этой ситуацией мириться, да? То есть, чтобы покормить семью, нужно надеть на себя рюкзачок и на велике поехать развозить доставку продуктов и все остальное. То есть, надеюсь, что у министра Сергея Кравцова достаточно компетентная команда. Я знаю, что там есть очень, очень сильные кадры, которые смогут выстроить этот новый инновационный даже такой процесс, и нашим детям это поможет. Но вот опять же говорю, вот, например, в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах, да, в разных штатах это есть отдельные, как называется, курсы, спецкурсы, которые уже прямо в детском саду внедряются.
0: Но это курсы, а не предмет. Рассчитано на то, что рассчитано, ну, у нас, правда, 30 секунд остается, не успеем подискутировать, рассчитан курс, наверное, на то, что вдруг вот сегодня идет помешательство по искусственному интеллекту, и когда оно вдруг закончится, то курс можно заменить на какой-то другой, а предмет с предметом сложнее.
15: Но я боюсь, что помешательство, очень коротко скажу, помешательство – это у нас у взрослых, это мы этого боимся, это мы осознаем угрозу и серьезность, а дети этим уже давно пользуются. Поэтому нам просто главное в их это использование включиться и сделать это грамотно.
0: Спасибо. Вот. Марина Ким, депутат Госдумы. Иван Панкин был здесь, остался доволен. До завтра, друзья.
14: На происходящее вокруг. Реклама.
16: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. За тайный развод с Машей Распутиной требуют 69 миллионов рублей. Ежедневный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака. Девушка впала в кому и прожила там вторую жизнь. Газета в продаже с 27 мая.
17: Для лиц старше 13 лет.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
19: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».
20: Я слушаю радио «Комсомольская правда».
21: И тебе рекомендую.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Политолог Алексей Пелько о значении взаимоотношений России и Китая.
24: На самом деле Россия и Китай делают замах на то, чтобы строить вместе многополярный мир. Формируется некий консенсус между Москвой и Пекином, какой должен быть новый мир и как его надо строить. Здесь есть очень такая интересная вещь. Дело в том, что по отдельности Китай и Россия, они американцам в глобальной мощи уступают. Несмотря на всю свою огромную экономику первую в мире, Китаю не хватает стратегической компоненты. А России наоборот. Экономики недостаточно, зато стратегической компоненты в избытке. И вместе они, вдвоем, как связка, они сильнее по своему влиянию в мире Соединенных Штатов. Поэтому если действительно связка Москва-Пекин превратится в единое целое, то у американцев будут проблемы. Тем более, что у них-то с союзниками швах совсем.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом водят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
25: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
22: О важном.
25: Владимир Путин прибудет сегодня вечером в Казахстан с государственным визитом. Поездка президента продлится 3 дня, с 27 по 29 мая. За это время, помимо двусторонней повестки, планируется обсудить дела, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза, мероприятия которого будут проходить в казахстанской столице в эти дни.
22: О политике.
25: Мария Захарова раскритиковала реакцию Запада на удар по Старобельску. Официальный представитель российского МИДа назвала оппозицию западного сообщества чудовищным кощунством. По словам дипломата, западные страны не только не выразили сочувствия погибшим детям, но и пытались распространять ложные версии о целях удара. Захарова подчеркнула, что информация о произошедшем была открытой, на месте работали российские и иностранные СМИ, публиковались репортажи и свидетельства очевидцев. В ночь на 22 мая ВСУ атаковали беспилотниками учебный корпус и общежитие педагогического колледжа в Старобельске. Погиб 21 человек, еще 65 получили ранения.
22: О нововведениях.
25: Минцифра обяжет операторов связи передавать силовым структурам больше данных о клиентах. Системы оперативно-розыскных мероприятий включат IP-адреса, геолокацию и банковские данные. Теперь по запросу уполномоченных органов в системе должны быть доступны паспортные и адресные данные пользователей, ИНН, банковские реквизиты, домены, логины и геолокация. Новый приказ ведомства опубликован был 22 мая. Документ также уточняет технические требования к обмену информацией между операторами и системой СОРМ. Меры необходимы для обеспечения безопасности.
2: О референдумах.
25: Парламент Шотландии поддержал требования о новом референдуме о независимости. Накануне предложение поддержали 73 депутата, против высказались 55. Инициатором выступил первый министр Шотландии и лидер шотландской национальной партии Джон Суини. Для проведения референдума нужно специальное решение британского правительства. Как пишет Sky News со ссылкой на правительство Британии, Лондон не поддерживает ни независимость Шотландии, ни новый референдум.
2: О валютах.
25: Официальный курс доллара в среду 71 рубль 67 копеек, евро 83.30, курс юаня 10 рублей и 55 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
3: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
4: Ну что, у меня сегодня с утра есть хорошие новости и плохие новости. С какой начать?
5: С плохой.
4: Государство о нас заботится. О нашей безопасности.
5: Это плохая новость.
4: Это плохая новость. И хорошая новость состоит в том, что государство о нас заботится, о нашей с вами безопасности.
5: Выбирайте, как вам нравится.
4: Как так получается? Давайте разбираться в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский.
5: Я Кирилл Манжула.
4: Вместе с нами Олег Осипов. Олег, доброе утро.
5: Привет, Олег.
8: Привет, доброе утро всем.
4: 8-967-200-97-02 – это номер, по которому мы принимаем сообщения в Максе и в Телеграме, у кого шевелится. Значит, что меня триггерит сегодня с утра? Мы продолжаем переваривать правительственный план мероприятий по выполнению стратегии повышения безопасности дорожного движения. Нашли там еще один прелюбопытный пункт. Правительство поручило Минпромторгу совместно с институтом НАМИ в срок до 2030 года проработать установление обязательности применения систем активной и пассивной безопасности на автомобилях и внесение изменений в технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Что это значит на практике? В ближайшем будущем машины российского производства подорожают, потому что в них нужно будет, кроме кнопок AeroGlonass, подушек безопасности и систем типа ABS и ESP, в них нужно будет вкрячивать системы активной безопасности. Вот это все удержание автомобиля в полосе, система помощи водителя по сохранению предупреждения о выходе. Вот все то, что напичкано в китайские машины сейчас.
5: Но не только в китайские.
4: Ну, ладно, неважно.
5: Не они были первыми, кто стал пичкать автомобили системами помощи водителю по сохранению полосы движения.
8: Но они станут последними.
5: Слушай, ну тут ведь как? Во-первых, да, все дело приведет к удорожанию конечного продукта, к удорожанию автомобиля.
4: Потому что это будет обязательно, вот как сейчас, кнопка AeroGlonass, подушка безопасности ABS.
5: Ну а с другой стороны, готовы ли мы к этому? Зачем мне сейчас система помощи по сохранению, подожди, полосы движения, если я выезжаю на дорогу, где нет полос движения?
4: Вот сейчас условные 65 летний пенсионер говорит, нахрена мне АБС, если я учился и всю жизнь, полжизни я проездил на машине без АБС.
5: Ему достаточно попасть в какую-то ситуацию, когда он поймет, что АБС это все-таки, ну, как бы, хорошо.
8: Послушайте, АБС это нужная вещь.
5: Что-то, конечно.
8: Мы спорим. А здесь вот сравнивать... эта фигня, которая тут написана, я вот читаю и просто изумляюсь. Это разработали непрофессионалы, не имеющие ни малейшего представления о том, как это нужно делать на самом деле. Не нужна система помощи водителю при сохранении, по сохранению полосы движения. Не нужна система предупреждения о выходе из полосы. Система рулевого управления в аварийной ситуации тем более. Система, короче говоря, это полная ерунда. Это просто люди, которым надо поставить галочку, что они заботятся о нашей безопасности. В реальности это вредные, ненужные системы. Я уже не раз об этом говорил и настаиваю на этом.
5: Если Дим, я с Олегом совершенно согласен. Да, прости.
8: Вот, простите, если еще одно замечание. Если давай. Мы Вот я дальше там, вы можете читать бесконечный этот перечень. Если все эти системы будут одновременно работать, человек через 15 минут попадает в психбольницу. Это точно совершенно. Потому что это невозможная ерунда. Они все пищат, трещат, светятся, так сказать, и мешают управлять.
4: Олег, хорошо, я понимаю. Покемоны под приборной панелью, из-под приборной панели, они всех раздражают. Окей, объясните мне, пожалуйста, есть разница между системами активной безопасности, которые вмешиваются в управление автомобилем, значит, вот это удержание в полосе, которое подруливает, я не знаю, система экстренного торможения. Она же хороша, система экстренного торможения.
5: Дим, понимаешь, в чем дело?
8: Послушайте, вот ты знаешь, что я отключаю все системы, и одна из них – это система опасности при столкновении сзади. То есть сзади автомобиль какой-то в тебя врезается, и что мне делать? Вот просто ради интереса, да? Вот вы стоите, у вас справа машина, слева отбойник, а в вас летит какой-то автомобиль. А впереди тоже стоит автомобиль. Вы как должны реагировать? Вот он будет пищать, предупреждать, зачем эта система нужна? Это же абсолютная дичь.
5: Есть вещи, которые необходимы. Я полностью целиком согласен. АБС необходимо. Вещи, которые опциональны. Они опциональны с точки зрения каких-то твоих личных предпочтений. Если тебе эта опция необходима, ты, покупая себе этот автомобиль, ее выбираешь за дополнительную плату. Логично. Все хорошо, все правильно. Но зачем это делать специально и обязательно? Да. То есть должна быть четкая, должен быть четко разработан исследование, регламент, который говорит, что вот есть опции, которые необходимы для того, чтобы при современном развитии техники мы сокращали количество аварий. Это необходимо. А вот есть нечто опциональное, что хочет производитель делать, да пусть делает. Хочет человек покупать с этим, да пусть покупает. Но зачем вот это вот ерунду эту вводить в обязательном порядке?
8: Все, ваши слова, Кирилл.
5: Все, точка. Я не вижу.
8: Абсолютно согласен. Это на самом деле так, вообще-то говоря. Что касается АБС...
4: Да. Я понимаю. И нет даже предположений по поводу того, насколько это повлияет на стоимость автомобилей, производимых в России. Потому что вот это весь тот список, который мы прямо сейчас обсуждаем, они... нами с Минтрумторгом прорабатывается возможность внесения поправок в техрегламент Таможенного союза по безопасности колесных транспортных средств, чтобы вот этот весь список стал обязательным. Значит, они к какому-то выводу рано или поздно придут.
5: Дим, это понимаешь, в чем дело, как это все делалось? Мне так кажется, у меня есть такое ощущение. Вот, а что бы нам еще туда вкрячить, в этот план? Вот давайте это вкрячем. Чтобы было не 70 страниц, а 75 страниц у этого плана. Ты понимаешь?
8: Тем 77.
5: Чтобы было еще и 80, надо что-то туда вкрячить. Вот. Вы обоснуйте это решение. Чем оно обосновано? Что за ним стоит? Какое, НАМИ это все-таки институт, научно-исследовательский институт.
4: Каргокульт чистой воды. Значит, все в мире активные системы безопасности вкрячивают в машины, и нам тоже надо.
5: Ну, хорошо, вкрячивайте, но зачем это вводить как обязаловка? Пожалуйста.
8: Есть два обстоятельства.
5: У нас разрабатывают систему сохранения полосы движения?
4: Нет.
5: Нет. Ну и чего вы тогда лезете-то? Сперва разработайте ее.
8: Да она не нужна. Слушайте, вот эти многие из этих систем, больше половины, вот по моим прикидкам, так сказать, да, это сделано для того, чтобы заработать. Это автопроизводители. Вот идиотские системы типа Active Steering от BMW, ненавидимое мною, там много другого, да, которые мешают, и они очень опасны на самом деле. Об этом просто мало кто говорит. Вот. Это все для того, чтобы там 1500 евро с каждого экземпляра еще срубить. Вот для чего это на самом деле делается, да? А мало того, у нас, когда говорят об этих системах, даже не думают о том, что мы не выпускаем ничего для того, чтобы эти системы работали. У нас
5: Мы выпускаем машины из прошлого века. Я сейчас, конечно, утрирую, но окей. У нас автомобили устаревшие сейчас на конвейере, на наших автомобильных заводах, я имею в виду, не на тех заводах, которые китайцы ставят. И мы вот в эти автомобили будем еще вкрячивать систему, выхода из предупреждения о выходе из полосы движения.
8: Мало того, что Там предупреждение системы помощи по сохранению полосы и система предупреждения о выходе из полосы. Это идиотизм. Причем есть еще третья система у китайцев. Экстренное удержание в полосе движения. Она особенно вредоносна.
4: Я вот ее потому что она вмешивается в управление автомобилем. Конечно. Ладно, друзья мои, давайте выдохнем хотя бы чуть-чуть. Значит, мы выплеснули гнев и недоумение по поводу того, что Минпромторгу и Институту НАМИ всего лишь поручено проработать возможные поправки в техрегламент Таможенного союза.
8: Извините, Дмитрий, я прошу прощения, но еще об одной вещи должен сказать, потому что это чрезвычайно важная история на самом деле. Это ведь комплексная программа, это комплексная задача. Причем она не впервые.
5: Олег, там один пункт цепляет другой, Олег, они все взаимосвязаны должны быть.
4: Друзья мои, мужики, черт подери. Значит, это не первая стратегия по повышению безопасности дорожного движения в нашей стране. И все предыдущие не были выполнены. Примите это все как понятно, факт.
8: Но вот смотрите, с 1 числа, с 1 сентября вступает в силу новый порядок сертификации преподавателей автошкол. И там то же самое, те же самые проблемы, которые вот сейчас в системе активной безопасности. То есть там говорится о том, что инструктор должен быть подготовлен. Но ничего реального не содержится. А это уже вступает в силу, так сказать, приказ, по-моему, Минтруда. Буквально с 1 сентября. И опять мы упираемся в то же самое, как бы это сказать, просто в галочку. Вот мы будем сертифицировать. А что они там будут преподавать, что они будут делать, это уже второй вопрос. И потом, человек должен иметь стаж не менее 3 лет. Это что, много, что ли? А он вообще что должен уметь? Ну, вот эти вещи просто сплошь и рядом. Отчитались, написали, что будет дальше, уже никого не волнует. Извините, это просто мое субъективное, как бы оценочное суждение.
4: Я понимаю. На всякий случай, там в этом списке, с которым мы начали сегодняшнее утро, там еще они предполагают, что обязательной должна быть система звуковой сигнализации заднего хода. Это вот как вот эти вот грузовички, которые паркуются, ну, слушай, у меня во дворе разворачиваются.
5: У меня тоже есть сигнал в машине 13 лет, между прочим. Я когда...
4: Звуковая сигнал?
5: Да, я когда включаю заднюю передачу, у меня пищит.
4: Это у тебя пищит в салоне?
5: Ну да, а ты про что?
4: Я про внешнюю звуковую сигнал.
5: Внешнюю, чтобы люди вокруг тебя слышали об этом.
8: Чтобы они шарахались.
5: Шарахались, как от грузовиков, ну понятно. Представляешь, во дворе начинается писк на всю округу.
4: На работу. Работу собрались. О, Господи.
5: Ну что, друзья, попищим?
4: Нет, давайте пойдем в следующую четверть часа. Вот прямо сейчас прервемся на некоторое время. На пару минут буквально. 8-967-200-97-02. Это номер, по которому мы принимаем сообщения в Максе и в Телеграме. Пока идет реклама, я туда загляну. А прямо сейчас... Что в следующей четверти часа? А, еще один триггер. Сумасшедший совершенно. Безумный. Савана Глобус.
5: Через 2 минуты.
4: Да, все хорошо.
6: Программа «Мой автомобиль».
7: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский, 138. Дальняя, 1. Дьяконова, 4. Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
1: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
4: И еще одна сова на глобус. Я понимаю, конечно, что все нужно смотреть на длинной дистанции, но сегодня с утра у меня подгорает от пары заголовков в стык буквально. Заголовок номер один. «Волга» раскрыла цены на весь модельный ряд. Старт продаж в июне. Отличные новости. Заголовок номер два. «В России снизились продажи автомобилей «Москвич» новой М-серии». Давайте разбираться в том, что у меня подгорает. В этой четверти часа я Дмитрий Делинский.
5: Я Кирилл Манжула.
4: Олег Осипов вместе с нами. Олег, еще раз привет.
8: Привет еще раз.
4: Да.
5: Что там у тебя подгорает-то?
4: Значит, смотрите. «Автостат». В апреле «Москвич» продал 68 кроссоверов М70 и 38 машин «Москвич М90». Помните такие тачки?
5: Помним.
4: Это MG.
5: Ну.
4: Да? В марте на учет было поставлено, соответственно, 71 машина и 49. Здесь включается режим сварливой жены. Типа, я же говорила... Говорила!
5: А при чем здесь «Волга»?
4: Заводить на конвейер марку MG, которую пытались уже продавать в России, но рынок ее не принял.
5: При чем здесь «Волга»?
4: Так себе затея. Теперь давайте посмотрим на то, что происходит на другом автозаводе.
5: Вот, ну?
4: Да. Значит, на «Волгу», ну, в смысле, на конвейер в Нижнем Новгороде, поставили машину, которую рынок уже переварил.
5: Ну?
4: И эта машина будет продаваться в нашей стране.
5: Тем более дешевле.
4: Да, она еще и дешевле. «Волга» дешевле, чем «Джили».
5: Причем по всем моделям. «Волга» C50, прости, 2 миллиона 899 тысяч, а его китайский собрат,
4: Preface,
5: 3 миллиона 320, почти 330 тысяч.
4: Значит, бестселлер российского рынка «Джили Манджаро». Сейчас можно купить машину со всеми скидками, обложившись кредитами за 3,5 миллиона, 4 миллиона 600 тысяч – это полная стоимость, а «Волга» К5 заявленная цена от 4 миллионов 200 тысяч. Мы не знаем, как эта штука будет продаваться по программам поддержки, спрос там, значит, все эти кредиты, трейдины, бла-бла-бла. Но, извините, 400 тысяч разницы между ценой на китайца и на нижегородца. Ну, как бы это существенная разница. Эта штука будет продаваться, потому что она даже в китайском исполнении, она продается. Продаются хорошо. И тут мы обращаем внимание на то, что происходит на «Москвиче». Та-дам!
8: Слушайте, я хочу в защиту «Москвича» два слова сказать все-таки. Потому что я ездил на этих машинах и на 70-м, и на 90-м. Мне обе понравились. Это хороший автомобиль, безусловно.
4: Да, да, это хороший автомобиль, но рынок не понимает, что это такое. Люди не знают.
8: Рынок не понимает. Я вот послушал генерального директора завода и так далее. Мы с ней побеседовали, так сказать. Да, в общем, там даже был представитель Сбербанка. Но вот когда был в марте тест-драйв, и все об этом рассказали, я, коллеги многие и так далее, да, ну, какие-то продажи пошли, это естественно, потому что была волна интереса. А потом как будто все умерло. Никаких движений, ничего из того, что было намечено, поддержка специальная, семейная, какие-то программы другие. Об этом никто ничего не говорил и не знал. Как будто они сделали мероприятие,
5: провели... Тут маркетинговые ошибки. Олег намекает на маркетинговые ошибки.
8: А просто никакого маркетинга нет. Там не просто ошибки, а его просто нет. Отсутствует. Насколько я понимаю себя.
5: Но при том, что речь идет о машинах, которые, как ты правильно заметил, они были неизвестны. Нет, да. Я имел в виду, что Дима заметил, что эти машины были незнакомы нашему российскому рынку. Если «Волга» выходит с автомобилями, которые уже раскручены, и им не нужно вкладываться, по большому счету, в маркетинг.
8: Всем
5: так,
8: нужно. Все
5: нужно. Нет, всем нужно, я говорю, не так нужно, как «Москвичу», где он взял модели нераскрученные. Но это не значит, что машина-то плохая.
8: Не, «Москвич» вот в смысле продвижения своего продукта, я извиняюсь, это полный провал. Вот с моей точки зрения. Можно так и зафиксировать. Ну и, конечно, о чем мы ожидаем? Какие будут продажи? Никаких программ. Кстати, цена немаленькая. 4,2 за М-90. Чуть я сильно сомневаюсь. Потому что вот же конкурент, которого только что Дмитрий назвал.
4: Да, 4,2. Волга К5. Ну, в смысле К50.
8: Ну вот и вот это что такое? Как они будут конкурировать? Ну понятно, на чьей стороне, так сказать, будет... прибыль, так сказать. Понятно, кто... Жилих, по крайней мере, известная история.
4: У меня тут другой вопрос. Значит, по аналогии с Тинетом, вот, мы же уже начали разбираться в сортах вот этого всего, да? Значит, компания Cherry через многочисленные прокладки, значит, ставит производство здесь. У нас есть целый зоопарк вот этих суббрендов, которые локализуются в нашей стране, в Петербурге, в Калуге. Короче говоря, компания Cherry сворачивает свое представительство здесь. Они как бы продают машины через вот всякие схемы. Джили. Вот. Пока нет ответа на вопрос, уйдут они с рынка российского или нет.
5: А зачем им оставаться?
4: Есть предположение, что они будут продавать здесь машины, не входящие в модельный ряд нижегородского и белорусского автозаводов. То есть что-то, ну, экзотическое.
5: Может быть.
4: Да. Вариант первый. Вариант второй. Они будут пытаться продавать здесь свежие, обновленные модели тех машин, которые стоят на конвейере. Потому что у нас же как? У нас конвейерная жизнь автомобиля от 5 лет. Даже если это отверточная сборка, даже если это, ну, более-менее локализованная сборка.
5: Очень логично.
4: Ну, вот. Значит, BLG — это предыдущий... Господи, как его? BLG X50?
5: 50.
4: Да. Это предыдущая версия Geely Coolray. X70 – это предыдущая версия Geely Atlas. Это Geely Atlas Pro. В Нижнем Новгороде стоит актуальный Geely Atlas на конвейере. Пройдет пара лет, у китайцев появится свежая версия.

0: Короче говоря, белорусы в этом отношении работают вполне себе, с моей точки зрения, грамотно. И машины действительно хорошие. Я не думаю, что они... Ну, обо всех остальных что тут говорить? Это действительно вопрос, так сказать, опять же, того же самого маркетинга и продвижения.
1: Ну ладно, выдыхаем. Намечается, правда, любопытная конкуренция между BLG и Нижним Новгородом, Нижегородским автозаводом. Ну просто потому, что Волга К40 и BLG X70, ну это...
0: Там нужны программы. Между нами говоря, конечно, по такой цене покупать не будут, в общем-то. Потому что это дорого, реально, так сказать. Если вы локализуете сборку здесь, если вы какие-то компоненты начинаете ставить, которые произведены в России, ну, тогда мы вправе рассчитывать на то, что будут специальные скидки, какие-то программы и так далее, что машина будет доступнее. Это нормальная история, и мы ее ждем, но пока вот я, так сказать, не вижу ярких примеров. Хотя, с другой стороны, вот я смотрю, там Cherry, Tenet, Джейк, G6, вот, на котором я сейчас езжу. Ну, все-таки там есть выбор, есть ценовой диапазон. И реальные предложения, они, в общем, можно сказать, почти приемлемы. Ну, наверное, это хорошо, когда вот такая конкуренция. А главное, избыток. Слушайте, 400 тысяч машин до сих пор на складах. Ну и хорошо. Будем ловить скидки.
1: Ладно. Так что... Еще да. Посмотрим, собственно, по какой цене вот эти самые «Волги» появятся в автосалонах. Ну, просто потому что мы знаем...
2: Думаешь, они будут отличаться от тех заявленных, которые у нас сейчас есть?
1: Смотри, есть рекомендованная розничная цена, вот, а есть программы лояльности, скидочные программы.
2: А ты надеешься на то, что они будут ниже эти цены?
1: За кредит.
2: Я тебя понял, да.
1: За оформление каски, вот это все. Ну, просто потому что, например, вот разница между «Джили Манджаро» со скидками и «Джили Манджаро» по полной стоимости – 1 000 000 рублей. То есть со скидками его можно купить за 3,5, полная стоимость 4,6. Волга К5 пока заявленная цена 4,2 миллиона. Ну вот, как бы, скидки? А скидки будут?
0: А «Волга» по-русски там написано?
2: Нет, латиница.
0: Ах ты, черт возьми, вот была по-русски, я бы купил.
1: Зарегистрированный бренд, ну вот, к сожалению, вот так получилось. Никак иначе. Жизнь такова и никакова более. Ладно, что, поехали дальше, по машинкам пробежимся. У нас тут ввоз новых автомобилей в России через Киргизию вырос на 185%. Это автостат Сергей Целиков у себя в Телеграм-канале пишет. Прикольно же?
2: Ну, хорошо, вырос и вырос. Что тебе в этой ситуации так?
1: Назло Утильсбору. Причем,
2: ну, там, я думаю, все...
1: ввоз, значительная часть этого ввоза, это машины уже после утильсборной, уже 160 и более лошадиных сил.
2: Но есть люди, которые готовы платить.
0: Слушай, я, честно сказать, вот не понимаю, там же те же самые условия. Почему именно через Киргизию? Ну, я плохо знаю. Это надо у специалиста спросить. Почему именно через Киргизию? Удобнее, чем через Казахстан или Узбекистан или Армению? Или... Ну, Армения, понятно, так сказать, сейчас. Через другие каналы, чем просто из Китая.
1: Какие-то налоговые телодвижения там все еще не настолько плотно закрыты, и это позволяет пользоваться именно киргизским каналом для поставки машин.
0: Это тоже.
2: Легальные. Ну, конечно.
1: Тойоту везут. 27,5% от общего ввоза это Тойота. Ауди везут, Volkswagen, BMW. Джили, кстати, туда же.
2: Манжара, которая, да. BMW, ну что, все, что мы любим.
0: Смотрю, там
2: Зикры. Везут.
0: На первом месте RAV4, но она, по-моему, до 160 есть версия.
2: Есть, но это китайские Toyota, китайские RAV-ы.
1: Ага. Ладно, сейчас прервемся на 5 минут, потому что впереди новости рекламы. Я напомню номер, по которому нам можно писать 8-967-200-97-02. Мы принимаем сообщения по этому номеру в Телеграме и в Максе. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула.
1: Олег Осипов вместе с нами. В следующей четверти часа поговорим про Феррари. Там есть очень смешные новости. Оборжаться просто.
3: Программа «Мой автомобиль». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием.

0: чувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому «Фабрика здоровья» создала уникальный напиток, который так и называется – «Цикл Крепса». Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом – при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент «Цикл Крепса» претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
1: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
2: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках 10:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В эту субботу, 30 мая, в семейно-досуговом центре «Атмосфера» на Краснофлотской набережной 1 пройдет большая атмосферная ночь. Все аттракционы, луки парка, кинотеатр и ресторан семейного досугового центра «Атмосфера» будут работать до 2 часов ночи. А в гастробаре 1166 с 19 часов до 22 часов вечера будет звучать живая музыка в исполнении пианиста. Великолучане могут проверить репродуктивное здоровье по программе «Диспансеризация». Первый этап включает осмотр гинеколога. Пройти диспансеризацию можно в женской консультации или поликлиниках номер 1, 2, 3. Запись через госуслуги или в регистратуре. В поликлинике номер 1 также работает колл-центр 8 811 53 7 88 99. Великолукский боксер второго легчайшего веса Мухаммад Шехов заявил, что готов провести бой с абсолютным чемпионом мира японцем Наоя Иноуэ. Об этом спортсмен сообщил на пресс-конференции в преддверии турнира. Перед потенциальным титульным боем Шехов встретился на ринге с венесуэльцем. Их поединок за звание обязательного претендента по версии Всемирной боксерской ассоциации войдет в андеркард боя Дмитрия Бивола с немцем Айфертом на профессиональном ринге. Великолукский 33-летний боксер не знает поражений. На его счету 17 побед и одна ничья. В рейтинге Всероссийской ассоциации боксеров Шехов занимает 3-ю строчку в своей весовой категории.
2: О валютах.
3: Доллар 71 рубль 66 копеек, евро 83 рубля 29 копеек, юань 10.54.
2: О погоде.
3: В Великих Луках облачно, дождь, температура воздуха до плюс 13 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
5: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: Люсь, а Люсь. Вот примерно так будет звучать. Нет, я не... На самом деле, я не понимаю, как называть вот свежий Феррари, который на батарейках, который на 1000 лошадиных сил, и погуглите картинки, как это выглядит. Это очень странно, это предельно странно. Это называется Феррари Люся.
7: Ну, так и называй. Феррари Люся.
6: Я не могу, у меня язык не поворачивается.
7: Ну, мы об этом названии говорили уже, и говорили об этом Феррари. Ну, кто-то обязательно купит.
6: Мама дорогая. Короче, мы вернулись. Да, да. А вот сейчас обсудим, собственно, кто приложил руку к этому дизайну. Это Олег Осипов из Москвы, я Дмитрий Делинский.
7: Я Кирилл Манжула.
6: Значит, это люди, которые разрабатывали Apple Watch. То есть дизайн нового Феррари, Феррари на батарейках, на 1000 сил, дизайн Феррари с распашными дверями, как у Атома, дизайн Феррари, в котором спереди не капот, а антикрыло, то есть там вот между поверхностью, под которой спрятан двигатель, и тем, что вы видите, воспринимаете как капот, там можно засунуть голову человека, там дыра. Я не знаю, зачем это сделано, но, тем не менее, это сделано. И вот это разрабатывали дизайнеры, работавшие над Apple Watch. Я все сказал.
7: Нет, ты слушай, не все сказал. Цена стартует от 500 000 евро. 520 тысяч. Ну, это самое главное.
6: Ну и ладно. Я не знаю, как это будет продаваться. Я не знаю, зачем вообще это нужно в условиях мира, который возвращается к V8, Феррари на батарейках. Ну, это очень экзотическая затея. Очень.
8: Слушай, ну это знаете, как выглядит? Вот хотели вы, нате вам, подавитесь, понимаешь? То есть, ну понятно, что это никак не будет продаваться.
6: Сколько бабла было вложено в разработку вот этой штуки?
8: Слушай, Феррари может себе позволить.
7: А понимаешь? Чего так переживать? Чего так переживаешь?
8: А чем мы за них
7: переживаем? Твои деньги, нет, что ли, вложили?
6: А в итоге в разработку и в производство, в запуск на конвейер во всех этих машин, которые не будут продаваться, были вложены деньги, которые были получены от честных автовладельцев, которые вкладывали свои деньги в покупку машин с двигателем внутреннего сгорания.
7: Ничего не понял. Ну, окей, ну, поэтому я должен...
8: Ну, это что? Бизнес, они хотят, они вкладывают. Я думаю, что Аньели или кто там сейчас, так сказать, рулит, они своего не упустят. Ну, была зеленая повестка, надо было отчитаться. Ну, вот они вложили там и стратили пару миллиардов на то, чтобы выполнить социальный заказ. На самом деле, конечно, машина никому не нужна будет. Я даже не обсуждаю, насколько она симпатична или не симпатична. Да никакая.
6: Люся.
8: Она мне напоминает, извините, пожалуйста, азиатскую мыльницу. Вот так вот по взгляду на фотографии. Надо, конечно, живьем посмотреть.
6: Да, обязательно надо живьем посмотреть, но если посмотреть на нее сзади, то это да, это Феррари. Вот, это, ну, прям Феррари-Феррари.
8: Безусловно, конечно.
6: Если смотреть со всех остальных ракурсов, что ты такое?
8: Послушай, я вот посмотрел, сейчас я смотрю на интерьер, и это вообще не Феррари. Ни на секунду, понимаешь? Это какая-то, я не знаю, китайская, так сказать, машинка с монитором. Я не вижу, манитина есть там или нет? Наверное, есть все-таки.
6: Зачем он там нужен? Олег, вот единственная штуковина, которая вызывает у меня, ну, скажем так, какой-то, я не знаю, вот в будущем, возможно, эту штуку нужно применять на автомобилях, в которых значительная часть функционала завязана на мультимедийный экран. У него экран поворотный, его можно крутить, вертеть, наклонять, нагибать.
7: Ну,
8: насколько я вижу, там много кнопок еще реальных.
6: Да, физические кнопки. Вот, вплоть до того, что...
8: Это правильно.
6: Запуск двигателя у них на потолке, как у самолета.
8: Ну, да. Я какую-то машину недавно сел китайскую, там на потолке сигнал аварийной остановки. Какой дурак это придумал, я не знаю.
6: Французы.
8: Да нет. Слушай, я даже у французов такого не видел. Ну, бог с ним. Послушай, я не уверен, что это Феррари. Все-таки Феррари, вы меня простите, конечно, делала не в 2,5 секунды до сотни, а в том, что она должна впечатлять и звучать. А это вот, честно скажу, ну, проехать интересно, конечно, было бы, но так, чтобы впечатлять, не уверен.
7: Ну все, ну, ты, Дим, ты выдохнул?
6: Проехали, да?
7: Ну я-то да, я
8: да,
7: вообще...
8: конечно. Слушай, ну... они выпускают вместе с тем все-таки другие автомобили, которые вполне...
6: Да, себе... и у Феррари все хорошо в финансовом смысле, в отличие от того же Порше, например.
7: Ну они могут себе позволить экспериментировать.
8: Да, кстати, ну почему и у Ламборгини все не так плохо, должно заметить.
6: Угу, угу. Ладно, проехали. Давайте вернемся на нашу грешную землю. Мы тут пропустили. Наши власти всерьез обсуждают выделенки для мотоциклистов. Обсуждают на высшем уровне. Значит, в Минтрансе говорят, что работают над проектом поправок правил дорожного движения, который позволяет мотоциклистам передвигаться по выделенным полосам.
7: Зачем?
6: Для того, чтобы они не суетились, не наводили суету в междурядье.
7: У нас выделенки для кого сейчас нужны?
6: Общественный транспорт, такси.
7: У общественного транспорта есть что? Остановки.
6: Так.
7: Общественный транспорт останавливается примерно раз в 800 метров. И вот мотоцикл едет за этим автобусом, который останавливается каждые 800 метров.
6: И каждые 800 метров мотоциклист будет выстраиваться из полосы.
7: Это кому это нужно? Это мотоциклисту нужно?
6: А почему нет?
7: Да ну, я тебя умоляю. Не будет, ему это нафиг не нужно.
6: Так, цитаты. Значит, министр финансов Антон Силуанов внезапно. Мотоциклисты занимают мало места на дороге, а выделенные полосы обычно свободнее. И нужно узнать мнение водителя общественного транспорта и найти взвешенное решение по этому вопросу. Депутат Госдумы Алексей Журавлев. Как мотоциклист с многолетним стажем, безусловно, инициативу поддерживаю. Вне всяких сомнений, передвигаться по полосе общественного транспорта куда безопаснее, чем ездить в междуряде. Автомобилисты мотоцикл просто не успевают увидеть. Отсюда происходит большая часть аварий.
7: Да еще один маленький нюансик. Можно вот тому мотоциклисту, не помню...
6: Из Госдумы?
7: Из Госдумы. У нас среднее движение по городу у общественного транспорта сколько километров в час?
6: 20.
7: 20. А у мотоцикла?
6: 100.
7: Ну, да, хорошо.
8: Мы, между прочим, мотоциклисту тоже никто не запрещает ехать со скоростью 20 километров в час.
7: И они будут ехать со скоростью автобуса?
6: Они будут ехать со скоростью...
7: Они будут обгонять этот автобус, да? Вот,
6: да, да.
7: Выходить из полосы так, общественного транспорта, переходить в нашу обычную полосу, потом, значит, обратно возвращаться. Там, кстати, сплошные линии, как правило. Парадокс. Вообще, кому это надо? Зачем?
6: Кир, смотри, езда в междуряде – это сплошной обгон. Сплошной обгон. Опережение, не знаю, неважно, как называть.
7: Движение междурядье запрещено. По правилам дорожного движения.
8: Ну да, запрещено. Только
7: запрещено. Нет, сейчас я не об этом. Это запрещено.
6: Сложившаяся практика.
7: Сложившаяся практика. И то есть мы, зная, что это запрещено, но учитываем это, будем отправлять мотоцикл на полосу общественного движения.
6: Для того, чтобы общественного... он совершал меньше обгонов, меньше опережений.
7: Ему это не интересно. Ему нужно ему нужно ехать быстрее, чем едет поток. В этом его суть. В этом их фишка заключается. Понимаешь, в чем дело? А в общественном транспорте, я напомню, люди едут. А не будет ли мотоцикл создавать вообще аварийные ситуации для тех пассажиров, которых везет
6: автобус? А он не создает аварийные ситуации, передвигаясь в междурядье в пробке?
7: Понятно. То есть там создает, теперь и там будет создавать. Это за справедливость?
6: Мне кажется, он будет в полосе общественного транспорта создавать меньше аварийных ситуаций.
7: Ну, я с тобой совершенно не согласен. Он будет во-первых, это ему неинтересно. Там они ездить не будут, я в этом уверен. А во-вторых, все-таки это будет создавать больше проблем для людей, которые едут в автобусах.
6: Олег?
8: Я прошу прощения, да. Прошу прощения. Во-первых, все вы правы. И Дима, и Кирилл. Я просто хочу обратить внимание на то, что беды в этом нет. Если захотят они, пусть они ездят и там. Все равно они будут ехать там, где им выгоднее, где им быстрее. На самом деле, мне их жаль. Я вот всегда отношусь с большим...
6: Ну, скажем, потому что каждый сезон новенький.
8: Ну, да, и в этом дело тоже. И это действительно очень опасный вид транспорта. Что там говорить? Но я не вижу никакой беды в том, чтобы им разрешили ехать по полосам общественного транспорта. У нас, кстати говоря... Единственная страна в мире, где правый ряд движется быстрее, чем левый. Это я по собственному опыту знаю. Когда мне нужно доехать быстрее в Москве, я езжу с правой стороны, вы будете смеяться.
6: Нет.
8: Потому что слева стоят настоящие гонщики. Там, я не о возрасте говорю, так сказать, а о том, что они просто вот привыкли почему-то ездить слева. А одна девушка мне так и ответила. Я говорю, слушайте, здесь две полосы налево поворачивать. Вы можете и вот с этой, и с этой. Она говорит, я так привыкла. Все.
6: Ну, хотя бы...
7: Это аргумент.
6: Хотя бы с девушкой поговорил.
8: Да, слушайте, я вообще люблю общаться, когда время есть и возможности. Не по телефону.
6: Короче, поскольку время четверть часа к концу подходит, у нас есть предположение, что рано или поздно мотоциклистов допустят до полос общественного транспорта. Мы с Олегом не видим в этом ничего страшного.
7: А я считаю, что это неправильно. Я против.
6: Баба Яга. Га-га-га-га-га.
8: Так, а спросили, кстати, там только один мотоциклист принимал участие в обсуждении. Может, еще у кого-нибудь спросить? У них же есть, между прочим, даже какие-то группы, ассоциации, которые защищают интересы мотоциклистов.
7: Есть, есть, есть.
6: Все непременно. У нас, кстати, в Петербурге ассоциация мотоциклистов категорически возмущена тем, что их перестали выпускать на дороге общего пользования с перекрытием этих дорог общего пользования. Ну, просто потому, что раньше у нас открытие сезона сопровождалось пробегами мотоциклетными. А сейчас все.
7: Хватит. То есть для нам бегунов. И без них хватает перекрытий.
6: Для бегунов дороги перекрывают на 6-8 часов, а для мотоциклистов на пару часов нет. Извините, подвиньтесь. А это потому, что у нас в Смольном мотоциклистов поубавилось. Ладно, прямо сейчас прервемся. Олегу говорим спасибо.
7: Олег Осипов. Спасибо.
6: Давай, пока-пока.
8: Пока, всем удачи.
6: А впереди Игорь Маржаретта, автоэксперт, чаем-чаем на сайте ПМВД России.
2: Программа «Мой автомобиль».
9: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
10: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Группа одиноких китайцев однажды, в 2014-м, решила подпортить влюбленным День Святого Валентина и выкупила в одном из кинотеатров Шанхая все нечетные места, чтобы парочки не могли сидеть на соседних местах.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: Подростковые права все-таки могут появиться в России. Ну как могут? Должны появиться в плане мероприятий, утвержденных правительством по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года. Черным по белому написано, что МВД должно разработать законопроект уже в следующем году о подростковых правах водительских.
7: Нам Игорь Маржаретта, с которым мы сейчас на связи, прошлую передачу сказал, что в этом плане 70 страниц, да? Дима весь год теперь будет об этом говорить. Как каждый разговор с Игорем у нас будет посвящен одному из пунктов этого плана.
6: Игорь, как тебе такая перспектива?
13: Ну, поговорим, это важно.
6: Игорь Маржаретта.
13: Вопрос безопасности, это важно.
6: Автоэксперт, чем честный сайт ПМВД России, у нас на связи, мы вернулись. Всем еще раз здрасте.
2: Форсаж дня.
6: по-моему, лет 15 уже обсуждают вот эти самые подростковые права и никак не могут прийти по какому пути, что, мировой опыт какой.
7: Что такое подростковые права? Что они дают, какие возможности и какие ограничения у них есть по сравнению со взрослыми правами?
13: Вообще понятие подростковые права можно трактовать двояко. Первое, есть некоторые страны, по-моему, Израиль и еще кто-то, можно получить права в 17 лет. Но до 18 лет ты должен ездить с взрослым водителем, который рядом с тобой тебя страхует. И только 18 лет, если все нормально, значит, ты получаешь настоящие права и начинаешь ездить. Вот есть такой вариант.
6: Это если ты не вляпался ни в какое ДТП и не нарушал правилам.
13: Есть вариант номер два, который говорит, что выдаются права, но с ограниченными возможностями. То есть ты не можешь, например, ездить ночью. Ты не можешь возить более одного пассажира, там, ты не можешь перевозить грузы какие-то, там, прицепы таскать и так далее. Есть такой вариант. А есть вариант, который я в свое время изучал в Финляндии и в Германии. Там ученические права, так называемые, вводятся. То есть ты сдаешь экзамен после автошколы, и тебе выдадут не полноценную карточку, а несколько такую редуцированную, скажем так. Финляндия внимательно изучала, она действует от года до двух. И ты в течение этого времени ездишь, все время поддерживаешь связь с автошколой, в интернете все время рассказываешь, как ты ездишь, какие у тебя проблемы, тебе, если что, подскажут. И, в принципе, следят за количеством твоих нарушений. Если мелкое есть, это не страшно. Если серьезные, могут тебя вообще отозвать эти права и сказать еще раз, давай экзамен. Но потом, по окончании какого-то времени, допустим, ты встречаешься периодически со своим инструктором, он говорит, вы готовы. И дальше ты с этим самым преподавателем проезжаешь какой-то учебный маршрут, и он говорит, все, я за тебя ручаюсь. И ты получаешь настоящие права. Какой из этих вариантов изберут у нас, никто не знает. Вариант с ученическими правами в Советском Союзе был некоторое время, но потом от него отказались. Потому что выяснилось, что самое смешное в этой ситуации, человек получает права, кладет их на полочку, год не ездит. Через год приходит и говорит, у меня ни одного нарушения. Смотрит, действительно, ни одного нарушения. На тебе полноценные права.
7: Слушай, а зачем все это нужно?
13: Считается, что молодые водители опасны. Статистика этого не подтверждает.
6: Погоди. Имеется в виду, есть разница между молодым водителем и начинающим водителем. Условно говоря, человек в первые два года после того, как он получил права, он в 25 лет ведет себя так, а в 45 лет... Точно так же, получив только-только права, он будет вести себя уже по-другому.
13: Наверное. Ну вот речь идет о начинающих водителях со стажем менее двух лет. В среднем статистика по ним говорит, что число аварий с ними уменьшается. Но тут я могу сказать следующее. Молодые водители, как правило, все-таки в основной своей массе очень осторожны. Потому что у них еще нет опыта. Они еще боятся не разобраться в сложной ситуации, подтормаживают где-то там, я не знаю. Поэтому у них много мелких неучтенных аварий, которые не проходят по статистике ГАИ, зато фигурируют в статистике страховой компании, когда они говорят, о, молодые водители, они так аварийно опасны, надо поднять сумму, надо брать не 25 тысяч, а 225 тысяч, ну и так далее.
7: Так я и не понял в результате, нам это нужно? Ну, нужно, чтобы дети 17-летние получали что-то?
6: Вот ты когда на тротуар в центре Петербурга выходишь, ты оглядываешься по сторонам?
7: Конечно.
6: Почему?
7: Тут всякие самокатчики гоняют.
6: Как ты думаешь, самокатчики будут менее...
7: Ну, то есть, хочешь сказать, что все повально пойдут вот эти вот подростки сдавать на права, они тем самым хотя бы таким образом выучат правила дорожного движения и поймут вообще, что к чему и на чем они едут? Ты это хочешь мне сказать?
6: Почему нет?
13: Ну, не знаю. Нет, я, ребят, еще раз возвращаюсь к этим правам в 17 лет, сильно сомневаюсь. Ученические права для любого возраста на год. Ну, вопрос спорный. В Европе в большинстве стран эта практика есть. В других странах там, может быть, и нет. А в Америке там 16 лет можно получить права, но с ограниченными какими-то возможностями. Ну, просто каждая страна выбирает свой путь. У нас пока написано аккуратненько, там, типа, изучим опыт. Хотя, еще раз говорю, что опыт неоднозначный. Вот у нас сложилась такая система и сложилась. Надо ли ее корежить в очередной раз?
7: Я не уверен, что 18-летним можно права получать.
13: Тут у нас же все время говорят, что надо запретить 18-летним покупать спиртные напитки и сигареты, ага. А с 21 года вести. Ну, в 18 лет можно идти защищать родину, можно жениться, а самое главное, 18 лет можно избирать президента. Представляете, какая ответственность?
7: Представляю.
13: И депутатов. А вот пиво покупать нельзя.
7: Ну, если уж увеличивать срок, тогда на все. И на избирательный, но здесь сложный вопрос.
6: Короче говоря, инстинкт самосохранения, когда ты приходишь на избирательный участок, не так важен, как когда ты садишься за руль.
7: А когда тебя отправляют в армию, дают автомат в руки?
6: А там вообще не до инстинкта самосохранения, ты понимаешь?
13: Там командир сказал вперед и побежал.
6: Именно поэтому 18-летние, а не 38-летние идут в армию.
13: Давайте скажем еще раз, что вопрос этот сложный, но если написано, давайте изучим. Ну, давайте изучим эту тему.
7: Нам-то чего?
13: Тем более, что финансирование на это, как известно, дополнительного никто не выделил, и поэтому это будут изучать какие-нибудь общественники. Потом они скажут, а вот мы решили, что
6: погоди,
13: так.
6: Погоди.
13: А в Госдуме скажут, а мы думаем, что не так.
6: Я где-то видел, что МВД обязано уже в следующем году показать проект закона об ученических подростковых правах.
13: Ну, обязано, наверное, есть люди в МВД, которые будут заниматься этим. Но собирать мнение общественников, опять же, собирать круглые столы. Ага. В общественной палате. Я тут пару раз ходил туда, посидел, послушал. Я даже в какие-то комиссии там хожу.
6: Прикольно.
13: Ну, неважно.
6: Так, это... вернемся...
13: Я же за все хорошее против всего плохого.
6: К электросамокатам. Вернемся к больному нашему месту. Там же в той же самой стратегии, в плане мероприятий, черным по белому написано, что, значит, у нас регистрация. Развешивание номеров государственных, вот это все. И вот статистика подъехала, собственно, иллюстрирующая то, с чем наши власти вынуждены бороться таким способом. Почти 500 ДТП за 4 месяца с начала года, с учетом того, что у нас кикшеринговый сезон стартовал еще полтора месяца назад, 2 месяца назад. Вот, 500 ДТП на 8,5% больше, чем год назад, 521 человек пострадавший, 5 погибших. В 67% случаев виноваты люди, взявшие электросамокат в руки.
7: В ноги.
13: Вот, я к чему говорю? Ну да, статистика нехорошая. С другой стороны, вот те люди, которые работают в кикшеринговых компаниях, говорят, что у них вообще своя статистика, что улучшается безопасность. Все-таки ввели там в Москве там как-то верификацию, их отслеживают по камерам там, и так далее, наказывают серьезно, там внутренние штрафы есть. Но непонятно, что делать с людьми, которые ездят на собственных самокатах. А вот тут, вот в этом пункте этого плана ничего не сказано. А как мы будем миллионы этих самокатов, которые в частных руках находятся, заставлять повесить номера. И потом я уже вам говорил, и слушателям нашим неоднократно, что с моей точки зрения номер железный, во-первых, он страшно неудобен на маленьком самокате, а на моноколесе невозможен. А во-вторых, он травмоопасный, он торчит в стороны, его можно зацепить там, я не знаю, это уже прохожего. Не порвать ему штаны в лучшем случае, а то и нанести травму. Поэтому вот я говорю, что давайте тогда введем какой-нибудь в обязательном порядке чипирование этих самокатов при продаже.
6: Да чего уж там, давайте чипировать людей уже, в конце-то концов.
13: Это пока рано, это пока рано. Это, помнится, книжка такая была, там специальные гвозди в голову вбивали. Вот, у одного из наших классиков, вы не помните? Вот, короче, чипирование этих самокатов, по примеру того, как происходит уже в кикшеринге, и его видно там на экране компьютера, и при продаже записывается, что продали самокат Пупкину. Вот.
7: А что делать с теми самокатами, я задаю тебе...
13: Которые привезли раньше.
7: Я задаю тебе твой же вопрос.
13: А вот что делать с теми самокатами, которые завезли до того, это вопрос вопросов, потому что заставить задним числом миллион людей, а их по меньшей мере... Как говорит наша знакомая Ксения Эрмонт, их миллион, как минимум, на руках. Как заставить этот миллион людей свой миллион самокатов повезти в ГАИ и поставить номера? Не знаю, тем больше ГАИ просто захлебнется от такой волны.
6: Веселые времена наступают. Так или иначе, в ближайшем будущем наша с вами жизнь должна поменяться в связи с тем, что у нас не просто стратегия, у нас уже план. План по реализации этой стратегии на практике.
7: Игорь, последнее. Если будет контроль за самокатами, тогда они просто не смогут находиться на улице. Их будут ловить и штрафовать за то, что они никаким образом не зарегистрированы. В общем, просто...
13: А как их поймать? А как их поймать, если тоже человек хорошо едет на самокате, и за ним, представляете, бежит... Нет, едет в автомобиль ГАИ.
7: А у нас будет самокатный...
13: Или бежит полицейский, свистит в свисток.
7: У нас будут сотрудники ГАИ на самокатах, которые будут бороться с самокатами. Все, ладно, это мы пошли уже не в тот лес.
13: В разнос.
7: В разнос, все верно.
6: Во время Первой мировой гражданской войны, значит, были же самокатные войска. Правда, они передвигались. Слушайте, не на самокатах, а на велосипедах.
13: Были. Да, это называлось самокатные войска. Ну, в общем, я, помните, мечтал тут о том, что вполне возможно у нас появятся электроролики, куда там номер крепить. А потом аэродоски появятся, как в фильме «Назад в будущее».
7: Так, все. Игорь Маржаретта.
6: Автоэксперт. Чем общественный совет «Время этой России» был у нас на связи. Давай, Игорь.
7: Спасибо.
6: Хорошего дня.
13: Всем хорошей дороги. Берегите себя.
14: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Народный артист России Стас Михайлов о главном воспитании своих детей.
16: Они себя ищут, и это мне нравится. Гораздо хуже, когда ребенок просто лежа на диване в телефоне говорит: я ничего не хочу. Вот это страшно. Баловать девчонок, ну, наверное, да, я девчонок не могу им отказать, честно, не буду здесь сейчас лукавить. Ну, в каком смысле? Там они мне ничего не запрашивают. Купи там это, то. Ну, естественно, что ты делаешь. Но я по-другому как? Ну, если я папа их, ну, у меня даже мысль как-то, чтобы что-то не сделать. Понятно, что это, наверное, кто-то скажет, это неправильное проявление любви. Наверное. Но я в своей жизни делаю так. Не знаю, как Бог там управляет. Для меня самое важное, что я им говорю, главное, оставайтесь людьми, дружите, живите дружно с сестрой, чтобы не с одной, там, вы все. Вы должны все быть, вы понимаете, что мы там с мамой не вечны, но вот вы должны быть друг для друга опорой и надеждой. У каждого будет своя семья, но вы должны быть вместе. Самое важное, я пытаюсь им вот невидимой нитью везде проложить через всю их жизнь. Это, жить с Богом, и второе, семья. Понятие семьи должно быть у них вот между собой. Человек, который понимает, как жить в семье, он тогда будет жить в обществе, понимая как раз вот эти законы, проецируя на общество. Он будет понимать, что можно, что нельзя.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине? Чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда».
18: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера.
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
14: О важном.
19: Владимир Путин в статье «Россия и Казахстан. Союз в сердце Евразии» оценил объем капиталовложений России в экономику Казахстана в 30 миллиардов долларов. Статья была опубликована в преддверии визита российского президента в республику. Свыше 40% всех казахстанских юрлиц с иностранным капиталом. Это компании, созданные совместно с партнерами из России, отметил Путин. Российский лидер прибудет в Казахстан сегодня на 3 дня. Он проведет переговоры с президентом Касым Жомарт Такаевым и примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета.
14: О политике.
19: Александр Гуцан встретился в Пекине с министром общественной безопасности КНР. Генпрокурор России Иван Сяохун подписали договор о сотрудничестве. Соглашение предусматривает совместную работу ведомств двух стран в сферах противодействия киберпреступлениям, в том числе с использованием виртуальной валюты, борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также отмывания коррупционных доходов и оборота оружия. Кроме того, документ предполагает сотрудничество в области оказания странами правовой помощи по уголовным делам. Важное значение отведено договоренностям по координации совместных действий на международных площадках ООН, ШОС и БРИКС.
14: О происшествии.
19: Пилот погиб во время крушения Ан-2 в Казахстане. Авиакатастрофа произошла в Павлодарской области. По предварительной информации, самолет задел линию электропередач, сообщили в Минтрансе республики. На борту находились два члена экипажа. Второго пилота удалось спасти. Воздушное судно выполняло авиационно-химические работы.
18: Обо всем.
19: Организаторы Грушинского фестиваля решили в этом году его не проводить из соображений безопасности, сказано на сайте мероприятия. Грушинский клуб продолжит работу. Так, в феврале в Самаре пройдет зимний Грушинский, осенью состоится второй конкурсный фестиваль «Гитарная пристань». Также раз в месяц собираются песенные вечера «Грушинские четверги». Как сообщает Интерфакс, основной причиной отмены фестиваля стали риски, связанные с угрозой атак БПЛА. Фестиваль авторской песни ежегодно проходит в Самарской области с 1968 года.
18: О валютах.
19: Официальный курс доллара на сегодня 71 рубль 67 копеек, евро 83.30 и курс юаня Центробанка 10 рублей 55 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
20: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Над Севастополем сбили ракеты Storm Shadow и более 20 БПЛА. Повреждены многоэтажки и банк. НАТО создает новое подразделение для отправки в Латвию и Эстонию в рамках усиления восточного фланга Альянса. И как Казахстан готовится к приезду президента России Владимира Путина в Астану? Эти и другие темы подробнее в ближайшие минуты в эфире радио «Комсомольская правда» обсудим с экспертами в том числе. Ну а начнем сообщение о том, что ракета попала в здание Южного управления Центрального банка Севастополя. Загорелась крыша здания. В соседних домах от взрывной волны повреждены окна и балконы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Кроме того, как утверждается, повреждения были выявлены в соседнем многоэтажном доме и автомобилях, которые припаркованы неподалеку от Центробанка. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что утром 27 мая город подвергся налету украинских дронов, и, кроме того, противник ударил по Севастополю ракетами Storm Shadow. В результате инцидента никто из мирных граждан не пострадал, а еще раньше стало известно, что вооруженные силы Украины ударили ракетами по Таганрогу в Ростовской области. На прямой связи с нашей студией корреспондент «Комсомольской правды» из Севастополя в ближайшее время появится. Пока сообщу дополнительно о том, что в своем телеграм-канале Михаил Развожаев написал, что на лостовой ракет попала в здание Южного управления Центрального банка. Горит крыша, в соседних домах взрывной волной повредила окна и балконы. Ну и, кроме того, есть информация, пока официальная, хоть и скудная, что от падения обломков ракеты загорелись автомобили в Таганроге. Об этом тоже поговорим подробнее в ближайшие минуты. Ну а пока у нас на связи корреспондент «Комсомольской правды» в Севастополе Андрей Голодюк. Андрей, я приветствую вас. Здравствуйте. Расскажите, что известно к этой минуте.
21: Здравствуйте. Ну, это была непростая ночь для Севастополя, но, тем не менее, силы ПВО успешно отразили атаку на Севастополь. Было сбито более 20 беспилотных летательных аппаратов. На город была совершена атака и дронами, и ракетами. Это предварительно были Storm Shadow. И при этом во время атаки никто из людей не пострадал. Зафиксированы различные повреждения в разных районах города. В основном это выбитые стекла, поврежденные балконы, но также сильно пострадало здание Южного управления Центрального банка на улице Ласковой. Там была повреждена крыша, получается.
20: Угу. Что сейчас в городе происходит? Какая обстановка? Продолжаются ли удары беспилотниками или попытки это сделать?
21: Ну, атака началась вчера еще вечером, около 8 часов, и продлилась примерно до 5 утра. После чего уже был дан отбой. Сейчас специальные службы проводят обследование территории, которые пострадали, и, получается, проводится опрос, точнее, сбор жалоб от жителей, где были зафиксированы повреждения, чтобы комиссия оценила ущерб нанесенный, и после чего будут приступать к ремонту окон и балконов.
20: Еще раз повторю, Андрей, обстановка в городе сейчас какая? Продолжается ли работа там, магазинов, общественных учреждений?
21: В этом плане все спокойно, то есть отбой был дан в 5 утра, город работает стабильно, сразу городской же транспорт вышел на линию работать сразу после отбоя, и, ну, город живет обычной жизнью.
20: Андрей, как вы можете оценить ситуацию с вот этими налетами и волнами ударов по городу в последнее время? Есть ли вот без приборов заметное учащение?
21: Ну, почти каждый день есть тревоги. В основном дроны удается сбивать на подлете к городу, то есть это где-то над морем, либо над Крымом, тоже над морем. И периодически при больших волнах атак, конечно, до Севастополя долетают некоторые дроны, которые тоже ПВО сбивают, атаки участились. В целом люди это замечают.
20: В основном это происходит в ночное время или в дневное время также атаки замечаются вами?
21: Ну вот вчера в городе было 26 мая, проходили последние звонки. Ну, обычно линейки начинаются около 8 утра, и как раз вот около 8 утра была объявлена тревога. Короткая, силы ПВО быстро отработали, после чего линейки прошли как положено.
20: Скажите, пожалуйста, системы оповещения работают исправно? Что еще власти делают для того, чтобы обеспечить покой и безопасность граждан?
21: В этом плане Севастополю есть чем гордиться. У нас оперативно налажена система оповещения. Во всех районах города слышны достаточно громко сирены, объявления воздушной тревоги. Также губернаторы в социальных сетях по различным каналам оперативно передают информацию. Все в курсе происходящего.
20: Спасибо большое за ваше включение и оперативную информацию, которую донесли до нашей аудитории. На волне радио «Комсомольская правда» был корреспондент комсомолки в Севастополе Андрей Голодюк. Я добавлю, что за ночь средства ПВО сбили 140 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России, акваториями Азовского и Черных морей. Это доклад Минобороны Российской Федерации. За последний час информация официальная такова, что ВСУ атаковали Севастополь различными воздушными средствами, в том числе предварительно ракетами Storm Shadow. Дроны сбили в районе северной стороны Севастопольской бухты и бухты Омега. Также после атаки в Севастополе повреждены многоквартирные дома и административное здание. Ракета попала в здание Южного управления Центрального банка Севастополя. Горела крыша. В Энергодаре прозвучало больше 50 взрывов и зафиксированы сбросы из тяжелых гексокоптеров типа «Баба-Яга» и атаки FPV-дронов, но и также в результате атак в Энергодаре нет связи, часть города осталась без электричества. Ракета уничтожена в Таганроге при отражении воздушной атаки, из-за падения обломков произошло возгорание машин, 2 человека пострадали. И еще одна смежная тема в нашем эфире сейчас. НАТО создает новое подразделение, которое будет направлено в Латвию и Эстонию в рамках усиления восточного фланга Альянса, сообщает Рейтер. В блоке будет создана новая структура. Она позволит быстро перебросить войска в прибалтийские страны на случай войны с Россией. В Брюсселе уверены, что это позволит решить проблему ограниченной стратегической глубины и уязвимости региона. Тему эту продолжит в нашем эфире военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Читатели «Комсомольской правды», радиослушатели нашего радио «Комсомольского» наверняка уже знают, что Прибалтика насыщена иностранными войсками и боевой техникой, как охотничий патрон дробью. И все равно туда продолжают натовцы накачивать войска, прибывают туда Нидерланды, прибывают поляки, прибывают немцы. Вы знаете, количество войск в странах Прибалтики, в этих небольших, карликовых их называют, уже, по-моему, там произошло всякие разумные размеры и объемы. И вот потому в штаб-квартире НАТО в Брюсселе вдруг решили, что нужно создавать новый центр, потому что войск много, а штабы где-то далеко. Один где-то там аж в Германии, второй Польше. Надо еще один центр создать вот сюда, вот поближе к Латвии и Эстонии, что, собственно, уже и делается. Зачем это делается? Затем, чтобы приблизить центры управления непосредственно к натовским войскам, которые дислоцируются на территории прибалтийских государств. Это говорит о том, что НАТО совершенствует систему управления. Повторюсь, потому что войск уже так много, что центров управления не хватает. А тут же еще один аспект нужно учитывать. Потому что, в общем-то, натовские войска – это войска разнородные. Это войска, которые говорят на разных языках. Это войска, которые зачастую пользуются разными системами управления и разным уровнем, так скажем так, искусственного интеллекта. Потому сейчас идет вот такая вот реформа. Но тут вопрос, а зачем все это делается? Да вы это уже знаете наверняка. Это делается под старую, уже покрытую толстенным слоем нафталина, песню о русской, российской военной угрозе. Ну, вы знаете, когда НАТО пытается оправдать свое существование, и когда налогоплательщики европейских стран, которые входят, там НАТО спрашивают, а зачем вам, какие деньги нас вы берете? Они говорят, русские готовятся к нападению. Ну, действительно, Сергей Викторович Лавров однажды их назвал сумасшедшими, он был абсолютно прав. Но что? Теперь мы наблюдаем укрепление так называемого северо-западного фланга НАТО. Все это делается, безусловно, с банальным, надуманным, лживым, мошенническим объяснением. Россия скоро нападет. Ну что, тут же и другой аспект нельзя не учитывать, потому что со стороны Прибалтики запускаются украинские беспилотники на нашу страну. Видимо, кошка чует, что сало есть, и думает о том, что в России терпение не бесконечно. Пока Россия заявила, предупредила, что не запускайте беспилотники, иначе будем бить в воздухе. Я думаю, что может дойти до того, что будем бить и на земле. Равно где бы это ни было, или в Латвии, Литве, или в Эстонии. Потому что наше терпение не бесконечно. И, видимо, натовцы чувствуют, что могут получить от России оплеуху на этом фланге, потому и совершенствуют систему управления. Но нам это не помешает. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
20: Как Казахстан готовится к приезду президента России Владимира Путина в Астану, обсудим через 2 минуты в нашем эфире.
4: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
22: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
23: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических.
20: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. В студии Сергей Григорьев. И теперь поговорим о последних приготовлениях к приезду президента России Владимира Владимировича Путина. Они проходят сейчас в Астане. Напомню, что Путин посетит Казахстан с трехдневным государственным визитом и встретится с коллегой Касым-Жомартом Токаевым, в том числе и во время неофициального дружественного обеда, который пройдет в формате «Тет-а-тет». 28 мая, то есть завтра, запланированы двусторонние переговоры на высшем уровне. И, кроме того, российский лидер примет участие в мероприятиях в рамках ЕАЭС. Ну вот примерное расписание уже есть. Можно даже посмотреть, что будет происходить. То есть Владимир Путин совершит государственный визит, я подчеркиваю, государственный в Казахстан, и примет участие как раз в мероприятиях ЕАЭС. Это будет 28 и 29 мая, то есть завтра и послезавтра. Как утверждалось, в том числе и заявление господина Ушакова, Токаев лично встретит Путина, который прибывает в Астану вечером 27 мая, то есть сегодня, ну и также российский президент выступит на Евразийском экономическом форуме, это будет 28 мая. Президент России на пленарном заседании Евразийского экономического форума также даст оценку текущему уровню цифровизации и развития искусственного интеллекта в мире, а также в рамках ЕАЭС. Ну а Токаев даст государственный прием в честь визита Путина в Казахстан, встретит президента России российским триколором и совершающий торжественный пролет самолета. И визит Владимира Путина в Казахстан будет государственным, вопреки протокольной традиции, что и подчеркнет высокий уровень отношений. Владимир Путин и Токаев встречались уже 38 раз со вступления президента Казахстана в должность. Кстати, в делегацию Российской Федерации во время визита Путина в Казахстан входит более 30 человек, среди них и главы корпорации, и крупного бизнеса. Соглашение о создании первой АЭС в Казахстане по российскому проекту и за счет кредита анонсируют подписать в ходе визита президента России в Казахстан. Также президенты подпишут совместное заявление о 7 основах дружбы народов двух стран. Всего будет подписано 16 документов. Также президенты выступят с заявлением для прессы, и также Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума расскажет подробно об усилиях Российской Федерации по внедрению искусственного интеллекта. Это, конечно, не вся программа, я по основным пунктам пробежался, а у нас на связи политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников на прямой связи. Дмитрий Владимирович, я вас приветствую, здравствуйте.
8: Добрый день.
20: Дмитрий Владимирович, как вы можете прокомментировать и оценить важность и своевременность вот этого очередного визита российского президента в Казахстан, еще и такая массивная делегация с главами корпораций? На ваш взгляд, что последует за этим?
8: Ну, смотрите, Казахстан и вообще Центральная Азия находятся сейчас в сложном выборе разных внешнеполитических, внешнеэкономических векторов развития. Только что в Казахстане закончился саммит государств тюркского мира, и приезжал Реджеп Тайип Эрдоган и предлагал это направление для развития Центральной Азии. Там крайне позитивно его встречали. Большое внимание к Центральной Азии оказывают Соединенные Штаты, Европейский Союз с точки зрения развития железных дорог, с точки зрения развития энергетики. Отдельное внимание Китая и попытка построить, ну, предложение построить коридор поставки товаров из Китая через Центральную Азию, Каспийское море, Азербайджан, дальше в Турцию, в Европу, в обход России. И предложение России. В этой ситуации мы на центральноазиатском рынке, на центральноазиатском регионе конкурируем с очень серьезными, жесткими, активными участниками мировых процессов. И нынешний визит, такой представительный и такой серьезный, это заявка России на серьезнейшую конкуренцию в взаимоотношениях с Казахстаном, прежде всего, и с другими государствами Центральной Азии. Россия из этого региона не уходит, Россия в этом регионе продолжает отстаивать свои интересы, и мы участвуем в этой конкуренции.
20: Ну вот я вижу, что Китай входит в пятерку крупнейших инвесторов в мире, вообще об этом сообщают, да, российский инвестиционный вклад в экономику именно Казахстана в два раза, даже больше, чем в два раза, чем китайский. Там я посмотрел статистику, Россия 30 миллиардов инвестирует против 12 миллиардов долларов от Китая. Вот насколько, на ваш взгляд, это важный фон, и именно этим в том числе можно объяснить такую массивную делегацию, которая вместе с президентом летит, и есть ощущение, что будет подписан ряд очень важных договоров.
21: Да, конечно, для Казахстана российские деньги крайне важны, и несмотря на то, что Казахстан там последовательно выполняет санкции, введенные против России, ограничивает работу российских банков, там не все хорошо для работы российских компаний, но все равно инвестиции России крайне важны для Казахстана, поэтому будет теплый прием, демонстрация радушия российских триколоров в небе, там прием на высшем уровне. Ни в коем случае Казахстан не будет разрывать отношения с Россией, при этом развивая многополярность, многовекторность внешней политики. От России никто отказываться не собирается, поэтому и делегация очень большая, и прием будет очень высокий.
20: Скажите, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, ну, мы все помним времена, когда все немного по-другому воспринималось, мы думали о том, кто наш друг ближайший, у нас теплые добрососедские отношения, как это принято говорить на официальном уровне, но происходили события, и с ближайшими соседями и добрыми друзьями у нас менялись отношения. Вот, на ваш взгляд, сейчас с Казахстаном пока горизонт чист?
21: Ну, он чист пока, да, пока хорошее слово. Только что на прошлой неделе в Казахстане было принято решение в пользу «Нафтогаза» и удовлетворенный их иск к «Газпрому» почти на полтора

0: агентства Андрей Никитин. Он отметил, что лично поддерживает данное предложение, так как сам байкер. Однако при этом министр отметил, что данное решение требует тщательной проработки с точки зрения безопасности для всех участников дорожного движения. По словам Никитина, надо спросить водителей общественного транспорта, не будет ли им мешать движение мотоциклистов. По выделенным полосам сейчас передвигаются и водители такси. Вот что в разговоре с радио КП заявил председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
1: Мотоциклисты у нас и так ездят между рядами и по выделенке, где им вздумается. Ничего страшного в этом как бы и не происходит. А таксистов тоже не везде пускают. Да, то есть у нас половина выделенных полос сейчас в Москве закрыты. Плюс региональные, скажем так, полосы. То есть если московский таксист приехал в город Владимир или, я не знаю, в любой другой, там, в Воронеж, и проедется по выделенной полосе, ему придет штраф. А если владимирский таксист приедет в Москву, ему тоже придет штраф и придется оплачивать. Поэтому как бы они будут мешать автобусам. Ну, идет выделенная полоса, рядом сплошная. Автобус останавливается на автобусной остановке, и таксисты смирно стоят и ждут, потому что понимают прекрасно, что дальше висит камера и зафиксирует пересечение сплошной. И придет штраф. Мотоциклисты, они же поедут. Насколько это будет создавать какие-то, ну, аварийные ситуации, сейчас предсказать никто не сможет.
0: Вопрос движения мотоциклов по выделенке рассматривается уже много лет. Как рассказал руководитель объединения «Мото-Россия» Андрей Иванов, даже проводился эксперимент, который был вполне успешным.
2: Впервые мотоциклисты обратились к правительству о разрешении двигаться в полосах для общественного транспорта еще в 2011 году. Тогда и был в Москве произведен первый эксперимент, в рамках которого мотоциклисты нормально ездили и спокойно уживались с автобусами в одной полосе. Сейчас в автобусной полосе находятся не только сами транспортные средства, перевозящие много пассажиров, но и таксисты. Когда мы говорим о столичных, особенно столичных таксистах, мы понимаем, что их поведение на дорогах оставляет желать лучшего. Но при этом мотоциклисты зачастую гораздо более сознательные участники дорожного движения. Из-за введения автобусных полос в свое время сузились и остальные полосы, и практически исчезло так называемое междурядье. Когда мы говорим, что оно пропало, это значит, что мотоциклисты там ездить не перестали, а вот автомобилисты начали беспокоиться из-за того, что байки проезжают слишком близко к автомобилям. А ведь все дело в банальном сужении полос. Любой мотоциклист, увидев, что можно теперь спокойно, не нарушая, двигаться в автобусной полосе, выберет именно это направление движения. И уж точно будет гораздо более дисциплинирован, чем, например, водители такси.
0: В этом году, в середине апреля, Госдума отклонила законопроект, который, в частности, предлагал не штрафовать мотоциклистов за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. По мнению парламентариев, это перечеркивает саму идею выделенной полосы. Она создана, чтобы автобусы и троллейбусы могли ехать без пробок. Если туда пустить мотоциклы, общественный транспорт потеряет преимущество. Плюс это небезопасно. У автобусов и мотоциклов разная динамика. Автобусы медленные, часто останавливаются, а мотоциклы резкие. Совместное движение на одной полосе может привести к авариям. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда».
3: В России из параллельного импорта исключили десятки зарубежных брендов ноутбуков и комплектующих. Все подробности обсудим в эфире через 5 минут.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сейчас вы можете получить Стопинор совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «#125» и узнаете, как это сделать. «#125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна.

0: А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Получите Стопинор бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. Звездочка 125. И узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках 11:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В эту субботу, 30 мая, в семейно-досуговом центре «Атмосфера» на Краснофлотской набережной 1 пройдет большая атмосферная ночь. Все аттракционы, луки парка, кинотеатр и ресторан семейного досугового центра «Атмосфера» будут работать до 2 часов ночи. А в гастробаре 1166 с 19 часов до 22 часов вечера будет звучать живая музыка в исполнении пианиста. Великолучане могут проверить репродуктивное здоровье по программе «Диспансеризация». Первый этап включает осмотр гинеколога. Пройти диспансеризацию можно в женской консультации или поликлиниках номер 1, 2, 3. Запись через госуслуги или в регистратуре. В поликлинике номер 1 также работает колл-центр 8-811-53-7-88-99. Великолукский боксер второго легчайшего веса Мухаммад Шехов заявил, что готов провести бой с абсолютным чемпионом мира японцем Наоя Иноуэ. Об этом спортсмен сообщил на пресс-конференции в преддверии турнира. Перед потенциальным титульным боем Шехов встретился на ринге с венесуэльцем. Их поединок за звание обязательного претендента по версии Всемирной боксерской ассоциации войдет в андеркард боя Дмитрия Бивола с немцем Айфертом на профессиональном ринге. Великолукский 33-летний боксер не знает про На его счету 17 побед и одна ничья. В рейтинге Всероссийской ассоциации боксеров Шехов занимает третью строчку в своей весовой категории.
1: О валютах.
2: Доллар 71 рубль 66 копеек, евро 83 рубля 29 копеек, юань 10.54.
1: О погоде.
2: В Великих Луках облачно, дождь, температура воздуха до плюс 13 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
4: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Всех приветствую. И вот 27 мая, то бишь сегодня, вступил в силу обновленный перечень от Минпромторга. Что из этого вытекает? То, что в России из параллельного импорта исключены десятки зарубежных брендов, ноутбуков и комплектующих. И среди них такие, как Samsung, Intel, Asus и многие-многие другие. Изменения в перечне товаров, которые можно ввозить по серому импорту, имеется в виду, ну, то есть без разрешения правообладателей. Тут из списка и ноутбуки, и компьютеры, и жесткие диски, и мониторы, и другая компьютерная техника многих зарубежных брендов, там и Acer, и Hewlett-Packard, Fujitsu, Hitachi, IBM. Kingston, Samsung, Toshiba и так далее. Можно довольно долго все это перечислять, не будем тратить на это время. Из списка, кстати, исключили, ну, например, электрические бритвы Браун, средства для ухода за полостью рта, там, печатную технику и краску, игрушки и, кстати, ряд других товаров. А давайте обсудим необходимость именно такой меры, радикальной, на мой взгляд, и ее последствия. Ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин с нами на прямой связи. Ильдар Викторович, я вас приветствую. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: То, о чем многие говорили, наконец, хотя это неправильная, наверное, формулировка, свершилось. Наконец-то такое ощущение, что все ждали. Наоборот, надеялись, что не произойдет. Ну, то есть, правильно ли я понимаю, что в утвердившем изменении Минпромторги считают, что на российском рынке достаточно аналогов отечественного производства, ну, там, чтобы заменить перечисленные мной компьютеры, ноутбуки, прочую технику, и что мы сами каким-то образом такое уже где-то производим. Я вот что-то у нас зубных щеток даже не видел каких-то таких, которые могут конкурировать с теми же самыми уже упомянутыми.
6: Вы знаете, тут есть кардинальная... Вот ваша точка зрения, она абсолютно распространенная в обществе, но она очень далека от реальности. Что такое параллельный импорт? Параллельный импорт – это когда правообладатель, производитель не хочет поставлять в Россию товары. Угу. Мы наделили российские компании правом находить эти товары где-то за рубежом и поставлять их в Россию. Хороший пример – это Apple iPhone. Угу. Вот, или техника Apple в целом. Вот где-то наши дистрибьюторы в Дубае, в Китае, еще где-то находят эту технику, привозят, платят налоги и продают. Серым рынком это не имеет никакой взаимосвязи. Серый рынок сегодня – это не уплата налогов, отсутствие таможенной очистки и прочее, прочее. Поэтому товары там дешевле на 30-35%. Так вот, если компания из этого списка, можно вспомнить, Acer и Asus, они на потребительском рынке более-менее заметные, компания имеет право вернуться официально. Вот хотят они открыть представительство и поставлять, они могут это сделать. Либо они могут открыть контракт с российской компанией, дистрибьютором, наделить эксклюзивными правами или не эксклюзивными несколько дистрибьюторов, и те будут официально поставлять их технику в Россию, нести всю ответственность, соответственно, перед российским законодательством, перед потребителем и так далее. Что, собственно, в данном случае произошло? Acer и Asus вернулись в Россию. И для них параллельный импорт – это вредная история, потому что они будут конкурировать сами с собой и с техникой, поставляемой с разных рынков. То есть вот здесь мы переходим к тому, что потребительский рынок как раз-таки не страдает. Минпромторг четко это отслеживает. Если мы говорим о прекращении поставок по параллельному импорту ряда товаров, и тут надо четко понимать, что там не только бренд называется, там условный Samsung, но и конкретный товар, категория товаров, например, ноутбуки. Ноутбуки Samsung на российском рынке не представлены широко. Да, они есть, они не пользуются особой популярностью, никакого влияния на рынок это не оказывает. Берем американские компании HP, Dell. Корпоративный сегмент поставки ноутбуков, систем хранения данных, серверов и прочее. Здесь, в этом сегменте, Россия закрывает рынок для этих компаний. Либо вы возвращаетесь официально, что они вряд ли сделают из-за санкций, либо вы уходите окончательно. Сейчас продажи минимальные. И на корпоративном рынке, да, есть отечественные решения. Там ядро производит, система хранения данных, сервера производят больше 5 компаний. И такие решения должны покупать госкорпорации и государство. Поэтому, собственно, государство в этом направлении идет.
5: С этой стороны, с этой точки зрения, все логично и объяснимо. Но что касается там программного обеспечения, это, наверное, здесь мы сильны, да, и можем что-то такое подобное, чему десятилетие создавалось там на Западе, сделать. Но что касается материально-технической базы и что касается каких-то решений по железу, убирая вот этих представителей серого импорта, я, наверное, так скажу, да, не выплескиваем ли мы вместе с водой еще и младенца?
6: Думаю, что нет, по причине того, что сегодня фактически госкомпания или госкорпорация или любая компания с госучастием, они уже официально не могут покупать такую технику. То есть запрет действует уже несколько лет. Кто может ее покупать? Небольшие компании, небольшие предприятия, которые частные, которые по какой-то причине решили их покупать. Почему Минпромторг сейчас закрывает? В 2022 году было сказано совершенно артикулированно Минпромторгом и правительством совершенно четко. Мы понимаем, что в России стоит огромное количество информационных систем, построенных на оборудовании Intel, Cisco, HP, Dell, Hewlett-Packard, ну и так далее. И у нас будет переходный период, в течение которого мы просим вас подготовить переход на отечественное оборудование, которое есть и которое появлялось, и создать запасы того оборудования, которое вам нужно, если вы не можете заменить. Вот этот срок, ну, как мне кажется, уже больше 3 лет прошло. Мы можем уже по факту, даже 4 года почти, по факту заменять. Вот этот период закончился, и всех об этом предупреждали. Это не стало неожиданностью. Да, кто-то не подготовился, но это проблема конкретных компаний уже.
5: Да, и напоследок один очень важный вопрос. Если, скажем, турист российский решил съездить за границу и привезти себе два, не знаю, ноутбука Samsung, которые попадают в список Минпромторга, на таможне изымут или дадут ввести?
6: Да нет, вы для личного пользования можете привозить все, что угодно, то есть все, что не продается. Другое дело, что привести систему хранения данных для личного пользования, это, ну, там, ну да, больше человеческого роста.
5: Да, да. Понятно. Ильдар Викторович, благодарю вас за четкие, понятные разъяснения. Надеюсь, что большая часть аудитории «Радио Комсомольская правда» окончательно разобралась благодаря вам, в том числе, в этом вопросе. Ильдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, был с нами на прямой связи. Еще одна тема в нашем эфире – продажи энергетиков. В натуральном выражении в январе-марте снизились на 7% год к году, производство на почти 15%, и спад в этой категории прослеживается впервые после довольно длительного цикла роста. Сегмент долго был одним из наиболее развивающихся. Снижение спроса и производства связано с запретом на продажу продукции несовершеннолетним и ростом акциз, помимо всего прочего. Представитель одного из крупных производителей продуктов питания отметил, что ограничения действительно работают, покупателей стало меньше. Все подробности в сюжете моего коллеги Василия Воронина.
7: Продажи и производство энергетиков в России резко снизились. В январе-марте 2026 года продажи таких напитков в натуральном выражении упали на 7% год к году. Снизилось и их производство. Почти на 15% год к году, до 320 миллионов литров. Падение спроса и производства связывают с законом о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним и повышением акциза на сахаросодержащие напитки на 10%. В частности, об этом в интервью Радио КП заявил руководитель общественной организации «Клуб профессионалов алкоголя» рынка, доцент кафедры менеджмента РАН ХИКС Максим Черниговский.
8: Те запретительные на самом деле меры, которые в течение уже нескольких лет вводятся на территории Российской Федерации в отношении энергетиков, хочу подчеркнуть, как алкогольных, так и безалкогольных. Те законодательные решения, которые осуществляются в отношении энергетиков, если говорить о их розничной продаже, я считаю, во всех отношениях это как бы конструктивные меры. Почему? Потому что все-таки энергетики, учитывая высокое содержание того же кофеина, это далеко не самые полезные все-таки в массе своей продукты, да, и, что называется, сердце разрывалось, когда вот до недавнего времени несовершеннолетние, вот даже дети приобретали вот энергетики, пусть и безалкогольные, их, соответственно, потребляли, это было не дело. Действительно, в общем, объемы производства и розничных продаж, как я уже сказал выше, энергетиков снижаются, это во всех отношениях объективная ситуация.
7: Из-за роста акциза увеличилась розничная цена напитка. Так, в январе-марте 2026 года стоимость банки составила в среднем 260 рублей, что на 16% больше, чем год назад. Надо отметить, что энергетические напитки вредят здоровью. По словам врачей, энергетики содержат в себе большое количество добавок, и при их чрезмерном потреблении человеку могут грозить серьезные последствия. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.
9: сожалению, вот эти энергетические напитки, это такая адская смесь достаточно серьезных ингредиентов, там огромное количество углеводов, выбивает огромное количество инсулина, и если в какой-то момент избыток сахара приводит к тому, что инсулина очень много, может возникнуть состояние гипогликемии. Следующий момент – это химический кофеин. Это не натуральный кофеин, который есть там в чае, в кофе, а это химические активные вещества, их там достаточно много. Это может вызвать остановку сердца просто за счет того, что возникнет тахикардия неуправляемая.
7: Татарстан и Свердловская область стали одними из первых регионов России, где ограничили продажу энергетиков в образовательных, медицинских, культурно-спортивных учреждениях и во время массовых мероприятий. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
10: Реклама. Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
1: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
11: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
12: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Давайте сегодня поговорим на очень важную тему, актуальную для миллионов наших слушателей. По возможности отложите ненадолго домашние дела и послушайте нашу программу. Можно ли снять пелену с глаз, вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так что сегодня предлагает наука, чтобы постараться избежать этого? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом по разработкам новых технологий Богдановой Верой Алексеевной. Здравствуйте.
14: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вначале я хочу рассказать историю девочки из крестьянской семьи, которая предсказала множество эпохальных событий. Ее имя знает весь мир. Ванга. В 12 лет она начала стремительно терять зрение. Размытые очертания предметов, двоение контуров, туман и пелена перед глазами. А в 14 ослепла совсем. По одной из версий, это могло произойти из-за болезни глаз, глаукомы, лечить которую тогда просто не умели. Ведь народные средства здесь, увы, не помогут. В отличие от современной медицины, которая сегодня может вылечить глаукому, катаракту и другие заболевания глаз.
13: Согласен, с вами наука не стоит на месте. Но как же в итоге ученые к этому пришли?
14: Давайте разберемся. Ученые задали вопрос: что видят слепые люди? Удивительно, но большинство из них не живет в кромешной тьме. Их зрачки могут реагировать на яркий свет. Оказывается, в глазах даже слепых людей есть специальные светочувствительные клетки, так называемые палочки и колбочки. Колбочки дарят нам цветное и центральное зрение, а палочки обеспечивают черно-белое, периферическое и сумеречное восприятие. Ученые провели эксперимент и выяснили, что под действием красного света увеличивается активность палочек. Участники эксперимента, 40 лет и старше, ощутили заметное улучшение зрения. В частности, улучшилась способность распознавать цвета, к примеру, синий. А ведь именно к синей части спектра с возрастом восприимчивость падает больше всего. Таким образом, исследование показало, что волны красного света могут значительно улучшить зрение, особенно у людей в возрасте. Они подзаряжают энергетическую систему сетчатки глаза и помогают людям лучше видеть. А главное, такую терапию можно проводить даже дома.
13: То есть на основе этих исследований появились технологии, которые направлены на оказание помощи при проблемах со зрением, и эти технологии доступны простым людям.
14: Совершенно верно, и они доступны как никогда прежде. Феноменальное открытие ученых помогло создать потрясающий светоимпульсный аппарат для домашнего применения, уникальный по своим лечебным свойствам, который применяется миллионами людей с плохим зрением. Увидеть мир своими глазами. Self-Dox Vision или просто Vision.
13: Как ученые создали его? И представители каких стран участвовали в его разработке?
14: Vision – это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики заболевания глаз. Его создатели пошли дальше эксперимента и усилили форму, добавив к красному еще зеленый и синий цвета. Это просто потрясло мир офтальмологии и перевернуло привычное представление о лечении глазных заболеваний. Поистине, такого еще не делал никто. Можно смело сказать, что с изобретением аппарата Vision в медицине началась новая эпоха, в которой люди с проблемами зрения наконец-то получили шанс видеть без операций и лечиться дома. Есть еще одна хорошая новость. Аппарат Vision производится в России, поэтому доступен по цене. Согласитесь, это очень здорово. Кроме того, Vision является медицинским изделием. Это важно, ведь мошенников сейчас очень много. Узнать подробности об уникальном аппарате Vision и самое главное, заказать его можно...
1: Активные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
15: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
1: Реклама.
16: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
17: «Комсомольская правда».
18: Читайте в еженедельном выпуске. За тайный развод с Машей Распутиной требуют 69 миллионов рублей. Ежедневный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака. Девушка впала в кому и прожила там вторую жизнь. Газета в продаже с 27 мая.
19: Для лиц старше 13 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве полдень.
17: В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
17: Об атаках.
19: После ночной атаки на Севастополь есть двое пострадавших, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Выяснилось, что у женщины травма глаза, у мужчины перелом и закрытая черепно-мозговая травма. Ранее утром губернатор сообщил, что Севастополь атакуют ракеты и БПЛА. Одна ракета попала в здание Южного управления Центрального банка. Также повреждено административное здание, которое давно не использовалось, а в жилых многоквартирных домах ударная волна побила окна. Сейчас на месте идут работы по ликвидации последствий атаки. По данным Минобороны, за прошлую ночь средства ПВО сбили 140 беспилотников ВСУ над российскими регионами.
17: О нововведениях.
19: В России вступил в силу обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, сообщает РИА Новости.

0: области. Из перечня, утвержденного Минпромторгом, пропал ряд электротоваров, в частности, компьютер Asus, IBM, Intel и Samsung. В списке также отсутствуют нишевые парфюмерные бренды. В Минпромторге пояснили, что для исключения товаров из перечня параллельного импорта необходимо производство локализованной в России продукции или наличие в стране ее аналогов. В связи с этим список постоянно изменяется.
1: О судебных делах.
0: За кальян на куличе москвичке дали 3 года и 25 дней колонии. Суд признал девушку виновной в оскорблении чувств верующих. Наказание назначили по совокупности с прошлым приговором, когда она получила 3 года условно за хранение наркотиков. 27-летняя Ксения Белоусова использовала кулич для кальяна в баре на Сретенке. Она записала это на видео и выложила в соцсети. Когда публикация разлетелась по СМИ, девушка извинилась, но против нее возбудили уголовное дело.
1: О мошенниках.
0: Детей и подростков пытаются вовлечь в противоправную деятельность через игровые покупки и аккаунты, предупредили в МВД. А ребенку предлагают выполнить простое задание, например, перевести деньги на игровую валюту или бонусы. После этого злоумышленники заявляют, что средства якобы ушли на запрещенную деятельность и начинают шантажировать подростка, угрожая уголовной ответственностью, публикацией переписок или компрометирующих материалов. В МВД советуют сразу прекратить такое общение, сохранить переписку и обратиться в правоохранительные органы.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара сегодня 71 рубль 67 копеек, евро 83.30 и курс юаня 10 рублей и 55 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Владимир Зеленский отдал приказ о подготовке страны к еще 2-3 годам боевых действий, сообщает «Экономист». Девушку, сделавшую кальян на пасхальном куличе в московском баре, приговорили к 3 годам и 25 дням колонии общего режима. В России могут разрешить регистрироваться в апартаментах. Эти и другие темы подробнее в ближайшие полчаса в нашем эфире. Начнем с того, что миссия Международного валютного фонда прилетела на Украину, ну, не прилетела, приехала, для обсуждения программы расширения финансирования на более чем 8 миллиардов долларов. Это более 580 миллиардов рублей, если переводить на наши деньги. И вот в этом году планируется пересмотреть ее условия, благодаря чему Киев может дополнительно получить еще почти 2,5 миллиарда долларов. Ну, это 180 миллиардов рублей, если округлять. И Владимир Зеленский также отдал приказ о подготовке к страны к еще 2, а то и 3 годам боевых действий, пишет «Экономист», ссылаясь на правительственные источники. По их оценкам, нет убедительной причины, почему Киев не может воевать так долго, пишет издание. И источник также заявил, и приводит его цитату на страницах «Экономист», как бы плохо все ни выглядело, мы справимся. Конец цитаты. Также в публикации отмечается, что Украина выживет, хотя и будет запятнана милитаризмом и военной коррупции. Давайте обсудим эти сообщения. На связи кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникации и аудиовизуальных искусств МГИТ Юрий Кот. Юрий Владимирович, я вас приветствую. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, аналогично.
2: Юрий Владимирович, судя по вот этим заявлениям, как минимум Зеленский, один, а то и весь его офис и соратники, и Запад, который за ними стоит, уверены, видимо, что у Киева будут деньги и ресурсы на войну, которых хватит, ну, на 2, а то и на 3 года. Насколько вообще такие мечты могут сбыться, на ваш взгляд?
3: Ну, все дело в том, что, конечно же, это не Зеленский отдал приказ, а ему отдали приказ. Он его выполняет, ретранслирует. Это не самомыслящий человечек, это просто такой петрушка на руке у Запада. Но они, очевидно, хотят еще проверить Россию на крепость, на нашу возможность, способность продолжать воевать. Причин там несколько. Отсутствие какого-то активного локального прорыва на фронте – раз. Внутри России периодически там возникающие голоса недовольства – два. Вот. А это значит, что они могут попытаться столкнуть нас внутри России в гражданское противостояние. Они так закидывают какие-то шары. Ну, мы отбиваемся, слава тебе, Господи. Ну, а так, Конечно, они в планах у Запада, да, действительно, еще 2-3 года с нами потягаться на авось. Знаете, авось получится, но у них что-нибудь досоорудить. Ну, мы это тоже прекрасно понимаем. Украинский народ, кстати, надо сказать, никто вообще, в принципе, не спрашивает граждан Украины, исторических русских малоросов. Их просто бросают в топку для того, чтобы вот эти 2-3 года еще Зеленский, будучи нелегитимным, пробыл у власти, чтобы Запад пытался хоть чучелом, хоть тушкой, но что-нибудь протолкнуть какую-нибудь неурядицу в России. Ну, вот. А люди, обычные люди, ну, их продолжают ловить на улицах, их продолжают бросать на фронт. Вот. И эта ситуация кардинальным образом, по мнению Запада, меняться не будет. Вот. Ну, а дальше, как говорится, там или потешах, или ишак. Вот, в данной ситуации или вопрос с Путиным изменится, или ишак Зеленский сдохнет. И для них это не принципиально. В общем, здесь идет серьезная, достаточно серьезная такая работа со стороны Запада. И опять же, появление того же МВФ в Киеве, тому подтверждение. То есть они, да, действительно, получить там, как они там затеяли эту аферу про 90 миллиардов в Украине, которые они там хотели бы протолкнуть, не сильно получается, потому что все больше стран в Европе пытаются выходить из этой позиции и не поддерживать ее. Ну, значит, будут пытаться через МВФ. МВФ – это известная структура Запада по колонизации стран и народов. Ну, вот они там периодически, там выдвигая условия и, прежде всего, давая деньги не просто там под проценты, а под политические регламенты, под регулирование политики государства. Ну, вот они, очевидно, экономика большого значения здесь не имеет. Для них экономика – это просто инструмент для продвижения своих колонизаторских целей. Чем они и занимаются? Сегодня приехал в Киев на поезде, понятно, там, проведя определенные ревизии, уверяю вас, будут смотреть, мерить температуру пациента, насколько он жив или мертв. Вот, и что можно будет с него поиметь? Знаете, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсть и клок.
2: Да, а как говорят в Британии, с паршивой овцы хоть five o'clock. Юрий Владимирович, а вот причины, упомянутые Зеленским, я вижу, это он упомянул фактический срыв мирных переговоров, это и подтверждают, кстати, я так понимаю, что в правительстве Украины, отказ России идти на компромиссы, постепенное сворачивание участия штатов в переговорах. А также упомянуто вот такое выражение, что Россия собирается выйти к границам Донбасса до осени. То есть очевидно, что договариваться там не хотят или им запрещают это делать?
3: Ну, слушайте, а как можно наркоману запретить не пользоваться наркотиками, если они у него лежат перед носом?
2: Но связать здесь, по рукам и ногам.
3: Как же они могут его вязать, если они, наоборот, специально для этого его и подсадили на иглу? Поэтому здесь ситуация, вопрос достаточно риторический, на мой взгляд, с вашей стороны, потому что нет там желания и необходимости. Даже те же американцы, о которых говорит Зеленский, что они якобы постепенно отползают, если бы они действительно хотели мира, да, то есть то, что они якобы декларируют, давным-давно бы это уже сделали, но нет, они продолжают прикуривать на этой теме, опять же, те же старлинки и так далее, все это используется. Это все, слушать Зеленского, надо все это делить надвое и смотреть, как говорится, между строк. А между строк все достаточно просто, на мой взгляд, и ясно. Война до последнего украинца, Зеленский сидит в кресле президента, пока его не грохнут, причем вполне вероятно, что это могут сделать и свои, обвинив в этом Россию. Ну, а дальше, как говорится, там посмотрим. Вообще, я вам скажу честно, когда на Западе там или тот же Зеленский пытаются мерить такими отрезками 2-3 года, слушайте, да, они не могут и один день толком померить, потому что они сейчас находятся, вот та же Европа, накануне сумасшедшего экономического кризиса, не только из-за того, что они натворили в отношениях с Россией, но и из-за ситуации в Ормузском проливе. Дальше мы понимаем, что на Украине негодование все равно жителей растет. Понятно, что их утилизируют, но рано или поздно все равно этот нарыв взорвется. Поэтому какие 2-3 года? Ну, тут бы до осени, как говорится, дожить, а там еще посмотрим, чем это закончится. В войне городов, которую устроил Запад с нами, и то, что совсем недавно продемонстрировала Россия, ударив по Киеву, и опять же потом звучавшее заявление Лаврова, да и того же Рубио, который, оттеняя наше заявление, тоже что-то там говорит. Мы понимаем, что ситуация будет только усугубляться, а это столица Украины, как говорится, это стержень Опять же, там разные со стороны украинцев звучат, украинских политиков, прогнозы, как дальше будет развиваться ситуация. Но точно могу сказать, что до осени ситуация может кардинально измениться по многим направлениям. Вот. И то могущество, которое пытается из себя выдувать Зеленский, ну, это мнимое могущество. Да, он, безусловно, достаточно окреп за эти годы. Там 7 лет в кресле президента, из них 2 года, будучи уже незаконным, но все равно президента. Это все равно дает какие-то свои плоды. Вот, тем более, что Запад понимает, что он для них достаточно удобная фигура, готовая на все. Человек, у которого нет ни принципов, ни совести. Ну, разве это не мечта любого кукловода? Конечно же, мечта. Поэтому мы говорим с вами сейчас короткий отрезок. Давайте до осени померяем. А дальше, что будет в следующем году, слушайте, я думаю, что ничего хорошего Украине это не сулит. Потому что помимо черной зимы, о которой все там говорят, я думаю, что это лето тоже будет для них черным.
2: Да, про Европу вы тоже правильно говорите. Тем более, что там прогнозируют очень и очень жаркое лето. И, естественно, цены на энергоресурсы из-за того, что будут использоваться в том числе и кондиционеры, и холодильники активнее, пойдут вверх, и там тоже будет интересная ситуация к осени, потому что газовые хранилища тоже немножечко опустошаются, к зиме нужно готовиться, и как все это одно на другое наложится на фоне того пресловутого Эль-Ниньо, который все многие давно ждут, тоже довольно интересный момент, это не черный лебедь, но, скажем так, уже темно-серый. А вот, на ваш взгляд, почему пошла череда новостей из Украины о подготовке тыловых городов, тыловых, я подчеркиваю, целых регионов круговой обороне. При этом власти уверяют, что украинская армия сумела остановить российское наступление и освобождает сотни километров своей территории. Здесь логики никакой нет, таким образом отвлекают от коррупционных скандалов населения Украины.
3: Нет, не только. Конечно же, есть одна из целей – это отвлечение от коррупции, связанной там с окружением Зеленского и всей верхушки Украины. Ну, а вообще, конечно, да, вы абсолютно правы. Причинно-следственные связи – это не самый лучший конек украинской медиапропаганды. Вот, а с одной стороны, они вроде как говорят, что остановили, с другой стороны, готовятся к обороне. Но оборона, понятно, объективно. Они понимают, что с таким раскладом, ведь они как сделали ставку, что сейчас, вот как, если не будет хватать украинцев, они завезут мигрантов. Но мигранты ехать не хотят воевать особо туда. Дурных нема, понимаете. Они понимают, что как бы за длинным рублем обычно ездят мигранты, а не для того, чтобы помереть во славу Зеленского. Поэтому здесь с народонаселением вопросы, с мигрантскими потоками желающих воевать вопросы. Ну, а в принципе никто же, опять же, ни зиму, да, ни следующий год не отменял. Поэтому я думаю, что это все фильки на грамотах.
2: Да, Юрий Владимирович, благодарю вас за ваше время и размышления. Юрий Кот, кандидат философских наук, был с нами на прямой связи. Мы обсудили последние новости вокруг Украины. Девушку, сделавшую кальян на пасхальном куличе в московском баре, приговорили к 3 годам и 25 дням колонии общего режима. Подробнее через 2 минуты.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что? В Охотском море, недалеко от Магадана, расположен остров Недоразумение. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
2: Главная тема дня в эфире «Радио Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждение новостей. И еще одна девушка, которая сделала кальян на пасхальном куличе в московском баре, приговорили к 3 годам и 25 дням колонии общего режима. У 27-летней Ксении Белоусовой, к слову, уже есть условный срок – 3 года за хранение 5 граммов наркотических веществ. Именно поэтому гособвинение просило назначить ей суммарное наказание в виде 3 лет и 2 месяца лишения свободы. Ее признали виновной в оскорблении религиозных чувств верующих. На заседании суда девушка принесла характеристики, дипломы и свидетельства о крещении, сказала, что регулярно посещает церковь и ценит все, что с ней связано. На вину свою она признала и раскаялась.
8: Я Белоусова Ксения Игоревна, 02.02.1999 года. Раскаиваюсь в своем поступке, то, что я сделала кальян на куличе и выложила это в Инстаграм. Я не хотела задеть ничьи чувства и никого не хотела этим убить. Я очень раскаиваюсь. Приедете, обещаю такого не делать, и этот поступок был сделан.
2: Ну, судя по всему, это раскаяние помогло не сильно или, наоборот, помогло. Давайте и этот тоже момент проясним. У нас на связи адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Князев и партнеры Андрей Князев. Андрей Геннадьевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
2: По вашему опыту, что вы можете сказать нашей аудитории? Вот признала вину девушка, раскаялась и получила срок в 3 с лишним года колонии общего режима. А если бы не раскаялась, срок был бы большим?
9: На самом деле там и просил прокурор, и ее приговорили к 200 часам обязательных работ. Но так как она была на условном сроке, то судья не могла ничего сделать. Вот эти 3 года условно, они превращаются в реальные тогда, когда человек совершает преступление, там иногда даже административное правонарушение. Поэтому судья просто вот эти 200 часов перевела в 25 дней. Она назначила минимальное наказание. Думаю, что тут разницы бы не было. Признала вину, не признала вину. У ней 3 года, считайте, за наркотики. За это ей дали 25 дней, так скажем.
2: Андрей Геннадьевич, то есть получается, что здесь по совокупности, да, если бы не было вот этого срока за хранение наркотических веществ, которые были у нее обнаружены, если бы не вот этот срок условный, который у нее был, все могло бы пойти совсем по-другому, и вот это раскаяние, возможно, сработало бы, если бы это было в первый раз, несмотря на все характеристики, там, сертификат о крещении и так далее.
9: Совершенно верно, ее бы, скорее всего, до 99% оставили бы на свободе, как ее оставили и первый раз на свободе. Это, наверное, такое предупреждение. Часто у нас люди понимают условный срок такой, что вроде отпустили, и я иду. Но надо быть крайне аккуратным, на зеленый свет улицу переходить, а не выставлять, так скажем, там, ну, оценочные, так скажем, вещи там в интернет и так далее, которые могут быть по-разному оценены, ты ходишь, в общем-то, под дамокловым мечом. Поэтому, конечно, девушке стоит только посочувствовать, а всем остальным вести себя осторожнее, особенно если вы находитесь вот на испытательном, на условном сроке.
2: Андрей Геннадьевич, я хотел бы уточнить. Вот если у человека, не дай бог, испытательный срок, вы упомянули, надо на зеленый свет дорогу переходить. То есть если вдруг вас остановят сотрудники там, ДПС или ГАИ, если вы переходили на красный свет светофора или в неположенном месте, у вас есть условный срок, то это отягчающее обстоятельство?
9: Это не отягчающее обстоятельство, но служба исполнения наказаниями, которая надзирает за человеком, который условно осужден, она в любой момент может выйти в суд с предложением, так скажем, условный срок превратить в реальный. Ну, может, я утрирую насчет пешеходного перехода, но если человек попадает в пьяном виде за мелкое хулиганство, то таких случаев полным-полно. То есть Федеральная служба исполнения наказаний выходит в суд, что человек не соблюдает, совершает административные правонарушения, там, пьянствует и так далее. То есть, ради бога, превращается это в реальное. Надо быть очень осторожным, потому что государство тебе дало возможность исправиться на воле. Вот, ну, если ты после этого там как бы кальяны делаешь и так далее, ну, ты рискуешь.
2: Я думаю, что здесь дело даже не только в том, каким образом это средство для употребления табака было изготовлено в святой для православных праздник, да, там еще и соответствующие слова были в комментариях к этому посту в запрещенной социальной сети, да, которые как раз являлись, на мой взгляд, не меньшим триггером для верующих, чьи чувства были оскорблены, и подтвердил это суд. Я, к сожалению, или к счастью, не буду воспроизводить эти слова, которые были написаны в нашем эфире, но я хотел бы упомянуть вот еще какую вещь. Одни из последних слов, прежде чем девушку увезли в СИЗО, приводит один из телеграм-каналов, и тут вот что: «Вину я по-настоящему признал, раскаиваюсь, теперь знаю, насколько важны атрибуты Святой Пасхи. Я верующий, хожу в церковь, моя семья, папа, брат, участники СВО, я трудоустроен, и у меня была подработка, прошу наказание в виде штрафа». Вот что сказала Ксения Белоусова. То есть папа и брат участники СВО, а вот такая у них сестра, это как в семье не без урода, что ли, получается? Я понять не могу. Как такое происходит? В вашей практике такое часто?
9: Ну, мне кажется, тут не стоит все-таки преувеличивать человеческую глупость. Я не думаю, что у нее действительно было желание оскорбить верующих. У нее было желание, как это называется,
2: хайпать. Да-да-да, поймать хайп. Ну, понятное дело, да.
9: Совершенно стать известной и так далее. Ну, надо понимать, что не на всем мы можем ловить на националистических каких-то вещах, на религиозных, их лучше вообще не трогать. Потому что действительно, как бы, да, оскорбиться могут многие, и вот, как мы видим, у нас, может быть, к сожалению, но это практически сразу уголовная статья.
2: Да, Андрей Геннадьевич, я благодарю вас за ваши консультации, за ваше время и разъяснения в нашем эфире. Андрей Князев, адвокат и председатель Московской коллегии адвокатов Князев и партнеры, был с нами на прямой связи. Кстати, в России могут разрешить регистрироваться в апартаментах. Группа депутатов внесла на рассмотрение такой законопроект. Но все подробности у моего коллеги Юрия Кораблева в следующем сюжете.
10: Честное риэлторское.
11: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», и я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. В Госдуме предложили разрешить гражданам

0: позволить себе просторный дом или квартиру. Им приходится приобретать апартаменты. При этом они не могут там зарегистрироваться и юридически остаются лицами без определенного места жительства. Член Совета гильдии риэлторов Роман Вихлянцев считает, что в сфере апартаментов пора навести порядок, в том числе установить четкие критерии, где прописаться можно, а где нельзя. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
1: Можно первую аналогию провести с загородными домами, да, когда требовалось только там ИЖС, да, но фактически многие дома, которые стояли на садовых участках, они также были пригодны для круглогодичного проживания. Вообще есть определение жилого помещения в Гражданском кодексе, где в качестве критериев это пригодность для круглогодичного проживания, в соответствии с санитарным нормам, как бы тогда оно может быть признано жилым. Поэтому действительно апартаменты многие, они подходят под определение жилого помещения, но в силу именно правового статуса таковыми не являются. В таких помещениях, ну, в общем-то, люди живут годами и нормально, и они точно могут быть там зарегистрированы, ну, как бы в соответствии с новыми законами. В целом, и сейчас регистрация временная в апартаментах, по сути говоря, возможна. Ну, то есть, если разобраться, например, в правовом статусе гостиничных номеров, где человек может получить временную регистрацию, то это апартаменты, да? То есть, тут как бы просто есть правовой хаос, но в целом человек, приезжая там, например, на длительное проживание в гостинице, он может там быть зарегистрирован. Ну, и решение Конституционного суда, и решение Госдумы, оно, по сути говоря, сводит техническую часть, которая сейчас есть, ну, как бы, к правовым неким нормам. Насколько они будут приняты вот в том виде, в каком есть, и урегулированы с другими законами, пока сложно сказать, но точно здесь есть здравое зерно.
0: Ранее Конституционный суд России постановил разрешить гражданам страны регистрироваться по месту пребывания в нежилых помещениях, пригодных для проживания, они же апартаменты. Однако такая позиция не распространяется на постоянную регистрацию по месту жительства и не меняет правил налогообложения или оплаты жилищно-коммунальных услуг. В апартаментах, я напомню, такая оплата чуть выше, чем в квартирах. Правовой вопрос возник в связи с жалобой женщины, которая обратилась в паспортный стол с заявлением о регистрации по месту пребывания для себя и членов семьи в апартаментах гостиничного типа, которые принадлежали ее родственникам. Однако ей было отказано на том основании, что регистрация граждан в нежилых помещениях законодательством не предусмотрена. Конституционный суд указал, что распространенная практика долгосрочного проживания граждан в подобных нежилых помещениях создает правовой пробел. Отсутствие возможности регистрации, при том, что проживание не запрещено, необоснованно, ограничивает право на свободный выбор места пребывания и право собственности, поскольку владельцы не могут в полной мере использовать свое имущество для личных или семейных нужд. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
2: «Честная риэлторская». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Лимфа – это живая вода нашего организма. Она выводит токсины, вирусы, отмершие клетки, тяжелые металлы и лишнюю жидкость. Но когда она не справляется, яды разносятся с кровью по всему телу, создавая колоссальную нагрузку на печень, кишечник и почки. Головная боль, нестабильное давление, ночная потливость, слабость, тошнота, частые простуды. Ваше тело просит помощи. Обычно лимфа справляется сама, но если вам знакомы эти сигналы, значит, ей нужна ваша поддержка. Попробуйте Ламинор – молекулярный гель для поддержания лимфатической системы. Заберите бесплатную упаковку Ламинор прямо сейчас. Позвоните «125» и узнайте, как это сделать. «125». В основе Ламинора – революционная российская разработка. Уникальная технология расщепляет дальневосточную реликтовую водоросль на особые молекулы – полисахариды-уборщики. Разработчики назвали их поликлинеры. Они мягко очищают лимфатическую систему, поддерживая ее работу. А когда лимфа работает качественно, легче сохранять жизненную энергию, стабильное давление, комфортное пищеварение и крепкий иммунитет. Ламинор – это внутренняя чистота. Заберите бесплатную упаковку Ламинор прямо сейчас. Позвоните «125» и узнайте, как это сделать. «125». Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия.

0: действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Великих Луков, 12:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В рамках рабочей поездки в Псковскую область министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым посетил ряд образовательных учреждений Псковской области. В выезде во вторник 26 мая также принял участие митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, митрополит Псковский Порховский Матфей, представители департаментов Министерства просвещения и профильных региональных министерств. По итогу визита Сергей Кравцов назвал Псковскую область одним из лидеров по развитию образования. 22 мая в городе Великие Луки возле Братского воинского захоронения и аллеи памяти 6-й роты состоялась торжественная церемония открытия мемориального парка воинской славы в честь участников специальной военной операции. Особые слова признательности и благодарности в этот день прозвучали в выступлении главы нашего города Николая Козловского, матери героя СВО Татьяны Щеблыкиной, епископа Великолукского Невельского Варнавы, главы Республики Алтай Андрея Тручака, заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном округе Романа Балашова и многих других. В ходе торжественной церемонии на территории парка в честь защитников Отечества был зажжен вечный огонь. В Краеведческом музее города Великие Луки теперь хранится поздравительный адрес полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном округе Рудени. В Псковской области завершился региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Повар». Соревнования объединили талантливых специалистов, которые продемонстрировали свое мастерство, творческий подход и умение работать в условиях высокой конкуренции. Победу в конкурсе одержал заведующий производством в рестобара «Друзья» Артем Яковлев. Второго места удостоен шеф-кондитер кондитерской «Сладкое небо» города Великие Луки Владислав Павлов. Тройки лучших также су-шеф базы отдыха «Волынь» Дмитрий Войновский.
1: О валютах.
3: Курс доллара 71 рубль 66 копеек, евро 83 рубля 29 копеек, юань 10.54.
1: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха днем до плюс 13 градусов. Ксения Фадеева, служба информации Луки ФМ.
1: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
4: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Армения не получала никаких писем от России о расторжении договоренности о поставках топлива и алмазов. В России разработают меры по недопущению выхода диких животных на проезжую часть. И почему зумеры массово расстаются с творческими профессиями и идут на заводы? Обсудим материал «Комсомольской правды». Эти другие темы подробнее в ближайшее время в нашем эфире. Ну а начнем с того, что Армения не получала никаких писем от России о возможном расторжении договоренности о поставках топлива и необработанных алмазов. Это заявили в Министерстве территориального управления и инфраструктуры. Ранее издание «Коммерсант» сообщало, что Россия предупредила Армению о возможной приостановке или расторжении соглашений, если страна продолжит процесс вступления в Евросоюз. Кроме того, Армения может потерять почти 40% своего товарооборота в случае выхода из ЕАЭС, и большая часть торгового дохода Армении была получена за счет поставок на российский рынок, это почти 3 миллиарда долларов. Товарооборот Армении в ЕАЭС в прошлом году превысил 8 миллиардов долларов, с остальным миром чуть больше 13 миллиардов тех же самых долларов. И несмотря на все это, Армения подписывает новую хартию о стратегическом партнерстве с Америкой. 26 мая госсекретарь США Рубио буквально ненадолго заехал в Ереван, успев за час подписать документы и заявить о поддержке правительства Пашиняна в преддверии июньских парламентских выборов в республике. Курс Еревана на сближение с Западом обостряет и без того непростые отношения с Москвой. Армянское правительство подчеркивает, проблемы с Россией есть, но проблемы эти решаемы. Давайте обсудим это с политологом и публицистом на прямой связи с нашей студией Юрий Светов. Юрий Ильич, приветствую вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Игорь. Ой, Сергей, простите, пожалуйста.
4: Богатым буду, Юрий Ильич. Спасибо вам за это. Ну что ж, тут мы видим, что ситуация с Арменией таким образом закручивается. Интересно, что появляются слухи, в том числе, что Россия рассматривает возможность в одностороннем порядке там приостановить или денонсировать соглашение 2013 года о беспошлинных поставках в Армению там природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. Также мы видим заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который говорит, что повестка встреч ЕАЭС непроста именно из-за ситуации с Арменией. Как вы оцениваете эту обстановку, Юрий Ильич?
5: С моей точки зрения, Армения от нас последовательно и настойчиво уходит, причем она уверена, что она уходит, но может пользоваться преимуществами, которые у нее есть до того момента, пока ей это надо. Угу. И вот демонстративное подписание вчера соглашения между госсекретарем США Рубио и министром иностранных дел Армении о стратегическом взаимодействии, все, оно ведь демонстрирует убежденность команды Пашиняна, что армянское общество эти идеи поддерживает. То есть до выборов осталось всего ничего. Напряжение в отношениях с Россией растет. Упоминают о возможных экономических потерях Армении от этого. А им на это все равно. Они говорят, ну мало ли что Россия говорит, посмотрите, мы с американцами подписали соглашение, ведь они подают совсем по-другому это. Вы смотрите, сам госсекретарь Соединенных Штатов прилетел в Ереван. Это так важно на фоне обострения отношений там в Персидском заливе. К нам в Армению летят, подписывают. Мы должны рассчитывать, надеяться на американцев. И Пашинян, видимо, с командой убежден. Избиратели это оценят. Это, угу. За это они проголосуют. На этом же фоне одновременно, смотрите, когда президент Путин разговаривает с Пашиняном, предупредил его, что мы продаем энергоносители в Армению по одной цене, а в Европу почти в 6 раз дороже. Что на это ответил Пашинян? Ну, у нас же подписано соглашение, и Россия не имеет права прекратить их действия. Она должна нам поставлять энергоносители все равно намного дешевле. То есть мы находимся в составе Евразиатского экономического сотрудничества, мы пользуемся его преимуществами, и мы при этом идем в Европейский Союз. Вот когда войдем в Европейский Союз, тогда мы вас пошлем подальше. А пока вы спонсируете...
4: Угу. Юрий Ильич, но ведь даже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на своем брифинге сегодня упомянул, и, на мой взгляд, вполне справедливо, о том, что дивиденды для Армении от ЕАЭС гарантированы, да, а вот будет ли это в Евросоюзе, неизвестно. Так почему же тогда вы считаете, что Пашиняна будет поддерживать население Армении? Ведь у них перед глазами пример Турции, которая сколько там уже десятилетий хочет попасть в ЕС и в очереди стоит.
5: Ничей пример не действует на людей, сознание которых мифологизировано. Они убеждены, вот эти граждане постсоветских государств, что счастье и спасение только в составе Евросоюза. Но мы же даже видим ту же Финляндию. Какие преимущества она получала от нормальных экономических взаимоотношений с Россией? Наплевала на это, все разорвала, пошла в НАТО, закрыла границу. У них проблемы... Промышленность все равно. Украина, когда вот перед Майданом, мы ведь убеждали, объясняли Януковичу то, что они потеряют от разрыва отношений с нами и от соглашения с ЕС. Он послушал, что в результате получили Майдан и размахивание плакатом «Я хочу в ЕС, мне нужны кружевные трусики». И вот здесь то же самое. Через это прошла Молдавия. Обнищание населения Молдавии, но все идет под разговор о том, что вот мы вступим в Европейский Союз, и все, счастье наступит. В Армении в это верят. Обработка идет мощная. Диаспора армянская в Соединенных Штатах Америки агитирует за то, что надо ложится под Штаты. Армянская диаспора во Франции обрабатывает, говоря, надо идти в Европейский Союз. Они пойдут в это. Все правительства Пашиняна – это люди, которые получили образование и промывку мозгов в американских и европейских университетах. Чего им думать о России?
4: Да, Юрий Ильич, но с другой стороны, знаете, справедливости ради стоит упомянуть, что членство в ЕАЭС никак не обязательно для постсоветских стран, для торговли с участниками вот этого объединения ЕАЭС, потому что Азербайджан и Узбекистан в него не входят, но мы с ними каким-то образом торгуем, и не только мы. Да, условия, конечно, могут меняться в ту или иную сторону, но прекращать торговлю-то никто не будет, независимо от того, там к ЕС примкнет Армения или останется в ЕАЭС, или вообще просто выйдет отовсюду.
5: Да, но там есть всякого рода льготные пошлины, угу. Всякого рода преференции, которые получают члены этого союза. У нас нет другого, у нас нет таких жестких требований, как в Европейском Союзе. Если ты не выполняешь какие-то требования ЕС, то тебя за это наказывают. Конкретный пример, допустим, Венгрия и Польша, которые не получали денег из фонда солидарности ЕС за то, что провели реформу своей юридической системы, которая бюрократам в Брюсселе не нравится. У нас так из них может делать все, что угодно в твердом убеждении, что это сотрудничество России нужно больше, чем каждому из этих постсоветских государств.
4: Справедливо, Юрий Ильич. Спасибо большое. Это Юрий Светов, политолог и публицист, был с нами на прямой связи. В России разработают меры по недопущению выхода диких животных на проезжую часть. Основная цель – определить участки трасс, где требуется срочная защита от внезапного выхода зверей на эту самую проезжую часть. Автотему мы будем продолжать в нашем эфире. Рубрика «Под капотом» въезжает в него.
6: Рекламно-информационная программа.
1: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
7: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Исправность двигателя – залог долгой и счастливой эксплуатации автомобиля, поскольку любые с ним операции, во-первых, дорого стоят, а во-вторых, не дают никаких гарантий качественного исполнения и отсутствия необходимости в последующих вмешательствах. Следовательно, надо беречь смолоду. А это подразумевает не только регулярную замену масла и фильтров и других расходных материалов, но и контроль за системой охлаждения мотора. Ведь стоит тому перегреться – быть беде. Система охлаждения представляет собой замкнутый контур, состоящий из шлангов, внутренних каналов мотора и многого другого, по которому циркулирует антифриз. Система делится на два круга – малый и большой, необходимые для прогрева двигателя и последующего отвода от него тепла, а также обеспечения теплом салона. Гоняет антифриз специальная водяная помпа – насос с крыльчаткой, неисправность которого и порождает целый ворох проблем для водителя. Самый заметный неисправностью помпы является течь. Благо, умные инженеры догадались подкрасить охлаждающую жидкость яркими цветами, так что капельки или лужа на земле под двигателем довольно быстро наведет водителя на мысль о необходимости изучить источник. Тем же, кому одной лужи будет мало, толсто намекнет на течь пустой расширительный бачок. А еще можно прислушаться. Внутри помпы находится вал, с одной стороны которого установлен маховик, приводящий помпу в движение, а с другой — лопасти. Низкое качество охлаждающей жидкости, грязь, а также посредственное качество самой детали регулярно приводит к тому, что вал на подшипниках начинает гудеть. А еще сладковатый запах антифриза часто наводит опытного автовладельца на мысль о наличии течи. Замкнутый контур, по которому жидкость циркулирует, не дает ей возможность ароматизировать подкапотное пространство. Так что запах охлаждайки под капотом – это значит течь антифриза. И самый яркий, наверное, симптом – датчик температуры, на который вообще-то надо поглядывать. Если стрелка устремилась к красной зоне, не лишним будет залезть под капот и убедиться в наличии охлаждайки. Система охлаждения двигателя – довольно простая механическая схема, которой при должном подходе сноса не будет. Надо лишь вовремя менять антифриз, внимательно следить за состоянием шлангов и не скупиться на оригинальные запчасти. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
8: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
1: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
4: Почему зумеры массово расстаются с творческими профессиями и идут на заводы? Обсудим материал «Комсомолки» через пару минут в эфире.
6: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
9: Май в «Стройсам». Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. «Стройсам». Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвл.ру.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
12: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. Сергей Григорьев в студии. Открываем наш портал kp.ru и видим здесь публикацию в рубрике «Экономика». Заголовок ее такой: «Просто я работаю тиктокерем». Почему зумеры массово расстаются с творческими профессиями и идут на заводы? Автор этого материала, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Наталья Варсегова, с нами на прямой связи, и по строчкам этого материала пройдемся вместе с ней. Наталья, я вас приветствую, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
4: Вот и хочется получить развернутый ответ на вопрос, почему зумеры масса расстаются с творческими профессиями и идут на заводы, и где это происходит, повсеместно или в какой-то отдельной области, потому что, для меня, допустим, как и для части аудитории радио «Комсомольская правда», слышать это пока удивительно, не привыкли мы к такому.
13: Вот на самом деле это действительно вещь, такая достаточно удивительная тезис. Я тоже не сразу, когда прочла тезис этот впервые от одного из экспертов по рынку труда, как-то я сразу не поверила. Мне казалось, что это слишком притянуто за уши. Но потом я решила, дочь у меня в ТикТоке сидит. Я говорю: слушай, вот есть какие-то видеоролики, где молодежь рассказывает, как они работают на заводе. За 5 минут она мне нашла просто десятки роликов. Угу. Десятки. Вот действительно, надо сказать, справедливости ради, что примерно половина из них — это такая рекламная вещь, но половина из них — это действительно ребята работают на заводах, и девчонки примерно 22-23 года, и молодые люди. И достаточно интересно рассказывают. Я написала примерно пяти из авторов этих роликов. Двое откликнулись.
4: Так.
13: С одним из них мы сделали достаточно такой подробный разговор, который как раз есть в той публикации, о которой вы сегодня говорили. А что касается массовости, здесь это даже, я бы сказала так, что это не столько массовое явление, сколько это портрет явления последнего времени. Мы же всегда привыкли говорить, что это непонятное для нас поколение зумеров, оно не привыкло работать, они, в общем, ищут этот баланс между работой и личной жизнью, они хотят достичь какого-то определенного комфорта во всем. А здесь выявилась еще одна весьма интересная вещь, то, что на самом деле вся эта эфемерная для молодых людей, работа в офисе, там, что-то вот касаемо с маркетингом, вот эти непонятные KPI, которые непонятно как формируются, на их основе в итоге выплачивается заработная плата. И отсутствие видимого, ощутимого результата, оказывается, вот это начинает двигать молодыми людьми в поиске работы, которая будет приносить, которая будет более эффективной, в которой они будут чувствовать себя более полезными. Вот в частности, мы сейчас, вот как раз вы позвонили мне, чтобы выйти в эфир, я как раз переписываюсь с героем своего материала, Никита Носач, и он говорит, вот я же действительно сначала работал год в маркетинге, но из-за того, что там нет видимого, предсказуемого результата. Uh-huh. И это действительно как какая-то продажа воздуха, именно поэтому я, инженер по образованию, все-таки ушел на завод, хотя изначально я думал, что, может быть, я действительно вот буду делать карьеру именно как маркетолог. В итоге его сразу взяли главным инженером. Это небольшой завод, там примерно около 50 сотрудников, производят они коммунальную технику, спецтехнику. И вот его сразу взяли главным инженером. Во-первых, соответствующее образование он закончил, Омский политех. А во-вторых, он знает, вот в чем еще особенность вот молодого поколения. Современные заводы – это не те старые заводы, которые мы привыкли видеть в советских фильмах. Да? То есть это уже совсем другой мир. Это очень технологичный мир. Это мир чистой техники. Да? То есть там нет вот какой-то вот такой вот прям…
4: Сажи, мягко говоря, да, копоти, вот этой вот грязи под ногами, там мострушки металлические, этого уже ничего нет.
13: Да, и, соответственно, вот эти новые технологии, они оснащены и искусственным интеллектом, и многим тем, и различными программами, словом, всем тем, чем могут пользоваться и с помощью чего могут работать и добиваться результатов как раз вот это вот поколение зумеров.
4: Наталья, ну вы знаете, я вот тоже, вы упомянули этот термин «продавцы воздуха», да, чего греха таить, я тоже уже много десятилетий работаю в творческой профессии, хотя у меня высшее образование инженер-электромеханик, и знаете, интересная история, просто когда ты делаешь что-то творческое, нет никакого штангенциркуля, чтобы померить и сказать, что вот это по ГОСТу, а вот это брак. Потому что в одном месте то, что ты сделал творчески, говорят, вау, вот это круто, ты молодец, в другом месте тот же самый продукт, говорят, какая-то ерунда. Очень много вкусовщины. А вот в точном производстве есть ГОСТы, есть нормативы, есть измерительная техника, где можно сказать, что ты сделал хорошо, что ты, может, сделал плохо. Вот это в том числе, наверное, и новое поколение может привлечь, помимо всего прочего. Там, кстати, вот что привлекает новое поколение в такой работе руками, на производстве, а не в творчестве?
13: Ну вот я, да, еще раз повторюсь, что, во-первых, это твой видимый результат. То есть ты прекрасно видишь, что ты сделал. Если, допустим, ты работаешь на станке, ты видишь, что ты сделал на станке. Если вот как мой главный, как герой моей публикации, он главный инженер, он прекрасно видит, какие, то есть как его, каким результатом приводит его работа. То есть как улучшается производство, как улучшаются станки, как в итоге можно поменять производство для того, чтобы более эффективно производить определенные детали для техники и так далее. Вот еще один интересный герой, он не ведет никаких видеоблогов только потому, что им просто не разрешено снимать производство на Магнитогорском металлургическом комбинате, это знаменитая ММК. Но он привлекает, ему 29 лет, и он активно привлекает молодежь к тому, чтобы шли работать на завод. Проводит экскурсии, много встречается, много рассказывает. И настолько заразительно это делает и увлекательно, что в итоге вот выпускники колледжей, они к нему обращаются, говорят, а можно к вам вот прийти после колледжа на практику или вообще попробовать там на испытательный срок устроиться. И, конечно, там во многом он идет на встречи. Вот он как раз говорит, что мы всегда, я говорит, всегда ругаю вот тех работников, кто уже с опытом и давно работает, потому что осталась еще вот эта советская закалка, когда начинают молодых проверять. А сейчас мы посмотрим, на что ты способен, долго ли ты продержишься. Он говорит, вот эту психологию надо убирать просто в заводах. Иначе, конечно, молодежь будет бежать. Зачем им это надо? Наоборот, надо поддерживать их, и у них как раз чему-то учиться. Не только их учить, но и у них тоже учиться.
4: Спасибо большое, Наталья, за этот материал и за его анонс в нашем эфире. Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Зайдите на наш портал kp.ru и прочтите материал под заголовком «Просто я работаю тиктокером. Почему зумеры массово расстаются с творческими профессиями и идут на заводы?» К другим темам. тема нашествия комаров. Его отметили в нескольких регионах в России. Полчища насекомых атакуют Подмосковье, Башкирию, еще ряд областей, появившись на 3-4 недели раньше обычного срока. Эксперты объясняют это снежной зимой, которая помогла личинкам пережить морозы. С экспертами на эту тему пообщался мой коллега Юрий Кораблев, и его сюжет в нашем эфире мы послушаем прямо сейчас.
14: В Подмосковье и ряде других российских регионов зафиксировали аномальное нашествие комаров. Помимо столичного региона, насекомых заметили в Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областях, а также в Башкирии. Многочисленные видеоролики появляются в интернете из разных регионов страны.
15: Я на мотоцикле езжу 12 лет. Я такое вижу первый раз. Это комары.
16: Вот они, глянь, летают. Это комары.
17: Да, это вот... А мы думаем, что это за черные столбы такие? Вот это да.
16: Глянь, они там вообще какими-то силуэтами. Обалдеть, сколько комаров.
17: Оля, там вообще как смерч комаров.
16: Да.
14: Энтомолог и кандидат биологических наук Константин Китаев связал нашествие насекомых с подходящими условиями зимой. Обильные снегопады создали естественную термоизоляцию, которая позволила личинкам и яйцам комаров успешно пережить холода под снежным покровом. Позже таяние снега образовало временные водоемы, ставшие инкубаторами для развития насекомых. А раннее потепление с осадками ускорило процесс созревания в 2-3 раза. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
18: Причина большого количества комаров простая. Теплая весна, тепло уже было в апреле, да, в мае температура установилась достаточно высокая. Естественно, что комары быстро развились, вышло вот новое поколение. Сейчас они вот уже активно летают, там спариваются, значит, и потом самки летят уже напиться кровью, да, чтобы отложить яйца. То есть основная причина – это просто высокая температура. Чем выше температура окружающего воздуха, тем быстрее развиваются личинки комаров. Ну, они развиваются в воде, температура оказывает на это прямое влияние. То есть при низких температурах очень медленно развиваются, при высоких температурах развиваются быстро. Ну и, соответственно, они сейчас из-за вот этих вот повышенных температур в мае, да, они очень быстро прошли вот этот цикл развития и стали вылетать.
14: Комаров станет меньше, продолжает эксперт, после продолжительной жары и пробуждения их естественных врагов, таких как лягушки и стрекозы.
18: Если будет достаточно сухо, то все временные водоемы, в которых обычно комары размножаются и развивают яйца, они просто пересохнут. То есть если у них не будет вот этих водоемов, где можно безопасно развиваться, то их количество уменьшится. В озерах, там где-то в реках, да, где-то в излученных рек, где комары тоже, конечно же, развиваются, там достаточно много животных, которые питаются личинками комаров. И поэтому их численность регулируется.
14: Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности заражения лихорадкой западного Нила через укусы комаров. Ведомство отметило, что вирус регистрируется в России с 99 года и чаще всего встречается в южных регионах. Следует избегать заболоченных мест, а на прогулках у водоемов и в парках надевать закрытую одежду. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
6: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
1: «Война и мир». Преступление наказания. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке».
10: Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
10: Кремль говорит.
11: Президенты России и Казахстана завтра обсудят целый ряд совместных проектов двух стран. Это сообщил сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков. Владимир Путин отправляется сегодня с трехдневным государственным визитом в Казахстан. Песков также отметил, что запланированы презентации основных прорывных проектов в рамках двухсторонних отношений стран. А еще в Кремле отметили способность Евросоюза долго держать морковку членства перед кандидатами. Именно так сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, страны, рассчитывающие на вступление в объединение, могут годами ждать реальных перспектив. Так представитель Кремля прокомментировал намерение Армении двигаться в сторону Евросоюза. В качестве примера Песков привел Турцию, которая уже много десятилетий ожидает вступления, и добавил, что процесс выглядит близким к завершению. Однако никаких решений по этому вопросу так и не принято. Для многих государств членство в Союзе остается несбывшейся мечтой, резюмировал Дмитрий Песков.
10: Об атаках.
11: Урсула фон дер Ляйен предупредила Европу об угрозе атаки беспилотников. В качестве примера глава Еврокомиссии привела страны Балтии, в воздушное пространство которых регулярно залетают дроны. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с президентами Литвы, Латвии и Эстонии. Она прошла в Вильнюсе. По словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕС намерен повышать эффективность системы безопасности, в том числе за счет более тесной координации между странами сообщества. Правительство обяжет регионы подготовить планы развития инфраструктуры. Для СИМ, согласно документу, полный запрет на средства индивидуальной мобильности власти вводить не планируют. Государство намерено постепенно встроить электросамокаты и электровелосипеды в существующую дорожную систему, сделав их использование более безопасным и регулируемым. В плане выделены личные электросамокаты граждан, сервисы кикшеринга и коммерческое использование СИМ в доставке. Регионы должны будут подготовить собственные программы развития инфраструктуры и синхронизировать их с федеральной стратегией до конца этого года.
10: О спорте.
11: Хорватский полузащитник Лука Модрич намерен объявить о завершении карьеры после чемпионата мира 2026. Грядущий турнир станет для 40-летнего Модрича пятым мировым первенством в карьере. На групповом этапе сборная Хорватии сыграет с командами Англии, Панамы и Ганы. Официальный курс доллара на сегодня 71.67, евро 83.30, юань 10.55.
4: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Украина в ходе ночной атаки по Севастополю могла использовать ракеты Storm Shadow, сообщил глава города Развожаев. Правительствам следует открыть свои запасы, чтобы обеспечить Украину всем, что ей нужно, заявил еврокомиссар по обороне и космосу, и вступил в силу новый перечень товаров, разрешенных для ввоза по параллельному импорту. Эти другие темы подробнее в эфире радио «Комсомольская правда» в ближайшие минуты. Начнем с того, что Украина в ходе ночной атаки по Севастополю могла использовать ракеты Storm Shadow. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев. Ракета поразила здание Южного управления Центрального банка, вызвав возгорание крыши. Взрывная волна повредила окна и балконы в близлежащих домах. В районе улицы Гоголя, по предварительной версии, ракета ударила по давно неиспользованному использовавшемуся административному зданию, а в соседних жилых домах выбило окна, и количество повреждений сейчас уточняется. Развожаев ранее сообщал, что в ходе отражения атаки было сбито более 20 украинских дронов. Есть разрушения, но по предварительным данным никто не пострадал. О подробностях ночной атаки рассказал корреспондент «Комсомольской правды» в Севастополе Андрей Голодюк.
19: Но это была непростая ночь для Севастополя, но тем не менее силы ПВО успешно отразили атаку на Севастополь. Было сбито более 20 беспилотных летательных аппаратов. На город была совершена атака и дронами, и ракетами. Это предварительно были Storm Shadow. И при этом во время атаки никто из людей не пострадал. Зафиксированы различные повреждения в разных районах города. В основном это выбитые стекла, поврежденные балконы, но также сильно пострадало здание Южного управления Центрального банка на улице Ласковой. Там была повреждена крыша. Атака началась вчера еще вечером, около 8 часов, и продлилась примерно до 5 утра, после чего уже был дан отбой. Сейчас специальные службы проводят обследование территории, которые пострадали, и, получается, проводится опрос, точнее, сбор жалоб от жителей, где были зафиксированы повреждения, чтобы комиссия оценила ущерб нанесенный, и после чего будут приступать к ремонту окон и балконов. Бой был дан в 5 утра, город работает стабильно, сразу городской же транспорт вышел на линию работать сразу после отбоя, и, ну, город живет обычной жизнью. Почти каждый день есть тревоги, в основном дроны удается сбивать на подлете к городу, то есть это где-то над морем, либо над Крымом, тоже над морем. И периодически при больших волнах атак, конечно, до Севастополя долетают некоторые дроны, которые тоже ПВО сбивают. Атаки участились. В целом люди это замечают.
4: Еще одна тема смежная. Еврокомиссар по обороне и космосу Андриус Кубилюс заявил, что для Украины Евросоюз должен открыть свои запасы вооружений и перестать выпускать дорогую технику, которую невозможно оперативно начать производить массово. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала поставки оружия Украине со стороны Германии проявлением смертельной щедрости. Также она заявила, что Германия стала одним из ключевых спонсоров милитаризации Киева. Ну и кроме того, из сегодняшних новостей, миссия МВФ приехала на Украину для обсуждения программы расширения финансирования почти на 8 миллиардов долларов. В этом году планируется пересмотреть ее условия, благодаря чему Киев может дополнительно получить почти 2,5 миллиарда долларов. Ну, Зеленский, кстати, ранее отдал приказ о подготовке страны к еще 2-3 годам боевых действий, сообщает издание «Экономист», ссылаясь на правительственные источники в Киеве, и по их оценкам нет убедительной причины, почему Киев не может воевать так долго. Как бы все плохо ни выглядело, мы справимся, заявил источник издания в украинской разведке. И также в публикации отмечается, что Украина выживет, хотя и будет запятнана милитаризмом и военной коррупцией. У нас на прямой связи военный эксперт, заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев. Владимир Валерьевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
20: Добрый день.
4: Владимир Валерьевич, ну вот мы видим, что есть возможность дать Украине больше денег у Евросоюза, у Международного валютного фонда. Есть возможности и намерения, судя по всему, расчехлять запасы вооружений. На ваш взгляд, на что еще пойдет ЕС, чтобы Украина продолжала войну, и все это происходит на фоне того, что они ищут человека, который может стать главным в переговорах Европы с Россией?
20: Европейский Союз готов начать переговоры с Россией по Украине, но на собственных условиях. Угу. Мы это уже проходили, когда Дональд Трамп проводил переговоры на американских условиях. Теперь нам хотят навязать условия переговоры на европейских условиях. Опять же, если вспомнить соглашение Минск-2, мы понимаем, что это за переговоры. В отношении расчехлить запасов. Если говорить объективно, Европейский Союз таких запасов не имеет, имеют отдельные страны, входящие в состав Европейского Союза. А вот теперь вопрос возникает, а готовы ли эти страны разоружаться? Ну, например, Германия.
4: У нас есть перебой со связью. К сожалению, Владимир Валерьевич не все услышал из последних 20 секунд вашего выступления. Да. Можете повторить, пожалуйста?
20: Да, я хочу... Учитывая человек, которого вы сказали, представитель Европейского Союза, угу. это говорит о желании стран Балтии. О том, что они хотели бы, чтобы кто-то это оружие предоставил. Но у Европейского Союза собственных запасов вооружений нет. Они есть только отдельных государств. Ни Франция, ни Великобритания, ни какие-то другие государства просто так разоружаться не хотят.
4: Угу.
20: Посмотрите, как, например, обеспечиваются поставки истребителей F-16 на Украину. Идут постоянные задержки. Из Франции только 2 в этом году придут самолета на Украину. Норвегия затягивает и, по-видимому, не хочет поставлять самолет F-16. С Данией тоже непонятно, что происходит. То есть это желание разоружиться. Но, знаете, хорошо разоружаться у которых нет оружия. И совершенно другое к этому это отношение страны, которые это оружие имеют. Если же говорить о деньгах, то, конечно, деньги Украине найдут. Но вы понимаете, что 2 миллиарда долларов Украины не спасут совершенно. Речь идет о выделении денег с Европы. 90 миллиардов на 2 года. Как их выделить? Их могут выделить в этом году 60 миллиардов. А могут и не выделить. Все определяться будет условием, в каких ситуациях окажется сама Европа. Не будет ли начинаться там кризис нефтяной или не будет начинаться кризис нефтяной. Я думаю, что Европа просто так легко с деньгами избавляться, от денег избавляться не будет. А то, что говорить по поводу Украины, я думаю, что Владимир Зеленский пусть говорит сам за себя. Украинский народ устал от этой войны, а Зеленский на этом очень хорошо зарабатывает деньги, в том числе на создание якобы оборонительных сооружений в Одессе и в других местах, например, в Днепропетровской области.
4: Угу. Вот, Владимир Валерьевич, как раз об этом хочу упомянуть и уточнить, потому что здесь в последнее время вновь пошла череда новостей о подготовке тыловых городов и регионов Украины к так называемой круговой обороне, потому что все чаще именно об этом говорят украинские ресурсы, но при этом власти, в Киеве в том числе, говорят, что украинская армия остановила российское наступление, якобы освобождает сотни километров территории. Здесь довольно странно, если такие успехи у вооруженных сил Украины, зачем же тогда готовить круговую оборону? Почему они сами себе противоречат, на ваш взгляд?
20: Ну, вы знаете, здесь речь идет о пропаганде. Не 450 километров, не 300 квадратных километров. Украина не освободилась. Речь идет о стыке Днепропетровской и Запорожских областях. Там максимум, что осталось, 50 квадратных километров, которые освободят, может быть, в ближайшие дни. Если же говорить об создании рубежей обороны вокруг Одессы, то, вы знаете, это огромная почва для коррупции. Разворовывают эти деньги как на уровне президента Зеленского, так и на уровне более меньших функционеров. Это, в первую очередь, распил государственного бюджета, и эти деньги идут в руки вот этих коррупционеров, которые наживаются таким образом. Конечно. Никакой остановки вооруженных сил России речи не идет. Речь идет об отступлении. И снижении только темпов наступления. Однако темпы наступления сейчас уже выходят на те темпы, которые мы наступали в прошлом году. Поэтому не надо ни на кому, ни на что надеяться. Этот преступный киевский режим будет гнать свою страну и население в том направлении, которому укажут Великобритания, Литва и другие европейские государства. Украинскому народу это абсолютно не нужно. Как и снижение возраста мобилизации до 22 лет.
4: Угу. Мобилизация, да, мы видим же, не просто продолжается, она усиливается, и на это все более сурово смотрит население Украины, и как долго терпения еще хватит. Откуда же тогда ресурсы и личный состав Украины возьмется еще на 2-3 года, если они уже женскую мобилизацию практически не объявляют, но уже, я так понимаю, есть уже первые ласточки?
20: Вы знаете, сейчас самая большая проблема не в мобилизации, самая большая проблема в том, что мы могли найти эффективные средства борьбы с беспилотным летательным аппаратом. Mm-hmm. Вот такие опыт есть. Речь идет, например, об использовании специальных видов патронов для автоматов по калашнику, которые являются разрывными. Да?
4: Mm-hmm.
20: Имеются другие виды вооружения. Вот как только мы сможем их ослабить, кроме БПЛА, у них ничего, в принципе, не осталось.
4: Владимир Валерьевич, благодарю вас. Владимир Евсеев, военный эксперт, зав. Отдела Института стран на СНГ, был с нами на прямой связи. Вступил в силу новый перечень товаров, разрешенных для ввоза по параллельному импорту. Все подробности в нашем эфире через 2 минуты.
0: Друзья, будущее наступило.
21: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
22: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
23: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
24: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-713-59-94.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
25: А знаете ли вы что?
26: Георгий Данелия уверял, что снимает комедии потому, что на них выделяют больше пленки.
27: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы.
4: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда» продолжаются. В студии Сергей Григорьев. Еще одна новость, тема для обсуждения. Льготы на газ, которые получает Армения, это помощь со стороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
28: Льгота, она же всегда за чей-то счет. То есть та льготу, которую получает Армения, это всегда за чей-то счет, это не с неба. Это за счет Российской Федерации. Действительно, это наш вклад в развитие Армении в связи с тем, что это действительно армянский народ, наш братский народ. Это страна братская, она была и останется братской. Но это за наш счет. Это тоже нужно называть вещи своими именами. Это наша помощь Армении.
4: Ну, ранее газета «Коммерсант» сообщала, что Российская Федерация предупредила Армению о возможной приостановке или расторжении соглашений, если страна продолжит процесс вступления в ЕС. Ну, вот, собственно, Мария Захарова, официальный представитель МИДа России, в интервью РИА Новости сказала, что Россия предупредила Армению, что в случае продолжения процесса ее вступления в ЕС приостановит соглашение по газу и нефтепродуктам. Кстати, вот «Коммерсант» сообщает о том, что Армения не получала никаких писем от сообщества, что Россия предупредила Армению, но Армения не получала при этом никаких писем от России о возможном расторжении договоренности о поставках топлива и необработанных алмазов. Это заявление от Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении. Вообще, много ли мы поставляем газа Армении? Вот на эту тему в том числе поговорим с заместителем генерального директора Института национальной энергетики, главным редактором портала «Инфотекс» Александром Фролором. Александр Сергеевич, я вас приветствую, здравствуйте.
29: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Александр Сергеевич, ну вот много ли мы газа Армении-то поставляем? А есть ли от чего начать беспокоиться тамошним представителям?
29: Ну, газа мы поставляем в абсолютных величинах относительно Российской Федерации не очень много, 2,7 примерно миллиарда, ну, 2,5 давайте округлим, миллиарда кубических метров. Это, ну, для понимания масштабов это вот потребление Российской Федерации зимой где-то за там, полтора дня. Но для Армении, понятно, страны с несколько более скромным по количеству населением и меньше по масштабам, это довольно существенная величина. По сути, сейчас Армения может получать газ из еще Ирана, но Иран это не совсем надежный поставщик, это не в обиду Ирану будет сказано, просто Иран, наращивая добычу, наращивает еще и потребление, и в зимние месяцы он становится энергодефицитной страной, поэтому обеспечивать непрерывность поставок, даже таких скромных объемов, может оказаться не способен. А рядом еще есть Азербайджан, ну, относительно рядом есть Азербайджан, с которым, понятное дело, очень сложные отношения, давайте мягко так выразимся. Но из Азербайджана поставлять эти объемы, вот если потеоретизировать, можно, но, с другой стороны, у Азербайджана есть обязательства перед Европейским Союзом увеличить поставки газа туда где-то на 10 миллиардов кубических метров с 2027 года. Они, скорее всего, не успеют, но некие обязательства такого рода есть. Однако ни вложений в добычу, ни вложений в газотранспортную инфраструктуру пока не сделано. Поэтому если мы от теоретизирования придем к попыткам найти даже такие относительно Российской Федерации скромные объемы газа, мы поймем, что надежным поставщиком здесь может выступать только Россия, больше никто. Но я думаю, граждане Армении помнят, что творилось в 90-е годы, помнят, что как приходилось готовить пищу в Ереване, в общем, многое могут рассказать. Я очень советую, кстати, кого-нибудь из местных жителей для этого выдернуть. Они расскажут массу красноречивых историй. Но вот чтобы такое не повторялось, это не надо воспринимать как угрозу, это надо воспринимать именно как вопрос о надежности или ненадежности поставок. Вот. А чтобы такое не повторялось, в общем, нужно сохранять отношения с Россией. Но с другой стороны, можно ведь сохранить отношения с Россией и получать газ по рыночным ценам, а не по тем, по которым сейчас газ поставляется. Газ поставляется в Армению где-то по 175 примерно долларов за 1000 кубов. Это довольно низкая величина относительно текущих цен. Но откуда она рождается? Она рождается из того, что Армения является частью Евразийского экономического союза, а в его рамках энергоносители стараются по цене примерно выровнять. То есть, понятное дело, что 175 долларов – это выше даже розничных, это оптовая цена, она выше розничных цен в Российской Федерации, при том раза в два, так если округлить. Но, тем не менее, это меньше той цены, которая должна была бы быть, учитывая текущие рыночные реалии. И она дается просто для того, чтобы конкурентоспособность экономик внутри Евразийского экономического союза была примерно одинаковой. Она порождается, равность конкурентоспособности порождается только за счет равности цен на энергоносители или сопоставимости их. Ну, если вы выходите из ЕАЭС, оставаться там нельзя, если вы хотите в ЕС, ну, значит, вы будете получать энергоносители по другим ценам.
4: Тут Пашинян заявил, что нелогично угрожать Армении высокими ценами на сырье, потому что, вот я даже процитирую, у нас будет гораздо больше денег, чтобы это не казалось нам дорогим. Он объяснил, что Армения становится перекрестком мира с военно-промышленным комплексом, что страна продает оружие развитым странам, и вот заключение его просто фантастическое. Мы будем страной не тысяч или миллионов, а миллиардов и триллионов. Конец цитаты. Вот здесь не очень понятно, он говорит о размере населения страны или о деньгах. Если триллионов, то тут опасная просто сентенция, потому что я помню опыт Зимбабве, триллионы они легко вообще поднимали.
29: Нет, я думаю, он имеет в виду, да, он имеет в виду деньги. Нет, ну это стандартная история, что, мол, посмотрите, да, там где-нибудь в Нидерландах бензин стоит дороже, чем в России, но купить его на среднюю зарплату можно больше. Ну, правда, всем желающим так сделать, предлагаю посмотреть, сколько там все остальное стоит, но это ладно, знаете, не будем в эти постоянно идущие, ни к чему не приводящие споры приходить. Ну, то есть логика армянского руководства следующая. Эту логику он будет сейчас продавать населению Армении, население Армении будет кивать и говорить, да-да, к этому надо готовиться. Ну, просто к этому надо готовиться, да. Люди будут кивать и говорить, да-да, все очень логично звучит, что, мол, мы сейчас пойдем в ЕС, денег станет больше, поэтому плевать, сколько будет стоить газ, сколько будет стоить бензин, потому что ты, простой армянин, будешь получать пенсию 10 тысяч евро на руки, ну, где-то в какой-то стране про что-то такое уже говорили, виден там 10 тысяч евро, конечно же. Кстати, всем желающим можно в Болгарию, вот, из Армении в Болгарию сгонять.
4: К братушкам, так называемым.
29: А, простите?
4: Я говорю к братушкам так называемым, но это сарказм.
29: Ну да, да нет, просто Болгария в этом плане довольно показательна. Многие, когда идут в ЕС, они думают, что они станут почему-то как Германия или как Франция, но в ЕС тоже очень разные есть страны. Например, есть Болгария. Опять же, при всем уважении к населению Болгарии, но, мягко скажем, уровень зарплат там не самый впечатляющий. Местами даже Сербия выглядит, не входящая в ЕС, более предпочтительной страной. Но это ладно. В общем, всем желающим, вы сгоняйте. Вот вдруг нас из Армении слушают, пожалуйста, есть возможность, ездите, посмотрите, но не по побережью. А вы вглубь, вот, вглубь заедьте, пожалуйста, в Болгарии. Там масса интересного, кстати. Масса, пустые хутора, красота неописуемая. Так вот.
4: Да, Александр вот, Сергеевич, попросят. Время ограничено в эфире. Спасибо большое. Я думаю, что записали, зафиксировали. В следующий раз мы с вами обсудим это и еще, наверное, в более ярких красках. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, был с нами на прямой связи. Перейдем к другим темам нашего эфира.

0: ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы и другую компьютерную технику многих зарубежных брендов. Acer, Asus, HP, Hitachi, IBM, Intel, Samsung, Toshiba и других. Как пояснили в Минпромторге, перечень товаров для параллельного импорта регулярно пересматривается. Из него исключаются отдельные товарные знаки и категории продукции. В случаях, если в России продолжается локализованное производство, сохраняются поставки от правообладателей или официальных дистрибьюторов. Такая ситуация, к примеру, с Acer и Asus, рассказал радио «Комсомольская правда» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
1: Если компания из этого списка, можно вспомнить Acer и Asus, они на потребительском рынке более-менее заметные, компания имеет право вернуться официально. Хотят они открыть представительство и поставлять, они могут это сделать. Либо они могут открыть контракт с российской компанией, дистрибьютором, наделить эксклюзивными правами или не эксклюзивными несколько дистрибьюторов, и те будут официально поставлять их технику в Россию, нести всю ответственность, соответственно, перед российским законодательством, перед потребителем и так далее. Что, собственно, в данном случае произошло? Acer и Asus вернулись в Россию, и для них параллельный импорт – это вредная история, потому что они будут конкурировать сами с собой и с техникой, поставляемой с разных рынков. То есть вот здесь мы переходим к тому, что потребительский рынок как раз-таки не страдает, и Минпромторг все-таки это следует.
0: Изменения не повлияют на ассортимент товаров на российском рынке, продолжает эксперт. Бренды, которые исключены из параллельного импорта, или занимают небольшую долю на рынке, или есть российские аналоги. Вот что говорит Эльдар Муртазин.
1: Ноутбуки Samsung на российском рынке не представлены широко. Да, они есть, они не пользуются особой популярностью, никакого влияния на рынок это не оказывает. Берем американские компании HP, Dell. Корпоративный сегмент – поставки ноутбуков, систем хранения данных, серверов и прочее. Здесь, в этом сегменте, Россия закрывает рынок для этих компаний. Либо вы возвращаетесь официально, что они вряд ли сделают из-за санкций, либо вы уходите окончательно. Сейчас продажи минимальные, и на корпоративном рынке, да, есть отечественные решения. Там ядро производит, система хранения данных, сервера производит больше 5 компаний. Такие решения должны покупать госкорпорации и государства. Поэтому, собственно, государство в этом направлении идет.
0: Механизм параллельного импорта действует в России с марта 2022 года. Он позволяет возить товары без согласия правообладателей. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Каждый мужчина после 60 мечтает о хорошей потенции. Ведь у каждого есть жена или спутница. Это хорошо, и так должно быть. Но в отличие от женщин, которые, скажем так, всегда могут, у многих мужчин с годами мужская сила заметно слабеет. Этот дисбаланс можно и должно устранить. Для этого специально для мужчин за 60 разработан и испытан секс-концентрат «Commander». Он изменит положение на любовных фронтах коренным образом. Достаточно несколько его капель, и процесс возвращения к активной сексуальной жизни будет моментально запущен. «Commander» достигнет цели. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125 звездочка 125 и узнавайте подробности звездочка 125 звездочка 125. «Commander» всегда достигает цели. Звездочка 125. Чтобы вновь почувствовать свои возможности и мужской потенциал в полной и уверенной мощи, нужны специальные активные вещества, которые обеспечат чистые сосуды органов малого таза, здоровье простаты, сексуальное возбуждение и стойкую эрекцию. На базе именно таких специальных активных веществ и создан концентрат «Commander». Это мощные мужские растения, тропическая лиана сарсапарель, семена гуараны и черная мака. Эти компоненты, усиленные аминокислотами, как высокоточные ракеты, работают на главную цель – твердую и длительную эрекцию. Если она нужна срочно, перед близостью увеличьте дозу вдвое. Если задача восстановить потенцию и быть всегда в боевой готовности, регулярно употребляйте капли в обычном режиме. «Commander» всегда достигает цели. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125 звездочка 125 и узнавайте подробности звездочка 125 звездочка 125. «Commander» достигнет цели. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
4: Госдума на пленарном заседании сегодня приняла обращение к Организации Объединенных Наций.

0: международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с атакой ВСУ на педагогический колледж в Луганской Народной Республике. Она произошла в ночь на 22 мая. В Старобельске погиб 21 человек, пострадали 44.
1: Кремль говорит.
0: Дмитрий Песков переадресовал «Газпрому» вопрос о расторжении сделки по газу с Арменией. По словам представителя Кремля, льгота на поставки газа для Еревана предоставляется за счет Москвы. Он назвал это вкладом России в развитие Армении, которую российские власти считают братской страной. Ранее издание «Коммерсант» написало, что дальнейшее сближение с Евросоюзом может означать для Армении полную остановку поставок российского газа, нефтепродуктов и алмазов. Как говорилось в публикации, Москва теперь считает представленный в 2013 году беспошлинный режим для этих товаров невозможным и грозит Еревану заморозкой или денонсацией двухсторонних соглашений. В итоге Армения может потерять право на скидку. В Ереване официально опровергают поступление из Москвы подобных предложений.
1: О расследованиях.
0: Следственный комитет назвал утечку газа возможной причиной обрушения дома в Липецке. Взрыв и последовавший за ним пожар произошли минувшей ночью в частном жилом доме на территории СНТ «Речное». Жилое здание частично обрушилось. Из-под завалов извлекли тела двух женщин 43 и 26 лет, а также годовалой девочки. Работы по разбору завалов уже завершены. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Для установления точных причин назначена судебная взрывотехническая экспертиза.
1: Об авиации.
0: Ространснадзор проверит жалобы на авиакомпании о навязывании дополнительных услуг при регистрации. С такой инициативой выступил сенатор Айрат Агибаддинов. По его словам, нередко авиаперевозчики заявляют о бесплатной регистрации на рейс, но пройти ее без дополнительной оплаты за выбор мест пассажиры не могут. Свое обращение он направил министру транспорта Андрею Никитину. В Минтрансе напомнили, что регистрация на рейс уже включена в стоимость билета, а дополнительная плата за нее российским законодательством не предусмотрено. Кроме того, соседние места для пассажиров должны предоставляться бесплатно и независимо от способа регистрации на рейс.
1: Обо всем.
0: Самый популярный в Южной Корее мессенджер KakaoTalk намерен зарегистрировать свой бренд на территории России. Об этом, ссылаясь на сервис проверки контрагентов Rusprofile, сообщает Лента.ру. Владелец мессенджера подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака.
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Следственный комитет располагает данными о разработке биологического оружия с участием Украины при финансировании штатов. В пунктах пропуска на госгранице России усилили санитарно-карантинный контроль за вспышки эболы в Африке. И доколе холода в России, когда уже придет лето, не только по календарю, спросим у синоптиков. Начнем эту получасовку с того, что Следственный комитет Российской Федерации располагает данными о разработке биологического оружия с участием Украины при финансировании Соединенных Штатов. В военно-биологических целях используется в том числе возбудители чумы, сибирской язвы, бруцеллеза и тулерямии. И ранее стало известно, что американские военные собирают биоматериалы русских для исследования, а также опубликовал ряд материалов о работе американских биолабораторий. У нас на связи военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин. Игорь Викторович, я вас приветствую. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как вы можете прокомментировать эти заявления? История довольно давняя, тянется давно, много было раскрыто различных фактов, много было обращений, шум в российской части средств массовой информации уж точно был, на Западе все это игнорируют, зачастую отвергают, но вот мы видим, что такие сообщения продолжают возникать, уже Следственный комитет к этому подключился. Что вы можете нашей аудитории по этому поводу сказать и рассказать?
3: Работы американцы ведут на Украине со самыми опасными патогенами примерно с 2005 года. Тогда заключили договор между военным ведомством США, Пентагоном, и Министерством здравоохранения Украины. Это еще при Ющенко было. В общем-то, такие разные, так сказать, инстанции, но тем не менее вот их объединили под предлогом сокращения биологической угрозы. По этому договору американцы получили всю коллекцию патогенов, которая имелась в распоряжении Украины, которую собирали советские там и русские ученые в течение примерно 70-80 лет. И все советские еще противочумные институты были вначале переданы Министерству обороны Украины, а те уже передали американцам на 49 лет.
2: Mm-hmm.
3: Вот с тех пор, так сказать, это все и продолжается.
2: А с какими успехами, так или иначе, да? Потому что одно дело заявление, ну, есть лаборатории, есть, знаете, как есть гараж. Может быть, там велосипед, может, там дрова лежат, а может быть, там действительно что-то такое собирают.
3: Ну, какие успехи? Мы можем только косвенно судить. То есть это же теперь территория Соединенных Штатов Америки. Там принцип экстерриториальности.
2: Угу.
3: Туда даже, там, когда премьер-министр Украины Азаров захотел посетить противочумный институт в Одессе имени Ильи Мечникова, его дальше раздевалки не пустили. Извините, сказали.
2: Угу.
3: Господин премьер-министр, у нас тут дифференцированный подход. Здесь работают только американские специалисты.
2: Как интересно.
3: И
2: все. Игорь Викторович, да, тогда другой вопрос, с другой стороны зайдем. Мы каким образом к этому готовимся? У нас есть какие-то план А, Б, какой-то ответ мы адекватный на это готовим или можем только высказывать озабоченность по этому поводу?
3: Ну, в основном мы сейчас высказываем озабоченность. Хотя, конечно, и пандемия COVID-19 немножко встряхнула. То есть, по крайней мере, на эту проблему обратили внимание. До 2019 года ни мы, ни наши партнеры по СНГ, по ОДКБ вообще проблему старались не замечать. Но вот тот же Игорь Кириллов очень много усилий предпринимал, чтобы все-таки эту тему поднимать и как-то доносить до нашего руководства, хотя в основном ее старались отмахиваться. То есть основной тезис был у наших партнеров по СНГ, что этого вам не угрожает и вас это не касается. Это наши внутренние дела, это наши внутренние, так сказать, отношения с партнерами и спонсорами.
2: Игорь Викторович, вот на ваш взгляд, насколько вообще вот эти намерения создать какие-то, ну, я не знаю, там, реализация долгосрочной программы, которая направлена исключительно на создание биологического оружия, не просто биологического оружия, а избирательного действия. Вот сейчас наука уже находится на том уровне, чтобы, ну, скажем так, сделать так, чтобы только определенная нация или определенный геном человека был подвергнут каким-то заболеваниям. То есть это уже реальная история?
3: Да, к сожалению, это уже реальная история. То есть задачу поставили еще где-то в конце 20 века. В 1999 году тогдашний директор ЦРУ Джордж Тернт поставил перед Пентагоном, перед американским ВПК и Биг Фармой задачу создавать патогены, которые будут этнически специфичны. Вот,
2: Игорь Викторович, а что в Организации Объединенных Наций по этому поводу думает? Это же ведь, ну, фактически геноцид.
3: Ну, фактически геноцид, да. Но никаких, так сказать, контрольных мероприятий эта организация не проводит. Конвенция существует по биологическому токсинному оружию. Ну, где-то с конца 80-х до 2001 года был рабочий орган. Трехсторонняя рабочая группа Россия, США, Великобритания. То есть три страны, которые выступили инициаторами этой конвенции. Ну, мы регулярно встречались, обменивались докладами. Если была какая-то озабоченность, значит, туда выезжали специалисты, делали там анализы, замеры и так далее. Но с 2001 года все это дело было прекращено. После того, как американцы, на мой взгляд, устроили самострел. И когда, помните, события 9.1.1,
2: да,
3: то тогда примерно разошлись из Института инфекционных болезней армии США в Вашингтоне конверты со спорами сибирской язвы. По всему, не только по США, но и в другие страны они попали. Ну и тогда они заявили, что мы подверглись атаке террористов, биотеррористов, которые проникли в самое сердце, и мы больше никого на свои объекты не пустим. Вот такого, по сути дела, конвенция осталась.
2: Да.
3: Хотя без какого-либо регулирования. Планировалось создать организацию типа ОЗХО, как, которая есть по химическому оружию, то же самое по биологическому оружию, но все это, в общем-то, осталось в проектах.
2: Как говорится, ВОЗ и ныне там. Вот про ВОЗ мы чуть позже поговорим, через несколько мгновений. Игорь Викторович, благодарю вас. Спасибо большое. Игорь Никулин, военный эксперт и бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, был с нами на прямой связи. Параллельная тема. В пунктах пропуска на государственной границе России усилили санитарно-карантинный контроль. Все из-за вспышки Эболы в Африке, заявили в Роспотребнадзоре. Эта мера коснется людей, которые прибывают из регионов с повышенным риском заражения. У нас на связи доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета Дружбы народов Сергей Вознесенский. Сергей Леонидович, приветствую вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Что вы можете сказать про вот этот штамм Эболы? Как сильно, на ваш взгляд, он может распространиться? Каковы риски и опасности?
4: Вообще, вирус лихорадки Эболы известен нам аж с 1976 года. И это группа из нескольких родственных вирусов. У них есть различные названия, к примеру, заирские, кот-д'ивуарские. Данная вспышка вызвана вирусом, который имеет необычное для нашего уха название «Будибугио». Вот. Это не самый распространенный вирус, но, тем не менее, он уже вызывал вспышки и в Уганде, и в Демократической Республике Конго, и в 2007 и 2012 году. Поэтому нельзя рассматривать эту ситуацию как что-то сверхъестественное, чего мы никогда не видели ранее.
2: Все-таки, на ваш взгляд, велик ли риск проникновения Эболы в Россию сейчас?
4: Я его даже могу описать довольно-таки четкой цифрой, и этот риск на сегодняшний день составляет ровно ноль. И у этого есть одна простая причина, которая отличает этот вирус от всем известного нам COVID-19.
2: Так.
4: Вирус лихорадки Эбола на сегодняшний день считается, что не передается воздушно-капельным путем. Только при очень близких контактах восприимчивых людей с инфицированными людьми, инфицированными животными или с продуктами их выделений, с различными биологическими жидкостями.
2: В связи с этим, позвольте, вот тут есть инфекционист Елена Мескина, и ее мнение, она предполагает, что трудовые мигранты могут завести лихорадку Эбола в России, и, правда, она говорит, что массового распространения по стране опасаться не стоит, но, тем не менее, шанс такой есть. Я так понимаю, что это все-таки цифра отличная от нуля.
4: И тем не менее, и я, и Роспотребнадзор все-таки будем настаивать на цифре, которая равняется нулю. И с этой точки зрения, в общем-то, согласна и Всемирная организация здравоохранения, которая при развитии этой вспышки разделила все страны нашей планеты на три зоны. Очень высокого риска, и в эту градацию попала только одна страна, Демократическая Республика Конго.
2: Да, Сергей Леонидович, благодарю вас, спасибо большое. Сергей Вознесенский был с нами на прямой связи. Подмосковье может похолодать почти до нуля градусов в ночь с 29 на 30 мая. Подробнее через 2 минуты.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новая реклама.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе Контакта.
7: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
8: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Подводный парашют, в отличие от обычного, тормозит не падение, а слишком быстрое всплытие и предотвращает кессонную болезнь.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев по-прежнему у микрофона. Итак, в Подмосковье может похолодать почти до 0 градусов ночью с 29 на 30 мая. Подмосковье большое, как вы понимаете, да, но днем будет около плюс 13. Это рассказала в беседе с журналистом «Комсомольской правды» синоптик Татьяна Позднякова. В Москве сохранится холодная погода до конца этой недели. Тепло до 22 градусов вернется в столицу лишь к 5 июня.
10: Ну, к сожалению, прогноз неутешительный, потому что столичный регион остается в тыловой части циклона. Кроме того, этот циклон, он еще опускается на юг, и поэтому адвекция холода в наши широты будет усиливаться. И четверг и пятница будут, наверное, самыми холодными днями на этой неделе. Погода облачно с прояснениями, будут приниматься кратковременные дожди различной интенсивности. Минимальная температура в Москве всего плюс 4, плюс 6 по региону от 2 до 7 градусов тепла. Дневная температура и в четверг, и в пятницу 11-13 выше 0 по региону от 8 до 13. И сохранится плотный северо-западный ветер. То есть температура воздуха будет градусов на 7 ниже климатической нормы. То есть погода будет больше соответствовать, ну, где-то 22-23 апреля. То, что касается конца месяца, там атмосферное давление станет чуть-чуть повышаться. Дождей будет поменьше, будет больше прояснений. Но ночь на субботу еще останется довольно прохладной, также плюс 4, плюс 6 по региону 2-7. А вот дневная температура повысится, правда, не намного, 13-15 в Москве и 10-15 по области. Последний день мая месяца, как бы, существенных осадков у нас не ожидается. Дневная температура повысится и ожидается где-то в пределах 12-17 градусов выше 0. К норме температура воздуха выйдет только к концу первой пятидневки июня месяца. Так что пока что нам надо пережить период прохладной и очень прохладной погоды.
2: Мотоциклистам могут разрешить ездить по выделенной полосе. Саму идею обсуждают уже давно, и сейчас глава Минтранса поддержал ее, уточнив, что необходимо определить, не будут ли мотоциклисты мешать общественному транспорту, а также проработать вопросы безопасности. Подробнее Вадим Алексеев в нашем эфире.
11: Министерство транспорта России изучит возможность допуска мотоциклов на выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Он отметил, что лично поддерживает данное предложение, так как сам байкер. Однако при этом министр отметил, что данное решение требует тщательной проработки с точки зрения безопасности для всех участников дорожного движения. По словам Никитина, надо спросить водителей общественного транспорта, не будет ли им мешать движение мотоциклистов. По выделенным полосам сейчас передвигаются и водители такси. Вот что в разговоре с радио КП заявил председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
12: Мотоциклисты у нас и так ездят между рядами и по выделенке, где им вздумается. Ничего страшного в этом как бы и не происходит. А таксистов тоже не везде пускают, да, то есть у нас половина выделенных полос сейчас в Москве закрыты. Плюс региональные, скажем так, полосы. То есть, если московский таксист приехал в город Владимир или, я не знаю, в любой другой, там, Воронеж, и проедет по выделенной полосе, ему придет штраф. А если владимирский таксист приедет в Москву, ему тоже придет штраф и придется оплачивать. Поэтому как бы они будут мешать автобусам. Ну, идет выделенная полоса, рядом сплошная. Автобус останавливается на автобусной остановке, и таксисты смирно стоят и ждут, потому что понимают прекрасно, что дальше висит камера и зафиксирует пересечение сплошной. И придет штраф. Мотоциклисты, они же поедут. Насколько это будет создавать какие-то, ну, аварийные ситуации, сейчас предсказать никто не сможет.
11: Вопрос движения мотоциклов по выделенке рассматривается уже много лет. Как рассказал руководитель объединения «Мото Россия» Андрей Иванов, даже проводился эксперимент, который был вполне успешным.
13: Впервые мотоциклисты обратились к правительству о разрешении двигаться в полосах для общественного транспорта еще в 2011 году. Тогда и был в Москве произведен первый эксперимент, в рамках которого мотоциклисты нормально ездили и спокойно уживались с автобусами в одной полосе. Сейчас в автобусной полосе находятся не только сами транспортные средства, перевозящие много пассажиров, но и таксисты. Когда мы говорим о столичных, особенно столичных таксистах, мы понимаем, что их поведение на дорогах оставляет желать лучшего. Но при этом мотоциклисты зачастую гораздо более сознательные участники дорожного движения. Из-за введения автобусных полос в свое время сузились и остальные полосы, и практически исчезло так называемое междурядье. Когда мы говорим, что оно пропало, это значит, что мотоциклисты там ездить не перестали, а вот автомобилисты начали беспокоиться из-за того, что байки проезжают слишком близко к автомобилям. А ведь все дело в банальном сужении полос. Любой мотоциклист, увидев, что можно теперь спокойно, не нарушая, двигаться в автобусной полосе, выберет именно это направление движения. И уж точно будет гораздо более дисциплинирован, чем, например, водители такси.
11: В этом году, в середине апреля, Госдума отклонила законопроект, который, в частности, предлагал не штрафовать мотоциклистов за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. По мнению парламентариев, это перечеркивает саму идею выделенной полосы. Она создана, чтобы автобусы и троллейбусы могли ехать без пробок. Если туда пустить мотоциклы, общественный транспорт потеряет преимущество. Плюс это небезопасно. У автобусов и мотоциклов разная динамика. Автобусы медленные, часто останавливаются, а мотоциклы резкие. Совместное движение на одной полосе может привести к авариям. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда».
2: От резких мотоциклов к продаже энергетиков в натуральном выражении в январе. Кстати, она снизилась на 7% год к году, производство почти на 15%. Спад в этой категории прослеживается впервые после длительного цикла роста. Сегмент долго был одним из наиболее развивающихся. Снижение спроса и производства связано с запретом на продажу продукции несовершеннолетним и ростом акциза. Представитель одного из крупных производителей продуктов питания отмечает, что ограничения действительно работают, и покупателей стало меньше. Все подробности в сюжете Василия Воронина.
14: Продажи и производство энергетиков в России резко снизились. В январе-марте 2026 года продажи таких напитков в натуральном выражении упали на 7% год к году. Снизилось и их производство. Почти на 15% год к году, до 320 миллионов литров. Падение спроса и производства связывают с законом о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним и повышением акциза на сахаросодержащие напитки на 10%. В частности, об этом в интервью Радио КП заявил руководитель общественной организации «Клуб профессионалов алкоголя» алкогольного рынка, доцент кафедры менеджмента РАН ХИКС Максим Черниговский.
15: Те запретительные на самом деле меры, которые в течение уже нескольких лет вводятся на территории Российской Федерации в отношении энергетиков, хочу подчеркнуть, как алкогольных, так и безалкогольных. Те законодательные решения, которые осуществляются в отношении энергетиков, если говорить о их розничной продаже, я считаю, во всех отношениях это как бы конструктивные меры, почему потому что все-таки энергетики, учитывая высокое содержание того же кофеина, это далеко не самые полезные все-таки в массе своей продукты. Да? И, что называется, сердце разрывалось, когда до недавнего времени несовершеннолетние, даже дети приобретали энергетики, пусть и безалкогольные, их, соответственно, потребляли. Это было не дело. Действительно, объемы производства и розничных продаж, как я уже сказал выше, энергетиков снижаются. Это во всех отношениях объективная ситуация.
14: Из-за роста акциза увеличилась розничная цена напитка. Так, в январе-марте 2026 года стоимость банки составила в среднем 260 рублей, что на 16% больше, чем год назад. Надо отметить, что энергетические напитки вредят здоровью. По словам врачей, энергетики содержат в себе большое количество добавок, и при их чрезмерном потреблении человеку могут грозить серьезные последствия. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.
16: К сожалению, эти энергетические напитки – это такая адская смесь достаточно серьезных ингредиентов. Там огромное количество углеводов, выбивает огромное количество инсулина. И если в какой-то момент избыток сахара приводит к тому, что инсулина очень много, может возникнуть состояние гипогликемии. Следующий момент – это химический кофеин. Это не натуральный кофеин, который есть в чае, в кофе. А это химические активные вещества. Их там достаточно много. Это может вызвать остановку сердца просто за счет того, что возникнет тахикардия неуправляемая.
14: Татарстан и Свердловская область стали одними из первых регионов России, где ограничили продажу энергетиков в образовательных, медицинских, культурно-спортивных учреждениях и во время массовых мероприятий. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Александр Днасович о значении беспилотной опасности, впервые введенной в Калининграде.
18: Регион стратегически важный, поэтому это было неизбежно. История с дронами в Прибалтике – это такой звоночек на самом деле Западу, всем спонсорам Зеленского, что он становится неуправляем и что он в дальнейшем всю ту военную инфраструктуру, которую они ему помогли создать для борьбы с Россией, может использовать для шантажа их же. Потому что Украина в нынешнем виде – это искусственное образование, которое живет за счет западной помощи. Все, что происходит в Прибалтике, это дальше будет происходить по всей Европе. А европейским регионам России в этих условиях нет смысла гадать какие-то политические глубинные смыслы происходящего, а просто укреплять систему ПВО. В широком-то смысле Прибалтика соучастник, потому что она этот режим взращивала, начиная с Майдана. А конкретно в этой истории с дронами их использовали и используют в темную, как сакральную жертву. Удар, по которой он провоцирует Путина, чтобы география военного конфликта расширилась и охватила страны НАТО. И вообще охватила блок НАТО, потому что Латвия, Литва, Эстония – это члены НАТО, и тут альянс должен включиться.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама.
19: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. За тайный развод с Машей Распутиной требует 69 миллионов рублей. Ежедневный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака. Девушка впала в кому и прожила там вторую жизнь. Газета в продаже с 27 мая.
20: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Вам сложно самостоятельно разбираться в законах? Выдыхайте. И слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» каждую среду в 17.00 программу «Правовая среда» с адвокатом Гаргаце. Все актуальные новости из мира права. Новые законопроекты. Как они повлияют на вашу жизнь. Яркие истории с комментариями звездных героев. Ответы на самые сложные юридические вопросы. Разборы громких дел и аналитика от известного московского адвоката Шоты Гаргадзе. Он все переведет с юридического языка на человеческий. Включайте каждую среду в 17.00 программу «Правовая среда» с адвокатом Гаргадзе. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
9: Об атаках.
0: Зафиксировано повреждение в 16 многоквартирных и 14 частных домах Севастополя из-за ночной атаки ВСУ. Обновленные данные привел губернатор города Михаил Развожаев. Утром он сообщал, что была предпринята комбинированная воздушная атака на Севастополь минувшей ночью. Были задействованы, по предварительным данным, ракета «Storm Shadow», сбито более 20 беспилотников. В городе зафиксировано несколько повреждений в многоквартирных домах. Ракета также попала в здание Южного управления Центрального банка, сообщал ранее Развожаев.
9: Кремль говорит.
0: Президент России и Казахстана в четверг обсудят целый ряд совместных проектов двух стран. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также рассказал, что запланирована презентация основных прорывных проектов в рамках двухсторонних отношений. Владимир Путин сегодня отправился в Казахстан с трехдневным государственным визитом. Он продлится до 29 мая. Еще в Кремле отметили способность Евросоюза долго держать морковку членства перед кандидатами. Именно так сказал Дмитрий Песков. Страны, рассчитывающие на вступление в объединение, могут годами ждать реальных перспектив. Так представитель Кремля прокомментировал намерение Армении двигаться в сторону ЕС. В качестве примера он привел Турцию, которая уже много десятилетий ожидает вступления. Песков отметил, что процесс выглядит близким к завершению, но никаких решений по этому вопросу так и не принято. И для многих государств членство в Союзе так и остается несбывшейся мечтой.
9: О налогах.
0: Минфин рассматривает сохранение порога освобождения от налога на добавленную стоимость для малого бизнеса на уровне 20 миллионов рублей в 2027 году. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов. Все опции возможны. Дискуссии будут в августе-сентябре при подготовке бюджетного пакета, уточнил он. В апреле Госдума приняла поправки Минфина о поэтапном снижении порога выручки малых и средних предприятий для уплаты НДС. В 2026 году с 60 до 20 миллионов рублей, в 2027 до 15 миллионов, в 2028 до 10 миллионов рублей.
9: О погоде.
0: Тепло вернется в Москву только 31 мая. В воскресенье воздух в столичном регионе прогреется до 23. Это рассказали в прогностическом центре «Метео». Там добавили, что до конца недели в городе продолжатся дожди, а температура останется ниже климатической нормы на 7 градусов. Вероника Борисенкова, служба информации.
9: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
20: Давай, пока-пока.
21: Здравствуйте. Для вас в прямом эфире работаю я, официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак. И в этом выпуске мы поговорим сразу о четырех видах воды. Расскажу, как их получать, зачем каждая из них нужна. Но а пока напоминание. Попейте воды. Обязательно выпейте воды. И сразу такой легкий, простой лайфхак. Как проверить вообще, достаточно ли вам воды или нет. Посмотрите на цвет мочи. Чем она светлее, тем, значит, вашему организму лучше и легче справляться с его задачами. Чем темней, тем более обезвожен ваш организм, и тем больше, и тем скорее надо восстановить водный баланс. Ну, например, цвет темной мочи может даже свидетельствовать о ряде некоторых заболеваний, ну или о том, что вы переели некоторых продуктов. Поэтому, конечно, тесты лучше проводить вместе с врачом, чтобы он определил, обезвожены вы или нет. Ну и такой простой домашний можно также провести. Или еще, например, защипните на тыльной стороне ладони кожу. сделайте такую складочку. Если она быстро расходится, то все в порядке. Вы достаточно увлажнены с вашей гидратацией, все в порядке. Если надолго складка задерживается, то значит организму не хватает жидкости. А чем больше ему не хватает жидкости, тем тяжелее ему работать. Вы знаете, что, например, если вы пьете мало воды, но даже пьете таблетки для разжижения крови, кровь все равно густая. Как понять, что кровь густая? Это и такая тяжесть в голове, в сознании, в понимании, это и частые головные боли, это и скачки артериального давления, да, это все свидетельство того, что кровь густая. Такие, да я же таблетки пью. Ребят, ну если вы в кашу будете таблетки бросать, каша станет более жидкой? Нет, каша станет более жидкой, только когда вы в нее добавите воды. То же самое с вашей кровью. Поэтому еще раз напоминание. Наливайте себе воды, устраивайтесь поудобнее. Будем говорить о том, что общего между космическим кораблем, японской клиникой и вашей кухней. Ответ простой – вода. Но есть еще маленький спойлер. Какая это вода? 4 типа воды. 4 разных задачи, но всего лишь один единственный прибор. И имя этому прибору – ионизатор Aqualife. Но смотрите, ионизированная вода, я очень надеюсь, что все уже давно поняли, это никакой не маркетинг, не разводилово, это вполне себе физико-химическое понятие, которая измеряется в милливольтах, УВП, например, измеряется. У этой воды также есть, у любой воды, у любой жидкости есть pH. И он тоже измерим, вы можете видеть этот показатель pH в анализах, когда сдаете. Врач на это может заострять внимание. Так вот, ионизированная вода у нас с вами получается при помощи ионизации или электролиза. А это воздействие постоянного тока на воду. Зачем это надо? Когда мы все с вами формировались на этой планете Земля, вся жидкость была с щелочным pH и с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом. Вот при таких условиях сформировался наш организм, сформировался наш микробиом. И пока мы это с вами еще не разрушили. Опять же говорю, если вы возьмете свои анализы и посмотрите, то увидите, что там есть такой показатель. pH мочи, pH кала, pH слюны проверяют, гинекологи проверяют pH влагалища у женщин. Что это вполне себе такой медицинский показатель, за которым врачи следят, на который обращают внимание, потому что его изменения приводят к тем или иным проблемам со здоровьем. Так вот, сформировались мы все с вами в щелочной среде и с отрицательным ОВП. И все в наших жилах, заряд нашей каждой клеточки имеет отрицательный ОВП и щелочной pH. А вот представьте, что вода, которая течет из-под крана, вода, которую вы берете из бутылок, прошла столько степеней очистки, да и в принципе, даже если бы она их не проходила, на планете Земля практически не осталось природных источников, у которых ОВП отрицательный, а pH щелочной. Зачем это надо? Если вы организму даете воду с отрицательным ОВП и щелочным pH, ну, например, дали литр, литр и усвоился, напьется каждая клетка, каждая клетка. А если вы дали воды простой, вот той водопроводной или бутилированной, у которой ОВП с плюсом, а pH слабокислотный, то выпили литр, а усвоилась одна столовая ложка. Представляете? А воды надо много. Чтобы вот даже те таблетки, которые вы пьете, работали. Вода ведь является растворителем. Вода является переносчиком. А воды нет. Как будет работать ваша таблетка? Да никак. Нужна вода. Вот вы ходите. Слушайте, вы мне прописали такие таблетки от давления, они не работают. Пропишите мне другие. А потом пьете 5 таблеток от давления. И, чё ж ни одна не работает? А воды нет. Нет транспортного вещества, нет растворителя. Все, караул. Да даже если будете пить воду какое-то количество, мы же с вами выяснили, если это простая вода, то от литра усвоится одна столовая ложка. И тоже особо ничего не поменяется. А вот как только вы начнете пить воду ионизированную, вам врачи начнут снижать дозы лекарственных препаратов, потому что они начнут работать. И от давления, от скачков давления уже не надо будет пить 5 разных там препаратов. будет достаточно одного, и то не каждый день. Так случилось с моим папой, когда он начал каждый день пить водородную воду. И готовит он ее в ионизаторе воды Аквалайф, потому что водородная вода – это ионизированная вода, она получается и в ионизаторе, и в генераторе. Под воздействием постоянного тока, под электролизом освобождается молекулярный водород, вода им насыщается, пьем и получаем самый крутой антиоксидант. И это доказала наука. Свыше 2000 исследований, которые доказывают, что молекулярный водород – самый эффективный антиоксидант. Зачем нам такое количество антиоксидантов, спросите вы? Я вам отвечу. Врачи сошлись в едином мнении, что 90% всех заболеваний, 90%, вот сколько у вас там, они вызваны оксидативным стрессом. И чтобы справиться с заболеванием, надо устранить оксидативный стресс. Оксидант – это окислитель. Чтобы бороться с окислителем, нужен антиоксидант, восстановитель. Вот простая вода из-под крана – это оксидант, окислитель. А вода, которую вы приготовили в ионизаторе, она антиоксидант, она восстановитель. Вот как это работает. И вот этот молекулярный водород, он среди всех антиоксидантов считается сегодня самым эффективным, потому что у него самая-самая маленькая молекула, и это позволяет ему проникать даже через гематоэнцефалический барьер. Он заходит в каждую клетку, в каждую клеточку. И у него селективное, то есть избирательное действие. Он попал в организм, и он не связывает все подряд, да, а только самых вредных, и превращает их в простую воду. То есть у молекулярного водорода нет никаких побочных эффектов, нет никаких противопоказаний, свыше 2000 исследований, и нет никаких противопоказаний. Неважно, в каком возрасте находится человек, что с ним происходит, водородная вода пойдет только на пользу, на восстановление. Так же, как ионизированная щелочная вода, то же самое. И ту, и другую можно получать при помощи одного единственного прибора. Помните, вначале я сказала, 4 вида воды, а прибор один. Заливаете вы в него воду простую, самую простую, вот какую привыкли пить. Только теперь, прежде чем ее пить, вы подготовьте ее. Это займет несколько минут. Вот как в электрический чайник. Заливаете воду, чтобы она закипела. Точно так же в ионизатор заливаете, чтобы из окислителя получить восстановитель. Налили, подключили к розетке, нажали кнопку «Старт», и через несколько минут у вас готова вода-антиоксидант, вода-восстановитель. Все, что от вас требуется, пить эту воду в течение дня. Мелкими глоточками, по чуть-чуть. Самая главная порция – это с утра натощак. Тоже за чудо-прибор и чудо-предложение сегодня ожидает радиослушатель «Комсомольской правды». Сегодня наш чудо-прибор, ну, не чудо, на самом деле, это абсолютно современный научный прибор. У нас свое собственное конструкторское бюро. Наш главный инженер проверяет каждый прибор, надо ставить, чтобы работало все четко, все соответствовало заявленным параметрам, прежде чем отправиться к вам. Так вот, наш многофункциональный ионизатор, который готовит 4 вида ионизированных вод. Про щелочную и водородную частично я вам рассказала. А еще он готовит кислотную и серебряную воду. 4 вида воды. Комплектация наиполнейшая. То есть в комплекте есть абсолютно все. А вам не надо что-то покупать, докупать, чтобы прибор работал. Нет, вы получили, вы сразу начинаете пользоваться этим прибором. В комплекте есть для этого все. Даже есть тестовый период 90 дней. То есть в течение 90 дней в любой момент вы сможете вернуть нам ионизатор обратно, а мы вернем вам все деньги. А сегодня, кстати, он стоит 29,90. Уникальное предложение только для радиослушателей «Комсомольской правды». И только сегодня один день 29,900. Чтобы заказать, звоните 8 800 505 0855. Оплачивать ничего не надо, сразу вас предупреждаю. Вы оплачиваете, когда получаете. ионизатор. Звоните 8 800 505 0855 29 500, оплата при получении. А мы с вами продолжим в следующей части.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса. Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз». Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
22: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
23: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
25: А знаете ли вы что?
26: Согласно книге, Глеб Жеглов был 25-летним комсомольцем, сыгравший его в фильме «Владимир Высоцкий» на 16 лет старше.
27: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Продолжается прямой эфир. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак. И Ася готова не только рассказывать, но и отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы. Поэтому звоните в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702, если хотите о чем-то рассказать или о чем-то Асю спросить. Ася, тебе слово.
21: Спасибо, Антон. Да, звоните обязательно, это всегда очень интересно и познавательно пообщаться именно с вами. Ну, а пока вы дозваниваетесь, хочу напомнить о нашем предложении для радиослушателей «Комсомольской правды». Сегодня ионизатор воды «Аквалайф» 29 900. Он готовит 4 вида воды: ионизированную, щелочную, кислотную, водородную, серебряную. В комплекте для этого идет серебряный электрод. Комплектация полная, вам ничего не надо докупать, закупать. Вот все, что вы получаете, все есть для того, чтобы начинать пользоваться ионизатором. И с момента получения у вас начинается отчет 90 дней. 90 дней – это тестовый период. То есть в этот период, в 90 дней, вы пользуетесь ионизатором, готовите воду в нем, пьете эту воду и наблюдаете за своим самочувствием. В любой момент в течение 90 дней вы можете вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги, и мы не спрашиваем, почему вы возвращаете, ну, не пошло у вас, не получилось, не то, что вы хотели, ожидали, не знаю. Вы вернули, а мы вернули вам все деньги, все. Вот вы заплатили за него 29 900, причем не сегодня, а при получении оплачиваете. А тестовый период начинается с момента получения. Вот так все это работает, легко, просто. Попробуйте, обязательно ваша жизнь разделится на до и после. Вот у меня произошло именно так. У меня был сегодня эфир с врачом для ее аудитории. Я рассказывала про воду, и она попросила рассказать, с чего у меня все начиналось, какие у меня были результаты. Я поделилась, что самое первое, что я заметила, меня перестало тянуть на сладкое. Вот я была жуткая сладкоежка, я рабочий день начинала в обязательном порядке, несмотря на то, что я дома позавтракала, там все, я домой на работу приходила, кофе и шоколад. Кофе и шоколад в обязательном порядке. Я тут начала пить ионизированную воду и поняла, что да не хочется мне ни шоколада, ни белого хлеба, ни сладких булочек. как-то денег больше в кошельке стало оставаться, потому что, оказывается, на кофе, шоколад и булочки уходила приличная сумма, а тут все не хочется. И я начала разбираться, глубже копаться, писать интервью с врачами, задавать врачам вопросы. И они мне объяснили, что то, что мы хотим есть, вот прям тянет, и мы не можем этим управлять. Считаем, что мы слабовольные. А на самом деле нами управляет наш микробиом в кишечнике. И вот когда микробиом нарушен, когда у нас с вами так называемый дисбиоз кишечника или синдром дырявого кишечника, и постоянные то запоры, то поносы, уж простите за выражение, это нарушенный микробиом. Там плодится кандида, другая патогенная флора, которая как раз-таки дергает нас за рукав, говорит, купи булочку, давай шоколадку съедим, а давай шоколадку с булочкой вместе. Вот когда я начала пить ионизированную воду, она привела в порядок мой микробиом. Патогенка вся ушла. Все. И мне перехотелось постоянно, постоянно есть это сладкое. И я нашла ряд исследований. Например, вот одно из них, что водород восстанавливает целостность слизистой, защищает ее от оксидативного стресса и помогает поддерживать стабильность работы кишечной стенки, поддерживая белки и регуляторы проницаемости. Исследования также подтверждают, что водородная вода уменьшает воспалительные цитокины, что позволяет организму быстрее восстановиться после повреждения слизистой. К тому же она способствует росту полезных бактерий, которые критически важны для восстановления после антибиотиков. Дальше еще одно исследование в 2024 году показало, что водородная вода увеличивает обилие бифидобактерий. Другое исследование, которое изучало влияние щелочной ионизированной воды, подтвердило, что она положительно влияет на состав микробиоты и увеличивает уровень полезных короткоцепочных жирных кислот пропионовой и изомасляной. Водород работает сразу по нескольким направлениям. Во-первых, он является селективным антиоксидантом, который снижает оксидативный стресс в клетках кишечника, что способствует нормализации моторики. Во-вторых, он стимулирует рост бактерий, которые продуцируют бутират, это жирная кислота, которая и обеспечивает энергией клетки кишечника. Улучшает перистальтику и восстанавливает слизистую. В-третьих, водородная вода уменьшает системное воспаление, которая часто является первопричиной работы вялого ЖКТ. Дальше исследования показали, что ионизированная щелочная вода мягко стимулирует отток желчи, улучшает ее реологические свойства, то есть делает ее более текучей, что помогает растворять холестериновые отложения и служит хорошей профилактикой камнеобразования. Посмотрите, сколько всего я уже перечислила. И это просто вода. Это не таблетка такая, таблетка сякая. А если семья, понимаете, большая, там у мужа одни проблемы, у ребенка другие проблемы, там этому такие таблетки, этому сякие таблетки, да разориться можно. А здесь понятно, что у всей этой семьи первопричина всех этих проблем – оксидативный стресс. Чтобы от них избавиться, надо поменять источник воды. И как только вы его меняете, а источник воды один – ионизатор. То есть вы в нем ионизируете воду, готовите, ее пьет вся семья. Вся семья пьет эту воду. И там у ребенка одно, у бабушки другое, у дедушки третье, у мамы пятое, у мужа десятое. Но все пьют правильную воду. Ионизатор готовит 4 вида воды. Каждому все можно подобрать. То есть одна покупка, решение проблем со здоровьем всей семьи. Экономия колоссальная, даже вот если смотреть с этой стороны. Но самое главное – это влияние на организм. Безопасно, безопасно. Поэтому вот всей семье можно, независимо от возраста и состояния здоровья. И можно, и нужно. Во многих странах мира официальная система здравоохранения ионизированную воду включила в свои протоколы и назначает своим пациентам. Попробуйте и вы. Причем именно, что попробуйте. У нас есть тестовый период, и он длится 90 дней. То есть с момента получения вы в календарике себе отметили 90 дней и начинаете пить ионизированную воду. Пьете, пьете, пьете. Там на 55-й или 79-й день вы можете вернуть обратно нам ионизатор, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Сегодня он стоит 29 900. Ионизатор, который готовит 4 вида воды под любые потребности. Причем эти воды помогут вам не только со здоровьем, но еще и в быту очень сильно. И там белье отстирать, отбелить, и отмыть сложные загрязнения, и от бактерий избавиться. Очень-очень много вариантов воздействия. Давайте мы с вами зафиксируемся. Молекулярный водород, он присутствует в ионизированной щелочной воде и в водородной воде. И та вода – мощнейший антиоксидант, который способен проникать внутрь клеток и митохондрий. Он нейтрализует самые свободные радикалы, самые опасные свободные радикалы, гидроксильные, и превращает их в обычную воду.

0: покупать много каких-то разных приборов. Кстати, ловите лайфхак. Все ягоды, всю зелень, все овощи, прежде чем съесть, замачивайте в щелочной воде как минимум на 15 минут. Таким образом, вы удалите вредные вещества, которыми их покрывают, чтобы они лучше хранились на наших прилавках. А еще вы вернете им обратно антиоксидантные свойства. Потому что пока они все на грядке, все это антиоксидант. Но как только сорвали с грядки, часа три это уже полежало на столе или в магазине, это уже оксидант. Верните, сделайте свои фрукты, овощи антиоксидантами, замачивайте их в щелочной воде и удаляйте вредные вещества, которые были на них или в них. Вот такой лайфхак вам от меня. Сейчас как раз сезон клубники, которую я ее обожаю. Обязательно ополаскиваю ее кислотной водой, чтобы, не дай бог, там, если ей есть яйцеглист какой-то. А потом минут на 5, 10, 15 замачиваю в щелочной воде, и она становится антиоксидантом. Попробуйте, вам понравится. Тестовый период, кстати, 90 дней. То есть в течение 90 дней можете вернуть нам ионизатор, и мы вернем вам все деньги. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный, а оплата при получении. Пивайте, ибо 29 900 – это только сегодня. Звоните 8 800 505 0855. И не переключайтесь, в следующей части мы продолжим говорить с вами о ионизированной воде и о том, как она влияет на наш организм. А пока звоните 8 800 505 0855. Тестовый период 90 дней, а оплата только при получении. Услышимся.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В рамках рабочей поездки в Псковскую область министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым посетил ряд образовательных учреждений Псковской области. В выезде во вторник 26 мая также принял участие митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, митрополит Псковский Порховский Матфей, представители департаментов Министерства просвещения и профильных региональных министерств. По итогу визита Сергей Кравцов назвал Псковскую область одним из лидеров по развитию образования. 22 мая в городе Великие Луки возле Братского воинского захоронения и аллеи памяти 6-й роты состоялась торжественная церемония открытия мемориального парка воинской славы в честь участников специальной военной операции. Особые слова признательности и благодарности в этот день прозвучали в выступлении главы нашего города Николая Козловского, матери героя СВО.

0: Татьяны Щеблыкина, епископа Великолукского Невельского Варнавы, главы Республики Алтай Андрея Турчака, заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном округе Романа Балашова и многих других. В ходе торжественной церемонии на территории парка в честь защитников Отечества был зажжен вечный огонь. В Краеведческом музее города Великие Луки теперь хранится поздравительный адрес полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном округе Рудени. В Псковской области завершился региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Повар». Соревнования объединили талантливых специалистов, которые продемонстрировали свое мастерство, творческий подход и умение работать в условиях высокой конкуренции. Победу в конкурсе одержал заведующий производством рестобара «Друзья» Артем Яковлев. Второго места удостоен шеф-кондитер кондитерской «Сладкое небо» города Великие Луки Владислав Павлов. Тройки лучших также су-шеф базы отдыха «Волынь» Дмитрий Войновский.
1: О валютах.
0: Курс доллара 71 рубль 66 копеек, евро 83 рубля 29 копеек, юань 10.54.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха днем до плюс 13 градусов. Ксения Фадеева, служба информации Луки FM.
2: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Разговор о правильной воде продолжается. Ася Рак по-прежнему на связи со студией, официальный представитель компании «Аквалайф». И, конечно, у вас есть еще возможность в прямой эфир дозвониться, чтобы Асе задать вопрос или оставить свой отзыв. Номер телефона прежний 8 800 200 ровно 9702.
4: Очень рада буду пообщаться, звоните обязательно. Ну а пока напомню всем радиослушателям, что сегодня действует особое предложение для радиослушателей «Комсомольской правды». Ионизатор воды «Аквалайф» многофункциональный, 4 в одном, 29 900. И сейчас вам не надо ничего оплачивать, сейчас вы звоните и просто заказываете, то есть оформляете свой заказ. Вот когда его получаете, тогда уже и производите оплату. 29 900. Доставка бесплатная по всей России. И звонок на номер телефона 8 800 505 также абсолютно бесплатная. Давайте пройдемся по тем эффектам, которые вы вправе ожидать от того, когда начнете пить ионизированную воду. Вот вы пьете простую воду, да, и ничего не меняется. Вы думаете, ну как может что-то поменяться, если я поменяю воду? Очень многое может поменяться. Еще раз, именно потому, что у нее отрицательный ОВП, простая вода имеет положительный ОВП, и потому что у нее еще вы можете поменять pH, установить правильный тот, который вам нужен. Но как минимум всем нужен pH 8.0. Да, слабощелочная вода, потому что мы с вами слабощелочные. Так вот, давайте о науке, об отзывах, о результатах, какие можно получить, когда вы будете пить ионизированную воду. Да, во-первых, прилив сил и энергии. Почему так? Потому что, когда вы пьете простую воду, организм, по сути, включает свой внутренний ионизатор, тратит свои собственные силы на то, чтобы эту воду переработать, и чтобы она там хоть как-то пошла, зашла в клетку. А когда вы начинаете пить воду ионизированную, она уже родная. Организму не надо ее усваивать и не надо ее перерабатывать. Она заходит и сразу в каждую клеточку попадает. Поэтому первое, что люди отмечают, это прилив силы и энергии. Люди говорят, что такую воду пить легче, комфортней. Она прям вот заходит как родная. Опять же, это все потому, что мы у воды поменяли ОВП, сделали его отрицательным путем ионизации. и поменяли pH. Поэтому такая вода пьется легче. Поэтому если вы боитесь такой, да, я бы попробовал, мне бы хотелось, я понимаю, верю, согласен, но я не люблю пить воду, она в меня не лезет, поверьте, а лучше проверьте, тестовый период 90 дней, такую воду ионизированную вы будете пить однозначно. Ее хочется пить. Она совсем по-другому усваивается организмом. Поэтому и силы появляются, прилив энергии, когда вы ее пьете покруче, чем от кофе. И поэтому она кажется вкусной, но она есть вкусная. И поэтому ее хочется пить. Поэтому если ваш страх «я не буду пить», это только страх. Поверьте, и в рамках тестового периода вы его сами себе развеете. Дальше. Появились силы, появилась энергия, вода показалась вкусной, воду захотелось пить, воду вы начали пить лучше. Что будет происходить с вами дальше? Начнут уходить отеки. Почему? Потому что когда вы не давали организму достаточное количество воды, он ее накапливал. Одна из причин возникновения отеков – это то, что вы не давали ему достаточное количество питья. И он эту воду накапливал, откладывал. Поэтому, когда вы начинаете регулярно давать ему ионизированную воду, организм начинает избавляться от плохой воды, и вы уже раз можете влезть в свои любимые туфли. Раньше только в тапочках на улицу выходили, а теперь опачки и красивые удобные туфельки можете надеть. И вроде бы в талии юбки, брюки стали посвободнее, а тут уже раз и эта маечка налазит. Почему? Потому что уходят отеки. Еще раз, одна из причин возникновения отеков – недостаточное количество жидкости. Даете ему ионизированную воду пить, она быстрее, легче усваивается, ее меньше надо пить, чем простой воды, и организм избавляется от плохой воды, отеки уходят. Дальше. Вы чувствуете, что в голове стало более ясно, соображать стали лучше, память стала такая получше вроде. Почему? Что произошло? Мозг самым первым реагирует на обезвоживание. Не верите мне? Вот спросите в интернете, задайте такой вопрос. Вам везде выпадет одинаковый ответ, что да, мозг первым страдает от обезвоживания. И как только вы начнете пить достаточное количество воды, здесь важный факт, именно правильной воды, ионизированной, которая легко усваивается, вы почувствуете, что да, сознание стало легче, проще соображается, мыслится, перестали забывать элементарные вещи, вот этот вопрос, а зачем я сюда пришла? Он отходит, потому что вы напоили в том числе и клеточки мозга. А дальше, раз уж вода попала в мозг, это значит, что у вас кровь стала более жидкой. Ну, то есть приобрела нормальную реологию. И не от таблеток, которые вы глотали горстями, ими не разжижить воду, кровь, а именно от воды. Да? Вода пришла, кислород, попали в мозг, все, сознание прояснилось, и тут опа, и давление это стабилизировалось. Один из механизмов возникновения вот этого артериальной гипертензии – это то, что организм всячески старается кровь прокачать, чтобы она пришла в мозг, принесла кислород. А это невозможно, потому что когда не хватает воды, или вы пьете простую воду там, в небольшом количестве, все равно, опять же, эритроциты теряют свои электроны, пытаясь эту воду переработать. И в мозг не попадает ни вода, ни кислород, а организм тужится, напрягается изо всех сил, все-таки туда прокачает что-то. Это вот один из механизмов повышенного скачков такого артериального давления. Как только кровь становится нормальной реологией, воды на регулярной основе достаточно, вот эти скачки проходят. И сознание стало более ясным, и голова не болит, и давление не скачет. Это тоже очень важно. И я хочу сказать, что все, что я перечисляю, на все есть научные доказательства и официальные исследования. А дальше что вы почувствуете? Ну, в связи с тем, что уже ушла плохая вода, она слилась, да, из организма, вы чуть и полегче сами стали, то есть вес плохой чуть-чуть потеряли, у вас начнут меняться вкусовые привычки. За счет того, что начинает налаживаться работа желудочно-кишечного тракта, хорошие микробиоты становятся больше, патогенную, подавляем флору всю, меняются пищевые привычки. Вы едите меньше уже сладкого, меньше булочек, меньше белого хлеба. Соответственно, становится лучше, легче всему кишечнику. Стул становится регулярным, потому что питание очистилось. Ну и, соответственно, опять же, все это отражается на внешнем виде. И то, как выглядит кожа, и то, сколько вы весите, какие у вас объемы, это все тоже. Перестает скакать инсулин. Здесь ряд исследований, проводили их на людях, больных диабетом второго типа, делили их на две группы. Лечение получали все одинаковое. Но вот в одной группе люди пили воду простую, а в другой группе люди пили воду ионизированную, щелочную. И там, где люди пили воду простую, в их состоянии ничего не менялось. А там, где люди пили воду ионизированную, в среднем в группе сахар в крови снизился на 20%, а потребность в инсулине на 60%. И я это видела на себе. Я одно время носила датчик, специализированный, который непрерывно мониторит глюкозу в крови. Я видела, что если глюкоза там подросла после бананчика, но ты начинаешь пить водородную воду, и глюкоза начинает снижаться. Попробуйте и вы. У нас есть тестовый период. Он длится ровно 90 дней. То есть в течение 90 дней в любой момент вы можете вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Сегодня, кстати, это 29 900. И это за многофункциональный ионизатор, который готовит 4 вида ионизированных вод. Ионизированную щелочную, кислотную, водородную, серебряную. Кислотная вода. Тоже, кстати, находка на самом деле просто настоящая. Если вдруг там что-то не то съели и вдруг попала патогенная флора, стакан кислотной воды и через 40 минут никакой диареи, ничего, все в порядке. Попробуйте. Тестовый период 90 дней. Звонок на номер телефона 8 800 505 0855 абсолютно бесплатный. Оплачиваете при получении, доставка также бесплатно. Звоните прямо сейчас, успевайте на самые выгодные цены. 8 800 505 0855. Сегодня и только для радиослушателей «Комсомольской правды» 29 900. Прибор, кстати, заливайте в него воду простую, обыкновенную. Ничего докупать не надо, никуда встраивать не надо. Все легко и просто. Вы как чайник купили. Успевайте. 8 800 505 0855. Напоминаю, оплата при получении 29 900. 8 800 505 0855.
5: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
7: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
10: идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Закон против ряженых героев. Ну, не поймите неправильно, точнее, поймите правильно. Именно ряженых. В России хотят бороться с продажей фальшивых наград. И надо сказать, что наконец. Потому что многие наши и именно неравнодушные граждане обратили внимание на недопустимость того, что происходит в связи с... И вот дальше история. А вы на любой крупной онлайн-сетевой торговой площадке можете купить вообще без вопросов медаль участнику специальной военной операции. Конечно, будет написано «муляж», но полностью она абсолютно идентична государственной награде в такой же коробочке во всем. А как и почему, в принципе, это возможно? Даже вот я сейчас смотрю удостоверение к медали Министерства обороны Российской Федерации на картинке, прилагающейся к муляжу, медали участника СВО. Наградной футляр будет из флока, серый металлик, холодная эмаль, латунь, медаль диаметром 32 мм высокого качества. Вот, пожалуйста, купили, и вы практически герой. Стоит всего-то 1133 рубля прямо сейчас, если у вас есть карта одной из площадок, а так 1169. Не сильно дороже. И видите как? Можно не ходить никуда на фронт, ничего не делать, а идти по улице. И вы как будто бы участник, к вам уважение. А вы просто купили эту медаль. Ну и, конечно, статья об этом на сайте kp.ru. С нами специальный корреспондент отдела политики «Комсомольской правды» Александр Бойко. Саша, приветствую.
11: Да, добрый день.
3: Да, здорово, что на это обратили внимание. Ну, тут, наверное, законодатель должен, да, как-то быстро отреагировать.
11: Ну, законодатель быстро отреагировать не может, потому что нет как такового закона о наградах вообще. Так вот выяснилось, что его не существует просто.
3: Поэтому, а, даже так?
11: Да, поэтому вот пока при общественной палате решено создать такую инициативную группу рабочую, которая будет, в общем-то, разбираться со всей этой историей, входить в курс дела и постепенно формировать закон и не только о наградах, но и о символах Российской Федерации, потому что, как выяснилось, что у нас большинство символов, они все-таки относятся к нашему советскому наследию, и поэтому никаким образом в данный момент не защищены. То есть, грубо говоря, флаг Победы может любой повесить у себя хоть на сарае, хоть в подвале, хоть еще где-то, хотя это, в общем-то, должно являться государственной символикой.
3: Конечно, да. И, насколько мы понимаем, выбор велик, да, как это не чудовищно звучит. Чего хочешь?
11: Да, выбор абсолютно велик. Там на заседании, в общем-то, был участник спецоперации, кстати, Двознюк. Он, в общем-то, показал фотографии медали за отвагу, которые, в общем-то, на маркетплейсе продают за 468 рублей. И он сказал, что, в общем-то, эту награду он сравнивал со своей личной, которая у него на груди. Она ничем не отличается абсолютно, то есть не нашел отличий. И сегодня, по его словам, можно купить за несколько сотен рублей, не тысяч, а именно сотен рублей, любую абсолютно государственную награду с чистыми наградными документами. Писать свою фамилию и всем говорить, что ты герой спецоперации, герой вообще всего, и, в общем-то, и Бахмут штурмовал, и, в общем-то, и, ну, то есть выдумывать можно все что угодно, проверить это очень сложно, и, что самое главное, никому не нужно, потому что свидетельством тому множество ситуаций, когда в школы, в учебные заведения приходят абсолютно непонятные люди с кучей наград на груди и рассказывают о своих подвигах детям. И эта ситуация, в общем-то, уже такая достаточно, можно сказать, выходит из-под контроля. Она, в общем-то, вид катастрофы имеет.
12: Ну да, здесь, конечно, в тылу, ну, это такой, кто-то может сказать, не первоочередной. Ну как, да, не первоочередная? Это вот тот самый порядок, который люди находятся на фронте, гибнут, получают ранения. Кто-то, да, мы знаем героев спецоперации, которые отважно сутками противостоят, там, неделями иногда, да, получают свою заслуженную награду, кто-то из рук президента, высшего должностного лица нашей страны. Да, и потом их дети, внуки будут видеть, а здесь не пойми кто рассказывает. Как, ну, то есть это вообще не должно даже в голову никому приходить, что это в принципе даже возможно.
11: Да, ну вот пока на заседании пришли к такому выводу, что необходимо запретить носить любые общественные награды на военной форме. Они не должны быть общественные или любые другие награды иметь схожие какие-то схожесть с государственными. И, то есть они не должны иметь похожие там колодку, ленты.
12: А, общественные только нельзя, да, но военнослужащий, да, герой, он может ходить с государственными наградами.
11: Ну, военнослужащий вообще, в принципе, на своей форме он не должен носить общественные награды в перемешку с государственными. А мы часто как раз это и видим. И... Ага. Вот присутствующие на заседании обратили внимание, что даже в день 9 мая на параде Победы вот они увидели морпеха, у которого на погонах были, значит, орлы с фуражки милицейской. Вот, с полицейской. Да. Поэтому как туда этот человек попал, при каких обстоятельствах, кто он, никто не знает до сих пор.
12: Спасибо. Да, спасибо, Саш. Мне кажется, что, ну, во-первых, важная тема. Во-вторых, есть некая преемственность Великой Отечественной с дедом, которым мы честным 9 мая, и тоже многие награды потеряли, они все-таки именные и с номерами. Все надо восстанавливать, наводить порядок. Александр Бойко был с нами на связи, спецкор, отдел полиции.
2: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о наследстве, которое мы получаем от родителей. И речь не про квартиры, машины или долги, а про финансовые установки, которые мы бессознательно перенимаем от наших матерей и отцов. Как сделать так, чтобы они не мешали нам жить и хорошо зарабатывать? Наверняка у вас тоже есть такой знакомый. Вроде умный человек, закончил вуз, устроился на хорошую работу, но начальство его не ценит, должности не поднимает, зарплату не повышает. Да он еще и ввязывается в какие-то странные проекты, где постоянно теряет деньги. При этом во всех своих бедах обвиняет кого-то другого. Правительство, начальника, масонов. Главное – не себя. Очень часто в таких случаях проблемы человека идут из детства. Это общее место на консультациях у модных психологов. Но зачастую все так и есть. Многие финансовые проблемы часто повторяются из поколения в поколение. Как бабушкин сервиз, нам передаются не только гены, но и финансовые паттерны, то есть привычные сценарии обращения с деньгами. Конечно, ребенок долгое время не понимает смысла денег, но прекрасно считывает эмоции родителей. Если в семье постоянно обсуждают растущие цены и горестную судьбу, мозг ребенка на автомате делает вывод – деньги – это больно и страшно. А если мама с папой еще и приправляют эти кухонные рассуждения житейскими установками, они тут же проникают в неокрепшую детскую психику и, к сожалению, застревают там надолго. Вот наиболее распространенные токсичные установки. Во-первых, что деньги – это зло. Ребенок слышит в беседе взрослых, что все богатые – воры, что от денег одни проблемы или что лучше быть бедным, но честным. Частично они правы, от наличия больших денег иногда возникают проблемы. Но это не отменяет того факта, что гораздо больше людей заработали состояние честной работой. В результате человек, живущий с такой установкой, даже если ему в руки попадает крупная сумма денег, старается как можно скорее от нее избавиться, потому что большие деньги вызывают подсознательный страх. Вторая токсичная фраза «не жили богато, нечего и начинать» – классика советского наследия. Ее смысл – сиди ровно, не высовывайся, довольствуйся малым. В определенный период времени такая стратегия действительно помогала выживать. Если у тебя нечего было забрать, тебя не раскулачивали. Но сейчас такая жизненная стратегия мешает человеку развиваться. Он боится попросить прибавку к зарплате, боится открыть бизнес, вкладывать деньги или переезжать ради больших возможностей. Страх высовываться оказывается сильнее жажды денег. И, наконец, третья токсичная установка. Чтобы заработать много, нужно пахать до седьмого пота. Деньги отождествляются со страданием. Чем тяжелее они вам дались, тем они честнее. В итоге человек отвергает идеи пассивного дохода, фриланса или легких денег. С одной стороны, это спасает его от участия в финансовых пирамидах и прочих мутных проектах, обещающих сверхдоходы за короткий срок и без лишних трудозатрат. С другой, такой человек будет пахать на износ, на низкооплачиваемой работе, но гордится тем, как он мученически страдает за зарплату. Что же делать с этими врожденными установками? Хорошая новость – их можно изменить. Это не родовая травма, а как программа в компьютере. При желании ее можно переписать. Для этого, как рекомендуют в ПСБ, стоит сделать несколько ментальных упражнений. Во-первых, если вы думаете, что все богатые воры, найдите в городе нормального владельца бизнеса, который платит налоги и заработал капитал честно. Поверьте, такие люди существуют, и они служат отличным примером. Во-вторых, разрешите себе просто зарабатывать. Деньги – это нормально и даже приятно. Это энергия, а не зло. Поменяйте внутреннее восприятие денег. Подумайте, сколько хороших вещей вы сможете сделать с их помощью. И в-третьих, отделите родительское от вашего. Родители жили в другую эпоху. Дефицит, перестройка, пустые полки, лихие 90-е. Их страх понятен. В нашей жизни тревог тоже хватает. Но вряд ли установки 20- или 30-летней давности имеют сейчас хоть какой-нибудь смысл. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: Личные финансы. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
3: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что зафиксированы повреждения в 16 многоквартирных и 14 частных домах города из-за ночной атаки ВСУ. Была предпринята комбинированная воздушная атака на Севастополь минувшей ночью. Были задействованы предварительно ракеты Storm Shadow, сказал Развожаев. Также, по его словам, сбито более 20 беспилотников. В городе зафиксировано ряд повреждений в многоквартирных домах. Ракета, по словам губернатора, также попала в здание Южного управления Центрального банка.
0: О законах.
3: Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты в России. Речь идет о случаях, когда из-за такой деятельности получен доход свыше 3,5 миллионов рублей, либо причинен ущерб в аналогичном размере. За это будут штрафовать на сумму до 1,5 миллиона рублей, наказывать обязательными работами на 20 суток или принудительными работами на срок до 2 лет.
0: А США.
3: США хотят передать оружейный плутоний из демонтированных ядерных боеголовок частным компаниям для производства топлива для АЭС. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Отмечается, что в США есть более 50 тонн излишков плутония, оставшегося от программ создания ядерного оружия времен Холодной войны. Ранее Минэнерго США планировало разбавить большую часть материала и захоронить его. Период полураспада плутония-239 – 24 тысячи лет. Некоторые стартапы, пытающиеся получить этот плутоний, утверждают, что полезнее будет переработать его в топливо. Министерство энергетики США сообщало, что выбрало 5 стартапов для продвинутых переговоров. План раскритиковали некоторые члены Демократической партии и эксперты по нераспространению ядерного оружия. Они указывают, что плутоний может быть использован в военных целях, поэтому требуют строгих мер контроля. К тому же предыдущие попытки превратить плутоний в топливо привели к высоким затратам и техническим трудностям.
0: О политике.
3: Парламент Шотландии поддержал идею провести референдум о независимости от Великобритании. Глава Шотландской национальной партии Джон Суини объявил об этом намерении вынести вопрос на голосование сразу после местных выборов. И за это проголосовали 72 депутата против 55.
0: Обо всем.
3: По советскому мультфильму «Остров сокровищ» выйдет современная киноадаптация. В картине будут использованы песни из оригинального мультфильма 88 года. Дата премьеры запланирована на 1 января 2029 года. Вероника Борисенкова, служба информации.
4: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. 16 многоквартирных и 14 частных домов. Атака ВСУ ракетами «Шторм Шэдоу» на Севастополь. Для усиления восточного флага Альянса НАТО создает новое подразделение в Латвии и Эстонии. И девушку, которая сделала кальян на пасхальном куличе в Москве, приговорили к 3 годам. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. В Севастополе после атаки ВСУ повреждены 16 многоквартирных и 14 частных домов. Осколками посечены 45 автомобилей. Выбиты стекла в магазине музыкальных инструментов, сообщил губернатор Звоздяев. По его словам, Киев мог использовать ракеты «Storm Shadow». Одна из них поразила здание Южного управления Центрального банка, вызвав возгорание крыши. Взрывная волна повредила окна, балконы соседних домов. На улице Гоголя ракета ударила по давно не использовавшемуся административному зданию. В соседних жилых домах тоже были выбиты окна. Также было сбито более 20 киевских дронов. Есть разрушения. О подробностях ночной атаки рассказал корреспондент «Комсомольской правды» в Севастополе Андрей Голодюк.
5: Но это была непростая ночь для Севастополя, но тем не менее силы ПВО успешно отразили атаку на Севастополь. Было сбито более 20 беспилотных летательных аппаратов. На город была совершена атака и дронами, и ракетами. Это предварительно были «Шторм Шэдоу». И при этом во время атаки никто из людей не пострадал. Зафиксированы различные повреждения в разных районах города. В основном это выбитые стекла, поврежденные балконы, но также сильно пострадало здание Южного управления Центрального банка на улице Ласковой. Там была повреждена крыша. Атака началась вчера еще вечером, около 8 часов, и продлилась примерно до 5 утра, после чего уже был дан отбой. Сейчас специальные службы проводят обследование территории, которые пострадали, и, получается, проводится опрос, точнее, сбор жалоб от жителей, где были зафиксированы повреждения, чтобы комиссия оценила ущерб нанесенный, и после чего будут приступать к ремонту окон и балконов. Бой был дан в 5 утра, город работает стабильно, сразу городской же транспорт вышел на линию работать сразу после отбоя, и, ну, город живет обычной жизнью. Почти каждый день есть тревоги, в основном дроны удается сбивать на подлете к городу, то есть это где-то над морем, либо над Крымом, тоже над морем. И периодически при больших волнах атак, конечно, до Севастополя долетают некоторые дроны, которые тоже ПВО сбивают. Атаки участились. В целом люди это замечают.
4: Тем временем Зеленский отдал приказ о подготовке страны к еще 2, а то и 3 годам боевых действий, сообщает «Экономист» со ссылкой на правительственные источники. На что готов Запад, чтобы Украина продолжала воевать, обсудили с кандидатом философских наук, деканом факультета медиакоммуникации и аудиовизуальных искусств Московского государственного института культуры Юрием Котом.
6: Конечно же, это не Зеленский отдал приказ, а ему отдали приказ. Они, очевидно, хотят еще проверить Россию на крепость, на нашу возможность, способность продолжать воевать. Причин там несколько. Отсутствие какого-то активного локального прорыва на фронте раз. Внутри России периодически там возникающие голоса недовольства два. Вот, а это значит, что они могут попытаться столкнуть нас внутри России в гражданское противостояние. Они так закидывают какие-то шары, ну, мы отбиваемся. Ну, а так, конечно, они в планах у Запада, да, действительно, еще 2-3 года с нами потягаться на авось. Знаете, авось получится, но у них что-нибудь досоорудить. Ну, мы это тоже прекрасно понимаем. Украинский народ, кстати, надо сказать, никто вообще, в принципе, не спрашивает граждан Украины, исторических русских малоросов. Их просто бросают в топку для того, чтобы вот эти 2-3 года еще Зеленский, будучи нелегитимным, пробыл у власти, чтобы Запад пытался хоть чучелом, хоть тушкой, но что-нибудь протолкнуть какую-нибудь неурядицу в России. Ну, вот. А люди, обычные люди, ну, их продолжают ловить на улицах, их продолжают бросать на фронт. Вот. И эта ситуация кардинальным образом, по мнению Запада, меняться не будет. Ну а дальше, как говорится, там или Потешах, или Ишак, или Ишак Зеленский сдохнет. Для них это не принципиально. Здесь идет серьезная, достаточно серьезная такая работа со стороны Запада. И опять же, появление того же МВФ в Киеве, тому подтверждение. Все они, да, действительно, получить там, как они там затеяли эту аферу про 90 миллиардов в Украине, которые они там хотели бы протолкнуть, не сильно получает. Потому что все больше стран в Европе пытаются выходить из этой позиции и не поддерживать ее. Ну, значит, будут пытаться через МВФ. МВФ – это известная структура Запада по колонизации стран и народов, периодически там выдвигая условия и, прежде всего, давая деньги не просто там под проценты, а под политические регламенты, под регулирование политики государства. Экономика большого значения здесь не имеет. Для них экономика – это просто инструмент для продвижения своих колонизаторских целей. Чем они и занимаются? Сегодня приехал в Киев на поезде, понятно, там, проведя определенные ревизии, уверяю вас, будут смотреть, мерить температуру пациента, насколько он жив или мертв, вот, и что можно будет с него поймать. Ну, нет там желания и необходимости. Даже те же американцы, о которых говорит Зеленский, что они якобы постепенно отползают, ну, если бы они действительно хотели мира, да, то есть то, что они якобы декларируют, ну, давным-давно бы это уже сделали, но нет, они продолжают прикуривать на этой теме, опять же, те же старлинки и так далее, все это используется. Это все, слушать Зеленского, надо все это делить на двое и смотреть, как говорится, между строк. А между строк все достаточно просто, на мой взгляд, и ясно. Война до последнего украинца. Зеленский сидит в кресле президента, пока его не грохнут. Причем вполне вероятно, что это могут сделать и свои, обвинив в этом Россию. Ну а дальше, как говорится, там посмотрим. Вообще, я вам скажу честно, когда на Западе там или тот же Зеленский пытаются мерить такими отрезками 2-3 года, они не могут и один день толком померить, потому что они сейчас находятся, вот та же Европа, накануне сумасшедшего экономического кризиса. Дальше мы понимаем, что на Украине негодование все равно жителей растет. Понятно, что их утилизируют, но рано или поздно все равно этот нарыв взорвется. Поэтому какие 2-3 года? Ну, тут бы до осени, как говорится, дожить, а там еще посмотрим, чем это закончится.
4: НАТО создает новое подразделение для отправки в Латвию и Эстонию в рамках усиления восточного фланга Альянса. В блок будет включена структура, которая позволит быстро перебросить войска в прибалтийские страны на случай войны с Россией. Это, уверенный в Брюсселе, позволит решить проблему ограниченной стратегической глубины и уязвимости региона. Речь идет о формировании нового корпуса численностью до 60 тысяч солдат, но пока говорят в военных условиях, там-то, конечно, как пойдет. А в мирное время, такое, где они там мирный нашли корпус, представляет собой минимальную командную структуру с рядом подразделений, включая артиллерию, ПВО и отряд обеспечения. Тем продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
7: Читатели «Комсомольской правды», радиослушатели нашего радио «Комсомольского» наверняка уже знают, что Прибалтика насыщена иностранными войсками и боевой техникой, как охотничий патрон дробью. И все равно туда продолжают натовцы накачивать войска. Прибывают туда Нидерланды, прибывают поляки, прибывают немцы. И вы знаете, количество войск в странах Прибалтики, в этих небольших, карликовых их называют, уже, по-моему, там превзошло всякие разумные размеры и объемы. И вот потому в штаб-квартире НАТО в Брюсселе вдруг решили, что нужно создавать новый центр, потому что войск много, а штабы где-то далеко. Один где-то там аж в Германии, второй в Польше. Надо еще один центр создать вот сюда, вот поближе к Латвии и Эстонии, что, собственно, уже и делается. Зачем это делается? Затем, чтобы приблизить центры управления непосредственно к натовским войскам, которые дислоцируются на территории прибалтийских государств. Это говорит о том, что НАТО совершенствует систему управления. Повторюсь, потому что войск уже так много, что центров управления не хватает. А тут же еще один аспект нужно учитывать. Потому что, в общем-то, натовские войска – это войска разнородные. Это войска, которые говорят на разных языках. Это войска, которые зачастую пользуются разными системами управления и разным уровнем, так скажем так, искусственного интеллекта. Потому сейчас идет вот такая вот реформа. Но тут вопрос, а зачем все это делается? Да вы это уже знаете наверняка. Это делается под старую, уже покрытую толстенным слоем нафталина, песню о русской, российской военной угрозе. Ну, вы знаете, когда НАТО пытается оправдать свое существование, и когда налогоплательщики европейских стран, к которым ходят, там надо спрашивать, а зачем вам такие деньги на нас вы берете? Они говорят, русские готовятся к нападению. Ну, действительно, Сергей Викторович Лавров одна из своих назвал сумасшедшими, и он был абсолютно прав. Ну что, теперь мы наблюдаем укрепление так называемого северо-западного фланга НАТО. Все это делается, безусловно, с банальным, надуманным, лживым, мошенническим объяснением. Россия скоро нападет. Ну что, тут же и другой аспект нельзя не учитывать, потому что со стороны Прибалтики запускаются украинские беспилотники на нашу страну. Видимо, кошка чует, что сало ест, и думает о том, что в России терпение не бесконечно. Пока Россия заявила, предупредила, что не запускайте беспилотники, иначе будем бить. В воздухе. Я думаю, что может дойти до того, что будем бить и на земле. Равно где бы это ни было, или в Латвии, Литве, или в Эстонии. Потому что наше терпение не бесконечно. И, видимо, натовцы чувствуют, что могут получить от России плюху на этом фланге, потому и совершенствуют систему управления. Но нам это не помешает. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: 3 года колонии общего режима. Приговор гражданочке, сделавшей кальян на пасхальном куличе в Москве. Об этом через пару минут.
8: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
9: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 5-00-70.
10: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников, благоустройство мест захоронения, индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? По статистике ДТП, самый безопасный день в Москве – воскресенье. А самый аварийный – пятница.
12: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда».
13: Я слушаю.
4: 3 года и 25 дней колонии общего режима 27-летняя Ксения Белоусова, которая сделала кальян на пасхальном куличе в московском баре, едет в тюрьму. У нее уже есть условный срок 3 года за хранение 5 граммов наркотиков. Поэтому гособвинение попросило назначить ей суммарное наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы. Ее признали виновной в оскорблении религиозных чувств верующих. На заседании суда она принесла характеристики, дипломы, свидетельства о крещении. Сказала, что регулярно, цитата далее, посещает церковь и ценит все, что с ней связано. Вину признала, раскаялась, расплакалась, просила простить.
14: Я Белоусова Ксения Игоревна, 02.02.1995 года. Раскаиваюсь в своем поступке, то, что я сделала кальян на куличе и выложила это в Инстаграм. Я не хотела задеть ничьи чувства и никого не хотела этим убить. Я очень раскаиваюсь. Я обещаю такого не делать. И этот поступок был сделан.
4: Избежать срока Белоусова, Ксения Белоусева никак не могла, несмотря на свое раскаяние, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» адвокат Андрей Князев.
13: На самом деле там и просил прокурор, и ее приговорили к 200 часам обязательных работ. Но так как она была на условном сроке, то судья не могла ничего сделать. Вот эти 3 года условно, они превращаются в реальные. Тогда, когда человек совершает преступление, там иногда даже административное правонарушение. Поэтому судья просто вот эти 200 часов перевела в 25 дней. Она назначила минимальное наказание. Думаю, что тут разницы бы не было, признала вину, не признала вину. У ней 3 года, считайте, за наркотики. За это ей дали 25. Ее бы, скорее всего, до 99% оставили бы на свободе, как ее оставили и первый раз на свободе. Это, наверное, такое предупреждение. Часто у нас люди понимают условный срок такой, что вроде отпустили, и я иду. Но надо быть крайне аккуратным, на зеленый свет улицу переходить, а не выставлять, так скажем, там, ну, оценочные, так скажем, вещи там в интернет и так далее, как могут быть по-разному оценены. Ты ходишь, в общем, под дамокловым мечом. Поэтому, конечно, девушке стоит только посочувствовать, а всем остальным вести себя осторожней, особенно если вы находитесь вот на испытательном, на условном сроке. Это не отягчающее обстоятельство, но служба исполнения наказаниями, которая надзирает за человеком, который условно осужден, она в любой момент может выйти в суд с предложением, условный срок превратить в реальный. Ну, может, я утрирую насчет пешеходного перехода, но если человек попадает в пьяном виде за мелкое хулиганство, то таких случаев полным-полно. То есть когда Федеральная служба исполнения наказаний выходит в суд, что человек не соблюдает, совершает административные правонарушения, там, пьянствует и так далее. То есть, ради бога, превращается это в реальное. Надо быть очень осторожным, потому что государство тебе дало возможность исправиться на воле. Если ты после этого там как бы кальяны делаешь и так далее, ну ты рискуешь.
4: Вступил в силу новый перечень товаров, разрешенных для ввоза по параллельному импорту. Из-за него, в частности, были исключены компьютеры, дисплеи и ноутбуки. Samsung, IBM, Intel и другие. Такое вот неожиданное новшество. Минпромторги заявили, что все эти товары уже замещаются российскими производителями, поэтому, мол, решение на ассортимент товаров не повлияет. Продолжит Юрий Кораблев.
15: В России из параллельного импорта исключили десятки зарубежных брендов ноутбуков и комплектующих. Среди них Samsung, Intel, Asus и другие. С 27 мая вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно ввозить по серому импорту, то есть без разрешения правообладателей. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы и другую компьютерную технику многих зарубежных брендов. Acer, Asus, HP, Hitachi, IBM, Intel, Samsung, Toshiba и других. Как пояснили в Минпромторге, перечень товаров для параллельного импорта регулярно пересматривается. Из него исключаются отдельные товарные знаки и категории продукции. В случаях, если в России продолжается локализованное производство, сохраняются поставки от правообладателей или официальных дистрибьюторов. Такая ситуация, к примеру, с Acer и Asus, рассказал радио «Комсомольская правда» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
16: Если компания из этого списка, можно вспомнить Acer, Asus, они на потребительском рынке более-менее заметны, компания имеет право вернуться официально. Хотят они открыть представительство и поставлять, они могут это сделать. Либо они могут открыть контракт с российской компанией, дистрибьютором, наделить эксклюзивными правами или не эксклюзивными несколько дистрибьюторов. И те будут официально поставлять их технику в Россию, нести всю ответственность, соответственно, перед российским законодательством, перед потребителем и так далее. Что, собственно, в данном случае произошло? Acer и Asus вернулись в Россию, и для них параллельный импорт – это вредная история, потому что они будут конкурировать сами с собой и с техникой, поставляемой с разных рынков. То есть вот здесь мы переходим к тому, что потребительский рынок как раз-таки не страдает, и Минпромторг все-таки это следует.
15: Изменения не повлияют на ассортимент товаров на российском рынке, продолжает эксперт. Бренды, которые исключены из параллельного импорта, или занимают небольшую долю на рынке, или есть российские аналоги. Вот что говорит Эльдар Муртазин.
16: Ноутбуки Samsung на российском рынке не представлены широко. Да, они есть, они не пользуются особой популярностью, никакого влияния на рынок это не оказывает. Берем американские компании HP, Dell. Корпоративный сегмент, поставки ноутбуков, систем хранения данных, серверов и прочее. Здесь, в этом сегменте, Россия закрывает рынок для этих компаний. Либо вы возвращаетесь официально, что они вряд ли сделают из-за санкций, либо вы уходите окончательно. Сейчас продажи минимальные. И на корпоративном рынке, да, есть отечественные решения. Там ядро производит, система хранения данных, сервера производит больше 5 компаний. Такие решения должны покупать госкорпорации и государства. Поэтому, собственно, государство в этом направлении идет.
15: Механизм параллельного импорта действует в России с марта 2022 года. Он позволяет возить товары без согласия правообладателей. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
4: Продав на Савеловском рынке последний легальный корейский ноутбук по цене трехкомнатной квартиры, Юрий Кораблев побежал на рынок недвижимости.
0: Честное риэлторское.
15: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская» и я, Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. В Госдуме предложили разрешить гражданам регистрироваться в апартаментах. Там разработали такой законопроект. Документ предусматривает установку критериев определения пригодности помещений для регистрации. По мнению авторов проекта, сейчас существует правовая неопределенность в вопросе возможности регистрации граждан по месту пребывания в апартаментах и иных нежилых помещениях, фактически пригодности. Годных для постоянного проживания, что приводит к нарушению конституционных прав граждан на свободу передвижения и выбор места жительства. По мнению депутатов, из-за высоких цен на жилье граждане не всегда могут позволить себе просторный дом или квартиру. Им приходится приобретать апартаменты, при этом они не могут там зарегистрироваться и юридически остаются лицами без определенного места жительства. Член Совета гильдии риэлторов Роман Вихлянцев считает, что в сфере апартаментов пора навести порядок, в том числе установить четкие критерии, где прописаться можно, а где нельзя. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
17: Можно первую аналогию провести с загородными домами, да, когда требовалось только там ИЖС, да, но фактически многие дома, которые стояли на садовых участках, они также были пригодны для круглогодичного проживания. Вообще есть определение жилого помещения в Гражданском кодексе, где в качестве критериев это пригодность для круглогодичного проживания, в соответствии с санитарным нормам, как бы тогда оно может быть признано жилым. Поэтому действительно апартаменты многие, они подходят под определение жилого помещения, но в силу именно правового статуса таковыми не являются. В таких помещениях, ну, в общем-то, люди живут годами и нормально, и они точно могут быть там зарегистрированы, ну, как бы в соответствии с новыми законами. В целом, и сейчас регистрация временная в апартаментах, по сути говоря, возможна. Ну, то есть, если разобраться, например, в правовом статусе гостиничных номеров, где человек может получить

0: проживания, они же апартаменты. Однако такая позиция не распространяется на постоянную регистрацию по месту жительства и не меняет правил налогообложения или оплаты жилищно-коммунальных услуг. В апартаментах, я напомню, такая оплата чуть выше, чем в квартирах. Правовой вопрос возник в связи с жалобой женщины, которая обратилась в паспортный стол с заявлением о регистрации по месту пребывания для себя и членов семьи в апартаментах гостиничного типа, которые принадлежали ее родственникам. Однако ей было отказано на том основании, что регистрация граждан в нежилых помещениях законодательством не предусмотрена. Конституционный суд указал, что распространенная практика долгосрочного проживания граждан в подобных нежилых помещениях создает правовой пробел. Отсутствие возможности регистрации, при том, что проживание не запрещено, необоснованно ограничивает право на свободный выбор места пребывания и право собственности, поскольку владельцы не могут в полной мере использовать свое имущество для личных или семейных нужд. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
1: «Честная риэлторская». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного +1 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +1 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните +1 125 и узнавайте, как это сделать. +1 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках 16:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Великие Луки вновь станут столицей российского воздухоплавания. Уже 11 июня стартует 30-я международная встреча воздухоплавателей. 11 июня в этот день запланированы первые тренировочные полеты, которые откроют насыщенную программу большого праздника неба. Одним из самых ярких дней обещает стать 12 июня. Именно тогда на территории Великолукской крепости пройдет торжественное открытие встречи. А вечером этого же дня впервые в истории международной встречи воздухоплавателей состоится массовое освещение аэростатов чаши городской крепости. 13 июня зрителей ждет еще одно захватывающее событие – розыгрыш «Кейграб». После этого пилотов ждут 5 соревновательных дней и 10 спортивных полетов. Уже 19 июня страна узнает имя нового чемпиона России по воздухоплавательному спорту, а также победителей призеров престижных кубков. Генеральным спонсором международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках выступает ПАО «Газпром». В Сергиевой Посаде торжественно открылся фестиваль театров малых городов России. Это масштабный форум, который организован Театром нации при поддержке Министерства культуры, правительства Московской области и фонда Евгения Миронова «Театральная инициатива». В фестивале принимает участие Великолукский драматический театр. Наш театр представит сразу несколько спектаклей. Впереди у актеров насыщенная неделя, конкурсные показы большой и малой формы, творческие встречи с артистами и режиссерами, профессиональные обсуждения. В рамках партийного проекта «Единой России. Историческая память» в ДКЛК города Великий

0: Луке состоялся бесплатный кинопоказ для школьников. Учащимся был представлен фильм «Солдатик» режиссера Виктории Фанасютиной, созданный по мотивам реальной биографии 6-летнего Сережи Олешкова, самого юного участника Великой Отечественной войны, ставшего сыном 142-го гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии. Подобные мероприятия, уверены организаторы, являются важной частью работы по сохранению исторического и культурного наследия России и патриотическому воспитанию молодежи.
1: О валютах.
0: Доллар 71 рубль 66 копеек, евро 83 рубля 29 копеек, юань 10.54.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха днем до плюс 13 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
3: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Отключим нефть, газ и алмазы. Россия предупредила Пашиняна. От египетских майских дней к арктическим столичный регион погружается в температурное дно. И впервые за долгие годы продажи энергетиков полетели вниз из-за роста акцизов и жесткого запрета на продажу детям. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. МИД Армении получил уведомление России о возможной денонсации соглашения по поставкам газа, нефти и алмазов в случае вступления Еревана в ЕС, заявила в последний раз, хочется надеяться, официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова главы армянского министерства территориального управления и инфраструктуры Давида Худатяна. Он заявил, что ведомство якобы не получало никаких обращений от Минэнерго России о возможном прекращении соглашения о поставке газа. Ранее в Кремле отметили, что льготы на газ, которые получает Пашинян, это помощь со стороны России и за счет России. Так ответили на вопрос о возможном расторжении договоренности о поставках топлива и необработанных алмазов. Вот что заявил пресс-секретарь президента Песков.
4: Льгота, она же всегда за чей-то счет. То есть та льгота, которую получает армяне, это всегда за чей-то счет. Это не с неба. Это за счет Российской Федерации. Действительно, это наш вклад в развитие Армении. В связи с тем, что это действительно армянский народ, наш братский народ. Это страна братская, она была и останется братской. Но это за наш счет. Это тоже нужно называть вечными именами. Это наша помощь Армении.
3: Для стран Евразийского экономического союза могут возникнуть определенные экономические риски из-за ситуации вокруг Армении. Их нужно оценить, заявил вице-премьер России Аверчук. По его словам, Армения не собирается выходить из ЕАЭС, очень хорошо понимая и объем преференций, и объем торговли со странами объединения. При этом не забываем, что Пашинян следует курсом на Запад. На днях Армения подписала новую хартию, на днях давеча, хартию о стратегическом партнерстве с Америкой, с Рубио, который заскочил в Ереван, успев за час подписать документ о капитуляции. Полный, видимо, и заявить о поддержке Пашиняна в преддверии июньских парламентских выборов в республике. Сделка такая. С нами доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Сагаманян. Виктор Эрнестович, здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
3: А вот что мы хотим? Мы хотим, напомнив, вот у нас есть замечательный такой универсальный рычаг, называется нефть, газ и алмазы. Мы хотим как бы таким образом это принуждение к дальнейшему курсу рядом с Россией. Ну, как рядом, взаимовыгодному, да, в торговле. Или это, или мы просто все это выключим, и пусть и Пашинян идет куда хочет.
5: Вы знаете, на самом деле, я думаю, что вот многолетняя дружба между странами не позволяет говорить о том, что вот сейчас Москва пытается включить какой-то, или выключить, вырубить какой-то рычаг и что-то заставить. Более того...
3: А Москва Пашиняну не... говорит, да, вот я же тоже оговариваюсь. Мы армянский народ, братский народ совершенно, наш народ, да, тут как мы разделяем эти вещи, мне кажется.
5: Да. Так и есть. То есть, на самом деле, дело не в том, чтобы выключить, чтобы кому-то было плохо, просто... Мы имеем дело с уникальной ситуацией, когда страна пользуется всеми благами Евразийского экономического союза, всеми благами союза с Россией. Это в первую очередь отражается на экономике. То есть, представляете, более 90% сельхозпродукции реализуется на российском рынке армянской сельхозпродукции. И в этой ситуации Армения говорит, что готовит путь ЕС. Совершенно понятно, что Москва как минимум продемонстрирует свои возможности в сфере армянской экономики, продемонстрирует зависимость, которая существует. Ну, для того, чтобы взбодрить не только Пашиняна, но и, думаю, как бы все армянское общество.
3: Ну, взбодрится Пашинян? Или, как мы же пытались взбодрить Европу, тоже отключение нефти с газом, но они остались, да, разворачивается НАТО как не в себя, не очень сработало. Китай тоже что-то с газом пока вот по второй нитке не спешит.
5: Ну, вы просто знаете, просто сравнивать Армению с Европой, которую все-таки в том или ином смысле как бы умеет себя обеспечить, да, более или менее.
3: Ну, давайте с Украиной сравним, хорошо, с Украиной.
5: Ну, с Украиной я бы тоже не сравнил, потому что те экономические возможности, то соседство, которое имеет Украина, Армения такого не имеет. Она, вот посмотрите на ее окружение. Есть дружественная Грузия, есть дружественный Иран, который сейчас находится в состоянии войны. Есть два государства, которых сложно подозревать их в том, что они относятся тепло к Армении. Турция и Азербайджан. Так что
3: Пашинян вполне вроде дружественен
5: Турции. Вы знаете, это просто слова, потому что вот вы представьте, вот все разговоры о дружбе идут, но в Баку сидят армянские, значит, военнопленные, Турция границу не открывает, Азербайджан требует изменить конституцию Армении. То есть это просто разговоры о дружбе, братстве, добрососедстве. За ними ничего нет, ничего конкретного, и боюсь, что и не будет. Так что у Армении для того, чтобы обеспечить свою безопасность, нет другого пути, как союз с Россией, членство в ОДКБ. Это на самом деле, вы знаете, азбучные истины. Просто, видимо,
3: подтвержденные столетиями. Вот,
5: да, конечно. Просто действующему руководству в Армении, видимо, показалось, что можно действительно, извиняюсь за клише, усидеть на двух стульях и тем самым обмануть армянского избирателя.
3: А вот смотрите,
5: европейским путем.
3: Да, вот это интересно. Вы говорите о безопасности Армении, но хотелось бы спросить здесь о нечто большем. Вот какой интерес, как вы это видите, у России по отношению к Армении? Есть взаимный ли это интерес? Хотим ли мы видеть Армению нашим союзником? Вот какое союзное государство, как с Белоруссией? Вот включить союзное государство, да, и стратегически на века вспомнить, что мы действительно как бы жили вместе, и у России это свои интересы, у Армении свои интересы, и не только безопасности и экономика, но это нечто большее, это близкие народы. Да? Вот мы можем об этом говорить? Или никакой уже взаимной любви нет, есть только интересы, безопасность, купи-продай и так далее?
5: Вы знаете, я думаю, что у армянского и русского народов очень много взаимных интересов. Республика Армения как стратегический партнер, конечно же, представляет интерес для России. Это дружественное государство на Южном Кавказе, где существует российская военная база. То есть это на самом деле для российской внешней политики это такое стратегическое, да, как бы направление, так что тут не обсуждается. Но вот что касается союза, вы знаете ли, вот до того, как Пашинян пришел к власти, в принципе, форматы, они существовали, эффективно работали по безопасности ОДКБ, по экономическому сотрудничеству были двусторонние договора и ЕАЭС, плюс был всеобъемлющий договор стратегический с Россией. Все работало, то есть не надо было ничего пересматривать, не надо было ничего придумывать.
3: Но видите, как хрупко это все. Да. Как хрупко. Зависит от одного человека, и все. Завтра там будет
5: НАТО. Вы знаете,
3: НАТО,
5: один человек может попытаться это пересмотреть. Но вот я думаю, сейчас действия Москвы показывают, что это очень сложно сделать. Тем более, если итоговая цель – это обман армянского избирателя, который, кстати, вот от того же саммита, который прогремел, да, в Ереване, не получил даже элементарного безвиза, и сейчас ему обещают, что, ну, через 2 года...
3: А что?
5: На одной чаше весов, как бы, это...
3: Ну, так мы это видели, да. Кружевные трусики Киева через 2 года, так все то же самое будет.
5: Ну, точнее не скажешь, да, вот да. Вы сказали.
3: Так я возвращаюсь к началу, можно ли только лишь нефть с газом это остановить, когда страна формально, да, суверенно и независима от России, а суверенна ли она независима от западных институтов, вопрос, да, вот Пашинян, и вопрос о его предках, да, и чему он служит, там, это, вспоминая его деда. Короче говоря, есть ли какие-то действенные инструменты на сближение Армении? Может ли по этому пути пойти армянский народ, да, и указать Пашиняну на свои интересы? Или мы неизбежно все-таки получим республику, да, со всеми вытекающими, которые...
5: Я очень надеюсь, что мы не уйдем в конфликт. Я вижу, что армянское общество тоже начинает понимать, что этот конфликт никоим образом не связан ни с армянской государственностью, ни с армянским народом, а это конфликт отдельно взятого политика, который, растеряв весь свой рейтинг за прошедшие 8 лет, пытается сейчас отыграться на европейском направлении. В принципе, другого конфликта-то и нет. То есть это вот конфликт с отдельно конкретной взятой властью, которая пока еще действующая до 7 июня, да, когда пройдут парламентские выборы, а не с армянским народом. Так что я думаю, это вполне достижимая цель, не входя в широкий конфликт и не получая недружественную страну в итоге, решить эти вопросы и вернуть все на круги своя. Это совершенно достижимая цель.
3: Ну а где, когда выборы что-то решали? И поправьте, Ереван ли крупнейший центр в Закавказье по числу американских представителей на всех уровнях, дипломатических и не только?
5: Это правда. Но на самом деле, если мы сейчас посмотрим на рейтинги, которые публикуются разными социологическими компаниями, у Пашиняна практически нет шанса на переизбрание. То есть в итоге, несмотря на засилие американцев, да, это правда, они очень много денег потратили через свою мягкую силу в Армении, это правда. Там разгонялись антироссийские настроения, тоже правда. Но вот сейчас есть ощущение, что армянское общество отрезвеет и, освободившись вот от всей этой пропаганды, все-таки пойдет не тем путем, который ему предлагает Пашинян.
3: А в долгую стратегически, чтобы идти по пути сближения с Россией таким более сильным, чем те институты, о которых вы говорили, это возможно в обозримом
5: будущем? Да, это безусловно возможно. Народ в Армении очень позитивно всегда воспринимал Армению. Но вот Россию, извиняюсь, вот за исключением прошедших 2-3 лет, когда антироссийские настроения изменились, под натиском такой целенаправленной пропаганды. Я думаю, что это вполне обратимый процесс, там ничего необратимого нет. Ну, просто нужно работать, мягкая сила нужна.
3: Спасибо. Вот, да. Виктор Согомонян, доктор политических наук, профессор МГИМО, был с нами на связи. Столичный регион погружается в температурное дно через пару минут.
2: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, 3-й этаж, у эскалатора.
7: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-роли» и в группе «Контакта».
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Тут были сообщения о небывалом количестве комаров в Подмосковье, но, похоже, скоро заведутся белые медведи. Столичный регион опускается на температурное дно. В Подмосковье до нуля может статься в одни из последних ночей этой прекрасной весны. Днем, видимо, не больше 13 градусов, сообщила «Комсомольской правде» метеоролог Татьяна Позднякова. Конечно, будет холодно, очень холодно. А вот тепло будет где-нибудь, когда наступит календарное лето, и то не факт.
10: Ну, к сожалению, прогноз неутешительный, потому что столичный регион остается в тыловой части циклона. Кроме того, этот циклон, он еще опускается на юг, и поэтому адвекция холода в наши широты будет усиливаться. И четверг и пятница будут, наверное, самыми холодными днями на этой неделе. Погода облачно с приснением, будут приниматься кратковременные дожди различной интенсивности. Минимальная температура в Москве всего плюс 4, плюс 6 по региону от 2 до 7 градусов тепла. Дневная температура и в четверг, и в пятницу 11-13 выше 0 по региону от 8 до 13. И сохранится плотный северо-западный ветер. То есть температура воздуха будет градусов на 7 ниже климатической нормы. То есть погода будет больше соответствовать, ну, где-то 22-23 апреля. То, что касается конца месяца, там атмосферное давление станет чуть-чуть повышаться, дождей будет поменьше, будет больше прояснений. Ночь на субботу еще останется довольно прохладной, также плюс 4, плюс 6 по региону 2-7. А вот дневная температура повысится, правда, не намного, 13-15 в Москве и 10-15 по области. Последний день мая месяца, как бы, существенных осадков у нас не ожидается. Дневная температура повысится и ожидается где-то в пределах 12-17 градусов выше 0. К норме температура воздуха выйдет только к концу первой пятидневки июня месяца. Так что пока что нам надо пережить период прохладной и очень прохладной погоды.
3: Пока температура на улице падает, застройщики столичного региона ушли в глубокое подполье. Из-за тотального дефицита покупателей они начали скрытно, под покровом ночи, раздавать выжившим клиентам тайные дисконты и секретные рассрочки на квартиры, превращая покупку бетона в шпионскую спецоперацию. Наш Юрий Кораблев выучил пароли, надел плащ и отправился на явку в один из отделов продаж. Прямо сейчас в темном переулке он пытается выменить у застройщика чемодан наличных на секретную скидку в 30%.
11: Скидки на новостройки в московском регионе за 4 месяца текущего года выросли до 6%. Год назад показатель составлял около 4,5%. Это данные ЦИАНа. Застройщики снижают реальную цену в сделках, хотя в объявлениях часто сохраняют прежние цифры. По мнению аналитиков, компании вынуждены идти на такие меры, чтобы не изменять официальные цены, но и не портить экономику проектов. В большей степени дисконты выросли в массовом сегменте. В эконом-классе разница между ценой в объявлении ценой сделки достигла 5%. В комфорт-классе показатель составил 6%. Аналитики рынка отмечают, что рост скидок связан со слабым спросом и дорогой ипотекой. Покупатели торгуются активнее, а девелоперы вынуждены давать индивидуальные условия, рассрочки и скрытые дисконты, рассказала радио «Комсомольская правда» основатель Best Новострой и BNMap.pro Ирина Доброхотова.
12: На сегодняшний день, если мы посмотрим, то у нас вторичка ниже, чем первички. И когда вот ставка начала вниз двигаться, очень многие покупатели предпочитают взять даже при такой вот такой, скажем, не низкой ставке, не 10% годовых, а выше, но они предпочитают выбирать вторичку, чем первичку. И, конечно же, девелоперы вынуждены идти, чтобы повысить уровень продаж на разные акции, рассрочки и скидки. Да, это происходит. И мы видим, что от 10 до некоторых проектов до 25%, если клиент приходит и платит деньги, например, сразу, оформляя ипотеку какой-то сразу, девелопер получает на эскроу счета деньги, то, конечно, он вынужден идти на скидки, чтобы привлечь себе этого покупателя. И в московском регионе буквально у каждого девелопера, если вы клиент, приходите, вы можете претендовать на особые условия, особую скидку.
11: При покупке квартиры сейчас можно попытаться договориться с застройщиком об индивидуальной скидке. Нужно просто попросить ее. Если покупатель молчит, вряд ли менеджер отдела продаж будет настаивать на снижение цены. Хорошее время для просьбы о дисконте – конец месяца. Менеджеру, возможно, нужно закрывать план продаж. Ну и в целом, летом происходит традиционный спад спроса на жилье. Поэтому сейчас застройщики готовы обговаривать индивидуальные условия, отмечает Ирина Доброхотова.
12: Вам нравится объект, вы смотрите цену на сайте, вы разговариваете, звоните застройщику. После этого вы говорите, как вы можете его приобретать, например, 100% оплаты или с материнским, там, и с льготной ипотекой, или просто с обычной ипотекой, выбрав объект, вы начинаете торговаться, да, в отделе продаж. Они вам говорят, у нас сегодня существуют такие-то вот условия. Выдают вам предложения, которые действительно 8-10%, на особый пул может быть 15%. Вы, выбрав квартиру, говорить, пробуйте еще для вас индивидуально согласовать какие-то скидки. Вот если раньше, когда у застройщика все продавалось сходу, все летело, они, наоборот, даже стояли намертво на своих условиях, то теперь мы можем сказать, пойду рядом в другой комплекс. И в другом комплексе, чтобы вы выбираете из трех и говорите, например, я могу купить у вас или вот у соседских площадок, которые строят. И, конечно же, вас будут удерживать.
11: В апреле 2026 года спрос на новостройки в городах-миллионниках сократился по разным оценкам от 21 до 27% год к году. Эксперты считают, что восстановление рынка первичного жилья возможно только при снижении ключевой ставки Центробанком до уровня 8-10%. А власти заявляют, что запас прочности у застройщиков фактически исчерпан, и отрасль может столкнуться с серьезными рисками. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Эпоха бессонного угара в России, похоже, подходит к концу. Продажи энергетиков впервые за долгие годы полетели вниз. Все дело в росте акцизов и жестком запрете на продажу банок «Зумера». Наш невыспавшийся Василий Воронин кое-как открыл глаза, посмотрел на пустые полки магазинов и пытается теперь уже на трезвую голову выяснить, как будут выживать производители без денег бодрствующих подростков.
13: Продажи и производство энергетиков в России резко снизились. В январе-марте 2026 года продажи таких напитков в натуральном выражении упали на 7% год к году. Снизилось и их производство. Почти на 15% год к году, до 320 миллионов литров. Падение спроса и производства связывают с законом о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним и повышением акциза на сахаросодержащие напитки на 10%. В частности, об этом в интервью Радио КП заявил руководитель общественной организации «Клуб профессионалов алкоголя» алкогольного рынка, доцент кафедры менеджмента РАН ХИКС Максим Черниговский.
14: Те запретительные на самом деле меры, которые в течение уже нескольких лет вводятся на территории Российской Федерации в отношении энергетиков, хочу подчеркнуть, как алкогольных, так и безалкогольных. Те законодательные решения, которые осуществляются в отношении энергетиков, если говорить о их розничной продаже, я считаю, во всех отношениях это как бы конструктивные меры. Почему? Потому что все-таки энергетики, учитывая высокое содержание того же кофеина, но это далеко не самые полезные все-таки в массе своей продукты. Да? И, что называется, сердце разрывалось, когда вот до недавнего времени несовершеннолетние, вот даже дети приобретали вот энергетики, пусть и безалкогольные, их, соответственно, потребляли. Это было не дело. Действительно, в общем, объемы производства и розничных продаж, как я уже сказал выше, энергетиков снижаются. Это во всех отношениях объективная ситуация.
13: Из-за роста акциза увеличилась розничная цена напитка. Так, в январе-марте 2026 года стоимость банки составила в среднем 260 рублей, что на 16% больше, чем год назад. Надо отметить, что энергетические напитки вредят здоровью. По словам врачей, энергетики содержат в себе большое количество добавок, и при их чрезмерном употреблении человеку могут грозить серьезные последствия. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.
15: К сожалению, вот эти энергетические напитки – это старая адская смесь достаточно серьезных ингредиентов. Там огромное количество углеводов, выбивает огромное количество инсулина. И если в какой-то момент избыток сахара приводит к тому, что инсулина очень много, может возникнуть состояние гипогликемии. Следующий момент – это химический кофеин. Это не натуральный кофеин, который есть там в чае, в кофе. А это химические активные вещества. Их там достаточно много. Это может вызвать остановку сердца просто за счет того, что возникнет тахикардия неуправляемая.
13: Татарстан и Свердловская область стали одними из первых регионов России, где ограничили продажу энергетиков в образовательных, медицинских, культурно-спортивных учреждениях и во время массовых мероприятий. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров о критике Трампа в американских СМИ.
16: Действительно, Вашингтон сейчас находится в патовой, абсолютно явно, что в патовой ситуации. С одной стороны, ни одна из задач, которые они декларировали, когда начали эту вообще авантюру вместе с Израилем атаковать Иран, так сказать, и все там поменять. Но, с другой стороны, задача не решена. Просто они хотели иметь такую самую главную победу, чтобы с этой победой и поднятым флагом прийти там на выборы и опять насаждать Конгресс и Сенат. Ничего не получилось. Получили по зубам. Сейчас они могут продолжить операцию, поскольку на это нет ни средств, ни возможностей. И они сталкиваются с ожесточенным и очень умным сопротивлением Ирана.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама.
17: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
18: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
19: Комсомольская правда.
20: Читайте в еженедельном выпуске. За тайный развод с Машей Распутиной требуют 69 миллионов рублей. Ежедневный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака. Девушка впала в кому и прожила там вторую жизнь. Газета в продаже с 27 мая.
18: Для лиц старше 13 лет.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Вам сложно самостоятельно разбираться в законах? Выдыхайте. И слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» каждую среду в 17.00 программу «Правовая среда» с адвокатом Гаргаце. Все актуальные новости из мира права. Новые законопроекты, как они повлияют на вашу жизнь. Яркие истории с комментариями звездных героев. Ответы на самые сложные юридические вопросы. Разборы громких дел и аналитика от известного московского адвоката Шоты Гаргадзе. Он все переведет с юридического языка на человеческий. Включайте каждую среду в 17.00 программу «Правовая среда» с адвокатом Гаргаце.
1: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
22: Кремль говорит.
21: В Кремле отметили способность Евросоюза долго держать морковку членства перед кандидатами. Именно так сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Страны, рассчитывающие на вступление в объединение, могут годами ждать реальных перспектив. Так Песков прокомментировал намерение Армении двигаться в сторону Евросоюза. В качестве примера он привел Турцию, которая уже много десятилетий ожидает вступления. Дмитрий Песков сказал, что процесс выглядит близким к завершению, но никаких решений по этому вопросу так и не принято. И для многих государств членство в Союзе остается несбывшейся мечтой, подытожил представитель Кремля.
22: О нефти.
21: Мировые цены на нефть ускорили падение до 5%. Стоимость марки Brent впервые с середины апреля опустилась ниже $92 за бочку. Это следует из данных дневных торгов. Так, по состоянию на 15.36 по Москве, цена августовских фьючерсов на сорт Brent падает на 5,5% относительно предыдущего закрытия до $91.78 за бочку. Показатель впервые с 17 апреля находится ниже уровня в $92, а июль Июльские фьючерсы на WTI дешевеют на 5,72% до $88.53 за баррель.
22: А Подмосковье.
21: Андрей Воробьев открыл третий Московский областной конгресс по перинатальной медицине с международным участием. Мероприятие проходит в Красногорске. Оно объединило почти 1500 участников из Санкт-Петербурга, Астрахани, Донецка, Луганска, Севастополя, Иркутска, Пятигорска, Белгорода и других городов, а также Казахстана и Узбекистана. Программа включает пленарные и секционные заседания, симпозиумы, мастер-классы для обмена лучшими практиками. Как сообщил президент Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бакерия, конгресс – исключительно важная площадка для обмена опытом, напрямую влияющая на развитие медучреждений. Ежегодно в Подмосковье принимают порядка 70 тысяч родов. За первые 4 месяца 2026 года родилась 21 тысяча детей.
22: А США.
21: Сценарист «Симпсонов» Дэн Гринни объявил о выдвижении в президенты США на выборах 2028 года. Он подчеркнул, что хочет предложить альтернативу традиционным политикам и призвал поддержать его кампанию. Гринни известен как автор эпизода «Барта в будущем» 2000 года, в котором Лиза Симпсон становится президентом США и упоминает проблемы, оставшиеся от своего предшественника Дональда Трампа. Вероника Борисенкова, служба информации.
18: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
23: Военное ревю полковника Баранца и гвардии рядового Акима Апачева.
24: Действительно, в эфире радио «Комсомольская правда», военное ревю, и мы начинаем очередную передачу. Ну, кто ведущий, вам уже
25: передает. Здравия желаю, товарищ полковник.
24: Здравия желаю. Мне бы лик твой увидеть, что тут заставочка стоит здесь на месте твоего портрета великолепного. Ну что, дорогие друзья, как вы и требуете, мы начинаем с объявления даты нашей передачи. Сегодня 27 мая. В военной истории России были ведь не только победы, были и очень досадные поражения. Их надо тоже помнить. О них надо тоже помнить. Так вот, 27 мая 1905 года случилось сражение, в ходе которого российский флот, Цусимское сражение, потерял около 40 кораблей. Эскадра под командованием вице-адмирала Рожественского шла из Кронштадта во Владивосток. И вот ей устроили засаду в Корейском проливе. Только 4 корабля сумели выбраться, российских, русских корабля, только 4 корабля сумели выбраться из этого ада. Остальные либо погибли, либо экипажи их затопили. Я смотрел этот список кораблей, и он, конечно, я уже не в том возрасте, когда меня можно шокировать. Но очень горько было в душе, когда я читал вот эту справку. 8 эскадренных миноносцев, 3 броненосца береговой обороны, 1 броненосец крейсер, 8 крейсеров, 1 вспомогательный крейсер, 9 эскадренных миноносцев, ну и так далее. И так далее. Тяжелая утрата. Мы эту войну проиграли. Этот урок, конечно, этот урок мы должны помнить, особенно помнить тех, кто сегодня стоит на страже дальневосточных рубежей и служит в Тихоокеанском флоте. Ну, а теперь позвольте, я перейду к повестке дня, которая тоже не менее актуальна. Вы за последние недели наверняка слышали 100 раз НАТО призывает, да, один там долбидончик, по-моему, из Эстонии, министр иностранных дел, призвал НАТО захватить Калининградскую область. На военном языке это так не называется. Сначала это был Калининградский оборонительный район. Запомнили, да? Да? А сейчас в нынешних документах Генштаба называется Калининградский особый район. Запомнили, да? КОР называется. Внимание! Где-то в 96-м году я был в составе делегации, которую во главе с министром обороны Родионовым прибыли в Калининградскую область, где министра встречала огромная группа ветеранов. Я первый раз увидел такое количество людей с такими пудовыми гроздями орденов и медалей, которые рыдали. Да. Мне даже неудобно было. Которые рыдали. Знаете, из-за чего? Они чуть ли не на коленях просили министра обороны не сокращать 11-ю армию, которая прикрывала Калининградский, тогда еще оборонительный район. Ни хрена не помогло. Расформировали. А потом решили тоже еще вот и при Ельцине добить Калининградский оборонительный район. Тут к нам, конечно, подсунули под нос договор об ограничениях вооруженных сил в Европе. ДОВСЭ называется. И четко нам указали, значит, количество танков, артиллерии, самолетов, кораблей и так далее вот на этом фланге. Ну, что мы сделали? Ну, мы же подписали договор. Подписали. И щелкнув каблуками перед НАТО, стали вытаскивать оттуда сотни танков, по-моему, 1000 БТРов, артиллерию и так далее. Но требовал же НАТО, да, им нужно. А вот теперь, когда мы очухались где-то, слава богу, лет 10 назад, ну, может быть, чуть меньше, очухались и стали насыщать этот Калининградский особый район оружием. Слава богу, это случилось, да. Ну, что мы туда подтащили? Мы подтащили, что могли. Подтащили и «Искандеры», и самолеты. И есть там у нас Балтийский флот с 2 дизельными подводными лодками. Только не смейтесь, скажу, что там, а грыжик болтов-то остался? Нет, дорогие друзья. Примерно 40 кораблей и судов Балтийского флота есть. А самое главное, что там есть. Ну, а что поделаешь? 2 дизельных подводных лодки, которые могут стрелять калибрами. А это не шуточное оружие. Да? Там, по-моему, и калибр наш летит на 2500. Ладно, пусть на 1500 кому-то хочется. Но это серьезно. Это серьезно. Если они вздумают, натовцы, оккупировать наш Калининградский особый район. Мне приходилось бывать в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО не раз. Там, в общем-то, во время таких товарищеских ужинов натовцы не стеснялись нам в глаза говорить, что у нас есть план, да, русские. В лицо просто говорили членам российского. У нас есть план. Мы это называем план Д. Это Калининградский особый район, это зона затруднительного доступа. А что говорю? Да вы же там поставили С-300, С-400, да? Поставили вас, там у вас береговая оборона. Да, кстати, береговая оборона стоит. Ну, в общем-то, мы этот райончик насытили. Не скажу, что кто я такой, чтобы меня это все устраивало. Но в сравнении с тем, что я видел в 96-м году, это никакого сравнения нет. Более того, я хочу сказать, что уже зашевелились и сухопутные войска. И у нас там уже что? У нас там уже идет речь чуть ли не о трех дивизиях, да? А теперь посмотрите, самолеты новейшие тоже есть. Искандеры, я сказал. Цирконы тоже есть. И там Бал и Бастион тоже есть. Танки есть. И станция предупреждения о ракетном нападении Воронеж ДМ, по-моему, тоже есть. И так далее. Но мы хорошенько этого нашего часового западных границ накачали. Но теперь же что? А теперь представьте, что не в шутку навалится НАТО. Сразу могу сказать, что бы мы ни говорили, но там мощь такая, которая, безусловно, и по численности личного состава, и по численности танков, самолетов, вертолетов, ракет, конечно, превосходит нашу группировку в Калининградском особом районе. И как же будем защищаться? Баронец, да там сейчас все сожрут и косточки выплюнут и пойдут дальше. Да нет, я думаю, что так не будет. Тут есть два фактора, которые надо учитывать. Да, у нас остается два канала, по которым мы можем перебрасывать Калининградскую область и людей, и технику. Это воздух, и это по морю. Да там все перекроют, баронец, не гони булду. Ну, я бы сейчас сказал, что у нас группировка в Беларуси есть, и есть сумалцы, так называемый коридор, который страшно боятся стратегии НАТО. Невероятно боятся. Там, по-моему, меньше 100 километров. А у нас там в Беларуси есть хорошенький кулачок. И не только танки, есть и ракеты, есть и орешенчик, есть и сухари новейшего образца и так далее. И так далее. Ну и, конечно, я не думаю, что Балтийский флот даже со своими двумя... да, я говорю только про подводные лодки. Там есть и ракетные корабли, ракетные катера есть, у которых тоже есть чем стрельнуть. Но теперь не забывайте. Я думаю, что Большая Земля тоже включится. Не оставить же на растерзание Калининградский особый район, чтобы там мужики дрались в окружении. Если там Орда... петлю наденет на Калининградский район. Конечно, большая земля. Конечно, взлетят наши стратегические бомбардировщики, которым не надо туда заходить, в воздушное пространство, которое простреливает ПВО и так далее. Там у нас есть ракетки, которые летят на 5000 километров. Вот отведите сюда, вот на восток, отведите 5000, посмотрите, с какой зоны может запускать наш Ту-160 или Ту-95, может заступать там ракету, по-моему, Х-101 называется. Очень серьезная ракета. Боятся со страшной силой западники. Ну, вот такая примерно ситуация. Вот в положении Калининградского оборонительного района отразилась вся та, я вам скажу, преступная реформаторская работа руководителя Министерства обороны, которая была проведена с нашей армией, начиная с 92-го года и заканчивая в последние годы. У нас реформа, постоянный бардак. Вот отреформировали, объявили Кремлю, все, есть. Только объявили, начинаем снова реформировать, а уже реформу и так далее. Но, слава богу, по-моему, с Калининградским особым районом остановились. Слава богу. И я вам по секрету скажу, конечно, и личного состава туда подбросили. И самое главное, я об этом гордостью говорю, есть у нас там ядерное оружие. Повторяю, есть. И враг это знает.
23: Военное ревю полковника Баранца и гвардии рядового Акима Апачева.
0: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Май «Строй сам». Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. «Строй сам». Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно.
23: Военное ревю полковника Баранца и гвардии рядового Акима Апачева.
24: Мы продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда».
25: Да, товарищ пожалуйста. Если позволите, я добавлю. Вот вы говорите, конечно же, да, совсем согласен. У нас сегодня только два пути существуют по морю и по воздуху в Калининград. Но что-то мне подсказывает, вот есть этот коридор прекрасный, Сувалский, да, что... Когда и если начнется эта история с попыткой оккупации нашей Калининградской области, у нас есть ряд изящных решений, есть ряд изящных ответов, я просто предположу. Мне кажется, ну, во-первых, очень быстро, в течение там, некоторого количества часов после начала этой экспансии со стороны противника, возникнет ряд народных республик. Как то Нарвская народная республика, да, где мы знаем по число русских, которые пока не в таком спящем режиме, так назовем это. Дальше есть прекрасный город в Литве, в Латвии, Резекне, который на самом деле режется, да, вот сразу возникнет Режецкая народная республика. Да, и чё уж говорить, тут есть еще Вильнюс, да, на самом деле Вильна, и сразу возникает еще Вильнская народная республика, и в том числе вот в городе Сувалки, в том числе. И вот эти четыре очага могут сразу объединиться. Вот, и для чего это будет сделано, понятно, нам надо будет Латвию, Литву и Эстонию отрезать. Сразу отрезать от Польши и вот занимаются, забирать себе эту территорию, потому что нам нужно будет действовать решительно в этот момент. И сухопутный путь нам необходим. Я просто объясню, что Новороссия сегодня, которая освобождена, она обеспечивает сухопутный путь в Крым. Как ни крути, нам нужен будет сухопутный путь из Гродной в Гусев, условно. Поэтому Сувалский коридор, а вместе с ним еще ряд точек напряжения на территории Республики Прибалтики точно возникнет. Спасибо.
24: Угу. Ну что, дорогие друзья, я повторюсь. Пожалуйста, ждем ваших звоночков. Не забывайте, что это военное ревю, что сегодня мы говорим о том, как будем защищать свою Калининградскую область. Грамотно говорят, ее называют эксклав, а не анклав. Как-то среди нашего брата-журналиста повел. Если я не прав, критикуйте. Кто в эфире, Гаденька? Петербург, Владимир, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. У меня вопрос вот по Цусиме, ну, памяти.
3: Скажите, пожалуйста, я в свое время читал книгу «Сынокрови Семенов». Это офицер, который служил на флагмане Суворов при переходе. И там такая мысль прослеживается, что не нужно было ждать вторую Тихоокеанскую эскадру, третью, то есть Тихоокеанскую эскадру Небогатого, а идти на прорыв вот этими броненосцами, взять самые лучшие корабли и идти на прорыв. Вот как вы считаете, если бы это решение Рождественский воплотил, но адмиралтейство не разрешило это решение воплотить в жизнь? То есть более бы удачный был проход, то есть с меньшими потерями или нет? Спасибо.
24: Я ни разу не адмирал. Ну что, вы просите меня погадать на кофейной гуще? Я погадаю. Вообще, я смотрю, во многих случаях наша военная история – это рыдание над гробами наших потерь. Вот там, где мы поражение терпим. Вот надо было не так, а надо было так. Да, я согласен с вами. Если бы Рождественский поступил не так, как он поступил, возможно, мы бы не потеряли 36 кораблей. Все, что я могу сказать, уважаемые. Потому что я могу только гадать. Я тоже многое читал и так далее. А сколько у нас до сих пор лейтенанты пишут курсовые работы, стратегические ошибки вице-адмирала Рождественского во время перехода эскадры из Кронштадта во Владивосток. Лейтенантик, только выпустился. И вот он же тоже пытается понять, что же произошло. Произошел колоссальный просчет. Люди, давайте точку поставим. Тяжело говорить об этом, но надо не забывать об этой ошибке. Поехали дальше. Монина у нас. Здравствуйте.
7: Монина. Здравия желаю. Здравия желаю, товарищи ведущие.
25: Здравствуйте.
7: Виктор Николаевич, вас вчера не было, но Аким не даст соврать. Хочется сегодня без вопроса, просто хочется сказать одному идиоту, который вчера звонил из старобильских девочек, назвал хохлушками. Так пусть этот идиот знает, что при развале Советского Союза никто не выбирал, какая страна и какой гражданин он будет через страны. А эти девчонки, это русские девочки, и они выбрали свой, сделали свой выбор, получили паспорта, стали гражданами России. И пусть этот идиот больше не звонит.
25: Да,
7: не
25: я хочу так всем напомнить, что еще огромное количество русских находится в Латвии, Литве и Эстонии. И просто, чтобы вы понимаете, что там тоже русские дети.
24: Уважаемый, вы абсолютно прав. Правы. У этих мальчиков и девочек, которых сегодня лежали в гробах, а девочка под винящих платьях, у них были российские паспорта. Печально. Будем помнить. Кто в эфире? Будьте добры. Ростислав, Москва.
9: Добрый день. Строительство военного объекта объяснил префект Западного округа Москвы Александров вырубку леса в Кунцево.
24: Вопрос. Извините. А строительство военного объекта где? Я буду уточнять, потому что вас трудно понимать. Вы сказали, строительство военного объекта где?
25: Кстати, полковник, провокация очередная. Ростислав.
24: Где? Ростислав, отвечайте на мои вопросы. Где?
9: Кунцево, улица Академика Павлова, стадион...
24: Понятно, так, понятно.
9: Вопрос. А через какое управление на Фрунзенской можно подтвердить, что это действительно так? Или у военного коменданта Москвы? И не могла бы РКП спросить мэра Москвы, почему Алексей Александров говорит с москвичами, как военный комендант тут же от Киева, так грубо?
24: Дорогой Ростислав, вас прекрасно знает в американском посольстве вся там братья разведывательная. Позвоните туда, они прекрасно ответят на ваш вопрос. Договорились? Хорошо. Они очень любят ваши вопросы, вас знают и восхищаются знанием ваших многих деталей, которые у нас проходят под грифом «секретно». Потому я вам не буду отвечать, кто знает, а кто не знает. Всего доброго. Кто
25: у нас в эфире? Ростислав, прекрасная очередная попытка провокации и опять не увенчалась успехом. Если вам что-нибудь известно, то расскажите, откуда у вас эта информация. Спасибо.
24: Во втором подъезде, товарищ майор.
25: Да, да, не, он собирает, он все, он, знаете, есть же вот этот, правда, у нас не все хорошо, мы же все знаем, что у нас не все хорошо, как хотелось бы, и вот, а есть ли специальные люди, которые вот пылесосят вот это все нехорошо, везде что нехорошо, и вот собирают какую-то свою вот коробочку, и потом вот дозванивается на разные эфиры и делятся, смотрите, сколько я собрал гадости про Россию, матушку.
10: Да, и расчесывают, и расчесывают, да, да, и расчесывают. Да, да, все пропало, все погано, да. Все погано, все погано.
25: В подъезде, подъезде не убрано, Путин виноват, конечно. Да,
10: как... Конечно, конечно. Кто у нас в эфире? Я говорил об этом. Кто у нас? Александр Волгоград у нас. Здравствуйте, Александр.
11: Добрый день, товарищи. Виктор Николаевич, в понедельник вы сказали, что зачастую СМИ нам вешают лапшу на уши. Как отличить лапшу от истины? То, что вы зачастую выступаете по «Комсомольской правде», это лапша или истина?
10: Я стараюсь все свои выступления сверять с официальными источниками, уважаемые. Вот так. А нигде, когда у меня спрашивают, где вы читали? Да вот я слышал по какой-то радиостанции. Я читал в таком-то блоге. Я слышал компанию офицерскую, уважаемые. Я стараюсь все выверять с Министерством обороны. Только так. И так буду делать. Ответ закончил. Всего хорошего. До свидания. Эдуард, Нижний Новгород.
12: Да, добрый день, уважаемый ведущий.
25: Здрасте.
12: Будьте добры, вот скажите мне, пожалуйста, вот после Старобельска, почему вот, эту, вот этот шабаш, который был на похоронах, на перепохоронах этого мельника, этой суки, почему их не замочили ракетами, там не закидали их всех? Чтобы даже пыли от них не осталось.
10: Очень правильный вопрос. Очень правильный, дорогой мой человек. Позвольте мысленно пожать вам руку. Спасибо. А вы ответьте на тот вопрос, который у меня в печенке в сердце сидит. А удар возмездия за погибших детей был или нет? Поговорите со мной, человек. Скажите, был или нет?
12: Я считаю, что нет.
10: Да. Были плановые удары, хотя Сергей Викторович сказал, вот сейчас мы будем бессистемно. На что я, конечно, сразу срубил его железным аргументом. А что, раньше были бессистемные, да?
12: Да.
10: Да, нам надо так отвечать, чтобы у народа не возникло никаких домыслов, кривотолков.

0: Дам билеты 31 мая, жду всех в 19:00 в клубе «Правда».
1: Итак, у нас приближается время коротенького перерыва. Наш телефон запомнили, нет? 8 800 200 ровно 9702. Повторюсь, 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы пытаются ответить Баранец и Апачев. Ждем ваших звонков.
2: Военное ревю полковника Баранца и гвардии рядового Акима Апачева. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 16:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Великие Луки вновь станут столицей российского воздухоплавания. Уже 11 июня стартует 30-я международная встреча воздухоплавателей. 11 июня в этот день запланированы первые тренировочные полеты, которые откроют насыщенную программу большого праздника неба. Одним из самых ярких дней обещает стать 12 июня. Именно тогда на территории Великолукской крепости пройдет торжественное открытие встречи. А вечером этого же дня впервые в истории международной встречи воздухоплавателей состоится массовое освещение аэростата в чаше городской крепости. 12 июня зрители ждет еще одно захватывающее событие – розыгрыш «Кей-Граб». После этого пилотов ждут 5 соревновательных дней и 10 спортивных полетов. Уже 19 июня страна узнает имя нового чемпиона России по воздухоплавательному спорту, а также победителей призеров престижных кубков. Генеральным спонсором международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках выступает ПАО «Газпром». В Сергиевой Посаде торжественно открылся фестиваль театров малых городов России. Это масштабный форум, который организован Театром нации при поддержке Министерства культуры, правительства Московской области и фонда Евгения Миронова «Театральная инициатива». В фестивале принимает участие Великолукский драматический театр. Наш театр представит сразу несколько спектаклей. Впереди у актеров насыщенная неделя, конкурсные показы, большой и малой формы, творческие встречи с артистами и режиссерами, профессиональные обсуждения. В рамках партийного проекта «Единая Россия. Историческая память» в ДКЛК города Великие Луки состоялся бесплатный кинопоказ для школьников. Учащимся был представлен фильм «Солдатик» режиссера Виктории Фанасютиной, созданный по мотивам реальной биографии 6-летнего Сережи Олешкова, самого юного участника Великой Отечественной войны, ставшего сыном 142-го гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии. Подобные мероприятия, уверены организаторы, являются важной частью работы по сохранению исторического и культурного наследия России и патриотическому воспитанию молодежи.
2: О валютах.
4: Доллар 71 рубль 66 копеек, евро 83 рубля 29 копеек, юань 10.54.
2: о погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха днем до +13 градусов.

0: Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки-ФМ.
1: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Военное ревю полковника Баранца и гвардии рядового Акима Апачева.
2: Ну что, продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». Я вас сейчас сначала немножко посмешу. Посла России во Франции Мешкова вызвали в МИД Франции в связи с нанесением России удара возмездия по Украине. Ну, я не буду говорить, что это верх тупости и французского маразма. Я бы хотел, чтобы посла Франции в России вызвали в МИД в связи с тяжелым избиением женой Макрона, публичным избиением президента Франции. Сколько можно это терпеть? Как по морде в самолете достал этот остроносик? За это нам надо спросить жестко с посла Франции. Ну, а теперь, дорогие друзья, я хочу хотя бы пару слов сказать. У нас в чате очень подробная справка о том, что происходит на поле боя. Повторять его, значит, время у вас вырабатывать. Но, тем не менее, я скажу, читайте, там вы много узнаете, но я скажу несколько любопытных моментов, мимо которых не могу пройти. Конечно, самая опасная точка, которая сегодня происходит, это в Энергодаре. Противник с ужасным темпом массово долбит Энергодар и объекты, связанные с Запорожской атомной станцией. Шуточки могут очень быстро закончиться. Десятки тысяч людей уже остались без света. И украинцы продолжают долбить Энергодар. Что еще можно сказать? Ну, из приятных вещей мы взяли два не слабых, не маленьких населенных пункта в Сумской области. Залесье и Рясное. Ну, еще сбили еще 10 французских ракет «Скальп». Ну, а самое экзотичное, на которое, ну, нельзя не обращать внимания, это какое-то новое явление на поле боя, вернее, над полем боя. Это то, что украинцы пытаются подвешивать на воздушные шары дроны, которые там идут на высоте 5-7 километров. У них есть электронные глаза, безусловно, если хорошая погода. Они роняют эти беспилотники, которые фактически чуть ли не вертикально атакуют наши цели. Вот интересно, догадаемся мы эти надувные кондомы украинские сбивать или нет? Это очень любопытно. Мы ждем ответ от наших специалистов. Продолжаем принимать звонки на военном ревью. Апачи и Баранец ждут ваших вопросов.
3: Анзор Нальчик дозвонился. Нальчик. Здравствуйте, Анзор.
4: Добрый вечер, уважаемый Виктор Николаевич и Аким Владимирович.
3: Здравствуйте.
4: Вопрос. Виктор Николаевич, Аким Владимирович, вот в чем был смысл всех этих ударов по Киеву, если все эти упыри, которые отдавали приказы, и те, кто выполнял убивать детей в Старобельске, живы? Ни одна эта мразь не понесла наказания. Как вы думаете, Виктор Николаевич?
2: Ну, я думаю, что это были такие ракетно-дроновые понты. Вы абсолютно правы. Нам показали много цемента дымящегося, обгорелые дома, но нам не показали людей. Людей. Желательно.
3: Говорил об этом и во вчерашнем эфире. То, что показали, да. Это, ну, хорошо бы посмотрели, но нам нужно много такого. Можно каждый вечер, да, показывать такое. Показывайте нам такое каждый день. Ну, хотя бы через день. Ну, хотя бы два раза в неделю, пожалуйста, показывайте нам. Понятное дело, что вот люди, которые стоят за исполнением этого всего, по ним не прилетело. Но я тут наша задача, опять же, записать, кто это делал. Я напомню персона Ганул есть такой, который случайно там самовыпилился, ну, убили в Одессе. Этот человек стоял за организацией убийства русских людей 2 мая в Одессе. Если даже мы сейчас не можем дотянуться, ну, хотя бы вот описать вот их всех, чтобы рано или поздно выкатить им счет, который они оплатят. Счет большой, конечно же, у нас будет, наберется там много, но рано или поздно мы его предъявим. А то, что было в Киеве, хочется видеть в Киеве почти каждый день. Спасибо.
2: Анзор, вы посмотрите на другой аспект этого вопроса. Ведь били ночью, когда здания были пусты. А? Вот они били по общежитию, где мальчики и девочки спали. Они били, когда были общежития набито выше крыши. А мы пальнули где? По пустым коробкам цементным. Ох, и большой удар возмездия. Посмотрим сейчас, как теперь нам говорят, системно будем бить. Хорошо бы бить так, чтобы противник спал так же в домах и ничего не подозревал. Враг прежде всего. А мы почему-то гуманничаем. Алло, послы, покиньте Киев, жители, сейчас как ударим, ребята, а? Это как-то несерьезно. Это не серьезно. Люди не этого ждут. Ладно, долго можно размышлять. Простите, кто следующий в эфире? Анапа у нас в эфире. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемые ведущие.
3: Здрасте.
5: У меня к вам огромная просьба баллотироваться в Госдуму. У меня, моих родственников и друзей. Вы наведете порядок благодаря вашему уму и честности. И, может быть, наконец-то билеты на авиабилеты уравняются, сейчас уравнялись железнодорожными билетами. Железная дорога у нас берет деньги с перевозчиков, государственные грузы возит, а частники, предприниматели возят все на автотранспорте и этим разбивают дороги.
3: Товарищ полковник, хорошо. Вы собираетесь баллотироваться куда-то в этом году?
2: О, нет, мне в комсомолке работы хватает. Спасибо за доверие.
3: Спасибо, я тоже вынужден буду отказаться от такого предложения. Слишком большая ответственность. И знаете, люди туда идут со светлыми идеями, а потом что-то происходит. Есть редкие исключения. У меня есть некоторое количество порядочных чиновников, как бы это ни звучало вызывающе, но есть такие, правда, есть хорошие чиновники, которые там служат России в первую очередь. Вот это, мне кажется, поэтому нужен отбор в управление государством. Вот чем человек, чем он движется? Если он движется желанием приумножать богатство России, если он движется целью сделать наше богохранимое отечество еще более сильным, то, конечно же, добро пожаловать. А если он ищет корости ради, то рано или поздно и к таким приходит. Ко всем приходит уже. Ко всем приходит.
2: Да, а некоторых выводят в наручниках оттуда. Мы теперь понимаем, почему они рвутся туда, да? Посмотрите за прошлый. Вот там, по-моему, человек 10 уже набралось народных избранников, слуг народа.
3: Кто у нас в эфире? Ну, эти выборы, вообще эти выборы будут очень интересны. Что-то мне подсказывает, будет очень интересное, насыщенное лето. Вот поэтому, да, наблюдаем, друзья.
2: Аким, меня волнует только одно. До выборов еще далеко. У нас одна партия в России, ты заметил, работает. Она чистит бассейны, она сажает деревья, она заботится о том, чтобы студенты куда-то ехали, что-то делали. Она разгоняет облака, она чистит дороги, реки и так далее. А у нас другие партии в Думе, что ни черта не делают, да? Там Зюганов иногда мелькнет, 10-й свой караван отправляя на фронт с мотоциклами. Ну вот это и... А другие что, ребята? Почему у нас так получается, уже шурует по полной программе.
3: Товарищ полковник, знаете, в чем самое интересное? Конечно же, так, вы правы, но, с другой стороны, у нас народ такой, что мы уже смотрим на происходящее, как на театральное действие. Вот просто есть роли, есть актеры, они исполняют свои роли, и вот мы просто движемся к кульминации этого спектакля к спектаклю. Я думаю, здесь никто иллюзий лишних не питает, и вообще предельно с трезвым взглядом смотрит на объективную реальность.
2: Вот мне третий день мать пишет: единственный сыночек, помогите, пропал без вести. Я вот сегодня у нее спрошу: скажи, пожалуйста, кто твой депутат? Бьюсь об заклад. Домашние тапочки съем. Она не знает. Не знаю, сейчас позвоню, не знает она. Не знает. А вот в этом-то и суть. Но зато он там. Он там, наверху. Я говорю, кому позвонить? Я всем звонила. Никто не помогает.
3: Нет, вы сейчас не как раз таки, друзья, еще раз вот ко всем матушкам, женушкам, детям. Сейчас уникальное время. Сейчас вот полезут во власть всякие разные. Звоните им. Им нужны будут сейчас политические баллы. Если у вас какие-то проблемы, прямо сейчас можно их зарешать. Друзья, воспользуйтесь ситуацией.
2: Да. Вот помоги мне найти пропавшего сына, проголосую за тебя.
3: Да, конкретно. Вот конкретная помощь.
2: Да. А у нас, ну, кто не звонит в «Комсомольскую правду», такие жалобы несут местечковые, мелкие. Спрашиваешь, кто твой депутат? Он не знает ни хрена. Но зато это депутат партии, которая победила. Я понимаю, конечно, дорогие друзья, не хочу на себя ни милость. Нам, конечно, нужно уже давно придумать честный механизм выборов в Государственную Думу. Я ставлю многоточие, вы понимаете, что я сказал. Так, минута, давайте еще успеем одного человека принять. Пожалуйста, пожалуйста. Олег, Москва, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Олег... Виктор Николаевич.
2: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Аким. Да, Аким, я с вами на 500% согласен по поводу системных, регулярных, таких же массированных ударов, прежде всего, по укронацистской хунте. Потому что сегодня было выступление Миронова в Госдуме по поводу уничтожения укронацистской хунты. Были удары по Энергодару, Севастополю, Таганрогу, другим российским городам. Ну, согласитесь, наверное, что иного не дано, если только системные удары, только уничтожение укронацистской хунты. Иначе пятый год СВО, наверное, альтернативы этому нет.
3: Согласен с вами, друзья. У нас 10 секунд. Сменим формат и вернемся к вашему вопросу уже в следующей части. Всем открытый русский космос.
1: Военное ревю полковника Баранца и гвардии рядового Акима Апачева. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
7: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «С», заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
10: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
12: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные.
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
14: Здравствуйте, с вами в прямом эфире Ася Рак. Я официальный представитель компании Aqualife. Мы производим приборы для водоподготовки, а именно ионизаторы и генераторы для того, чтобы возвращать в воде ее природные настройки, для того, чтобы такая вода быстрее усваивалась нашим организмом и давала, что называется, воистину живительный эффект. Но давайте обо всем поподробнее. Ведь ионизированная вода – это не просто H2O, это ключ к здоровью и подтвержденный наукой. Например, в Японии врачи официально назначают водородную воду при диабете. Это не магия, это молекулярная химия, и именно об этом мы с вами и будем говорить. Как стакан такой воды может снизить плохой холестерин на 15%, защитить ваши сосуды, замедлить старение и даже вернуть силу ногам. Это очень важно. Итак, факты и только факты. В 2008 году ученые доказали, 900 мл водородной воды в день за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород нейтрализует свободные радикалы, которые являются главными виновниками воспаления и старения. В клиниках Токио ее используют для реабилитации после инфарктов. Но как это работает? Представьте, вы пьете воду, а она взрывает ваши токсины изнутри, те свободные радикалы, которые мешают спокойно жить и наслаждаться активной и здоровой жизнью. Это не фантастика, это водород. В 2007 году японский ученый Шигео Ото открыл, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, способный проникать в клетки и митохондрии, нейтрализуя самые опасные свободные радикалы. В 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. В клиниках Южной Кореи ее используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород снимает воспаление легких. Но как это работает, например, при диабете? Давайте разберем. Представьте, при диабете второго типа клетки глохнут. Они перестают слышать инсулин. Водород здесь действует как чистильщик. Он снижает оксидативный стресс, который является главной причиной инсулинорезистентности. Он уменьшает воспаление в сосудах. Риск осложнений падает, он защищает печень от жирового гепатоза, который является частым спутником диабета. Кстати, работа есть, написанная в Воронежском медицинском институте имени Бурденко, в рамках которой доказано, что ионизированная щелочная вода обладает гепатопротекторными свойствами, то есть помогает работать клеткам печени. Печень каждого из нас несет просто невероятнейшую нагрузку, особенно если вы пьете лекарственные препараты. Помогите ей, начните пить правильную воду. Вы поможете в целом всему организму. Потому что, например, еще одно исследование 2008 года показало, что у пациентов, которые пили водородную воду, холестерин, ЛПНП, упал на 15,5% за 8 недель и без лекарств. Один из отзывов, пожалуйста, его врач оставила про свою первую пациентку, которая начала пить водородную воду. Вот к врачу к этому пришла на консультацию женщина, 58 лет, диабет второго типа, уже 10 лет у нее стаж. Сахар натощак по утрам 12, невероятно отекшие ноги, лишний вес. Врач к ее терапии просто добавила 1,5 литра водородной воды в день. Через 3 месяца сахар натощак упал до 6. Полностью прошли отеки. Врач ей снизил дозу лекарственных препаратов. И это не магия, это биохимия. Водород, он не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. Где взять такую воду? Доготовьте ее дома с помощью ионизатора Aqualife. Он создает воду с антиоксидантным потенциалом. Как в японских клиниках. Контролируйте сахар, контролируйте холестерин, стабилизируйте артериальное давление. Один прибор приготовит вам 4 вида ионизированных вод. Он приготовит вам и водородную воду, и щелочную, и кислотную, и серебряную. Серебряная вода – это природный антибиотик, без побочных эффектов, убивает все вирусы и бактерии. Прополоскали горло, промыли нос – все, и без каких-либо антибиотиков. Кислотная вода действует также, убивая все возможные бактерии и вирусы. Ей тоже можно прополоскать горло, промыть нос, а еще ей надо каждый день умываться, и женская гигиена тоже только с кислотной водой. Жизнь поменяется, разделится на до и после. Водородную воду и щелочную воду пьем. Пьем каждый день. И разжижаем кровь, стабилизируем артериальное давление, стабилизируем работу всего желудочно-кишечного тракта, улучшаем желчный отток, улучшаем работу ферментативной системы, помогаем почкам, желчному, профилактируем камнеобразование. Вот что такое ионизатор воды дома. И сегодня ионизатор воды Aqualife 4 в одном по супер цене 29 900 рублей. На один день сегодня вернулась старая цена, цена прошлого года. Успевайте дозвониться и заказать по такой цене. Оплата, кстати, при получении. Сейчас вы просто фиксируете, оформляете заказ, фиксируете вот такую цену 29 900, а когда получите, тогда и оплатите. Доставка, кстати, для вас бесплатно. Звоните 8 800 505 0855, один прибор, 4 вида воды, докупать ничего не надо, воду заливаете простую обыкновенную питьевую, встраивать тоже ничего никуда не надо, налили воду, включили в розетку, нажали кнопку старт. Все. Вот все, что вам надо. И, кстати, тестовый период, который длится 90 дней, это значит, что в течение 90 дней, там, в 58 или 69, вы можете вернуть ионизатор нам обратно, а мы вернем вам все деньги. Вот оплатите вы, купите ионизатор за 29 900, решите вернуть, мы вам вернем 29 900. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Ну, а я хочу сегодня вам еще напомнить, а супер магний, я его называю именно супер, потому что как только он у нас появился, я пью только наш магний. Это магний-цитрат. Цитрат – одна из самых легкоусвояемых форм магния. У нас он шипучий и растворимый. Порошочек такой, он засыпан в саше. В одном саше суточная доза. Вы разводите теплой водой, желательно ионизированной, выпиваете за пару часов до сна и спите как младенец. Поверьте мне, это так. Без магния сон, конечно, совсем другой. Плюс ко всему магний-цитрат еще очень хорошо помогает работать кишечнику нашему. Вообще магний, он участвует во всех ферментативных процессах в организме и очень легко тратится. Знаете, вот психанул немножечко, и все, магния не стало. Попил кофейка чуть-чуть, и все, магния еще меньше стало. Поэтому многие врачи говорят, что магний – это та самая добавка, которую надо пить на регулярной основе, то есть нон-стопом. Это дороговато было бы, если бы не было магния от Aqualife. У нас в одной упаковке магния, одна упаковка, 120 саше. А в одном саше, как я уже говорила, суточная доза. То есть для одного человека один пакет от Aqualife – это 4 месяца приема. И стоит он 3000 рублей. Я возьму утверждать, что это самое выгодное предложение на рынке. Может быть, есть еще дешевле, не знаю, но тут вопросики уже будут к качеству. У нас просто все это напрямую, мы производитель, поэтому у нас такая замечательная цена. Еще раз напомню, это шипучий растворимый цитрат магния. И также сегодня вы можете взять комплект. Цитрат магния на 4 месяца приема для одного человека, то есть 120 стиков, и вместе с ним захватить цикл Крепса. Его там полкилограмма, это хватит на несколько месяцев приема, там есть мерная ложка, разводите одну мерную ложку, и вот эти полкилограмма и упаковка магния вместе 5000, а не 6. По отдельности 3000, то и другое. Что такое цикл Крепса? Цикл Крепса – это авторский напиток врача Игоря Зиновича Кауфмана. Он создавал его для того, чтобы бороться с митохондриальным дефицитом. Сегодня вот одно из таких острых состояний, отмечает наука, это дефицит митохондрии. Ну, грубо говоря, митохондрия, я условные сейчас цифры называю, должна жить 90 дней, а живет 50. Все. они не выживают, а они нам нужны. Наши митохондрии – это электростанции наших клеток. За счет, вот, чтобы мы двигались, надо, чтобы вырабатывалась энергия. Это происходит за счет митохондрий. А когда они раньше времени погибают, ну где мы с вами будем брать энергию? Напиток очень вкусный. Там чага, солодка, гранат и черная смородина. Его разбавишь водичкой, тепленькой, желательно, конечно, ионизированной. Он визуально похож, знаете, на очень популярную сладкую газировку коричневого цвета. Пахнет очень вкусно, поэтому, знаете, дети его пьют с удовольствием. Детям он тоже показан, потому что он прекрасно работает с иммунитетом и со всем желудочно-кишечным трактом. И в упаковке, говорю, сразу полкилограмма порошка цикла Крепса. Все натуральные экстракты, все приготовлено исключительно максимально бережно для сохранения витаминов. Попробуйте. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Успейте до 19.00 заказать ионизатор по цене прошлого года 29 900 рублей. 8 800 505 0855.
15: Фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116. 504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
16: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович. Об угрозе Ирана обрубить интернет-кабели в Армузе.
18: Чинить этот кабель времени займет не меньше, чем чинить «Северный поток». Да и кабель тоже надо сначала найти, тем более пока он работает, его легко прозвонить, а не работающий трудно. Перерубить один кабель – это все равно, как перерубить одну ветку у себя в квартире, у вас пара розеток отключится. Но, к сожалению, в мире этими розетками являются даже целые страны и кусты. Если начать перерубать кабели Армузского пролива, то полностью отключатся страны. Арабские, вот в основном Эмираты и Саудовская Аравия, а там стоят основные мировые дата-центры, ну, которые сейчас очень сильно пиарили. Это будет крайне болезненно. Немножко пострадают остальные. Сам Иран при этом отделается легким испугом, потому что у него резервные кабели идут через верх, через Турцию, Азербайджан. Немножко пострадает Южная Европа. Ну, а дальше первые же шаги будут крайне болезненными, потому что в первую очередь отключаются биржи, отключаются финансовые потоки, отключаются новостные агентства мировые, то есть ровно то, что обеспечивает там каналоснабжение мировых систем банковской, финансовой, экономической и прочего. Россию не тронет практически, и Россия и Китай уже проводили учения. Ну, напомню, в России закон о КИИ, критической информационной инфраструктуре, принят с января 2018 года. С тех пор мы проверяем, что будет, если нас будут отключать от кислорода. Так вот, не отключат.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
16: О Евросоюзе.
20: Еврокомиссия может ограничить право вето для стран, которые только недавно вступили в Евросоюз. Это пишет Guardian со ссылкой на источники. По их данным, временное отсутствие права вето может быть включено в договор с Черногорией, которую могут принять в ЕС раньше всего. Как утверждают собеседники газеты, это может стать образцом для других договоров. Ограничение может быть только временным, чтобы не создавать впечатление существования членов ЕС второго сорта, так сказали источники газеты. Guardian пишет, что мера рассматривается, поскольку ЕС собирается в ближайшие годы принять несколько новых членов. Среди них могут быть Черногория, Албания, Молдавия и Украина. Депутаты Госдумы предлагают обязать банки сообщать заемщику причину отказа в кредите. Кроме того, необходимо упростить порядок исправления кредитной истории через единый цифровой маршрут. С такой инициативой выступили некоторые парламентарии. Их обращение направлено главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Депутаты отмечают, что разъяснения банков могут содержать указания на одну или несколько обобщенных причин. Недостаточность финансовых показателей, высокая долговая нагрузка, негативная кредитная история и другие. После отказа заемщик мог бы получать в личном кабинете банка, мобильном приложении или ином цифровом канале краткую инструкцию, в том числе отчет, куда подать заявление об оспаривании и какие документы приложить. По мнению инициаторов, реализация инициативы позволит сделать процедуру отказа в кредите более понятной для граждан и бизнеса, сократить число повторных необоснованных заявок и уменьшить количество спорных ситуаций.
0: Расследование.
20: В Боливии арестовали одного из самых разыскиваемых бразильских наркобаронов Джерсона Палермо. На родине, в Бразилии, его приговорили к 126 годам тюрьмы за международную наркоторговлю и угон самолета Boeing 737 бразильской авиакомпании ВАСП в 2000 году.
0: О спорте.
20: 15-я ракетка мира Карен Хачанов пробился в третий круг открытого чемпионата Франции Ролан Гаррос. Во втором раунде россиянин обыграл аргентинца Марка Трунгелитти, занимающего 81-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Матч продлился 3 часа 45 минут, завершился со счетом 7-6, 5-7, 6-1, 7-6. Следующим соперником Карена Хачанова станет 106-я ракетка мира нидерландец Еспер де Йонг, который во втором круге оказался сильнее итальянца Федерико Чина. Ранее теннисисты встречались на корте один раз. Победу одержал россиянин Ролан Гаррос, второй в сезоне турнир «Большого шлема». Вероника Борисенкова, служба информации.
21: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
22: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе «Луки ФМ. Наш спорт».
23: Возвращаемся в студию Луки ФМ спустя неделю. У нас все те же гости. Михаил Валерьевич Сальников в программе «Наш спорт» на Луки ФМ. Главный тренер Луки Энергии, с которым колоссально классный у нас разговор получился о ходе сезона, новой команде нашей, потому что она перестроилась очень сильно. И завершали мы тогда историями уже про выходы на замену наших местных парней, футболистов. Ну и, наверное, хочется эту тему проговорить еще уже спустя неделю, можно сказать, потому что она животрепещущая для многих наших великолучан. Михаил Валерьевич, что можно сказать?
24: Я понимаю болельщиков, что там все хотят играть, чтобы там местные играли. Это не в этой команде происходит, это в любых командах происходит, где там, по крайней мере, я находился. Ну, даже не только я, это в каждом городе. Но тут могу сказать одно, если, как говорится, тренер не враг себе, поэтому если футболист сильней, то он должен играть на поле. Поэтому бывает у нас сейчас, ну, то есть не только сейчас этот лимит есть, да, у нас на молодых игроков, поэтому он немножко, да, выбивает где-то, может быть, какого-то игрока из колеи, что он понимает, что, допустим, сильнее на данный момент молодого футболиста, но, к сожалению, такой регламент, и мы ничего с этим поделать не можем. А так я никогда не смотрю, еще раз говорю, в паспорт футболиста, ему там 16, 18, 40 лет. Если он сильнее на данный момент, он должен играть. То же самое и по прописке. Но если по прописке играть, то, конечно, это немножко другой футбол, другие задачи. А здесь на данный момент, да, у нас примерно с молодыми, если нашими футболистами брать, которые перспективные местные ребята, то есть это примерно там 60 на 40, и 40 примерно местных игроков. Это достаточно много, и тут все зависит от самого футболиста. И требования для всех одинаковые. Что приезжий, что местный, что взрослый, что молодой. Поэтому если футболист на сегодняшний день готов играть в основном составе, и он лучше своего оппонента, своего партнера, да, то он будет точно играть. Потому что, ну, еще раз говорю, что тренер не враг, он не может поставить игрока, который там хуже выглядит, допустим, и он будет играть. Зачем? Тут важен результат для всех, и, соответственно, будет играть только сильнейший. Поэтому, ну, опять же, да, отклониться, сказать, что только еще начало, я думаю, что многие еще там не то, что многие, некоторые, да, там не до конца приняли требования, а требования очень серьезные. Тут в первую очередь, да, еще ментальность, нужно быть готовым, готовым всегда работать под давлением, потому что когда ты играешь там просто в футбол, выходишь там, ну, сыграл, выиграл, проиграл, ну, ладно, там пережил, и следующий игрок. То есть здесь постоянно ты находишься под давлением, постоянно от тебя требует результат, начиная с тренера, который там тебе постоянно на тренировках заставляет, то есть чтобы ты работал на максимуме, потому что результат в игре важен. Поэтому не все справляются, но опять же, да, это идет, нужно немножко времени, чтобы это должно быть привыкание, осознание этого. Поэтому здесь ничего страшного нет. Ну и, то есть закончить, да, хочется именно вот местные, не местные, там взрослые, молодые, поэтому вот на этом хочется закончить, что будет играть сильнейший, то есть сильнейший на сегодняшний день. Ну и да, и хочется, чтобы болельщики приходили, болели, потому что все-таки это команда, да, не местных и приезжих, это команда города, да, то есть и в первую очередь это Луки Энергия, то есть это команда, которая представляет этот город, этот регион в России, да, в российском чемпионате, и хочу, чтобы болельщики это тоже осознали и болели, переживали за команду. И поверьте, всегда, когда болельщики приходят и болеют, то есть это чувствуется футболистам, они гонят их, то есть они чувствуют это футболисты, чувствуют ответственность, чувствуют, что за них там болеют, кричат, переживают. Я вам скажу, вот когда, это тоже немножко отвлекусь, но опять же это не отвлекусь, это про болельщиков. Мы вот были сейчас в Иркутске, и был один болельщик с Питера.
0: Константин,
24: да,
0: Беляков.
24: Да, вот он просто перекричал всех их. То есть ему после игры, помимо того, что аплодировала наша команда, ему аплодировали болельщики. Это очень приятно, очень так важно было для команды, когда мы услышали, ну, действительно, это такой, он, ну, то есть он придал нам, да, придал силы, когда там мы в первом тайме дорога, погода такая была, и было сложно, то есть во втором тайме ребята вышли, опять же, под его кричалки, под его поддержку, да, и забрали эти 3 очка, это очень важно, поэтому хочется, чтобы наши болельщики тоже делали это, особенно дома, да, опять же, первый матч, когда был в Питере, да, мы чувствовали поддержку болельщиков, когда они приезжали, автобус там приезжал, то есть привозил их, это всегда чувствуется, чтобы болельщики тоже понимали, да, что мы действительно это чувствуем и ощущаем их поддержку. Поэтому хочется, чтобы мы были единым.
0: Да, ну это в преддверии матча со «Звездой», все на стадион, болеем, верим, что там у нас будут 3 очка и куча позитивных эмоций, но сегодня мы затронем чуть более глобальные темы. Михаил Валерьевич, как вообще с вашим опытом колоссальным оцените поддержку, количество людей, которые ходят на стадион в Великих Луках, потому что вроде приходишь на стадион, вроде много, так все рядом стоят, а смотришь со стороны, как будто хочется и побольше.
24: Ну, конечно, хочется всегда побольше, хочется в первую очередь, да, у нас тоже стояла задача, да, чтобы забить стадион, да, болельщиками, чтобы он был полностью забит, и люди приходили и переживали, болели за команду. Но, опять же, это по щучьему велению не бывает, это в первую очередь, да, это результаты команды. В первую очередь, это результаты команды, и, соответственно, я уже это не первый раз вижу, ну, не то, что вижу, даже чувствую на себе, и это пройденный уже путь, и понимаешь, чем лучше результаты, тем больше приходят болельщиков поддерживать команду. Поэтому у нас это все впереди, поэтому я надеюсь, что люди будут приходить и болеть за команду. Поэтому хочется, конечно, хочется не только даже, чтобы их было много, хочется, чтобы они еще были громче.
0: С этим, я думаю, поработают, но с точки зрения, опять-таки, результата, это в любом случае работа в долгую, так что плюс 1000 человек за одну игру, даже самую яркую, вряд ли такое получится.
24: Конечно, это нужно время, нужно результат на дистанции, конечно.
0: А, и касаемо как раз-таки этой дистанции, хочется поговорить еще немного, потому что так уж у нас сложилось, клуб несколько молчалив, Михаила Валерьевича на амбразуру постоянно бросают, будь то общение с болельщиками, будь то поход на радио, конкретных задач на сезон мы вот так и не слышим, прямо от клуба заявленных. Все вырываем из ваших интервью. Сначала там были естественные, вполне понятные победы в каждом матче, но все-таки и группа такая, да, как и Премьер-лига сейчас, без Еврокубков на самом деле. Имеет ли значение сейчас второе, третье место, или все-таки есть только одно в этой лиге? Какая цель у клуба или хотя бы в команде у вас в раздевалке сейчас присутствует? Можно ли что-то озвучить из этого?
24: Ну, конечно, я озвучу, потому что это наше радио, да, городской, я не думаю, что соперники это увидят, услышат, то есть, поэтому задача, да, стоит такая, чтобы, понятно, что хочется, да, руководству, чтобы мы были как минимум в тройке, хотя бы там, ну, то есть завоевали какие-то там медали.
0: Осязаемое что-то понятное,
24: да,
0: для людей.
24: Чтобы какие-то там медальки на шею повесили. Но, опять же, понимание для футболистов, для меня лично, да, мы ставим максимальные задачи. Максимальные задачи. Руководство тоже их ставит, конечно, ну, как сказать, неправильно будет сказать, что там руководство так, мы так, нет. То есть в тройке это минимум, да, в тройке это быть минимум, но и хочется, да, все-таки забраться повыше, потому что понимание того, что турнир серебро, даже это немножко другой уровень, и, соответственно, то есть хочется вывести команду туда, поэтому мы будем стараться прикладывать все усилия, чтобы занять первое место.
0: Ну, касаемо работы в долгу, опять-таки, в подкасте у ребят из второй лиги обговорились, что ну, с новым руководством клуба вы знакомы не только так вот по футбольному, было знакомство, и отсюда возникает вопрос, все-таки формат работы, понятно, что вы приехали уже сюда работать, известно ли, почему именно Великие Луки, потому что, ну, так, если посмотреть на футбольную карту, на вторую лигу можно ткнуть Рязань, Калуга, любой другой город, почему руководство заинтересовалось проектом Луки Энергия, именно и так много сил и персоналей сюда уже пришло.
24: Ну, вы знаете, я как бы так сильно не углубляюсь, да, не углубляюсь в эти дела, да, допустим, но понимаю то, что, да, очень большой потенциал, есть здесь, да, допустим, именно в регионе, да, и понимание того, что мэр города очень хочет и такой, ну, такой ярый болельщик, да, и у него тоже есть большое желание, чтобы команда играла выше уровнем и достигала максимальных результатов. Поэтому я думаю, что они на своем уровне, да, достигли каких-то определенных договоренностей и, соответственно, поставили такую нам задачу. Поэтому, ну, как говорится, я только за, только рад. И хочется, чтобы, да, наш город, то есть прогремел тоже на футбольной карте, то есть выше. Поэтому этого хочется добиться.
0: Вспомнили не только Оленичева, чтобы, да, Луки...
24: Ну да, да, конечно, конечно, поэтому это все-таки не один футболист. Понятно, что это величина футбола, но хочется, чтобы еще и команда о команде заговорили. Соответственно, о команде, о городе то же самое.
0: Касаемо игры в долгую, опять-таки, какие у нас перспективы, грубо говоря, есть ли какие-то соглашения, которые можем, опять-таки, озвучить, насколько этот проект, вот, по крайней мере, возглавляется вами, какой у вас рейтинг доверия у руководства, что ли, так скажем?
24: Пока доверие это есть, я думаю, что оно будет. Опять же, здесь тренер, всегда подписывая, как говорят, контракт, да, ты подписываешь второй уже об увольнении, поэтому это такая байка идет, она действительно есть, поэтому тут мы должны заслуживать только своими результатами доверия, поэтому на данный момент оно есть, и я думаю, что будет продолжаться, опять же, все, что нам требуется, да, в данный момент здесь есть, поэтому на что-то жаловаться мы не можем, то есть, понятно, есть какие-то небольшие там нюансы, которые по ходу решаются, ну, не без этого. Наша задача только, да, играть, поэтому мы, в принципе, на это и нацелены, и команда собиралась только именно, то есть, вся команда, да, она новая получается, и начиная там с руководства и кончая там футболистами, ну, то есть, не так много, да, осталось игроков, поэтому все футболисты приходили под определенную задачу, поэтому... Есть понимание от руководства, есть понимание команды, что от нас требует. Поэтому надеюсь, что мы совместными усилиями наведем шороха.
0: Это будет здорово. У нас привычка уже так задалась, что шороху наводить можно только в кубке. Ну, наверное, потому что в том числе привыкли к позициям в районе 10-й строчки первенства. Какие вообще планы на кубок? Так уж в долгую забегая, так ли в нем надо сильно упарываться, говоря простым языком, или все-таки будет первоочередная цель первенства, а кубок все-таки отдельный матч, который хочется выигрывать каждый, но может пойти как угодно абсолютно.
24: Да вы знаете, как бы тут не сказать, что кубок там на втором месте у нас на каком-то. Понятно, что задача, да, есть чемпионат, и, соответственно, к этому времени уже будет что-то там более-менее там прояснится, да, я имею в виду в турнирной таблице, может быть, кто-то там из соперников отвалится, то есть, опять же, будем смотреть, какой у нас будет календарь. Ну и к тому, что у нас же не один из футболистов, а 25 игроков, поэтому кто играет меньше, да, тот будет получать в кубковых матчах обязательно игровую практику. Поэтому, ну и опять же, будет у них задача стоять, выигрывать, только выигрывать, потому что всегда приятно и хочется привозить команды выше рангом домой, поэтому, чтобы люди тоже видели и ощущали это.
0: Ну, несмотря даже на тот формат кубка, который сложился сейчас, только там 4 команды из лиг ниже премьер-лиги увидят эту самую премьер-лигу.
24: Ну да, это такой, придумали сложный, но что делать, как говорится, не мы придумывали, надо подстраиваться под эти реалии.
0: Ну и так закольцовывая историю с кубком и вот этой какими-то игрой в долгу, у нас Великие Луки вспоминают 18-й год, к нам приезжал Енисей, тогда, кстати, с Оленичевым под руководством. Главное, как будто футбольное пятно в истории за последние вот уже 8 лет. Михаил Валерьевич Сальников планирует привнести новое сияние, чтобы немножечко вот это воспоминание стало померкшим?
24: Ну, хочется, конечно, очень хочется, да, чтобы, я еще раз скажу, что да, у нас есть достаточно много местных воспитанников, хочется, чтобы кто-то из них хотя бы один выстрелил, то есть выстрелил так, что именно... Что
0: не, потом... сейчас не про персонали именно, что результатом, чтобы мы не говорили, вот, кубок, 1-16 в 2018-м, вот, серебро, в общем, у нас пока такая.
24: Ну, это этап, определенный идет этап, конечно, хочется там, то есть так мысленно, да, заглядывать вперед и понимать, то есть я думаю, что и руководство то же самое это видит, и тоже хотят, поэтому, то есть еще раз скажу, что, да, и в руководстве клуба, и города, да, то есть и в команде, соответственно, в самой внутри амбициозные все люди и хотят, то есть идти шаг за шагом вперед, поэтому и, дай бог, если будет серебро, поэтому следующая задача уже будет золото. Говорит, а там уже посмотрим,
0: что там дальше. Уже осень-весна, весна-осень и все эти перетрубации.
24: Ну, да, там уже, как говорится, нужно посмотреть. На данный момент стоит определенная задача и уже от нее отталкиваться.
0: Ну, прервемся на еще одну паузу и будем уже заканчивать не такими футбольными вопросами, а больше, наверное, душевными. Скоро вернемся.
2: Реклама. Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
21: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
22: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе Луки ФМ «Наш спорт».
0: Возвращаемся в студию Луки-ФМ. Наш великолепный разговор с Михаилом Валерьевичем Сальником, главным тренером Луки-Энергии, подходит, к сожалению, к концу, но я думаю, что к концу сезона будет еще более позитивная встреча, а может и посреди него, а может еще и кто-нибудь из клуба будет отрапортован тоже в нашу студию. Один из болельщических вопросов на встрече с болельщиками в начале сезона был к вам только что приехавшим там день-два со сборов, что-то про Великие Луки, про сам город. Уже удалось познакомиться за это время? Что можете отметить в нашем старом древнем русском городе?
24: Да вы знаете, как бы времени не так много, действительно, что вот мы, то есть там, живем недалеко, поэтому мы здесь вот в районе набережной, там, когда есть время вечером выйти прогуляться, подышать свежим воздухом. Опять же, такое спокойствие, да, что сейчас, соответственно, уже близко лето, уже весна, да, и город расцвел, соответственно, достаточно много зелени и приятно. Мне здесь нравится то, что спокойно. то, что спокойно, нет каких-то там сумасшедших пробок и какой-то движухи такой, что там все куда-то бегут, все куда-то толкаются, достаточно размеренная, спокойная жизнь, поэтому, то есть, именно для работы это комфортно. Но на данный момент пока мы не можем сказать, да, что мы где-то там что-то посетили, что-то, опять же...
0: Дом экспресс, экспресс, дом выезд.
24: Ну, набережная, да, мы здесь Аллею Славы, памятник там посетили, то есть, ну, это, опять же, личное, да, можно пройтись, прогуляться, то есть, когда ты гуляешь здесь и видишь, что здесь и вечный огонь, то есть, там, фотографии тех людей, которые участвовали, да, в защите, то местные, опять же, воевали, да, и герои Советского Союза опять, то есть, там, прошли, прошел, почитал, то есть, ознакомился, ну, и, в принципе, это, как бы, входит в такой... В такой, можно сказать, вечерний релакс, когда ходишь и думаешь, да, просто там немножко себя успокаиваешь, что немножко какую-то взять паузу и, соответственно, просто ходишь и наслаждаешься спокойствием.
0: Ну, касаемо, наверное, все-таки без футбола не обойдется. Была также тема про Луки Энергию 2. В какой стадии этот проект, или вы его сильно не касаетесь? Как, когда ждать? Будет ли у нас...
24: 30 числа первый матч с Псковым.
0: Это уже не такой кубок, как был пару дней назад? Это да, уже конкретно Луки Энергию 2.
24: Да. Там еще все еще идет какая-то неразбериха, да, в нашем регионе. Понимание то, что это Запад, да, и там Питер хочет выступать, там свои команды выставлять. То есть не хочет куда-то разъезжать. Ну, по крайней мере, какую информацию мне доносят. А так, конечно, команда тоже готовится. То есть и 30 числа первый матч, поэтому тоже будем смотреть, будем болеть за наших ребят, за нашу молодежь. Поэтому стараться, чтобы они, опять же, да, выиграли эту игру. Опять же, с прямым конкурентом, да, с раздражителем, то есть...
0: С неким дерби, хотя дерби, да, немножко другое, но тем не менее...
24: Ну, сам факт, да, конечно, поэтому... Как любой матч хочется выигрывать, а дерби тем более.
0: У нас как вообще по заявкам? Будет ли возможность какого-то сквозного перемещения футболистов? Или вы свою обойму уже видите только там? И Луки Энергия 2 – это отдельный проект.
24: Конечно, будет. То есть, опять же, да, понимание того, что молодые ребята 23 лет, они могут безболезненно переходить и играть, получать игровую практику. Ну и, по-моему, там три футболиста.
0: Это самый лимит молодых,
24: да,
0: футболистов,
24: 23
0: года.
24: И три футболиста еще могут быть задействованы. Поэтому какие-то матчи, да, когда мы будем особенно находиться дома, ни там с поездок, ни с разъездов, соответственно, будут футболисты, опять же, усилять и эту команду, и, соответственно, для себя тоже получать игровую практику, потому что тоже только тренироваться не есть хорошо, поэтому хочется играть, как любому игроку, футболисту. Поэтому мы взаимодействуем с ними, и команда будет, наша, да, двойка будет помощь иметь от основной команды.
0: А у нее еще подпитка из UFL, которая тоже классный проект для молодых парней, ездить в формате взрослого профессионального клуба по всей стране.
24: Да, это вот, конечно, это Российский футбольный союз хорошо придумали, сделали это, поэтому это тоже большой плюс для молодых ребят.
0: Да, на этой позитивной ноте разговора о молодежи, наверное, будем заканчивать уже нашу беседу. Здорово получилось, аж 2 недели закрыли, посмотрели вперед, посмотрели на кубок. В гостях у нас сегодня был и вчера, и позавчера, и неделю назад Михаил Валерьевич Сальников, главный тренер Луки Энергии, человек, который, ну, новое видение к нам принес и в команду, и у болельщики уже по-другому смотрят на турнирную таблицу в том числе. Михаил Валерьевич, спасибо, ну и может еще пару слов.
24: Спасибо, да, всем, кто слушал. Приходите на футбол, поддерживайте команду, поддерживайте. Мы всегда будем рады, всегда будем вам благодарны, поэтому ждем вас на футболе.
0: Да, всем прекрасного настроения, здоровья, меньше травм и больше побед.
24: Спасибо большое.
0: Всем пока.
1: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Честное риэлторское.
7: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», и я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения 2 льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков.
8: Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
9: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что... Ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
8: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схема оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью.

0: на здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О политике.
2: Премьер-министр Армении заявил, что его не пугает возможный рост цен в случае решения России прекратить соглашение о поставках газа, топлива и алмазов. Сегодня в российском медиа заявили, что посольство передало властям Армении письмо министра энергетики Сергея Цивилева о последствиях вступления республики в Евросоюз. А «Коммерсант» утром писал, что Россия пригрозила Армении приостановить или денонсировать соглашение о сотрудничестве с республикой в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2013 года, если Армения продолжит процесс вступления в ЕС. Соглашение предполагает отмену экспортных пошлин на поставки. Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении заявило сегодня днем, что не получало такого письма от имени министра Цивилева.
0: О происшествии.
2: Вооруженные силы Финляндии обвиняют экипаж российского военного самолета в нарушении воздушного пространства страны при попытке уклониться от грозы в Финском заливе. Как пишет Рейтер, все произошло недалеко от полуострова Поркала на юго-западном побережье Финляндии. Финские ВВС отреагировали оперативным вылетом боевой авиации, а министр обороны Финляндии заявляет, что финская пограничная служба проводит расследование. Также финские СМИ пишут, что инцидент случился во время совместных учений военно-морского флота страны и ВМС Германии, а также других стран. Пассажиры некоторых рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом смогут проходить регистрацию и посадку с помощью биометрии. Эксперимент начнется 1 июня, продлится до апреля следующего года. Новая система будет работать на рейсах Аэрофлота через аэропорты Шереметьево и Пулково. С помощью биометрии пассажиры также смогут пройти в зону вылета и к выходу на посадку. Во время тестирования специалисты оценят, как цифровая идентификация работает в условиях гражданской авиации. Минздрав разрабатывает механизм продажи в аптеках рецептурных лекарственных препаратов только при наличии электронных рецептов. Это рассказала руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. И тогда это будет контроль уже через систему мониторинга движения лекарственных средств, уточнила она. Если законопроект будет принят, то станет невозможно купить рецептурный лекарственный препарат без электронного рецепта.
0: Обо всем.
2: Большинство россиян считает, что на идеальный отдых нужно от 50 до 200 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования. Такой бюджет назвал 61% опрошенных. Еще каждый пятый готов потратить на поездку до 300 тысяч рублей. Вероника Борисенко.

0: Служба информации.
1: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
2: «Как это по-русски?» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски?». Я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы школы номер один. А в гостях у меня сегодня Дмитрий Ласкин. Отец Дмитрий, представьтесь, пожалуйста. Ваши все регалии?
4: Руководитель миссионерского отдела Великолукской епархии. Остальное вы все сказали.
3: Да. И так как мы встречаемся в дни светлые, которые так и называются День славянской письменности и культуры, разговор у нас сегодня будет и о письменности, и о культуре. Мне очень бы хотелось, чтобы именно отец Дмитрий нам рассказал, вот что нам дали Кирилл и Мефодий, и вообще вот этот день, который существует. Вот как вы смотрите на этот вопрос?
4: Ну, я думаю, что в школьную информацию мы не будем повторять всю про Кирилла и Мефодия, там про IX век и все прочее. Я хотел бы вот что сказать, что на самом деле это очень две таинственные личности. Таинственные настолько, что я не знаю, сколько процентов информации мы вообще имеем о них на самом деле в реальности. Просто если мы посмотрим тот период, тот разрыв временной именно вот в понятии о том, как вы сказали, что они вообще сделали, в осознании того, что они сделали для народов Восточной Европы, то вот если это все было в IX веке, то первое празднование памяти их как просветителей славян в Болгарии, первое, 1858 год. Это проходит 1000 лет, прежде чем вообще вот люди осознали действительно реально, да, то есть что они сделали. 1000 лет прошло. То есть это было связано в Болгарии с празднованием вот освободительной борьбы с османским владычеством. Да? Потом 1863, ровно 1000 лет, да? Синод России, память Кирилла и Мефодия, да, начинается вот такая, как просветители славян. 1985 год. 24 мая, СССР. Ну, там, конечно же, религиозные какие-то моменты убраны. Там у нас 19 мая День пионерии, он все затмевает, какие там Кирилл и Мефодий могут быть. Вот, но, тем не менее, Кирилл и Мефодий просто как вот письменность и культура.
3: Да.
4: Момент вот этого религиозного просвещения, он, конечно же, исчезает. И только какой там 1991 год, я уже там не помню. Потом снова я помню, что Болгария опять делает ход, и потом Россия. То есть 1000 лет, ну, как бы забвения, вот, или, можно так сказать, недопонимания, неосознания того,
3: да,
4: что
3: осознание
4: они
3: именно.
4: Неосознание. Их как монахов и как святых их помнили. Но вот как тех просветителей, да, да.
3: Вот знаете, отец Дмитрий, когда мы тоже с детьми изучаем, они не всегда могут даже осознать вот эту материальную сущность. А как это вообще возможно было создать эту букву, подобрать ряд этих букв? Это же каким просвещенным человеком нужно было быть, чтобы создать, изобрести письменность. Это же, по сути дела, изобретение письменности, букв.
4: Вы...
3: И, конечно, без божественного здесь, как вы говорите,
4: конечно,
3: чудесного, ну, точно не обошлось.
4: Ну, во-первых, оно не могло обойтись по причине того, что они продолжали функцию апостолов. То есть они канонизированы церковью как равноапостольные, то есть равные апостолам. А какая была функция у апостолов?
3: Да.
4: У учеников Христова. Кто такие апостолы? Ученики Христовы. Они должны были учение Христова принести в мир. Идите и научите все народы. Вот какое было у них поручение, называется «Великое поручение». У нас, в общем-то, по пальцам пересчитать тех, кого церковь назвала именно равноапостольными. Вот. То есть задача-то была какая? просвещение, для чего нужно было? Для чего нужна была азбука, для чего нужна была письменность? В первую очередь для того, чтобы донести славянским народам именно истины, первоначальные истины христианские, истины христианства, это в первую очередь. Все остальное это было уже следствием этого. То есть и рассвет, и национальное самоопределение, там культурный рассвет, да, и основа для могучей, самобытной русской культуры и литературы, это все следствие. Угу. То есть начало — это все-таки просвещение. Просвещение от слова «свет». Тут вот мне хочется акцентировать внимание на вот на чем. Современные дети... Вот вы, кстати, не давали задания детям самим придумать шифр какой-нибудь, алфавит. Я помню, что у меня младший сын, у меня, по-моему, до сих пор висит в комнате его азбука такая, которую он там после Толкина, по-моему, там он что-то сам придумывал тоже. Вот интересно, кстати, дать задание детям, вот придумайте.
3: Да, они там сразу включат искусственный интеллект.
4: А, и он им
3: Алису,
4: придумает,
3: да,
4: там,
3: и он им придумает миллион таких.
4: Ну,
3: да.
4: Пускай,
3: сейчас это не совсем
4: да,
3: творческое задание.
4: Пускай хоть интеллект
3: да,
4: включат.
3: Ну вот с
4: просто
3: да,
4: самим
3: просто
4: прочувствовать.
3: Интересно.
4: Вот придумайте такой свой, чтобы ни у кого не было. Вот,
3: чтобы, да, и что это будет?
4: Да, и попробуйте, давайте мы напишем на вашем, вашей азбукой, напишем наши слова. Так вот, я вспоминаю Платона здесь в плане света. Вот, то есть современные дети, вообще современные слушатели наши, да, не все понимают вообще, что зачем это все надо. Это как рыбу спрашиваешь: рыба, ты воду знаешь? Не
3: да,
4: знаю.
3: Она ж не живет.
4: Вот, то есть они в ней живут, да, вот в этом просвещении, это в этой культуре, да. Ну, в общем-то, ну, наша задача как раз вот тоже просвещать. И получается, что Платон рассказывал притчу про пещеру, помните, которая, что люди живут в пещере, в темной, и вход, выход из нее, он чем-то там загорожен, и там пробивается такое, еле-еле пробивается какой-то свет оттуда. И вот люди разделились на два лагеря, одни говорят, что нам надо стремиться туда, к свету, где-то там что-то, новый мир есть какой-то, а вторые говорят, нет, нам никуда не надо, у нас тут все хорошо, видите, у нас тут закуточки уютные такие, все хорошо, и вообще ни в коем разе туда нельзя и так далее. То есть и когда все-таки кто-то прорывается туда, в тот мир из этой пещеры и видит свет солнца, он понимает, что да, действительно, здесь такое, что нам в пещере и не снилось. То есть вот это и есть как бы принцип просвещения. То есть это и есть то, о чем Иисус Христос в Евангелии говорит, что «я свет», «я свет». Вы старайтесь жить во свете, стремитесь к свету, идите к свету.
3: Угу.
4: Вот. Вот это насчет просвещения.
3: И насчет просвещения, и насчет книг, насчет того, что мы умеем читать, что мы можем найти письменные источники, ну, теперь уже и с помощью интернета, конечно, находим эти источники, да, можем очень многое узнать, но только...
4: Вот у нас главный источник.
3: Да,
4: глав...
3: Да, главный источник — это Библия.
4: Главный источник, то есть ради чего вообще все это было затеяно?
3: Ага.
4: Ради того, чтобы перевести священное писание для славянских народов, которые уже созрели, и богослужение. Вот наши слушатели, я думаю, не все понимают вообще значение богослужения. Я думаю, мало кто ходит в храм. Вот те, кто не ходит, они вообще не понимают смысл богослужения. Насколько это была важная вещь для людей тех времен. На самом деле оно очень важно и для нас.
3: Но тогда все знали.
4: Да,
3: вот.
4: Дело в том, что уровень...
3: Все равно уровень знания
4: у нас, понимаете, выше. Уровень комфорта современный, он не дает человеку созреть для богообщения часто.
3: Угу.
4: Вот в чем дело. Почему-то и посылаются нам всякие вот такие вот...
3: Испытания. Потому что путь к Богу именно чаще всего через скорби.
4: А потому что вот даже чтобы виноград выжать из, допустим, вино, да, сок из винограда, чтобы его надо как-то прессовать, его надо сжимать. И вот так вот и мы тоже. То есть мы люди поломанные, мы требуем некого прессинга.
3: То есть все, что происходит, закономерно.
4: Да, ну да, это тоже духовные такие вещи. Так вот, то есть богослужение — это же воспитательный процесс. То есть воспитательный процесс человека для того, чтобы он созрел для вечности. А как сделать так, чтобы славянские народы, созревшие для этого, да, они могли на своем языке, на родном... Кто там, Ростислав, да, присылал послов в Византию, да? Или там, понимаете, в чем была вообще фишка? В том, что две столицы спорили между собой за духовную власть над новыми вот этими народами славянскими. Это Рим и Константинополь. Вот. И там такой замес. На самом деле у нас просто времени не хватит. Сейчас начну рассказывать, какой там был замес интересный. Угу. Просто одно то, что Мефодий был римским архиепископом, рукоположен был папой римским. Он не патриархом константинопольским, а римским папой. Для славянских народов, для того, чтобы не на тех языках, на которых привыкли, да, на латыни там, да, и на... Было там у нас еврейский был, греческий и латынь, да, на которых можно было. А тут, ну, по сути, они нарушили все, что только могли нарушить. Вот Кирилл и Мефодий, Константин, да, его звали, Пострига. Они нарушили все. На самом деле. Это были такие интересные люди.
3: Уважаемые радиослушатели, давайте прервемся на короткую рекламную паузу, а после продолжим.
0: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Чувство зависти активирует те же участки мозга, что и физическая боль. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
2: Как это по-русски? Программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
3: В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски». Я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы Татьяна Рассолова. А говорим мы сегодня о дне славянской письменности и культуры, и в связи с этим о Кирилле и Мефодии, и о очень важных вещах, очень важных понятиях.
4: О их просветительской
3: духовных,
4: миссии.
3: Да, духовных. И что такое есть просвещение для того, чтобы хотя бы немножечко понять эпохальную сущность. Да, вот,
4: суть.
3: И сущность. Они же, наверное, вместе.
4: А сущность
3: это же, вот, наверное, то существо.
4: Будем мы.
3: А про сущность? Ну, хорошо, давайте, как вы понимаете сущность? Я понимаю сущность как материальная.
4: А вот вы хотели, кстати, спросить как-то вроде как недавно насчет сущности.
3: Да,
4: а
3: я
4: в
3: хотела.
4: В каком контексте? В контексте символа веры?
3: Да, в контексте символа веры, да, потому что, когда мы читаем, это же основная из молитв, да, вот.
4: Верую, да?
3: Да, веру.
4: Символ веры, да.
3: Да,
4: то есть
3: символ веры.
4: Это сокращенное, вот все смыслы как бы вот в одном тексте.
3: Да.
4: А вот давайте воспользуемся плодами. Трудов Кирилла и Мефодия и их учеников, потому что это же ученики, да, уже кириллицу, да, то есть глаголицу, мы не пользуемся глаголицей, а вот мы пользуемся кириллицей, и у меня в руках, дорогие братья и сестры, современный русский перевод Библии, это очень интересное издание, и вот давайте мы как раз вот эту тему, что такое вообще сущности, где, откуда понятие это вообще берется вот в нашей жизни. Оказывается, все идет из Библии. Открываем мы книгу «Исход» и читаем интересный рассказ. Значит, в то время еврейский народ был в плену у египтян. И вот Моисей там такой родился у них, ему удалось спастись там, не быть уничтоженным по приказу фараона, маленьким еще ребенком, это вы все что прочитаете сами. И он убежал из Египта, просто убежал для того, чтобы не быть убитым фараоном. Встретил там девушку интересную, отец этой девушки благословил там жениться. И вот он, значит, пас овец, естественно. Там по тем временам заводов никаких не было, и у нас и искусственного интеллекта тоже не было. Поэтому он пас овец. И вот Моисей пас овец своего тестя, мадьянского жреца Итра. Однажды он ушел со стадом далеко в пустыню и оказался близ Божьей горы Харива. Там его явился ангел Господень, как огонь, горящий внутри куста. Моисей увидел, куст горит, но не сгорает. «Пойду посмотрю на это чудо поближе», — подумал он. «Почему не сгорает куст?» Увидел Господь, что Моисей подошел посмотреть и возвал Бог к Моисею из горящего куста. «Моисей, Моисей!» «Да!» — отозвался тот. Бог сказал, «Не приближайся. Сними сандалии, место, где ты стоишь, свято. Я Бог твоих отцов», — сказал он Моисею. «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова». Моисей закрыл лицо, он боялся взглянуть на Бога. Господь сказал, «Я вижу, как страдает мой народ в Египте. Я слышу, как он взывает о помощи, надсмотрщики притесняют его. Я знаю, как измучен мой народ. Я сошел, чтобы спасти его от египтян, чтобы увести его из Египта в землю хорошую и обширную, текущую молоком и медом. Стон из сынов Израилевых, их зов о помощи дошел до меня. Я вижу, как угнетают его египтяне. Иди же, я посылаю тебя к фараону, уведи мой народ, сынов Израилевых, из Египта». Помните? «Let's my people go». Но Моисей сказал, «Кто я такой, чтобы пойти к фараону и увести сынов Израилевых из Египта?» Бог ответил ему, «Я буду с тобой, и в знак того, что ты мой посланник, когда ты уведешь мой народ из Египта, вы придете и совершите служение Богу на этой горе». Моисей спросил, «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, «Меня к вам послал Бог ваших отцов». А если они спросят, «Как его имя?» Что мне ответить? И вот мы приближаемся к сути нашего вопроса. Бог сказал Моисею, двоеточие, кавычки открываются, «Я тот, кто я есть, так и ответь сынам Израилевым. Меня послал к вам тот, чье имя...» И дальше как бы сокращенно. «Эхе, я есть». И еще Бог сказал Моисею. Двоеточие, опять кавычки открываются. «Ответь сынам Израилевым, что тебя послал Яхве», переводится «Господь, Бог их отцов Авраама, Исаака и Иакова. Это имя мое навеки, это имя мое из рода в род». Вот. И здесь мы открываем перевод Септуагинты. Перевод, есть еврейский, значит, подлинник, да? Есть перевод, который сделан за несколько веков до новой эры на греческий язык. Септуагинта называется. И там вот переводится так. «Я тот, кто я есть». Переведены эти слова как «Я сущий, то есть я действительно существующий. Греческое — это всегда Платон. Это всегда Платон. Если мы сейчас упростим...
3: То есть сущность — это то, что существует.
4: Да, и если мы сейчас упростим вот это все, что я сказал, максимально будет два варианта, что Бог сказал. Первый вариант — перевод для евреев, как бы. Моисей спрашивает: «Господи, так как тебя зовут?» Он говорит, как бы говорит так: «Я есть тот, кто есть, не твое дело». Это первый вариант. То есть я есть тот, кто я есть. Uh-huh. Кто uh-huh. надо, тот и есть я. Второй вариант греческий. «Я есть тот, кто действительно существует, в отличие от вас». «Я есть сущий». «Я есть тот, кто действительно существует». То есть реально, действительно, Бог обладает жизнью в самом в себе. Мы с вами не обладаем жизнью в самом себе. То есть нам жизнь дана. Мы не являемся сущими. Угу. Понимаете, какая здесь глубина? И там вот эти знаменитые четыре буквы. Кстати, у Иисуса Христа, он Сын Божий, он по сути является одним существом с Отцом. Вот у нас, знаете,
3: как
4: какая,
3: у него
4: знаете,
3: там...
4: какая у нас угу. сущность? Мы человеки. А есть сущность, например, собачки, угу. есть жирафы. То есть собачки — это не жирафы.
3: Нет, ну, в символе веры,
4: да,
3: света от
4: света. Да, я к этому
3: и
4: веду сейчас. Я сейчас и веду, да? к этому, да. Смотрите.
3: Бога истина.
4: Смотрите,
3: Бога
4: то истина. Есть одно существо. У людей одно существо. Мы люди. Но мы разделяемся как? По личностям. Мы разные личности. Троица тоже единосущная, единосущество. Угу. Вот у них вот эта вот суть... У Бога суть едина, она непознаваема нами. Я есть тот, кто я есть, и ты не поймешь, кто я есть. Ну, три лица. Три лица, да. То есть мы с вами, вот Татьяна, Дмитрий, две личности разные. Но у нас одна, несмотря на то, что мы там разделены в пол, у нас мужской и женский, да? Угу. У нас все равно как бы существо одно, мы люди. Понимаете? Примерно как бы вот так. Но я могу тут долго говорить, объяснять еще тут всякие нюансы. Наверное, у нас просто времени нет пока, да?
3: Конечно. У нас сейчас передача закончится. А мы еще даже вообще не поговорили о символе веры и о том, да, вот что означают очень многие слова. Потому,
4: ох, вы
3: да,
4: захотели.
3: Здесь, конечно.
4: Дело в том, чтобы символ веры вообще разобрать. Вот мы, смотрите, угу. одно понятие разобрали, и нам для этого потребовалось вот и Кирилл
3: Мефодий. Целая
4: Мефодий
3: передача, да.
4: Потребовался весь инструментарий, угу. вот этот вот, угу. еще и Платон. И все. А вот представляете, вот благодаря Кириллу и Мефодию мы греческую философию вообще с вами понимаем, да?
3: Угу. То есть все эти понятия. Но греки, они, да, они все сделали.
4: Они
3: в свое время.
4: Благодаря этому славяне стали понимать, вообще интегрироваться, так сказать, и свое, да, интегрировать, угу. Импортировать, так сказать.
3: Уважаемые радиослушатели, к сожалению, наша интересная беседа заканчивается. Я бы очень хотела, чтобы отец Дмитрий, да, да, продолжал приходить к нам на эти просветительские беседы. Отец Дмитрий, что-то пожелайте нашим радиослушателям.
4: Ну, я пожелаю, чтобы плоды... труды Кирилла и Мефодия, святых просветителей, не были бесплодны в нашей стране, чтобы они не иссякали. На самом деле они и не бесплодны, но чтобы они не иссякали в наших дорогих братьях и сестрах, в наших русских людях.
3: Да, спасибо большое. Уважаемые радиослушатели, на сегодня это все темы нашего радиоэфира. В нашем подкасте я обязательно вам предложу интересную презентацию, которую мне предоставил отец Дмитрий. И нашу передачу...
4: Ее можно использовать в учебных целях.
3: Просветительских целях.
4: Да, в учебных да. целях.
3: И самим интересно.
4: Допустим, если вам хочется получить пятерку, вы просто подходите к учителю и говорите: можно я сделаю презентацию на каком-нибудь уроки, и все.
3: Да.
4: И в конце еще можно я тоже пожелаю? Значит, я пожелаю еще прочитать всем рассказ Тургенева «Живые мощи». Вы давно читали его?
3: Давно.
4: Все.
3: Да.
4: Задание.
3: Перечитаем.
4: Такое задание.
3: Да, хорошо. Вот смотрите, у нас есть еще даже домашнее задание.
4: Да.
3: И подкаст нашей сегодняшней передачи вы сможете увидеть и услышать сразу же после выхода ее в наших социальных сетях ВКонтакте. До скорых встреч в эфире.
4: Пока-пока.
6: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
7: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
8: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
9: «Комсомольская правда».
10: Читайте в еженедельном выпуске. За тайный развод с Машей Распутиной требуют 69 миллионов рублей. Ежедневный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака. Девушка впала в кому и прожила там вторую жизнь. Газета в продаже с 27 мая.
11: Для лиц старше 12 лет.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
13: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
14: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
15: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
16: В Москве 18 часов. В Перми 20, в Красноярске 10 вечера, в Якутске полночь.
17: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
19: О визитах.
18: Самолет президента России приземлился в Казахстане. Его встретил в аэропорту глава республики Касым-Жомарт Токаев. Госвизит Владимира Путина в Казахстан продлится до 29 мая. Из аэропорта президенты направятся в резиденцию Токаева, где пройдет их встреча тет-а-тет. Завтра Владимир Путин поучаствует в Евразийском экономическом форуме, а 29 мая в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В российскую делегацию на форуме войдут 400 человек, в том числе представители бизнеса, научно-экспертного сообщества. Как сообщал ранее помощник президента Юрий Ушаков, Путин и Токаев подпишут 16 двухсторонних документов, в том числе о параметрах проекта АЭС в Казахстане и госкредите России. Стороны будут обсуждать в том числе транзит нефти из России в Китай через Казахстан.
19: Об Украине.
18: Владимир Зеленский направил Дональду Трампу срочное письмо, в котором предупредил о критической нехватке средств ПВО на Украине. Это утверждают украинские СМИ. В письме Зеленского речь идет об усугубляющейся нехватке систем ПВО, особенно средств противоракетной обороны. Также Зеленский выразил обеспокоенность проблемами с обеспечением поставок оружия через программу «Приоритетный список потребностей Украины» Pearl, через которую союзники закупали американское оружие для Киева.
19: Yeah.
18: Митрополит Илларион, задержанный в Чехии, вышедший на свободу спустя 2 дня, рассказал об условиях содержания под стражей. Он заявил, что его держали в холодном изоляторе без питания и возможности выспаться, а также не предоставляли книг. Бывший глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Илларион был задержан 24 мая. Его заподозрили в хранении наркотических средств. В РПЦ назвали задержание, цитирую, классической подставой. МИД России выразил протест временному поверенному в делах Чехии. 26 мая митрополита освободили из-под стражи без предъявления обвинений.
11: О спорте.
18: Россиянин Андрей Рублев вышел в 3-й раунд открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос». В матче 2-го круга он победил аргентинца Камило Уго Карабелье. Теннисисты провели на корте 3 часа 9 минут. Матч завершился со счетом 6-1, 1-6, 6-3, 7-6. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Рублев занимает 13-е место, Карабелье – 59-е. Следующий соперник россиянина определится в матче между португальцем Нуну Боржешем и сербом Миомиром Кацмановичем.
20: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
21: Здравствуйте, это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Зеленский поручил готовиться еще к 2-3 годам конфликта. Россия преградила Армении приостановкой соглашения по газу. И почему зумеры массово расстаются с творческими профессиями и идут на заводы? Все подробности в ближайшее время. Итак, Зеленский отдал приказ о подготовке страны к еще 2-3 годам боевых действий. Об этом пишет «Экономист» со ссылкой на правительственные источники. По их оценкам, нет убедительной причины, почему Киев не может воевать так долго. Как бы плохо все не выглядело, мы справимся, заявил источник издания в украинской разведке. Как отмечается в публикации, Украина, цитирую, выживет, хотя и будет запятнана милитаризмом и военной коррупцией. Но еще я бы добавила сюда пятнами крови. Да, с нами на связи руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, приветствуем вас.
22: Здравствуйте.
21: Вот это все уверенность, бравада в своих силах на фоне очередного истощения ресурсов, на фоне того, что МВФ приехало, вроде как деньги привезло, а вроде и не привезло, потому что что-то они не выполнили домашку. А вот что это такое, на ваш взгляд, конечно? Ну, на мой, например, это попытка создать видимость борьбы для удержания, может быть, спонсоров, может быть, я не знаю, там, электората. А как вы думаете?
22: Ну, во-первых, Зеленский строит как бы свои собственные планы. Он же ведь говорит об Украине, имеет в виду, конечно, себя. Ну, то есть, что через 2-3 года он будет оставаться у власти, естественно, ему нужна поддержка, и поэтому он обращается к своим европейским спонсорам именно с целью, с просьбой его поддержать, в первую очередь, его поддержать. И он им удобен и выгоден, и, похоже, пока эту поддержку он будет получать. Вот. А бравада, но без этого нельзя, потому что это бравада, направленная даже не столько внутрь Украины, но своих не обманешь, они прекрасно понимают, как обстоят дела, сколько вовне именно европейскому электорату, скажем так, да, чтобы его партнерам европейским было проще объяснять, куда идут деньги. На Украину, Украина побеждает. Вот постоянно мы это слышим, да. Создается такое вообще ощущение, что Украина действительно побеждает. Но если слушать Зеленского, ну вот нам еще 2-3 года осталось, да, там, и мы добьемся чего-то. То есть при том, что ежедневно мы наблюдаем отступление войск, непонятно, вот где тот самый перелом, да, который должен наступить для того, чтобы вот можно было говорить, что через 2-3 года все закончится в пользу Украины. Вот это какая-то такая фигура умолчания. И если так вот задуматься, но я интересовался, тоже с экспертами на эту тему говорил, да, действительно, вся эта вот, скажем так, пропагандистская риторика, она ведь имеет в виду, что у нас сейчас все хорошо, мы наступаем. Вот как они умудряются, это надо поучиться, кстати, у украинских пропагандистов, и здесь вот я как раз не шучу. Как они умудряются создавать вот это ощущение победы, да, перемоги, в тот период, когда они отступают, я вот действительно не понимаю.
21: А наглость надо... города берет, Игорь Владимирович, помните?
22: Ну, это еще и талант. Да, это еще и талант, не зря они все-таки КВНщики. КВНщики. Ребята, в общем-то, с неплохой подготовкой, которую получили в нашем общем КВНе.
21: Но теперь к прогнозу Еврокомиссии. Она также нагло и, так скажем, браво прогнозирует, что боевые действия продлятся еще в 26-27 годах. Это вот уже, мне интересно, попытка Брюсселя подготовить свою экономику и подольше производить и вливать деньги в ВПК, чтобы побольше заработать, ну и длительное финансирование конфликта. Обе стороны удовлетворены. Смотрите, получается, у нас и украинская сторона удовлетворена, и евросоюзовская сторона удовлетворена. А кто не удовлетворен? Ну, я не про нас. Я имею в виду, вот в этом замесе мы недовольны, граждане Евросоюза недовольны, полагаю, некоторые граждане Украины недовольны. А вот из этих элит вообще есть какие-то люди, которые или прям все у кормушки стоят и чавкают?
22: Нет, ну буквально, наверное, конечно, не все. Есть те, кто реально, во-первых, смотрит на ситуацию. Мы видим, что происходит там в той же Германии, где откровенно уже там партия «Альтернатива для Германии» заявляет, как только мы придем к власти, а есть такие перспективы, хотя все по-прежнему смеются, улыбаются, но год за годом ведущие немецкие партии теряют свои голоса, и они все больше и больше переходят к «Альтернативе для Германии». И она говорит, что мы мало того, что выйдем отовсюду из Евросоюза и из НАТО, но в первую очередь мы, конечно, не будем участвовать в этой войне. И там есть понимание, что через милитаризацию, там, понимаете, там иллюзия ведь некая определенная этих европейцев, ну, держат в неком таком наивном восторге, что Европа испытывала довольно серьезный экономический кризис из-за действий Соединенных Штатов, в частности, из-за того, что Соединенные Штаты перетягивали ресурсы к себе, фактически переманивали предприятия, а многие прямо даже с работниками, именно потому, что кончилась кормовая база, и Запад начал пожирать сам себя, и Европу в том числе. Сейчас, ну, во-первых, отношения с Америкой плохие, и они выстраивают свою собственную такую экономику. И толчком для экономики, конечно, стал военно-промышленный комплекс. Это правда. Это надо быть тоже реалистами. И создалась иллюзия, что, выпуская снаряды и ракеты, ну, мы сможем поднять экономику, из кризиса выйти. И поэтому нам вот эта война нам еще и выгодна экономически, потому что мы таким образом отстроимся от Соединенных Штатов, выстроим независимую экономику. Но, правда, эта экономика будет производить только оружие. Она не будет производить там автомобили, да, там высокоскоростные поезда, самолеты гражданские, чем пока еще сильна европейская экономика, а она будет производить снаряды и бомбы. Ну, видимо, после... И мы уже видим с вами, что после войны с Украиной, ну, российско-украинского конфликта, они действительно планируют конфликт более серьезный. Похоже, они всерьез задумываются о том, как напасть на Россию. И поэтому, да, они своему избирателю объясняют: работа будет, как говорится, хлеб будет у вас, будете зарабатывать, а потом мы еще и Россию победим, да еще ее и раздербаним. Вот. И тогда у нас вообще счастье наступит. Поэтому пока эйфория, мне кажется, не только у Зеленского, эйфория у большинства европейских лидеров. Но, правда, в каждой стране есть довольно серьезные оппозиционные силы, которые пытаются остановить вот этих, остудить головы этих милитаристов, но их голоса не так сильно слышны, хотя с каждым годом все сильнее и сильнее.
21: Игорь Владимирович, сейчас задам, возможно, вам покажется наивным мой вопрос, но честно скажу, признаюсь, вот даже не боясь показаться наивной, я об этом часто задумываюсь. Я понимаю, что власть пьянит, и много ее никогда не бывает. И имперские замашки, они приходят с определенной очередной порцией власти. Но жизнь одна, и она скоротечна. Кто-то доживет до 100, 100 это все равно мало, даже если так. И вот к чему я веду? К тому, что сколько бы ты ни нахапал, почему люди не могут оставить себе хотя бы клочок жизни, насладиться этим нахапанным, наворованным? Нет, они идут дальше. Но как же здесь наслаждаться наворованным, нахапанным, если всю жизнь в военных условиях? Понимаете, вот ход моих мыслей, чего я не могу понять?
22: Вопрос простой, на самом деле, и сложный. Ну, во-первых, кого-то увлекает процесс, а не результат.
21: Аргумент.
22: Да, это есть такая история.
21: Щелкнули по носу, точно.
22: Да, с другой стороны, многие становятся заложниками просто ситуации. Потому что вот это все... Ну, вся вот та история, например, у Зеленского с коррупцией украинской. Но ведь она делает невозможным тот самый отдых, да, где-нибудь
21: на
22: пляже.
21: Ну, выход,
22: да?
21: Выход такой, раз и вышел из ситуации.
22: Да, выйти ты уже не можешь, да, потому что ты уже завязан, повязан, и ты вынужден увеличивать эти объемы, ты должен как-то отстраиваться, отстраняться, защищать себя. Это становится бесконечным таким процессом, и поэтому он бы и мечтал бы. Я думаю, что, конечно, вот мне кажется, Зеленский когда-то, иногда, когда он приходит в себя, там, не знаю, от власти и наркотиков, вот, он думает, ну зачем вообще в это ввязался? Но я думал, что все так просто. Я просто, понимаете, я не верю, Мария, что он, ну, что он счастлив.
21: Я в это тоже не верю, как минимум, да, по здоровью. Не видно, да, по лицу-то.
22: По лицу вообще не видно, что он доволен тем, куда влез. Но ему уже действительно, как вот по-простонародному говорить, не соскочить. И вот это его трагедия, да, за которой мне его жалеть-то его не хочется, конечно. Но это трагедия. Это трагедия, из-за этой трагедии мы испытываем все огромные проблемы. Да весь мир, уже вся планета испытывает проблемы из-за трагедии этого несостоявшегося артиста, который мог быть хорошим артистом и неплохим режиссером. Я вспоминаю некоторые фильмы производства его компании, думаю, ёлки-палки, извините, да, потому что, ну, это такие фильмы, они там веселые, смешные, которые как раз говорили о дружбе и братстве между русским и украинским народом, но все эти сериалы комедийные. Думали, ну, представить невозможно, что вот этот человек, создатель всего вот этого, может говорить такие вещи, которые он говорит сейчас.
21: У нас остается меньше минуты. Успеваю задать вопрос ради экономии времени. В Киев снова, как я уже говорила, приехала миссия Международного валютного фонда проверять выполнение обязательств по программе на 8,1 миллиардов долларов. Нардеп Железняк заявляет о реальном риске остаться без транша из-за проваленных, как он говорит, маяков. Я для слушателей скажу. Они провалили налоговую реформу, они провалили таможенную. Там дофига... Ой, простите, пожалуйста, там большое количество того, что им ставили задачи, и они этого не выполнили. Может ли МВФ вот как бы этот демарш посчитать, что смена политического курса, токсичная система, не дадим деньги? Или все это в пользу бедных, и деньги все равно дадут? Продолжим.
20: Итоги дня.
21: Извините.
20: На радио «Комсомольская правда».
0: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
11: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
24: А знаете ли вы что? Станция московского метро «Охотный ряд» установила рекорд по числу переименований. 4 раза. Сначала она и была «Охотным рядом», потом 2 года побыла имени Кагановича и снова на 4 года стала «Охотным рядом», а затем превратилась в проспект Маркса. С ноября 1990 года опять «Охотный ряд».
25: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – Это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике.
23: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
21: С нами на связи руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, так дадут деньги или не дадут? И все эти стоны нардепа «Железняка» в пользу бедных, в общем, ну, правильно же, логично, надо дать, чтобы нам самим еще больше получить.
22: Но с одной стороны, да, с другой стороны, конечно, все зависит от, от силы влияния Соединенных Штатов сейчас в МВФ. Да. Конечно, Соединенные Штаты сейчас, где могут, препятствуют тому, чтобы международные институты участвовали в финансировании Украины. И мне кажется, вот могут быть проблемы, действительно. То есть эти стенания все-таки они оправданы. Но, с другой стороны, эти проблемы преодолимы. Вот, Европа на стороне Украины, поэтому переживать им особо нечем.
21: Так. Вот про Штаты попрошу поподробнее вас остановиться. А у Штатов какая-то двойственная риторика. Меня немножко, вот, как говорится, сбиты прицелы мои. Что думаете вы?
22: Ну нет, я считаю, что, конечно, Трамп все-таки не является сторонником активного участия Штатов в конфликте. Вот, соответственно, он не хочет тратить сам деньги на это. Он готов к тому, чтобы европейцы покупали американское оружие без проблем. Вот, но у него есть и другие далеко идущие планы. Он убедился в том, что конфликт не решается по щелчку. Ведь у него были самое странное отношение к российско-украинскому конфликту в начале президентского срока. Он считал, что это можно решить за сутки. Да? Ни один другой он не собирался так быстро решать, но и что-то у него получалось, причем с другими историями, хотя мы видим, что все это так вилами на воде писано, это больше пиар. Ну, а здесь и пиара не получилось. Он решил отойти в сторону, посмотреть, и увидел, что вот все, что происходит, оно не особо на пользу США. Больших дивидендов от того, что ты здесь посредник, не заработаешь. Деньги, конечно, можно заработать, но вот это бесконечное валяние дурака с Россией, да, что вместо того, чтобы договариваться, пытаться на нее давить, оно неэффективно для американской экономики. И Трамп, мне кажется, здесь я, конечно, не буду настаивать, вот, что именно вообще так происходит. Все это время, которое, как, понимаете, вот что интересно, да, даже в сторону немножко уйду, но ведь обратите внимание, мы не слышим серьезной критики Путина со стороны Трампа весь этот период. Вообще все, весь президентский срок, даже какие-то давления, если происходит, оно происходит как будто автоматом. То есть там происходят какие-то процессы, на которые вроде бы Трамп не влияет. Такая инерция. То есть как будто есть две истории. Инерционная американская внешняя политика, такая общего характера, и американская внешняя политика эпохи Трампа. И по идее Трамп все это время, мне кажется, ищет возможность, причем такую, чтобы это было красиво, красиво выйти из этой истории. Ну, то есть победить в ней можно по-разному. Или примирить, или просто так удалиться, чтобы не посчитали, что трусливо сбежал, как сбежал из Афганистана в свое время. Да? Сбежали американцы из Афганистана в свое время. Поэтому, да, везде на какие-то институты действуют, на международные институты действуют, не поддерживают. Вот в очередной раз там американцы там не поддержали очередную резолюцию, которую Украина предложила в ООН, русофобскую и так далее, и так далее. Мы это наблюдаем постоянно. Вот все это время со стороны Америки, по большому счету, серьезных-то шагов нет. Вот серьезных шагов нет. Но и вот этого давления нет. Как, например,
21: я понимаю,
22: наши...
21: да. Я прекрасно понимаю, что вроде векторы положительные, но скорее он нейтральный. Они как бы сами себя вот... да, здесь да, а здесь тут же нет. Здесь нет, а здесь тут же да. А скажите, зачем Зеленский сегодня письмо Трампу писал? Ну, вот что это такое? Борец, лишенный поддержки. Помогите, спасите. Не знаю. Для слушателей, кто не понимает, личное письмо с предупреждением о критической нехватке систем ПВО. Признал, что в защите от баллистических ракет Украина полагается почти исключительно США. Вот...
22: Ну, именно потому, что действительно ожидаются бесконечные мощные удары со стороны России. Об этом мы заявили, в открытую заявили. И европейцы не могут обеспечить его средствами средствами противовоздушной обороны. Если американцы не поделятся, он находится действительно в том состоянии. Здесь не преувеличение. Вот здесь та самая история, когда это не посыпание головы пеплом на публику, а на самом деле все хорошо, просто надо лишнюю сорвать денежку или там лишнюю ракету. Нет. Вот он без Трампа не справится сейчас. Поэтому сейчас такой очень критический момент. И вот как поступит Трамп, тоже очень много покажет.
21: Ну, еще здорово так, знаете, сюда подходит. Да вы сами об этом говорили, я читала в крымских новостях ваше интервью, что это, знаете, вот такое подстилание соломки. Если я проиграю, уступлю территории, то я не виноват. Это вот эти американцы. Они меня глаза завязали, лишили меня вот этого, отрубили руки и в общем, и так далее. Ладно, а скажите мне, пожалуйста, курс Белого дома, вот этой мольбы Зеленского, как-то может измениться? Что мы можем тут наванговать? Или Ближний Восток сейчас вот он все затмевает?
22: Курс Белого дома, мне кажется, не изменится даже после поражения, если оно случится на выборах, имеется в виду партии республиканцев. Вот. Но корректировки все-таки возможны. Потому что вот Трамп занимает такую позицию, ну что ли, ну такой тяни-толкай какой-то. Вот он и нашим, и вашим где-то, да, только тогда, конечно, когда понимает, что ситуация критическая. Он не отказывается от Зеленского в принципе, потому что бросить управлять, манипулировать процессами на таком огромном пространстве, да, а понимаем, что через Украину и Европу управляет Трамп, он не готов. Но и как управлять таким несуразным, очень странным устройством, как Зеленский, тоже не совсем понятно. Да? Через него сигналы прямо не проходят. И поэтому Трамп какую-то вот занимает позицию, то как будто бы он меняет взгляд. Не-не-не, он ничего не меняет. Поняла. Это его вот такой подход.
21: А в Киев приехала Тихановская. В Киеве будет открыта миссия демократических сил Беларуси при Тихановской. Украина, конечно, тут, можно сказать, осознанно провоцирует Россию, чтобы вот так подразнить и не выполнять ничего. Но это к чему эти попытки еще? Ко второму фронту на западных границах?
22: Вот дело-то в том, что он провоцирует не столько, конечно, Украину, а Россию, сколько Белоруссию, да. Конечно, провоцирует Белоруссию. Потому что все это время, опять же, вот мы тоже давайте представим ситуацию. Все это время Белоруссия была, будучи союзником России, как будто бы нейтральным государством. Угу. Через нее осуществлялись гуманитарные миссии все. Например, передача заложников, передача военнопленных, передача погибших воинов и так далее, и так далее. Все это делала Белоруссия. И какой-то период времени даже Лукашенко, но с более-менее такими добрыми намерениями пытался притянуть руку Зеленскому, чтобы его вразумить. Это сейчас он уже конкретно и жестко сказал все, да, но при этом он говорит, что Белоруссия не будет ввязываться в эту войну, тем не менее. И вот этого мало Зеленскому. Зеленский как раз, вот если мы говорим о привлечении внимания, это об увеличении давления на Запад, вот через провокацию Белоруссии Зеленский хочет обратить на себя внимание Трампа. Потому что если откроется вдруг второй фронт, он точно скажет, ну смотрите, я уже воюю с двумя странами. Все. Вот теперь уж точно вам никуда не деться. А зная, что у Соединенных Штатов есть варианты какого-то общения с Зеленским, с Лукашенко, своего прямого, да, общения, сейчас диалог какой-то присутствует.
21: Да, очень хорошо пообщались-то недавно.
22: Да, он при этом хочет как раз попробовать спровоцировать Лукашенко вначале на войну, а потом, наоборот, на капитуляцию. Вот вам сейчас кажется это абсурдным, но он хочет победить Белоруссию, не имея возможности победить Россию. Он надеется, что они вобьют клин, вобьют просто противоречия между Путиным и Лукашенко возникнут такие серьезные, что Лукашенко попробует отдельно, отстраиваясь от России, вначале воевать, а потом мириться с Украиной. Как бы это ни казалось сейчас абсурдным, но что в этой затуманенной голове может возникнуть? Но только это для меня является объяснением, что он готов оторвать вот этой своей провокацией, вначале спровоцировать Белоруссию на войну, а потом тем самым оторвать ее от России.
21: Я понимаю. А что можем и должны сделать мы, чтобы затолкать Зеленского в этот угол окончательно и принудить его, чтобы он, до него дошло, что у него нет другого выбора, кроме как переговоры и соглашение на наши условия? Потому что у нас-то всколыхнулись, переговоры, и тут же все. Минуты у нас, вот мне говорят.
22: Но здесь, к сожалению, вопрос очень сложный, потому что все-таки серьезно задавлено внутреннее сопротивление на Украине. Пока народ будет это терпеть, Зеленский будет этим пользоваться. Вот честное слово, я все-таки жду, что скинуть Зеленского нам поможет украинский
21: народ. Нужны
22: народ.
21: Вежливые люди 2.0.
22: Можно и так сказать.
21: Мы умеем убеждать. Игорь Владимирович, огромное спасибо. Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
23: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные события.

0: России. Первая очередь давно заселена и обжита, вторую заканчивают. А вот и сам квартал Лучи. И первое открытие. Идти от метро 3 минуты. Поставить машину тоже не проблема. Есть бесплатные парковки на границе квартала и подземный паркинг. В каждом дворе детские площадки. Для взрослых – лавочки, беседки и уличные тренажеры. В самом подъезде светло и просторно.
1: После полутемных коридоров советских подъездов, где обычно живу, тут, конечно, в разы приятнее. Сделано со вкусом. В самой квартире лично мне, как человеку, недавно сделавшему ремонт, в глаза бросились ровнейшие стены и обилие розеток.
0: Внутри соседей не слышно. Совсем. А на улице пообщались.
2: Живу здесь уже год. Квартирой довольна, двор тоже хороший.
3: Переехали мы 3 года назад. Мне с женой все нравится. Больше всего классно, что много бизнеса на первых этажах. Магазины хорошие, кафе.
0: Чаще всего жильцы упоминали большие окна, планировки, звукоизоляцию. А мы обратили внимание на достойную отделку от застройщика. Словом, уезжать не хотелось. А это главный признак, что тест-драйв удался.
4: ПАО «Группа ЛСР». ОГРН 506-784-722-7300. От 14.08.2006.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках, 18.30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В школах Великолукского района прозвенели последние звонки для выпускников 11 и 9 классов. Поздравить ребят, их родителей и педагогов. С этим важным и значимым событием собрались представители администрации Великолукского района, главы территориальных управлений, депутаты окружного собрания, а также представители филиала фонда «Защитники Отечества». Активисты партии «Единая Россия» и, конечно же, участники специальной военной операции. В этот праздничный день много слов было сказано о том, как важны школьные годы в жизни человека. Ведь именно в этот период закладываются основы характера будущих членов нашего с вами общества. Псковская область остается под влиянием североатлантического циклона. В регионе сохранится дождливая и холодная погода. Об этом пишет ФОБОС. Днем температура воздуха составит всего плюс 8, плюс 13 градусов, что больше характерно для начала октября. Синоптики также не исключают заморозков. Утром в четверг холодный воздух продолжит поступать на северо-запад России. Уже сегодня непогода добралась до Великих Лук. В городе прошел град. В субботу, 30 мая, в семейно-досуговом центре «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1, пройдет большая атмосферная ночь. Все аттракционы, луки парка, кинотеатр и рестораны семейно-досугового центра «Атмосфера» будут работать до 2 часов ночи. А в гастробаре с 20.00 до 22.00 будет звучать живая музыка в исполнении пианиста.
5: О валютах.
6: Доллар 71 рубль 66 копеек, евро 83 рубля 29 копеек, юань 10.54.
5: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха днем до плюс 13 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
9: Продолжаем подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые радиослушатели. Россия денонсирует соглашение с Арменией о беспошлинных поставках газа и нефтепродуктов, если Ереван продолжит курс на вступление в Евросоюз. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. Российское посольство уже официально уведомило армянскую сторону. Соглашение 2013 года предусматривает поставки газа и нефтепродуктов без пошлин для внутреннего потребления Армении. На что Никол Пашинян высказался в следующем.

0: В общем формате Армения имеет право выбора оставаться в ЕАЭС или стать членом Евросоюза. Угрожать стране высокими ценами нелогично, заявил премьер-министр. Я говорю, что народ Армении должен иметь альтернативу, быть в составе ЕАЭС или ЕС. Это не я буду решать, а вы, граждане Армении. Моя задача в том, чтобы вы имели альтернативу, и она у вас есть. Конец цитаты Пашиняна. Ну что ж, с нами на связи политолог Артур Атаев. Артур Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А скажите, пожалуйста, насколько вот такое предупреждение соответствует международной практике, логике экономической безопасности? Ну, я понимаю, что ни одно интеграционное объединение, будь то ЕАЭС или ЕС, не готово субсидировать партнера, если он одновременно вступает в конкурирующий блок. Это как-то странно. Ну, в общем, как вы оцениваете правовую и экономическую обоснованность позиции Москвы?
1: Она излишне мягкая. Она непрагматичная. Дело в том, что когда выгодно независимым государствам, бывшим союзным республикам, входившим в СССР, оставаться в составе СССР и быть потребителями, получать субвенции, трансферты, льготы, тогда они готовы воспринимать Россию как патрона, как донора. А когда невыгодно, тогда декларируется следующая цель. Это что касается Марии Санду или Никола Пашиняна, или Звяда Камсахурди, или Саакашвили, или кого бы то ни было еще. Тогда они декларируют и реализовывают курс на вхождение в Европейский Союз, в НАТО и так далее. То есть вот такая вот сложилась практика. А что касается непосредственно вашего вопроса, который вы задали, собственно, это запоздалая очень реакция, и она, даже исходя из той международной практики, которая сложилась, она имеет право на существование согласно всем практически международным нормам и правилам. Даже таким базовым, как ЭКОСОС или Конвенция о защите прав и свобод человека, или Европейская конвенция о прав и свобод человека, или та же декларация, все межгосударственные соглашения. Хотя на встрече 1 апреля президент России акцентировал внимание на том, что ну, это с точки зрения даже элементарной логики невозможно.
0: Да, я тоже об этом говорю.
1: Да, декларировать курс на вхождение... Нет, ладно декларировать, а Пашинян подписал закон. Закон о том, что и Армения взяла курс на вхождение в Европейский Союз. Вы знаете, когда общаешься с армянскими экспертами, они говорят, ну а что там такого? Что двувекторная политика. Вот у Сербии, она же одновременно торгует и с Европейским Союзом, и активно торгует с Россией, активно взаимодействует, в том числе, со странами Евразии. Но в Сербии не принимается это на законодательном уровне, не провозглашается курс так явно и так четко, и не проводятся мероприятия, на которых звучат угрозы в адрес ключевого экономического партнера.
0: Ну, тут Пашинян сказал, что это мы делаем угрозы. Он сказал, что нелогично угрозы делать высокими ценами, угрожать, потому что партнеры должны делать предложения, а не угрожать. Вы знаете, я просто, ну, меня это возмущает. Это вот прям такой в плохом смысле армянский подход. Надеюсь, никто меня в национализме не обвинит после этого. Но вот правда, вот классика из анекдота.
1: Ну, к сожалению, это такой не только армянский подход, это и отчасти грузинский подход, и азербайджанский, и молдавский подход. Это уже авторство, которое получило этот подход еще во время раннего формирования независимости прибалтийских республик, когда они еще были в составе СССР. Собственно, это ничего такого удивительного нет, к сожалению. Политика российского прагматизма, она пробуксовывает, и она не дает эффекта. Более того, ведь посмотрите, ни одной угрозы со стороны российского политического руководства не прозвучало. Ни от Путина, ни от Пескова, ни от Захаровой угрозы не было. Они ссылаются на так называемые угрозы, которые прозвучали со стороны одного из ключевых вице-премьеров российского правительства Верчука. Но это не были угрозы. Он предупредил... даже предупреждения не было. Он сказал, что на саммите в Казахстане будет рассматриваться вопрос о членстве Армении в Евразес. Точка. Точка. Угу. А дальше уже была интерпретация со стороны чиновников более не более, не или менее высокого уровня, где они говорили, что где они просто элементарно посчитали, что в случае экономического разлада с Россией, какая ситуация может сложиться? 45% народно-хозяйственных грузов Армении поступает из России. Хотя есть другая статистика, что минимум 70% по военно-грузинской дороге проходит. И вот в случае, если этот рубеж будет остановлен, то возможен, вот посмотрите редакцию, ответ, возможен коллапс армянской экономики. Все. А где-то
0: угроза. Подождите, я хотела сначала спросить. Они же должны как-то вот ту соломку подстелить. Альтернативные источники газа по какой-то сопоставимой цене, с учетом транспортной логистики, должны сначала найти. Должны найти еще какие-то замены и прочее, и прочее. Ну, это же вот не что-то срочное. Ну, ищите. Они смогут это сделать по газу? Вот, по примеру, хотя бы мне вот газа будет достаточно.
1: Ну, исходя, что я слышал в армянском политическом сегменте оппозиционном, речь идет о замене российского газа как минимум азербайджанским и иранским. Иранский газ отчасти уже поступает, вот в частности, насколько я знаю, Карабах запитывался иранскими поставками газа. Но, вы знаете, это нюансы. Дело в том, что никого не интересует стоимость газа. Сейчас какие кривотолки, какие инсинуации звучат в сегменте оппозиционном, ну, я имею в виду оппозиционном России, в правительственном в Армении, что вот Россия продает за 173 евро кубометр, а мы, потребители армянские рядовые, получаем уже там свыше 350. И здесь обвинение, опять обвинение в адрес уже дочки «Газпрома», «Газпром Армении», что вот «Газпром Армении» наживается. Ну, это тоже не соответствует действительности, потому что там много нюансов. Какие претензии еще в контексте существующей парадигмы? Что собственником газотранспортной системы в Армении является «Газпром».
0: Так.
1: Российская компания. И «Газпром», Россия продавая
0: газ в Армении,
1: в Армении, наживается на армянских потребителях.
0: А я не понимаю.
1: Это самый безобидный.
0: Это то же самое, что я приду на рынок и буду некому Ашоту кричать, что наживаются на мне россиянки, продавая помидоры, хорошие, вкусные, армянские. Ну, я сейчас с потолка беру. Дороже, чем я хочу. Какая-то логика очень странная.
1: Ну, вы знаете, там логики нет. Вы не найдете логику сейчас там. Это сейчас предвыборные довольно серьезные баталии, серьезнейшие баталии. Вы посмотрите на Пашиняна, как он скандалит на улицах Еревана. Или как он скандалил в Гюмри.
0: Ну, я к этому привыкла, что чуть-чуть что там вываливает
1: весь электорат. Нет, ну это же глава государства. Это же глава государства.
0: Кто смотрит видеотрансляцию, видел мое лицо. Я никого не хочу оскорблять вслух. Насколько возможен компромисс? Скажите мне, пожалуйста, на ваш взгляд. Ну, заморозка, мне кажется, членства ЕС, без полного разрыва. Ну, что-то такое возможно.
1: А, вы имеете в виду, имеется по статусу Армении?
0: Да, да, конечно. Компромисс вот с нами по статусу. Ну, что-то такое, чтобы вот не совсем рубить вот эти канаты топором.
1: Да нет, компромисс, он есть и сейчас. Он сейчас только риторика. Угу. Дело в том, что в любом случае в практике осуществление экономической политики России на постсоветском пространстве никакого давления нет ни на одну страну. Ну, ни на одну. Да. Посмотрите, в какой-то степени сегодняшняя Украина является благополучателем от российских энергоресурсов, даже в нынешних условиях. Поэтому в любом случае компромисс будет. В любом случае, посмотрите, что сказал Песков. Он сказал о том, что через какое-то время нужно будет реализовывать программы возобновления контактов. Пашиняны же не вечные.
0: То есть есть сценарии, при которых Россия может пересмотреть или сможет пересмотреть свою позицию?
1: Но дело в том, что Евразес – это коллективный орган. Там еще Казахстан и Туркменистан, Кыргызстан и Беларусь есть. Там консолидированное мнение партнеров. Но я предполагаю, что, допустим, наиболее, так скажем, решительно по отношению к Армении будет настроен, и настроен прежде всего президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко. Это видно по той риторике, которая сопровождает их, я имею в виду их, это премьер-министра Пашиняна и президента Белоруссии, общение в таком регулярном, открытом формате. Они откровенно пререкаются друг с другом.
0: Да, поэтому... я помню это прекрасно. Артур Викторович, большое вам спасибо за время и за вашу точку зрения. С нами на связи был политолог Артур Атаев.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило. Радио уже давно не шипящий приемник. Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвэл.ру.
5: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса. Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз». Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Зумеры в России массово меняют творческие профессии на заводы. Да, это те самые зумеры, о которых постоянно говорят, трудиться, мол, не хотят, стремятся к балансу работы и личной жизни, ориентируются на ретроградный Меркурий и могут уйти посреди рабочего дня, ну, потому что токсичность их добила. Психологический комфорт главнее для них всего. Давайте разберемся с вот этим конфликтом кодировок. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Наталья Варсегова. Именно она разбиралась в этой парадигме. Скажите мне, Наталья, что ж такое получается у нас? Действительно ли парадокс ведь статьи в том, что поколение, которое принято считать нежелающим работать руками, вдруг массово уходит на заводы? Это правда? И здравствуйте, конечно.
7: Да, добрый вечер. Я начну с того, что мы, конечно, очень любим все обобщать, но на самом деле зумер зумеру рознь. Я это вижу по поколению своей дочери. Она как раз у меня вот аккурат вписывается вот в это зумерское определение. И кто-то хочет работать и может работать, кто-то действительно не может. Другое дело, что мы действительно сейчас сталкиваемся с таким явлением, которое я вот когда прочла впервые, я немножко засомневалась, а так ли это на самом деле. Но вдруг вот в прессе появились публикации о том, что вот началась тенденция, когда молодые люди бросают офисную работу или какую-то свою вот креативную профессию, работу, и уходят работать, действительно трудиться на заводы. Угу. Причем встают реально за станки, изготавливая какие-то определенные детали, осваивая технологии и так далее. Но не это главное. Самое главное, что они начинают снимать об этом видеоблоги, и рассказывают о том, как это круто. Действительно,
0: какие-то
7: на
0: засланные, мне кажется, казачки получаются, пропагандисты.
7: Что-то мне тоже показалось, что, наверное, это так, потому что, ну, с советских времен мы совершенно точно не слышали этих фраз, как это круто работать на заводе, и вообще, что вот эта работа, она меня заводит, да, этот корнезавод. И я попросила дочь, я говорю, слушай, ну вот ты там в ТикТоке сидишь, найди мне какие-то вот ролики. За 5 минут она мне не меньше 10 роликов нашла, причем таких реальных роликов, когда ребята действительно там, ну не каждый день, но несколько раз в месяц совершенно точно снимают определенные видеоролики со своей работы, заводской работы, и рассказывают о том, как это здорово и круто. Особенно популярны такие ролики, как, например, «Один день из жизни инженера на заводе» или «Один день из жизни токаря на заводе». Очень интересно. То есть, действительно, вот смотришь, и ребята как-то с таким увлечением рассказывают. Вот я решила с такими, значит, зумерами заводскими поговорить. И выяснила очень много интересного. Например, один из моих героев, Никита Носач, ему 24 года, и он работает, вот представьте, 24 года, он окончил Омский политех, и он уже главный инженер на заводе, который производит спецтехнику, дорожную, коммунальную.
0: Это вы в Омск поехали, а тут слушатели пишут, ой, не могу, смехота на завод, в Москве заводов-то не осталось, сейчас все будет.
7: Ну, как не осталось, это легко погуглить, где какие заводы, но тут самое интересное, он окончил Омский политех, но работает он в Астане, вот на заводе, именно в Астане, в Казахстане, главным инженером. Завод небольшой, там всего 50 человек примерно штат, но тем не менее после выпуска он сразу стал там главным инженером. Конечно, это и кадровый дефицит сказался, ну, Казахстан, там тоже кадровый голод и так далее, но самое главное не это. Самое главное, что он начал делать, когда он устроился на завод, он начал снимать видеоблог. Он начал рассказывать и популяризировать свою профессию. Он начал объяснять, а что такое вообще, собственно, инженер? В чем заключается вообще вот его, как его компетенции? Для чего, говорю, вы это делаете? Он говорит, потому что когда я вообще стал, вот поступил в Омский политех, и когда вообще встала речь о выборе профессии, я начал искать, а что такое инженер? А что такое инженер-конструктор? А чем они занимаются? И я не нашел. То есть все, что описано в литературе, это все описано тяжелейшим научным языком, который, ну, извините, для молодых нынешних, так скажем, мозгов не совсем понятен и доступен.
0: Скучно.
7: Гораздо понятнее все посмотреть вот в ролике. Скучно, да, действительно. Вот, гораздо лучше посмотреть видеоролики. И я понял, что видеоконтента на эту тему нет совсем. И поэтому вот решил этим заниматься и рассказывать понятным языком, что это такое. Один из его роликов, кстати, «Один день инженера на заводе» залетел на 400 тысяч просмотров только потому, что он конкретно описал проблему. Нужно было изготовить определенную деталь для определенного станка. И как они это все делали, какой был брак, какие были ошибки. И вот это залетело прямо у них и в рекомендации, и в просмотрах. И он говорит, прямо это было удивительно. Оказывается, люди не только любят смотреть на огонь, там, на воду, а еще и на то, как работают другие. Вот мне это было интересно достаточно. Есть предприятия, где тоже зумеров хватает, но там снимать нельзя. Например, Магнитогорский металлургический комбинат. И старший мастер Дмитрий Гельмудинов, 29 лет, сразу пришел работать на комбинат, хотя он чемпион страны по рукопашному бою. Ну, в общем, у него там много всяких-всяких регалий, он служил в спецназе, у него могло быть большое будущее в военной карьере, как угодно, и его звали работать куда-то в офис. Но он пошел работать на завод, потому что какое-то время, поработав в офисе, он понял, что нет результата, он его не видит, он его не осязает. Непонятные какие-то KPI, какие-то непонятные требования, непонятно, как оценивается эффективность твоей работы. Все не то. И поэтому он пошел работать на завод, потому что там ему все понятно. Он сделал уже определенную карьеру к своим 29 годам, он там большой начальник, но самое главное, он очень активно привлекает людей на завод.
0: Он по улице идет и говорит: слушай, малый, пойдем к нам в Магнитогорский металлургический комбинат.
7: У него очень много друзей, знакомых, он среди них рекламирует завод, работу на комбинате, и они приходят. Плюс ко всему, он проводит экскурсии для колледжей, для старшеклассников, он проводит экскурсии на комбинате, ну, там, где можно проводить, вот в рамках промышленного туризма. И к нему обращаются в итоге участники экскурсии, что можно после колледжа, мы придем к вам на практику. Что он отмечает важное вот в этой проблеме. Есть такая на комбинатах и на больших заводах, вот эта старая советская закалка у работников, которые там давно трудятся, о том, что ага, молодой прошел, ну мы пришел, ну мы тебя сейчас проверим, долго ли ты тут вообще продержишься, как ты тут. И вот он говорит, вот с этим надо бороться, потому что на самом деле вот у этих так называемых зумеров нам есть чему поучиться. Они гораздо лучше и быстрее осваивают технологии. А мы уже понимаем, что современные заводы и комбинаты — это не заводы и комбинаты из советских фильмов. Это намного более технологичные современные предприятия. И как раз молодым людям гораздо проще освоить эти технологии, чем, ну, нежели вот тем, кто там давно работает. И вот то, что говорит, начинает вот проверять новичка, там где-то его, может быть, даже и гнобить, и немножко и там отпускать какие-то шуточки в его сторону. Он говорит, вот этого делать вообще нельзя. То есть наоборот, надо понимать, что ты его можешь поддержать, что ты можешь у него чему-то поучиться, и максимально, да, приходится, говорит, им по 10, иной раз 20 раз объяснять какую-то простую вещь на заводе, ну, говорит, не без этого.
0: Слушай, ну...
7: Иначе мы, говорит, останемся без работников.
0: Впечатляющая вот статистика технология. Приведена у вас в статье. Запросы по рабочим специальностям выросли от 167 до 180, то есть на 167-180%. Каждое пятое резюме в металлургии принадлежит вчерашнему студенту. Вы общались с экспертами платформ по поиску работы. Это этот бум, что они говорят, временная реакция на кризис в IT, в маркетинге, или мы действительно наблюдаем долгосрочный структурный сдвиг на рынке труда?
7: Дело в том, что здесь большую роль сыграл федеральный проект «Профессионалитет», который вот именно по линии высшего и среднего профессионального образования сейчас внедрен, когда мы действительно целенаправленно готовим будущих там специалистов, ну, как я сейчас повторюсь, да, но будущих рабочих специалистов, то есть те, кто будут работать на производстве. То есть, и плюс ко всему, сами предприятия, они очень заинтересованы, понятное дело, в своих специалистах. Например, та же самая энергетика, вот мне буквально недавно рассказали, в Иркутском политехе энергетики местные, крупные предприятия, ЕН+, они специально вот готовят уже со студенческой скамьи специалистов под себя. И тем студентам, которых они считают лучших, они уже платят там повышенную стипендию и так далее. Поэтому вот здесь очень...
0: Наташа, правда, что заводской труд, я сейчас даже попытаюсь это очень четко сартикулировать, заводской труд снижает тревожность.
7: Я прям вообще... Это тоже очень интересная вещь, про которую мне рассказали, когда я готовил этот материал. Кстати, вот социолог Яков Якубович, он как раз и говорит о том, что видимый, осязаемый результат, когда ты понимаешь, что ты сделал на работе, какую пользу ты принес, он снижает вот эту, вот этот стресс и тревожность, которые сейчас, ну, так скажем, да, в кавычках поражены.
0: Ну, во-первых, в творческом труде, да, не только. Это я подтверждаю, я как бы люди X. У нас тревожность прям глаз дергаться начинает там, и так далее. И я всегда успокаиваюсь это такой физухой по дому. Уборка! Прям сразу хорошо. Я тут же это вспомнила, когда прочитала это в вашей статье. Ну вот вот результат, вот твой труд, вот результат, да? И мне кажется, это не просто слова. Люди как бы всегда остаются людьми, а их психология... Воодушевила это вас, Наташа, вот эта вот вся история, в которую вы погрузились? Я имею в виду, что жить хорошо, какая молодежь у нас? Меньше минуты только.
7: На самом деле, когда вот всегда, когда сталкиваешься с какими-то вот неожиданными такими проявлениями молодых людей, именно в положительном смысле, когда видишь, насколько они трудоспособны, как они любят свою страну, как они на самом деле могут трудиться, то это всегда вдохновляет. Как бы пафосно сейчас это ни звучало.
0: Это звучит ровно настолько пафосно, насколько должно звучать. Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Большой материал, Наташа, с фотографиями читаете на сайте kp.ru. Большое спасибо.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе?
8: Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда».
9: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
8: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
8: О важном.
0: Россия не видит должной реакции Международного агентства по атомной энергии на удары Украины по Запорожской АЭС и будет требовать ее, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он добавил, что за последний месяц было беспрецедентное количество атак по инфраструктуре. Кроме того, Лихачев рассказал, что МАГАТЭ должно сохранять свой профессионализм, который, по его словам, заключается прежде всего в обеспечении безопасности ядерного объекта такого масштаба.
8: О политике.
0: Болгарский премьер Румен Радев призвал страны-члены Евросоюза пересмотреть подход к украинскому конфликту. Он считает, что Брюссель выбрал опасный путь. По его словам, серьезно беспокоит курс на победу над крупнейшей ядерной державой в условиях, когда у Европы слабая защита. Государство ЕС не способно перехватить гиперзвуковое оружие и противодействовать ему, добавил он. Помимо этого, премьер призвал Брюссель самостоятельно возглавить переговорный процесс по урегулированию конфликта. Он считает, что это очень важное мероприятие, поэтому европейским странам нужно первыми перехватить инициативу.
8: Об инициативах.
0: В Госдуме предложили обязать банки сообщать заемщику причину отказа в кредите. Кроме того, по мнению депутатов, необходимо упростить порядок исправления кредитной истории через единый цифровой маршрут. Парламентарии отметили, что разъяснения банков могут содержать указания на одну или несколько обобщенных причин. Недостаточность финансовых показателей, высокая долговая нагрузка, негативная кредитная история или другие. После отказа заемщик мог бы получать в личном кабинете банка, мобильном приложении или другом цифровом канале краткую информацию, в том числе отчет, куда подать заявление об оспаривании и какие документы приложить.
8: О космосе.
0: Российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев приступили к первой в этом году внекорабельной деятельности. Об этом сообщает Роскосмос. Расчетная продолжительность работы в открытом космосе составит около 5,5 часов. Для командира МКС-74 Куть-Сверчкова это второй выход за карьеру, для борт-инженера Микаева – первый. Внутри станции за пультом робототехнической руки «Эра» будет дежурить космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, член экипажа «Крю-12».
8: О валютах.
0: Официальный курс доллара 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки, юаня 10 рублей 46 копеек.
8: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 10, идет слабый дождь, в Петербурге 8 выше нуля, пасмурно. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
8: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Это итоги дня на радио КП. У микрофона Мария Баченина. Экономика Штатов подхватила Трампа вирус, куда завел страну нынешний американский президент. Что для Трампа значит НЛО и при чем тут проблемы США? И хорошая подготовка к ЕГЭ обойдется более чем в 500 000, сказали эксперты. Итак, все подробности у нас с вами впереди. Экономика США подхватила Трампа вирус, куда завел страну нынешний американский президент. Агентство Bloomberg недавно посетовало, что при Трампе экономика Штатов перестала быть предметом зависти всего мира. Растет инфляция, цены на бензин, валом банкротятся малые предприятия. Введенные президентом тарифы на импорт, как и предупреждали, легли на плечи потребителей. Верховный суд страны вообще признал незаконными новые пошлины на сумму 130 миллиардов долларов. И наверняка спорят их те, кто потерял эти деньги. И так далее, и тому подобное. Во всем этом разбирался специальный корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды» Евгений Умеренков. Евгений Евгеньевич, здравствуйте.
10: Добрый вечер, Ваня.
0: Да, вот хочется как-то разобраться с вашей помощью. Bloomberg жалуется, что при Трампе, соответственно, экономика перестала быть легендарной, предметом зависти. Мы же все хотели и знали в детстве, вот что там за океаном жизнь, вот играет всеми красками. Не получается ли, что Трамп как-то углубил, как углубил, углубить, помните? Да, вот этот вот раздел, разрыв между золотым миллиардом и остальными американцами, и его обещание мага сделать все лучше, так и остались, ну, получается, каким-то популистским лозунгом, либо здесь все хитрее?
10: Ну, во-первых, все-таки главный лозунг, который Трамп побеждал сердца потенциальных, а потом реальных избирателей, это сделаем Америку снова великой, да? То есть понизим цены, будем жить лучше, прекратим ситуации, когда другие страны наживаются за наш счет. Один из главных его тезисов, откуда все вот его эти выкрутасы с пошлинами, да? Потому что торговый баланс Соединенных Штатов с Китаем, с Европой был сугубо отрицательным. То есть через там 30-летие начала глобализации, когда я как-то услышал в передаче один американский экономист сказал, что такое глобализация. Глобализация – это всемирная погоня за дешевой рабочей силой. И вот этот фокус, когда Запад сделал Китай своим главным соперником собственными руками, он и случился. Сейчас Трамп представляет то крыло национальной элиты американской, которая спохватилась и говорит, нет-нет-нет, все было неправильно. Перемещение наших производств за рубеж, прежде всего в Китай когда-то, да, потом сейчас и Вьетнам, там, Таиланд, ну, в основном Юго-Восточная Азия. Это была ошибка, потому что мы лишили возможности работать наших сограждан. И один из его тоже главных лозунгов – это как бы реиндустриализация Америки. Вернем рабочие места в Америку. Пусть это будут иностранные компании, но мы создадим им такие условия, прежде всего тарифной политикой, что товары, производимые за рубежом, будут облагаться такими пошлинами, что будут неконкурентоспособны на американском рынке. И этим иностранным компаниям будет гораздо выгоднее переносить производство обратно в Америку, чтобы здесь американцы получали рабочие места и могли жить так, как они этого заслуживают. Здесь я, вы знаете, не экономист. Что?
0: Не,
10: я не экономист, да. Поэтому мне тут сказать,
0: а
10: насколько
0: вот, расчет. Евгений Евгеньевич, хорошо, смотрите, я хочу узнать, разобрались ли вы вот со следующим. Вы цитируете, да, кстати, друзья, большой материал Евгения Умеренкова читаете на сайте kp.ru, вы цитируете эксперта, который говорит, что пузырь искусственного интеллекта может не лопнуть долго, так как в него вкладывают собственные триллионы бигтеха, а не заемные. А у меня вопрос следующий. Как вы считаете, не превращается ли искусственный интеллект это в новую нефть, так скажем, для сверхбогатых, за счет которой остальные американцы просто будут платить высокие счета за электричество. И вот что конкретно, во что конкретно вкладывают, что подразумевается под вот этим пузырь и что это такое? Ну, я понимаю, что такое искусственный интеллект, но я так не понимаю, как это вот потрогать, что ли?
10: Ну, вот смотрите, скажем, в начале 2000-х в США был раздут пузырь недвижимости. Угу. То есть любой безработный мог прийти в контору риэлторской компании, да, и, не знаю, там даже не предъявив никаких документов, а просто подписав какую-то форму, получить ипотеку. То есть создавался горячий участок экономики, в который ушли огромным потоком денег. Но вернуться тем, кто вкладывал эти деньги, эти средства уже не смогли. Почему? Потому что те, кому раздавали эту ипотеку даром, были заранее неплатежеспособными. Что сейчас происходит с феноменом искусственного интеллекта? Здесь, вот как Максим Черкасов, эксперт, объяснил мне и читателям, здесь фокус в том, что в основном вкладываются те фирмы, которые так или иначе связаны с искусственным интеллектом, Big Tech, так называемые, то есть ведущие компании вот, передовых технологий. И в этих условиях, когда они сами вкладывают свои триллионы, вот час истины может наступить не так скоро, как в скандале с ипотекой, да, начала 2000-х. Там заемщики давали деньги на какой-то срок, а потом спрашивали у тех, кому дали деньги, где ваши, так сказать, обратные платы. А здесь они способны какое-то время, безусловно, ждать. Станет ли искусственный интеллект новой нефтью? Понимаете, ведь в природе рынков глобальных, насколько я понимаю, вот, как прочитал в каких-то умных книжках, заложено прежде всего стремление поменять существующие правила и в первом создании новых, и за счет этого получить монопольное право на управление новым рынком. Произошло буквально на наших глазах в последние там 10 лет, да, вспомните, значит, вся эта зеленая повестка, которая нам насаждалась западными странами, да, эту зеленую повестку было четко определено, что никаких углеводородов, это смертельно для экологии, значит, это смертельно для Земли. Значит, всех облагаем налогом. Тоже вопрос. Кто облагает, да, нашлись дружные ребята, которые сказали, что сейчас мы, так сказать, совсем будем деньги брать за то, что вы углекислый газ своими предприятиями производите. Мы все знаем слово инвестиции, да, а есть еще термин деинвестиции, то есть по сговору крупнейших банков и страховых компаний, это в американской, в частности, так сказать, прессе разъяснялось не один раз, по сговору этих гигантов стали сокращать инвестиции в традиционные нефтедобывающие, газодобывающие компании. Чтобы переформулировать, переформатировать рынок, перевести его на возобновляемые источники энергии и прочее, прочее, прочее. И при этом даже в расчет не брали то, что, ну, во-первых, ненадежно, очевидное, да, ветер сегодня есть, завтра его нет, солнце в каких-то местах там 300 дней в неделю, а в той части планеты больше 100 дней не бывает. Плюс, скажем, возобновляемые источники – это прежде всего редкоземельные металлы, очень дорогие и очень загрязняющую атмосферу исходные материалы, необходимые для строительства витринных...
0: Ветряков, я поняла.
10: Нет, да. Ветряков и этих самых солнечных батарей. Есть выкладки, которые показывают, что, ребят, тут, как говорится, шило на мыло можем поменять. То есть надо немножко шире подходить. Но стремление создать новый рынок и разрушить старый, стремление доминировать на этом созданном самими рынке, оно до последнего времени перехватывало, доминировало.
0: Евгений Евгеньевич, я поняла, да, хочу вас успеть поблагодарить, спасибо вам большое. Специальный корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды» Евгений Умеренков.
2: Итоги дня на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
11: Реклама. Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
13: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
15: А знаете ли вы что? Советский детский фильм «Чудак из 5-го Б» снят по книге «Чудак из 6-го Б».
16: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные...
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Итоги дня на радио «Комсомольская правда». И в США опять подняли тему НЛО. Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН сказал в разговоре с «Комсомольской правдой», его зовут Павел Кошкин, что вот это все неспроста. Просто главе Белого дома Дональду Трампу нужен НЛО для отвлечения внимания от внутренних проблем. Тем не менее, тема НЛО не может как-то оставаться в стороне от всех, потому что это касается каждого жителя планеты Земли. С нами на связи научный обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин. Женя, приветствуем.
17: Добрый вечер.
0: Ты пишешь, что вот после первой публикации секретных документов сайт Пентагона посетило более 1 000 000 000 человек. Это в подтверждение того, что я сейчас сказала.
17: Да, это сам Пентагон заявил, да. Угу. Да, они считали, да. Это сам Пентагон заявил.
0: У нас, получается, НЛО перешло из разряда теории заговора в мейнстрим, и даже для серьезного военного ведомства теперь по правилам информационного сообщества должны, говорить, дозированно подогревать интерес публики.
17: Ну, нет ничего более популярного, чем теория заговора, нет. Лучшего мейнстрима, чем хорошая теория заговора. Просто теория заговора бывает так себе какие-нибудь, что там... Ладно, не буду приводить пример, а то это дичь какая-то совсем. Ну, а бывают, как НЛО, старейшая такая наша теория. На самом деле она уже, да, не теория заговора, потому что мы видим по этим документам, что объекты существуют, документы серьезные, видеофиксации серьезные. Ну и, в общем, мы видим, что проблема есть. Почему так к этому относимся? Ну, весь культурный фон, все эти жандармы, инопланетяне, фильм... с Дефинесом там 60 какого-то или 70 какого-то года. Все эти хихоньки, хахоньки, карикатуры в крокодиле, и не только в крокодиле. Ну, все это как бы вывело тему в юмор, но на самом деле, ну а что, это серьезная тема, можно изучать, можно
0: заниматься. Хорошо, если вот совершенно становится серьезным, в новой партии, вот ты шутишь, что все ждали фотографии зеленых человечков, их нет.
17: Я не шучу, все ждали.
0: Да, ну, хорошо, все ждали. Накал по сравнению с первой папкой вырос. Там были аудиозаписи «Аполлона-12», где астронавты рассказывают о каких-то светящихся полосах. Это главная интрига. И вообще, в чем она заключается? Давай слушателям.
17: Первая часть, да.
0: Да. А что это были за полосы?
17: Главная интрига первой части действительно, что американские астронавты видели аномальные объекты, просто про это говорили в Советском Союзе, так шепотом-полушепотом, конечно, читал, что это полная дичь, что это вранье. Даже я, когда это слышал в свое время, думал, что это, ну, вот это-то точно вранье, но вот это оказалось не вранье, меня это, конечно, поразило. Ну, а во второй мы видим сбитие объекта. Чем бы этот объект ни является, мы видим его сбитие. То есть он в прицеле у истребителя, бабах, все, объекта нет. Ну, согласитесь, это свежо, мягко говоря. Все эти «Звездные войны», оказывается, давно уже происходят. Я понимаю, конечно, что это никакая не летающая тарелка инопланетян, но это нечто, что можно сбить. Мне вот сейчас умные люди скажут «плазмоид». Ну, извините, плазмоид тоже нельзя сбить, это что-то твердое. Потом мы все-таки видим НЛО, которое то погружается в воду, то выныривает, находясь рядом с подводной лодкой. Опять же, умные люди мне скажут, шаровая молния или там, повторят, плазмоид. Ну, не может ни шаровая молния, ни плазмоид делать так. Ну и потом, конечно, очень интересно дотошное описание встречи со светящимися шарами. Оно интересно тем, что произошло в декабре 25 года, то есть совсем недавно, это свежак. В первой части уж очень много было, 40 какого-то года там, лохматого. Здесь этого все-таки поменьше, хотя тоже есть. Вот. И то, что люди, пилоты потеряли дар речи, когда попытались про это рассказать, это очень интересно, потому что очень много.
0: Слушай, а в каком смысле
17: НЛО
0: потеряли
17: говорили,
0: дар речи? Вот я с тобой сейчас говорю, и потом как будто я немая останавливаюсь.
17: Да, не в прямом, я оригинал почитал, они не могли говорить.
0: То есть это какой-то НЛП, или я даже не знаю, какой-то нейро...
17: Да не, ну просто наша нервная система, она же как электрическая, там электрические токи всякие ездят. Ну, и очень сильное электромагнитное поле, всякое бывает.
0: А, да, уж... Если с обалдела.
17: Чего только у них не бывает, у пришельцев.
0: Слушай, ну, а вот гарвардский астроном, который очень часто бывает героем наших с тобой разговоров, Ави Лёб, вот эти лунные видения, возвращаясь к ним, астронавтов, он, как говорится, приземлил, да? Он сказал, что это радиоактивное какое-то воздействие, верно?
17: Космик рейс, космические лучи, да. На самом деле, вот для чего надо было это обнародовать? Для того, чтобы такие люди, как Ави Лёб, как ты, как я, могли бы это обсудить. И Ави Лёб абсолютно прав, что очень многие вещи, которые описывают экипажи Аполлонов, это действительно космическая радиация, космические лучи, которые вызывают так называемое черенковское излучение, двигаясь через тело глаза. То есть, двигаясь через тело глаза, они замедляются, и замедляясь, они излишек энергии выбрасывают в видимом диапазоне, что, собственно, космонавты наблюдают как вспышку в глазу. Про это иногда сообщают экипажи МКС, но на орбите Луны там вообще нет магнитосферы земной, нет защиты, поэтому космических лучей больше. Многое, но далеко не все. И на самом деле Ави Лёб в очередной раз показал, мы же помним, как он топил за то, что Атлас – это космический искусственный объект. Он в очередной раз доказал, что он настоящий ученый, и, возможно, ему надо было верить, когда он рассказывал про то, что «Триатлас» — это космический корабль. Не соврал тут, не соврал, наверное, и там. не иначе.
0: Но, слушай, а вот возвращаясь к потере дара речи, собственно, видеофиксация всего этого велась, да? Он просто заканчивается глава в твоем материале тем, что он направился к другим летчикам, чтобы рассказать об увиденных вот этих светящихся шарах рядом с его вертолетом. Но он и его товарищи на какое-то время потеряли дар речи. То есть, раз это опубликовано, значит, это не просто рассказ очевидца, а еще какие-то...
17: Ну, это рассказ очевидца, взятый под протокол со всеми там соблюдениями.
0: Я тебя умоляю, ну какие протоколы?
17: В смысле, какие протоколы? Это попадает, это делают агенты по специальной процедуре.
0: Слушай, я ребенок, рожденный в Советском Союзе, я не клянусь на Библии, и на я ни на чем не клянусь, кроме своей совести. Да.
17: Стоп. Агенту можно наврать. Так. Никто тебе не запрещает наврать агенту. Я не говорю, что это истина последней инстанции. Я говорю, что это документ. Это документ, потому что он взят с определенным протоколом. Я вот пошел в магазин, мне мужик в очереди рассказал, что он видел НЛО, это не документ. Того же мужика притаскиваем в полицию, ну-ка давай колись, это уже документ, только и всего. Ясно. Вся разница. Ага. И там мужик может наврать, безусловно. Но здесь свидетель многовато. Во-первых, весь экипаж вертолета, потом, как я понимаю, все-таки те, которые в истребителях были, тоже видели.
0: Угу. Хорошо, я понимаю. А вообще, вот мы-то... Чего мы ждем? Я вот, например, не жду зеленых человечков, но я жду неких объектов, которые не светятся так, как шары. Чего не светятся? У них электричества дюже много. Ну, как-то это нелогично в моей системе координат. Вот,
17: они должны, видимо, быть темными, да?
0: Они должны быть нормальными, обычными, как наш корабль какой-нибудь. Угу.
17: Вот, тёрдыми.
0: Да, понимаешь, вот это, я представляю вот это вот...
17: Недавно стояли во дворе, летит МКС, и мне собеседник задал неожиданный вопрос. Что так светит? Ага. Я говорю, ну, вообще он как бы в солнечных лучах светится, МКС. А он что, зеркальный? Дело в том, что солнечные лучи падают, он металлический, он матовый, МКС-станция, да, она матовая, отражается, Луна отражает менее 10% света, окажется нам ослепительно белой. На самом деле, что мы ждем от этого, я так вопрос не ставлю. Жду я, что они будут нормальными, жду я, что они будут светящимися. Я понимаю, что дело все-таки не в космических кораблях, безусловно. Дело в некой новой физике, но я жду интересных историй про вот эту новую физику. Я ее получаю пока.
0: Не проблема. А скажи, пожалуйста, если вот у Пентагона такое количество этих записей, которые мы будем ждать, еще порций, а что у нас? Или мы не охотимся за такими штуками?
17: Нет, я думаю, что мы охотимся, я думаю, у нас это тоже есть, но на Пентагон очень сильно жали-жали-нажали, там не только Пентагон, там ЦРУ, ФБР, многие ребята сейчас рассекречивают, просто это выкладывается на сайте так называемого Министерства войны, причем они создали раздел УФА. Вот, просто от наших не просят, они не выкладывают.
0: То есть мы все-таки возвращаемся к тому, что на них жали. Для чего жали-то? Чтобы отвлечь внимание от чего-то другого? Ну, я так немножко в политику ухожу. Ты с этим согласен или по другим причинам жали?
17: Нет, я с этим совершенно не согласен. Я еще успел застать Советский Союз, когда нас уверяли со страниц так называемых молодежных изданий, что хорошая музыка, жвачка, Кока-Кола – это все отвлечение внимания. Чуть ли не «Битлз» — это проект для того, чтобы отвлечь молодежь от классовой борьбы и так далее и тому подобное. Нет, есть общественный интерес.
0: Понятно.
17: Есть военные, которые по своему протоколу собрали, положили под спут. И есть взаимодействие между этими людьми. Общественный интерес выражается в депутатском запросе, депутатский запрос выражается в выборной кампании там, очередного Трампа. Очередной Трамп говорит военно, военные говорят, мы не можем, Трамп говорит, нет, давайте. Короче, вот это
0: тянетолка,
17: и вот в конце концов это происходит.
0: Остается просто мало времени, поэтому немножко тороплюсь. Скажи, пожалуйста, вот ты человек, которого я читаю, мнение которого интересуюсь. Чего ты больше всего ждешь от этих документов? Вот что, ну, я не знаю, ну, у всех же есть какая-то такая guilty pleasure, тайная мечта, какой-то монплезирчик внутри души.
17: Монплезирчик внутри души, хорошо.
0: Конечно.
17: Смотри, нет, я хочу, чтобы там были тарелки, я хочу, чтобы там были инопланетяне, поскольку мы гуманисты, мы хотим, чтобы они были живыми.
0: Да.
17: И что-нибудь еще и рассказывали. Но я понимаю, что там, скорее всего, этого ничего нет, и я уже говорил, что... Ну, я сухарь, я зануда, я душнила. Мне интересна новая физика. Мне интересны те процессы, которые происходят редко. Ну, например, та же шаровая молния, но это так, это мейнстрим, шаровая молния, которые, ну, фиксируются на каких-то огромных массивах данных. И если они там будут, они там уже есть, но это будет здорово. Я, в принципе, этого и жду.
0: Евгений Арсюхин, научный обозреватель «Комсомольской правды». Материал, Евгений, читаем на сайте kp.ru. На видео не видно, соответственно, это телеграм-канал. Все, наука с КП, это тоже телеграм-канал. Читаем.
16: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
18: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
19: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
20: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер,

0: Фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
1: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках, 19:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В школах Великолукского района прозвенели последние звонки для выпускников 11 и 9 классов. Поздравить ребят, их родителей и педагогов. С этим важным и значимым событием собрались представители администрации Великолукского района, главы территориальных управлений, депутаты окружного собрания, а также представители филиала фонда «Защитники Отечества». Активисты партии «Единая Россия» и, конечно же, участники специальной военной операции. В этот праздничный день много слов было сказано о том, как важны школьные годы в жизни человека. Ведь именно в этот период закладываются основы характера будущих членов нашего с вами общества. Псковская область остается под влиянием североатлантического циклона. В регионе сохранится дождливая и холодная погода. Об этом пишет ФОБОС. Днем температура воздуха составит всего плюс 8, плюс 13 градусов, что больше характерно для начала октября. Синоптики также не исключают заморозков. Утром в четверг холодный воздух продолжит поступать на северо-запад России. Уже сегодня непогода добралась до Великих Лук. В городе прошел град. В субботу, 30 мая, в семейно-досуговом центре «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1, пройдет большая атмосферная ночь. Все аттракционы, луки парка, кинотеатр и рестораны семейно-досугового центра «Атмосфера» будут работать до 2 часов ночи. А в гастробаре с 20:00 до 22:00 будет звучать живая музыка в исполнении пианиста.
0: О валютах.
2: Доллар 71 рубль 66 копеек, евро 83 рубля 29 копеек, юань 10.54.
0: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха днем до плюс 13 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Вопрос дня.
5: Добрались. Итак, вопрос у нас на 100 рублей, как говорится. На самом деле гораздо больше. Хорошая подготовка к единому госэкзамену обойдется более чем в 500 000 рублей, заявили эксперты. Я не буду погружаться, или сделаю это немного позже, чтобы сэкономить время. Так вот, стоимость занятий, конечно, зависит от уровня преподавателей. Речь в первую очередь про репетиторов. С начинающими педагогами стоимость доходит до 1200, с опытными до 3, с экспертами ЕГЭ от 4000 рублей. Главное тут не поперхнуться, да, когда говоришь в прямом эфире. Одно занятие в неделю по одному предмету уже, получается, обходится от 54 до 150 тысяч рублей за год. Вот. И когда этих предметов несколько, то что получается? Мы работаем на что? На репетиторов? Знаете, я встречала, конечно, людей, родственников моих, которые говорят, не надо репетиторов, есть школа, и вот человек должен сам учиться в этой школе. Мы можем придерживаться разных позиций, и вы в том числе. Но мне интересна ваша точка зрения, желательно с примерами из собственной жизни, из прошлого, да, с нынешними детьми, внуками, племянниками.

0: Соседями. Нужны ли детям репетиторы для подготовки? В первую очередь, конечно, к экзаменам. Во вторую очередь, вот просто, чтобы подтянуть предмет. Либо это какая-то, знаете, сыр в масле история получается. Слишком все комфортно. Я не знаю, были ли у вас репетиторы, но вот у меня первый и последний появился, когда я готовилась поступать в ВУЗ. Вот тогда, и там, знаете, я поступила. Вот это был результат. А когда сейчас репетитор есть, а оценка так себе, ну, и слава богу, мол, не двойка, ты за что деньги платишь? В общем, вот такая у нас история на сегодняшний вечер. Поэтому не откладывайте в, как это говорят, долгий ящик, дальнейший. Как, вот как всегда, забываю вот эти прописные истины. Звоните 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ирина уже есть у нас, Волгоград. Здравствуйте. Ирина, вы выключаете радиоприемник, вы будете слышать меня в телефонной трубке, все будут слышать нас в эфире, и будет хорошая связь. Рассказывайте свою точку зрения, пожалуйста, Ирина. А все, Ирина повесила, взяла трубку, да? Я это услышала, знак бум. Ничего, Ирина перезвонит. 8 800 200 ровно 9702. Нужны ли детям репетиторы? Роман с нами на связи, Красноярск. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Так, ваша точка зрения, Роман?
1: Видите, нет, но по моей точке зрения, вот это репетитор...
0: Что это такое?
1: Я, то есть, не говорю, что... как говорится, все это нереально. Вот, приведя свой пример, то есть я вам, это в каком 2005 году, единственная наша Кемеровская область, она не сдавала ЕГЭ. То есть я приехал поступать в Красноярск, здесь было это ЕГЭ. То есть и у меня не было никакой подготовки к этому ЕГЭ.
0: И что случилось? Вот. А то прервалась у нас там связь. Вы за или против? Я так и не поняла. Ну,
1: вы... Я против.
0: Ага, вы то приехали в Красноярск из Кемерово.
1: Да, да, приехал в Красноярск. У нас не было ЕГЭ в то время вообще, а в Красноярске его уже ввели.
0: Так.
1: И то есть для меня это было так дико, но, вы понимаете, я только сдав первую алгебру, не подготавливаясь нигде, мне сразу сказали, зеленый цвет, любой факультет берите. То есть, но несмотря на то, что когда я пошел, вот про репетиторство речь мы начали, завели, да, я записался к репетиторам.
0: И?
1: Ну, когда пришел к репетиторам, то есть, ну, репетиторы такие говорят, типа, а что ты к нам пришел? То есть,
0: ну,
1: они
0: слушайте,
1: на уровень
0: вы одаренные, значит, у вас уровень, школа была классная, ну, что поделаешь?
1: А нет, что? Так в плане того, что мы, как это объяснить так?
0: Ну?
1: Если правильно говорить-то.
0: Ну вот смотрите.
1: Мы же больше не научим, чем...
0: Нет, не соглашусь. Смотрите, вот вам... Нет. Я вам вот... Может, я неправильно вас поняла, но я вам приведу свою историю в пример, противовес. Я в школе, ну, вот, знаете, была по алгебре, вот когда вот пошла самая такая, самый такой жир. Тук-тук, откройте. Нет, никого нет дома. Вот прям... И вся наша семья говорила, да мы гуманитарии, да, ну, математика, нет, не слышали. Все говорили. А были 90-е, и надо было куда-то поступить. Вот надо было, это обязательно вообще, вот, потому что это 90-е. И к чему я веду? Мне наняли репетитора, к которому я по математике, к которому я пришла, он мне что-то там нарисовал, треугольник какой-то, говорит, ну и как тут решается? Я говорю, не знаю. Вот так примерно разговаривал, ну, девочка в пубертате. Так вот, буквально через 2 месяца я перестала ходить на прогулки, потому что моя любовь к математике зашкалила так, что я сидела и решала. И получала от этого просто немыслимое удовольствие и поступила. Хотя все говорили, мы гуманитарии. Понимаете? То есть больше можно все-таки выучить. И медведь Ведя можно научить кататься на велосипеде. Главное, насколько бить его. Я вот стояла на этом
1: стадии. Главное, он хотел этим заниматься.
0: Нет, да насколько бить, понимаете? Вот я вот не хотела, а потом вот это называется вбили. Спасибо вам большое. Движемся дальше. Звонки идут. 8 800 200 ровно 9702. Нужны ли репетиторы? Олег из Москвы, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария. Ну, тоже 9-10 класс, правда, 100 лет назад, тоже очень серьезные проблемы с математикой. И репетитор, вот лето 88-го года, после 10 класса, в итоге я поступил в институт.
0: Подождите, не торопитесь, Олег, скажите мне, 88-й год, сколько он тогда стоил? Вы не вспомните, сколько тогда платили ваши родители?
2: боюсь, что что-то, это очень тяжело вспомнить, 10 рублей, что-то вот, наверное, что-то вокруг 10 рублей. Но это был 88-й год.
0: Я понимаю, да. Так, 10 рублей, это был, наверное, хороший репетитор. 10 рублей-то, это не, ну как, десяточка так, жирненько.
2: Да, это были короткие занятия, буквально серия занятий по английскому. В итоге английский я сдал на 4. Так. Я запомнил эту фразу, что «I am proud of being a Moscovite». У меня были проблемы с английским, но 4 я получил на экзамене в ВУЗ, в историко-архивный. А еще была литература. Ну, сочинение я тоже написал на 4, историю сдал на 5. Прошел 13 баллами. Сам 20 лет назад немножко, как репетитор, тоже поработал. Какой-то тоже у меня было пару-тройку там учеников чуть-чуть, но это было, да, 20 лет назад приблизительно. Поэтому...
0: Я просто вот так сижу и думаю, а есть такое слово «московайт»? Нет, я понимаю, что я как ученик советской школы...
2: А «московит»?
0: Я просто... Да, у нас «московит» было... знаете, придумывались специальные слова для Советского Союза, но вот у них нету милиционера, и нам придумали «милишмен», да? Хотя такого слова нету. Вот «московайт» тут, по-моему, из этой же области. Спасибо вам большое. 8-800-200-9702. Тверь на связи. Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот я свой пример расскажу. Дочка у меня училась в школе, ну, не очень хорошо. Mm-hmm. Я там говорю, ну, дай хоть дневник посмотреть. Она говорит, папа, зачем тебе расстраиваться? Ну, я как бы это философски к этому относился. Сам учился в школе плохо. Вот. Ну, без репетитора я поступил в военное училище, как бы прошел там определенную школу жизни, но не суть. В 16 году мы за репетитора платили, тоже она, математики, она очень сильно просела, 750 рублей, 2016 год. Потом, да, после репетиторов она сказала, что школа – это ерунда полная и потерянное время. Но она потом поступила на платный в институт, медицинский институт, закончила его. Она научилась на платном год. За хорошую учебу ее перевели на бесплатный. Она закончила, сейчас у меня ординатура заканчивается, и репетиторы сделали большой толчок. Вот по образованию ее и самостоятельность ее проявили. Ну вот я просто два других человека, какой был и какой сейчас.
0: То понимаете? Есть вы считаете, поэтому, что толк из индивидуальных занятий ого-го еще какой? И главное, подход.
3: Да, я просто на себе это прошел. Когда я занимался спортом, у нас массовый спорт был. Например, я там ходил на бокс. Так. Нам давали всем одни и то же. Никаких результатов у меня не было. Как только я начал заниматься сам индивидуально, и сразу, соответственно, были совсем другие результаты. Понимаете, уровень вообще на голову вышел. Поэтому только индивидуализм способен развить в человеке что-то, понимаете?
0: Mm-hmm.
3: К сожалению, сами мы в детях это мы сами не разовьем. Понимаете, у нас не хватит ни выдержки, ни сил.
0: Ну да, детям, особенно в переходном возрасте, нужен значимый взрослый. Стать значимым
3: взрослым. Только посторонний, понимаете?
0: Да, это и есть значимый взрослый. Это такой психологический термин. Это значит, ты никогда не можешь, будучи родственником, ну, как это, папой или мамой, да, стать им. Это может стать тренер, педагог, друг семьи. Ну, то есть тот, кто для него авторитет и вызывает, соответственно, доверие. Это найти такого, это большой успех для любого человека. Спасибо вам большое за звонок. 8-800-200-9702. Нужны ли репетиторы? Дмитрий из Москвы, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Мне кажется, репетиторы нафиг не нужны, потому что я хочу стать дворником.
0: Молодец, Дмитрий. В добрый путь. Я обожаю это хулиганье. Он думает, что он сейчас сорвал банк. Милота какая. Дмитрий, а вы еще с нами? Будущий дворник? Нет? Вообще дворником тоже надо умеючи быть. Знаете, как бы мести это... Я вот недавно бабушку вспоминала. По-чистому идем, когда метем и пол моем. Я все же думаю по-грязному. Нет, по-чистому. Если бы не она, я много чего не умела в жизни. Ольга, Петербург с вами на связи. Ольга, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Так, Ольга, а сколько вам лет?
5: 39.
0: 39, очень приятно. Просто голос такой молодой, что подумала, вот вчера, вот выпускница завтрашняя. У нас минутка остается. Нужны нам репетиторы или нет, и нашим детям?
5: Очень нужны, потому что ребенок программу совершенно не объясняют, и учителя просто забивают. И приходится, наверняка придется ребенку по английскому языку нанимать репетитора.
0: А зачем английский-то нужен? Искусственный интеллект все сейчас переведет. Ну, это провокация.
5: Я понимаю, что провокация, но если будет двойка за год, то ребенка могут не перевести.
0: Понимаю, понимаю. Спасибо вам большое. Друзья, в следующем блоке после короткого выпуска новостей мы продолжим. Звоните 8-800-200-9702. Нужны ли репетиторы за большие деньги нашим детям?
6: Вопрос дня. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
7: Реклама. Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу испечи. Любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
8: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
10: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
6: Вопрос дня.
0: Вот читаю под ВК видеотрансляции. Кстати, подписывайтесь на Рутубе. Это наша официальная страница, радио КП на Рутубе. В ВК нужно подписаться, и можно вот с нами общаться. Пойди напиши без репетиторов ЕГЭ, ОГЭ по математике или обществу, если некоторые профессора не могут сдать. Ну, честно говоря, я вот такие оценки слышала, но вот уровень каких-то вот этих математических историй меня иногда подпугивает, учитывая, что у меня была профильная математика, и я не знаю, зачем они это в школе изучают, это же как-то отталкивает. География стала такой сложной наукой, что я боюсь, я даже не смогу помочь сделать домашку вот по географии. И биология стала гораздо сложнее. Ну, в общем, ладно. 8-800-200-9702. Нужны ли репетиторы нашим детям для подготовки к экзаменам, для того, чтобы подтянуть оценку? Анна из Москвы, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Мария. Да. У меня категоричное мнение. Нет, не нужны.
0: Вот оно. Нужно нам такое мнение. Давайте.
11: Единственный момент, который у меня в жизни случился, когда у меня были репетиторы, в этом была необходимость, это не про подготовку, тогда еще ЕГЭ не было, не про подготовку к экзамену, это был перевод в другую, в школу, в которой просто физически не было 5 класса, меня перевели сразу в 6, и мне требовался репетитор для подтягивания, ну, буквально за 2 месяца, полной программы класса, который я перешагнула и пропустила. Более того, в этой прекрасной школе дети с 1 класса учили английский, а я даже не начинала. И вот в этом случае репетитор понадобился. А для подготовки к экзаменам, и в частности к ЕГЭ, знаете ли, если ребенок не может сдать экзамен, это вопросики к школе, это вопросы к преподавателям.
0: Это вопрос к преподавателю. Анна, знаете, давайте мы сейчас поставим, вот вы такой самородок. Do you speak English? Today.
11: Just a little bit. Знаете, я английский, кстати, с помощью репетитора потянула таким образом, что потом...
0: А что, же
5: я английский больше не учила никогда.
0: Ну все, одни ж самородки нас окружают. Это вот вам, пожалуйста, слушатели радио «Комсомольская правда». Окей, call me again, please. 8-800-200-9702, Москва на связи. Павел, здравствуйте.
12: Здравствуйте. Да. Но я считаю, что это все индивидуально на самом деле. Кому-то нужны репетиторы, кому-то нет. Но больше поддержу предыдущего дозвонившегося слушателя. Считаю, что вопросы к школе. На самом деле, если школа сильная и учитель действительно старается донести до ребенка знания, то... Как правило, репетитор не нужен.
0: Понимаете, Павел, но, а вот смотрите, у меня встречный вопрос. Вы простите, сейчас будет такой, знаете, с козырей зайду. У вас дети, у вас дети есть?
12: Да.
0: Есть. И вот смотрите...
12: Занимаюсь репетитором.
0: Это мой муж 2.0. Репетиторы есть, но они не нужны.
12: Ребенок занимается с репетитором... Начал заниматься до школы еще и продолжает. Сейчас закончил 4-й класс.
0: А какой предмет?
12: Занимается русский язык. Сдал на 4, хотя в течение года четверок практически не было. Учитель постоянно в школе ставит ему 3. И репетитор реально подтягивал его. Это очень было
0: русский
12: видно,
0: язык очень это сильно, но... очень сложный предмет. Особенно в нынешней системе обучения. Просто да, а по литературе я вообще молчу. Там иногда, я не знаю, кто сломать может ногу или руку. Но вот там особенно вот эти... Это что, по-вашему, сравнение... Нет, я сейчас что-нибудь сочиню. Гипербола или метафора? Это вот самое простое, то, что мы проходили. А у них еще надстройка из каких-то еще... приемов литературных, их несколько штук там. Понимаете, я что хотела спросить, задав вам вопрос, если у вас дети. Вы сказали, это индивидуально. Так ребенок же в жизни сам не скажет, я готов сам подтянуться. Ну, очень редкий ребенок.
12: Но для этого есть родители, и мы должны видеть, понимать, справляется он, не справляется. То есть по некоторым предметам я вижу, что ребенок реально обладает знаниями, но по какой-то причине он... не может высказать свое мнение, может быть, стесняется в классе это сделать, либо еще какие-то на него там окружающие силы воздействуют.
0: А может сам, это я поняла, а может, на ваш взгляд, сам родитель с ним подтянуть его, позаниматься?
12: Конечно, если есть знания. И опять же, все зависит от родителя, какой подход и как человек может излагать. Вот в нашем случае... У нас, получается, репетитор, она очень много подходов сказала, у нас были слезы, у нас она отказывалась от нас, мы ее просили опять вернуться.
0: Это так ваш ребенок с ней обходился, что она аж плакала?
12: Нет, ребенок плакал, она отказывалась от занятий, но молодая девушка, она... Когда начали заниматься, она еще была студенткой. Mm-hmm. И в итоге они нашли какую-то игровую форму, и он с удовольствием занимается. А с учителем у него отрицание идет. И учитель не может его заинтересовать. Конечно, у учителя много таких детей, и они индивидуально не могут погрузиться к каждому, потому что дети индивидуальны. Хотя, если взять наше прошлое, мое детство, да, мне... 40 лет. И когда я учился, учителя как-то находили к нам.
0: Вот я только хотела это сказать. Вы прям сняли с языка. Конечно, сейчас есть талантливые учителя, но в большинстве своем учителям как-то вообще все равно. Когда моей маме...
12: Очень холодно относятся.
0: Да, вы знаете, когда мой старший сын моей маме, педагогу с огромным стажем по истории и по педагогике, он рассказывает, что творится на уроках, я обожаю это наблюдать. Я даже видосы снимаю. Ну так, для внутреннего семейного пользования, конечно. Потому что у мамы глаза вот как у из сказки «Огниво». Помните, там у собачек были глаза такие сначала размером с блюдце, потом с тарелку, еще что-то. Вот это такие глаза, потому что она не верит. А она не верит. Спасибо за звонок. Мы и китайский учили с детсада, пригодилось, особенно в постхрущевскую эпоху. Зачем вам китайский пригодился в постхрущевскую? Нико. Откуда это? Английский в школах учили со второго. Да, со второго, это правда. Так, 8-800-200-9702. Калининград на связи. Игорь, здравствуйте.
13: Да, Мария, здравствуйте. Ну, я так думаю, что я не негативно отношусь к репетиторству, особенно специалисты, для них это работа, для кого-то основная, для кого-то дополнительная. Но в целом я считаю, что знания должны получать в школе, вот, и поступать со знаниями школьными, потому что репетиторство – это время, нагрузка, ну, финансы, конечно. Mm-hmm. Помимо школы должны быть увлечения, спорт, да, не знаю, свободное время, прогулки и так далее. Репетиторство, я думаю, вот если человек хочет, там, школьник, знать тот же английский язык больше, чем школьная программа, ну, конечно, пожалуйста. А так сейчас какая-то массовость этого репетиторства.
0: Наверное. Да потому что не сдать ЕГЭ, ОГЭ. Там какие-то странные, я не знаю, более сложные, хитрые, с подвыподвертом задания. Вот сейчас у нас в Москве есть такая, знаете, как всероссийская есть проверочная работа по другим городам, а в Москве есть МЦКО, московская там тра-та-та, проверочная работа, ну, проверка знаний. Так бабах, и как сюрприз, что вероятность и статистика больше стала занимать место, чем должно быть, они к этому готовились. Ну, в общем, очень все так относительно. И школы какие-то сейчас, ну, вот, ну, не получается, не знаю. Я вот разочарована совершенно образованием, ну, совершенно.
13: Тем более разочарование, mm-hmm. потому что круто, когда репетиторство для знаний, да, а для сдачи и поступления только, ну...
0: Формализм, это формализм, да, так себе, вот это хорошая характеристика. Так, друзья, 8 800 200 ровно 9702, Самара на связи, здравствуйте, Павел.
14: Самара?
0: Да, да, да, Самара, Павел, слушаю вас.
14: Ну, я в 71-м году поступал в Куйбышевский политехнический институт, Самара теперь. Вот. Учился в физико-математической школе. Было 9 часов математики. Но папа с мамой решили отдать мне еще репетитора. А тут очень просто делал. 100 олимпиадных задач на неделю. 100. Ну, плюс то, что еще в школе. Ну, и когда поступал в институт, вот высшую математику сдавал, я не решил задачу.
0: При поступлении в институт разве сдают высшую математику? Сдают алгебру и матанализ?
14: Нет, конечно. Да. И, то есть я не решил задачу, но мне поставили 5. Я просто не успел дорешать.
0: За что вам? За какие заслуги 5-то поставили? За какие заслуги, если вы не решили задачу, 5 поставили?
14: А я не успел вычислить, то есть у меня было правильное решение.
0: Все было понятно, вы просто не написали там равно 5, да, например, равно 20.
14: Там было 4 варианта, с Игорем до сих пор дружим, он все писал, остальные варианты я решил, за 40 минут, а тут вот так получилось. Поэтому, когда есть ответственность, за тебя платишь, ты решаешь, конечно, по сегодняшним понятиям, еще 100 задач решать олимпиадных.
0: Понятно. Думаю, что... В общем, как в армии. 100 задач олимпиадных, и все будет, как говорится. Так, друзья мои, смотрим на наш опрос. Нужны ли детям репетиторы для подготовки к экзаменам? Опрос ВК. И соответственно, я нажимаю «Проголосовали». Практически больше в 2 раза. Нет, не нужны. 33,33. Да, нужны 66,67. Вот такая у нас история получается. И тут мы экзамены сдавали без репетиторов. У нас была сильная школа. Сейчас, к сожалению, образование построено таким образом, что без репетитора по некоторым предметам, к сожалению, никуда. Такая точка зрения. Спасибо большое всем, кто звонил, всем, кто высказывал мнение и просто слушал итоги дня. Впереди у нас Коц-аналитика. Александр Коц, мой коллега Игорь Измайлов. Ну а итоги дня вернутся завтра.
6: Вопрос дня. Реклама. Комсомольская
15: правда. Читайте в еженедельном выпуске. За тайный развод с Машей Распутиной требуют 69 миллионов рублей. Ежедневный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака. Девушка впала в кому и прожила там вторую жизнь. Газета в продаже с 27 мая.
16: Для лиц старше 13 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Традиция носить белую одежду летом возникла из-за того, что белый цвет лучше отражает солнечные лучи. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
6: О Ближнем Востоке.
0: США пока не удовлетворены ходом переговоров с Ираном, поэтому Вашингтон может вернуться к военным действиям, заявил Дональд Трамп. В интервью телеканалу PBS News он также подчеркнул, что Штаты не намерены ослаблять санкции в отношении Ирана в обмен на его отказ от обогащенного урана. Трамп сегодня встретился с членами правительства. СМИ сообщали, что Пентагон разработал список дополнительных целей в Иране на случай, если глава государства решит возобновить атаки. А госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, отметил, Вашингтон надеется, что прогресс в заключении соглашения с Ираном можно будет наблюдать в ближайшие несколько часов или дней.
6: О медицине.
0: Производство уникальной отечественной линзы «Ясень» для лечения катаракты запустили в России. Ее установка доступна жителям страны бесплатно в рамках программы госгарантий, сообщили в Министерстве здравоохранения. На первом этапе предприятие сможет выпускать до 12 тысяч линз в год. Далее производственные мощности планируется нарастить вдвое, до 25 тысяч единиц в год.
6: О транспорте.
0: Минтранс предложил ввести постоплату парковок. Водителям намерены дать сутки для того, чтобы ее оплатить на стоянках, не оборудованных средствами фиксации. Законопроект об этом ведомство внесло на общественное обсуждение, передает РИА Новости. В министерстве подчеркнули, что инициатива позволит сделать оплату более гибкой и снизить административную нагрузку на водителя. В Минтрансе добавили, что документ впервые на федеральном уровне закрепляет понятие парковочной деятельности и выстраивает единую систему управления такими площадками. Срок оплаты парковки сегодня определяется регионами. В большинстве российских городов действует механизм предоплаты через приложение, паркоматы или с помощью СМС.
6: О космосе.
0: НАСА планирует создать на Луне постоянную обитаемую станцию. Как заявил глава Американского федерального агентства Джаред Айзекман, реализация проекта запланирована к 2032 году. План по созданию базы рассчитан на 3 этапа. Первый из них продлится до 2029 года и будет включать в себя запуск нескольких подготовительных миссий, которые смогут обеспечивать доступ на поверхность Луны. На втором этапе НАСА намерены создать на спутнике Земли временную долгосрочную инфраструктуру для жизни. В течение третьего установить постоянное присутствие на Луне.
6: О валютах.
0: Доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки, юаня 10 рублей 46 копеек.
6: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 10, облачно с прояснениями, в Петербурге 7 выше нуля, идет дождь.
8: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
6: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
16: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, Александр Коц, как всегда, здесь. Саш, приветствую.
17: Да, здравствуйте.
16: Не можем не начать. Конечно, начнем с трагедии в Старобельске. Время прошло, что-то улеглось, но совершенно точно, да, не чувства, не эмоции. Но что мы наблюдаем? Вот эта эскалация со стороны Киева происходит, и она будет происходить и дальше. Как бы вот, ну, даже не хочется спрашивать, куда начнут бить или куда будут бить потом. Мы видим, что это подчеркнутые удары по гражданским объектам. Наш ответ обсудим. Да, чаша терпения переполнена. Но и в целом тревожные сообщения, которые поступают вот с... Вот как ты охранишь, с небольшой или все-таки с довольно серьезной, серьезного изменения ситуации, связанного с возможностями Киева, в том числе и приближением к нашим совсем еще недавно недостигаемым, да, территориям, сухопутный коридор начал звучать. Ну вот я думаю, что обо всем этом поговорим.
17: Да, касательно Старобельска хотелось бы проговорить несколько важных, мне кажется, тезисов, прям программных, да. Вообще, конечно, страшная трагедия. Я за 27 лет работы в «Комсомольской правде», ну, не часто без колебаний решал не публичить какие-то вещи, какие-то кадры, какие-то фотографии, да, вот такое было очень редко. Конечно, там сразу всплывает на ум 2004 год, трагедия в Беслане, я присутствовал на процедуре опознания, когда пятачок за моргом Владикавказа, выложены там на этом пятачке 360 обугленных тел, половина из которых детские, ну, то есть это что-то такое бесформенное, лежащее в черных полиэтиленовых мешках, и между этими мешками ходят черные абсолютно женщины, которые бесслезно воют и пытаются вот в этом чем-то бесформенном узнать своих детей, да, по каким-то мелочам, там, цепочка в тело впеклась, или там сережки какие-то оплавились в такие капельки драгоценные, или там какие-то ботиночки обгоревшие праздничные, вот, и я вот тогда понял, что я ничего страшнее в своей жизни не увижу просто уже, и это слишком страшно, чтобы показывать это широкой аудитории, да, мы тогда вместе с Димой Стешиным написали небольшую заметку с заголовком «Тысяча квадратных метров ужаса», и мы попытались вот на словах, а не визуально, передать то, что, во-первых, мы увидели, а то, что, и, во-вторых, то, что мы почувствовали при этом, потому что, ну, к этому нельзя оставаться равнодушным, каким бы циничным ты ни был, а тем более это там на заре моей карьеры, я еще немногое видел до этого, да, это сейчас я могу так спокойно об этом рассказывать, хотя, повторюсь, это такая была прививка очень страшная, да, вот, ну вот, это происходит снова, да, я-то думал, что не увижу ничего подобного, но это вот снова происходит, и в воскресенье соцсети, телеканалы облетели кадры опознания в Старобельске, но они сняты там со спины, из-за спины там практически ничего не видно, но видно, да, что подводят родственников, они опознают, мне прислали другие кадры, это вот во фронт снятые, вот с лицами, до деталей, и ходят, лежит тело на полу, да, вокруг ходят следователи, судмедэксперты, заводят женщину, видимо, с сыном, приоткрывают голову погибшей. Там страшные травмы, страшные. Ну, то есть она сразу так за волосы это хватается, да, но какая-то надежда еще остается, потому что, ну, там такое вот действительно страшная очень травма. Ну, мама в любом случае, она узнает там по каким-то мелочам, но, тем не менее, еще какая-то капля надежды остается. И следователь приоткрывает чуть ниже, вот, я не знаю, что она там увидела. Приоткрывает, видимо, чтобы рука была видна. И там, ну что там могло быть? Ну, какой-то браслетик знакомый, да, может быть, часы. Может, какая-то татуировка, да, юношеская какая-нибудь, да, наколочка. Вот, которая, ну, вот ее просто накрывает вот этот ужас, да, ужас потери родного ребенка. Вот, и, ну, то есть она видит, что-то увидела на этой руке, что оставляет ее без надежды, да, и она просто взрывается, да, вот этими рыданиями, которые, наверное, из космоса было слышно. Не слышно это было только на Западе, потому что Запад этого людского горя как-то не заметил. То есть пока этих маленькие, что мне почти полтинник, да, там девчонки по 17-18 лет, пока этих девочек в подвенечных платьях хоронили в закрытых гробах, вот эти представители этого цивилизованного сообщества просто глумились на совбезе ООН, который мы созвали, обвиняли нас в каком-то фейке, то есть соревновались там в зубоскальстве. Это такая манера пойманного с поличным преступника, который почему-то уверен, что на него ничего нет следствия, и чем более нагло он будет себя вести, тем как бы меньше будет к нему подозрений. Да? Но технически, вот это важно проговорить, удар по Старобельску – это совместная с Западом операция. Юридически это соучастие в военном преступлении, в преступлении против человечности. Поэтому, собственно, реакция такая предсказуемая. Вот. Вообще, вот, ну, она объясняется не цинизмом каких-то отдельных политиков, да, это структурная логика загнанного в угол преступника. Признание факта удара по колледжу он тут же означает согласие с тем, что кураторы Киева дали добро на убийство детей. Это значит, что они будут отрицать очевидное вот до последнего, будут придумывать. Вот сейчас там модная очень версия, что это мы сами ударили, может быть, даже не специально, но вот там воронка большая перед колледжем, дрон такую воронку не мог соорудить, значит, это воронка от авиабомбы, которая случайно сошла, наша авиабомба, и вот разбомбила колледж. Ну, тут надо, конечно, заметить, что и наша некоторые блогеры и журналисты эту версию зачем-то поддерживают. Ну, не специально, да, но вот сказали, что там, возможно, там была бомба. Но вообще, когда на дроне боевая часть порядка 60 килограммов, такая воронка может быть запросто. И кадры, которые всплывают изнутри общежития, показывают, что был первый налет, и это был именно налет, потому что одна из погибших там отправляет подруге кружочки и говорит, что они летят опять. То есть она слышит, она, ну, этот звук ни с чем не перепутать, такой летающий мопед, да, бомба так не звучит. Вот, поэтому, что тут сказать, зарубежные журналисты, которые туда поехали, и тоже говорят, вот каких-то ручных туда отправили журналистов, ну, каких ручных? Там был АФП французы, какие они ручные, там был Бильд немецкий, какие они ручные. Там были итальянские журналисты, которые писали стендапы на фоне разрушенного колледжа со словами «якобы нас привезли на якобы место якобы теракта, где якобы погибли дети». Ну, какие же это ручные журналисты? Им там представили обломки дронов. Среди обломков этих дронов были западные комплектующие, ну, вот полетные контроллеры. Там был терминал Starlink Mini, да, с одной стороны, эти терминалы могут использоваться для точной навигации в условиях там спуфинга, в условиях подавления РЭБа, мы об этом отдельно в прошлую, по-моему, программу говорили. С другой стороны, с помощью Starlink, с помощью интернет-связи можно напрямую управлять дроном, и если там среди обломков еще и камеры найдутся этих дронов, то это означает, что оператор до последнего видел, куда он летит, какую цель он поражает. Он видел все это собственными глазами. Вот, поэтому тут вообще самое интересное, да, вот много говорили о Палантире, потому что Алекс Карп, директор этого разработчика боевого искусственного интеллекта, прилетал за неделю до этого в Киев, и там он обронил, да, что большую часть целеуказаний Киеву дает именно Палантир, искусственный интеллект, да, и тут сложно не вспомнить удар в Иране по школе для девочек, и они потом свалили гибель 170 человек на то, что у искусственного интеллекта были данные какие-то устаревшие, поэтому вот он принял это за военную цель и убил школьниц. Вот, но тут принципиальный момент, ну, то есть я предполагаю, что здесь тоже Палантир мог и ошибиться, вот, но тут такой момент принципиальный, даже если удар по Старобельску проектировал искусственный интеллект, это не снимает ответственности человека, потому
18: но
17: что...
18: Но они же последующие наносили, когда пытались разобрать, да, летели, да, новые, то, да, есть уже там случайности никакой нет.
17: Координаты выводил человек, кнопку нажимал человек, разведданные собирал человек, подписывал приказ человек, поэтому удар по спящему общежитию, он не становится менее варварским, менее бесчеловечным, если его, значит, сконструировал искусственный интеллект. Даже, мне кажется, наоборот, потому что варварство, которое доведено вот до промышленного конвейера, оно намного страшнее, чем варварство там, человеческое, да, стихийное, потому что у конвейера нет ни сомнений, ни сожалений, ни ночных кошмаров, ничего. Поэтому я не исключаю, что это некий симбиоз, да, вот испытание на Украине искусственного интеллекта после посещение Киева Алексом Карпом, плюс некий человеческий фактор, а может быть и намеренный, потому что Алекс Карп – это один из апологетов запрещенного в России движения Child Free, которого, как он сам говорил в интервью, корёжит от мысли, что у него вдруг появятся дети.
16: В этой чудовищной ситуации не только, но уже через пару минут.
6: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
19: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
20: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса. Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Слово «челюсть» раньше означало «целое лицо». Оно объединяло в себе слова «чело» – «лоб» и «уста» – «рот». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
16: Продолжаем. Да, мы говорим о трагедии в Старобельске, где ВСУ намеренно, конечно, поразили колледж, и все говорят, что там не было никаких военных объектов рядом, и повторные наведения, когда пытались разобрать завалы, все говорит в одну версию, но важно проговорить и еще несколько вещей.
17: Да, это вот что касается, ну, в предыдущей части я рассказал то, что касается реакции Запада. Реакция украинцев, она, в принципе, предсказуемая. В принципе, так же, как и реакция Запада. Генштаб ВСУ там по горячим следам заявил, что... Ну, то есть, они-то уже взяли на себя вину за этот удар, за сам факт удара. Только они заявили, что они били там по штабу нашего беспилотного спецназа «Рубикон», и теперь украинцы очень страстно убеждают себя, что никаких девочек там в колледже не было, это были пилоты «Рубикон». Слушайте, я понимаю, что у нас все случается, но штабы давно не живут в общежитиях, в жилых домах не живут. все давно под землей, где бы ни были. Даже в Ростове они под землей, они в бункерах и в подвалах. Ничего уж там говорить про Старобельск. Блиндажи, землянки, бункеры промзоны, бомбоубежища, подвалы домов. Там теперь обитают все штабы, пункты управления и прочие центры принятия решений. Но вот в условиях информационного вот этого гетто украинского нужно нарратив, конечно, не очень сложно сформировать, а с критическим мышлением вообще у украинцев сейчас очень туго, с тех еще пор, как они начали там за милую душу уплетать в ресторанах блюда типа жареный колорад, или типа что там было, там что-то с печенью русского младенца, что-то такое, да, но это же из меню их, да, то есть они не возмущаются, они приходят и с хихоньками-хахоньками, ну вот есть штамп, да, про сатанизм нашего противника. Но...
18: Запрещенное, кстати, в России тоже экстремистское движение.
17: Ну вот, а у них не запрещено, у них вот как бы в порядке вещей, для них это повод посмеяться. Вот, сейчас любые действия украинской стороны, они, конечно, оправдываются, ну, некой необходимостью формирования внутреннего, внутрироссийского давления на политическое руководство России вот через такие эмоциональные всплески, через шоки, да, в обществе, расчет на то, что россияне сейчас на все это дело посмотрят и скажут, слушайте, давайте уже на любых каких-то условиях договариваться, даже в ущерб себе, лишь бы вот это вот прекратить, да. Ну и тут, конечно, отдельный пласт, но тоже нельзя про это не задумываться демографически, потому что погибли, пострадали дети там 2008 года, 2007 рождения, это самое малочисленное за последние десятилетия возрастная группа, которая родилась вот в той демографической яме, да, и, конечно, каждая потеря вот в этом сегменте, это долгосрочный вес имеет, то есть и экономический, и социальный, и репродуктивный. Я не знаю, учитывал ли противник при планировании удара вот этот аспект, не думаю, потому что это все-таки такая штука ситуативная, но Россия эти последствия, безусловно, учитывать должна. Вот, это то, что я хотел проговорить. Что касается нашего ответа, да, насколько он был убедительным, насколько неубедительным, да, ну, мне кажется, вот судить с точки зрения ударили миллионами долларов по гаражам, ну, это так инфантильно, потому что, ну, конечно, видеоряд покажут гаражи, покажут торговые центры, никто не будет вам показывать кадры с разрушенными военными какими-то объектами, хотя и то уплыли в сеть кадры разбитого штаба сухопутных войск и нацгвардии рядышком штаб, вот по ним тоже пролетело, это все-таки не гаражи, но я, честно говоря, не думаю, что там кто-то был. Я думаю, что они, как и мы, давно сидят в подвалах, бункерах и прочим-прочим, но при этом это не значит, что надо, не надо бить по ним. Вот недалеко от гаражей, да, в этой Белой Церкви находится авиаремонтный завод, на котором по спутниковым снимкам видно появление новых ангаров совсем недавно, а рядом с этими ангарами стоят какие-то легкомоторные самолетики, очень сильно напоминающие те самые дроны дальние, которые по нам летят. И один из дронов даже очень напоминает то ли Байрактар, то ли Лютый. У них такой характерный хвост двойной, да, сзади. Поэтому, ну, я не берусь судить об эффективности или неэффективности наших ударов в отсутствии хорошего объективного контроля. Орешник – это вообще оружие совершенно новое. Несмотря на то, что оно уже встало на промышленное производство и уже стоит на вооружении даже, как мы знаем, в Белоруссии, тем не менее, это все-таки оружие еще, ну вот, ну не то чтобы не до конца испытанное. Понятно, что оно прошло свои этапы испытаний. Но когда ты моделируешь не компьютерную какую-то симуляцию, а когда ты даже не на тыловом полигоне, а когда ты прям боевое применение, ну, здесь надо периодически это делать, чтобы доводить это оружие до, значит, его совершенства, потому что когда настанет время применять орешник со специальной боевой частью, я имею в виду ядерно снаряженную, тут уже будет не до технических ошибок, тут уже будет не до человеческого фактора, тут все должно быть отработано предельно, предельно четко и предельно ясно. Поэтому я бы здесь не попадал вот в эту риторическую ловушку. А если бы не убили детей, мы бы тогда не ударили по штабу сухопутных войск, не разрушили бы завод «Артем», да, или там завод «Аналитприбор», по нему тоже попала эта радиоэлектронка для войск, или там завод «Релея автоматика». Вот. Они бы спокойно дальше приборостроением занимались. На самом деле, любой удар можно назвать ответным. Это не значит, что его не было бы, если бы не какое-то там событие-детонатор. Да? То есть, надо ли называть его ответным? Вот тут для меня вопрос. Надо ли называть возмездием? Для меня возмездие – это все-таки не что-то обезличенное, да, конкретной фамилией, с конкретным званием. Да. Мне кажется, что если бы какой-нибудь циркон залетел в форточку какого-нибудь террориста-экстремиста, информационный эффект и общественное одобрение в России было бы куда больше, нежели удар по какому-нибудь мосту через Днепр. Вот сейчас вы нас слушаете, спросите себя, что бы вы хотели, чтобы обрушили мост в Киеве, мост Паттона, да, либо чтобы циркон влетел в форточку террориста-экстремиста Буданова, террориста-экстремиста Малюка и прочих террористов-экстремистов, ответственных за гибель наших детей в Старобельске, не только в Старобельске. Да, у нас за прошлую неделю погиб 51 человек, гражданские. Вот за неделю гражданские люди.
18: Это удар по Севастополю ночью, каждый день практически куда-то. Да.
17: Вот. Поэтому, как мне кажется, лучшим ответом на любой теракт со стороны Украины может быть только системная работа по устранению лиц, принимающих решения вот эти, да, б, разработка средств противодействия дронам, в том числе тактического звена, не только вот этим дальним, которые удали по Старобельску, но дроны тактического звена являются главной преградой сегодня нашему продвижению на поле боя. Ну и, конечно, эволюция ПВО, чтобы купировать полностью вот эту воздушную угрозу. Самое интересное, что у нас все для этого есть. Все для этого есть, но это все вот такими кусочками пазла, да, которые разбросаны. Вот надо этот пазл собирать. А возмездие за девчонок, за наших, это возмездие осуществляют наши парни, мужики на передовой. Уже осуществляют, уже там на дронах пишут за Аню, за Яну, за Иру. Вот это возмездие. Они реально истребляют тех, кто пытался или убивал наших людей. Поэтому давайте возмездие оставим людям, которые с автоматом в руках, значит, защищают нашу государственность от вот этой нечисти. Вот. А выводы надо делать системные, потому что сегодня у нас существуют три большие беспилотные проблемы, на которые какого-то суперэффективного ответа у нас нет. То есть у нас на сегодняшний день есть дроны тактического звена, это поле боя, которое полностью перекрыто и нами, и противником, да, сложно продвигаться вперед в условиях, когда с воздуха все видно. До недавнего времени была вторая проблема, это дроны дальние, да, которые бьют по НПЗ, которые бьют по промышленным предприятиям, которые осуществляют экологические теракты, как это было в Туапсе, которые бьют по общежитиям колледжа. Вот. И появилась у нас еще одна проблема, очень серьезная, и, пожалуй, в нынешних условиях самая серьезная. Это так называемый middle strike. Это удар в средней зоне. То есть, это 100 плюс километров, 50-100, 100 плюс километров. То есть, это те районы, которые еще вчера считались тыловыми, Сегодня даже вот в этом сегменте Middle Strike нет тыла, нет безопасных дорог. Сегодня надо понимать, что даже наши стратегические артерии находятся под ударом. Об этом поговорим после новостей.
16: Буквально через 3 минуты, да, с этого и начнем.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.

Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день.

0: «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках 20:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Готовность региона к проведению государственной итоговой аттестации 9-11 классов образовательных учреждений обсудили участники совещания под руководством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. В этом году итоговое аттестационное мероприятие для выпускников 11 классов стартует уже 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. Всего они сдают два обязательных экзамена по русскому языку и математике, базовой или профильной. А также пройдут проверку знаний по предметам, которые необходимы для поступления в высшее учебное заведение. Выпускников 9 классов экзамены начнутся 2 июня. В этот день школьники продемонстрируют свои знания по математике, одному из обязательных предметов. Также выпускникам предстоит пройти аттестацию по русскому языку и двум предметам на выбор. В 2026 году в Псковской области действует комплекс федеральных и региональных мер поддержки для привлечения медицинских кадров. Часть выплат и льгот распространяется на специалистов, трудоустраивающихся в государственной медицинской организации Великих Лук. Основные меры поддержки – это программа «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Врачи получают до 1,5 миллиона рублей, фельдшеры – до 750 тысяч. Подъемные выплаты при первом трудоустройстве, а также жилищная поддержка. Предусмотрены и единовременные выплаты медикам дефицитных специальностей. При трудоустройстве в государственной больнице Пскова и Великих Лук до 1 миллиона врачам, 500 тысяч рублей среднему персоналу. В Псковской области сохраняется высокий уровень сезонной заболеваемости. С 18 по 24 мая в регионе зафиксировано более 2000 случаев ОРВИ. Почти 70% заболевших – дети до 14 лет. В Пскове выявлено 845 случаев. Это около 40% от общего числа по области. По данным специалистов, сейчас циркулируют вирусы негриппозной этиологии. Также за неделю зафиксировано 56 случаев острых кишечных инфекций. Уровень заболеваемости остается в пределах средних многолетних показателей. Жители региона просят внимательно отнестись к своему здоровью. При первых симптомах рекомендуется оставаться дома и вызвать врача. Родителям советуют не отправлять детей в детские сады даже при легких признаках болезни.
0: О валютах.
1: Доллар 71 рубль 66 копеек, евро 83 рубля 29 копеек, юань 10.54.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно, дождь, температура воздуха до плюс 13 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
3: Радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, Александр Коц. Вот в предыдущей части, Саш, да, об изменении опять дроновой ситуации. Вообще, конечно, стремительно меняются события. И вот прежде чем продолжим, вопрос, насколько сильно они тормозят наше продвижение. И,
4: дроны тактического, я извини, перебиваю, да, дроны тактического, просто хочется поговорить про новое явление. Да, дроны тактического звена, они очень сильно тормозят наше продвижение. Ну, то есть очень сильно.
3: То есть это нечто новое.
4: История старая. Да. То, что касается Middle Strike, о котором я начал говорить, то есть это 100 плюс километров, это вот новое, да, то есть они пытаются воздействовать на наш фронт через его тыл, не через дальний тыл, там, когда они бьют по экономике, уничтожая НПЗ там, и прочую нефтяную структуру. А я сейчас говорю о Middle Strike. Это подвоз, который раньше был совершенно безопасным, потому что он был там 100-150
3: топливо, снаряды, еда.
4: Топливо, снаряды, еда, все что угодно, сухопутный коридор в Крым, туристы, лето, сейчас едут по дороге, по которой уже работают дроны, причем дроны эти американского производства, Hornet, и они, ну, говорят с искусственным интеллектом, но там не искусственный все-таки интеллект, это правильно называть машинное зрение, это до наведения, когда даже в условиях какого-то спуфинга или там радиоэлектронного подавления все равно на захваченную цель он долетит, ему для этого ничего не надо.
3: А цели бензовозы, да,
4: ну, и фуры, и бензовозы. Вот у меня друзья попали несколько дней назад под удар, ехали на гражданской машины на двенашке обгоняли военный Урал. Хорнет прилетел в Урал, их просто взрывной волной вторичкой откинули.

0: Кинула машина в хлам, как бы они сами посеченные, раненые, прилетел второй «Хорнет», добил «Урал», да, соответственно, ну, гражданские могут запросто попасть под этот удар, при этом кто его знает, что в мозгах этого «Хорнета» заложено в библиотеку, потому что он ориентируется по визуальным образам, которые загружены ему в память, и там, условно говоря, тазик на крыше дачный, да, он может принять за шайбу рэба. Вот, я, например, свой рэп снял со своей машины, ездить без него, потому что он не поможет против «Хорнета», но при этом привлечет к себе внимание. Несколько фур было сожжено на этой дороге. Ну, то есть, это обычные гражданские грузы, которые шли в обход Крымского моста через сухопутный коридор, чтобы зайти на Джанкой и далее до там, Севастополя, Симферополя доехать.
1: То есть, это проблема с топливом и желающими его перевозить, видимо.
0: Проблема с топливом, желающими перевозить, желающими не только топливо перевозить, другие грузы. Вот. Да. При этом это не только этой трассы проблемы. Сейчас становятся постепенно проблемой трасса между Мариуполем и Донецком. То есть разрывается на север и юг одна республика. Есть уже проблема, ну, пока не острая, но уже есть первые там «ласточки», да, в кавычках. Это вот между тем самым Старобельском и Луганском, между Луганском и Алчевском. Ну, вот 100-120, ну, не 150 еще, но 100-120 километров от линии боевого соприкосновения, все, уже летят дроны, они встают в круг и начинают искать себе цель. Находят цель, ее атакуют.
1: Несколько, да, могут по одному?
0: Могут несколько. Если мы посмотрим на кадры объективного контроля наших подразделений, «Рубикон», «Вега», «Варяг», что угодно, у каждого есть кадры перехвата уничтожения этих «Хорнетов». То есть это не сверхсложная цель, хотя она и очень быстроходная. Там на момент атаки до 250 км в час доходит, то есть там из ружья это сбить, ну, практически невозможно. Вот. Но пока они ищут цель, летают, да, конечно, скорость не такая, поэтому подлетают, сбивают, это не сверхъестественная цель. Ее можно сбивать, но сейчас надо думать о том, как системно, логично закрыть наши дороги. Да, чтобы были и РЛСки, которые засекают эти дроны, они спокойно засекаются, вообще никаких проблем. С засечками по высоте, по скорости, такие технические средства есть. Вот всеми техническими этими средствами сейчас нам придется закрывать дороги. Нам их не хватает, условно говоря, там по приграничью расставить и дальше, да, чтобы перехватывать большие дроны. Теперь мы будем вынуждены еще и тратить ресурсы на то, чтобы системно прикрыть, ну, сколько там, ну, ну, пусть километров 60, но надо прикрыть, да, вот сухопутный коридор, может, даже 80. Это надо делать, иначе мы лишимся вот этой логистики. А эта дорога, она в том числе влияет на фронт, потому что на фронт все равно надо как-то возить. Вот, поэтому это не сеточкой прикрыть, да, дороги. Это надо все-таки прикрывать РЭБом, там устанавливать и пункты воздушного наблюдения, там устанавливать и расчеты дронов-перехватчиков, которые, я еще раз повторюсь, очень легко по этим целям работают. Ну, как очень легко. Профессионал, для профессионала это не недостижимая цель. Это, ну, обычная воздушная цель, которую он щелкает ежедневно.
1: А при увеличении числа и нагрузки? Они же и на это... Да.
0: Привлечение числа и нагрузки, безусловно, но игнорировать-то это нельзя.
1: Конечно.
0: Вот уже там Сальдо, по-моему, выступал, глава Херсонщины, о том, что на каком-то отрезке дороги запрещено ездить фуром. Ну, потому что жгут их, не смотрят, там военный груз, не военный, неважно, там везут ракеты или везут памперсы в Крым, но все равно жгут. Вот, поэтому вот здесь надо очень внимательно к этому системно подходить, при этом надо понимать, что все равно все развивается, и тут вообще отстать можно катастрофически. Я вот читал на неделе очень интересное интервью, есть такая на Украине волонтер Мария Берлинская, не знаю, ну, по сути, это наверняка террорист-экстремист. Это Victory Drones компания. И вот у ее интервью, это, по сути, такой программный документ украинской дроновой школы на будущий год, который говорит, куда все у них развивается, и, ну, и что надо предпринять, чтобы не отстать. Хотя она честно признается, что и мы преподносим им сюрпризы. Что из интересного? Во-первых, у них не было эшелонированной, интегрированной системы противовоздушной обороны, чтобы ракеты, чтобы дроны-перехватчики, чтобы РЭП, все это действовало в комплексе. Вот до зимы минувшей у них этого не было. Там сейчас назначили у них Елизарова отвечать за малое небо, и вот уже на зиму 2026-27 они будут готовы действовать этим, ну вот системно, да, вместе в этом симбиозе. Она говорит, что ставку они будут делать на дроны-перехватчики, потому что такие средства перехвата ценой там в 2-3 тысячи долларов вместо патриотов, да, по 4 миллиона долларов, это все-таки серьезная разница. Они будут ставить на воздушные носители ББЛА, на воздушные ретрансляторы, которые расширяют действие дронов там на 100 километров и дальше, то есть, ну, дальше уже полетят не Хорнеты на эту дистанцию, а обычные FPV-дроны. Вот, на меш-связи, это на том, то, на чем мы сейчас летаем над Украиной при отсутствии Старлинка. Плюс они запустили проект очень интересный, который называется «Небо-громад». Это бесплатное обучение гражданских операторов дронов-перехватчиков самым способным, ну, кто там сдает экзамен лучше всех, выдают базовые наземные станции. То есть, это такой идет переход от точечных мобильных групп к, ну, такой, к территориальной сети, да, в которую завязаны в том числе и гражданские пилоты, ну, или коммерческие пилоты, да, вот на гражданских предприятиях. И выбить вот эту систему каким-то одним ударом по какому-то одному центру принятия решений невозможно, потому что не существует этого центра принятия решений, нет штаба единого у этой системы. При этом она говорит, что российские дроны будут летать не только над Сумами и Херсоном, а будут пытаться контролить трассу там между Тернополем и Хмельницким, между Житомиром и Винницей. Ну, то есть, она тоже видит, куда мы идем, как профессионал. Там, ну, надо с уважением относиться к противнику без шапкозакидательства. Да? То есть, по сути, противник декларирует, какие артерии своего тыла он считает уязвимым. И это, конечно, надо брать на заметку. Что для нас все это означает? Ну, во-первых, это, конечно, тайминг. Зима 26-27 – это, ну, наверное, последний период, когда вот сегодняшние схемы этих массированных ударов беспилотниками работают на полную катушку, потом эффективность, ну, будет падать. Хотя, ну, я предполагаю, что у нас будет появляться больше реактивных дронов с большими скоростями, но они это знают, да, они к этому готовятся. Во-вторых, ну, как я уже говорил, надо в зоне middle strike все-таки создавать свое ПВО, потому что дальше эти дистанции будут увеличиваться, там, не 100 плюс, а под 200 будет, да. Поэтому там радары малых высот, дроны-перехватчики, мобильные расчеты вдоль вот этих всех трасс снабжения, это все надо делать. В-третьих, там надо делать выводы по направлениям ударов, то есть они боятся вот этих тыловых, да, истории по логистике, ну, этим уже надо заниматься. Ну, и, конечно, как бы история вот эта тыловая, да, с подготовкой их гражданских специалистов, мне кажется, то же самое надо у нас делать и в Брянской, и в Белгородской, и в Воронежской, и в Татарстане, куда постоянно летит, вала богу, да, вот, ну и, конечно, кадры, еще раз кадры, потому что у них все-таки вот этот цикл инженер-фронт, он у них, вот, расстояние измеряется неделями, а у нас бывает, к сожалению, месяцами, поэтому исходить из того, что оно там где-то само развалится, ну, это катастрофически отстать, но, тем не менее, мы видим, что и у нас многое новое создается. Важно, как бы, применять это все системно.
1: Продолжим через пару минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
3: Реклама.
2: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории С. Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
7: Продолжаем, отталкиваясь от того, о чем мы говорили в предыдущей части. Просто хотел спросить, насколько это замедляет наше продвижение. Вот мы в одних из предыдущих программ говорили о Славянске-Краматорске, который уже в бинокль видно. Говорили про Запорожье когда-то, что в бинокль видно, да. А серьезно это тормозит эти новые обстоятельства, о которых мы говорим?
0: Серьезно, потому что все-таки логистика – это кровь войны, и когда тебе пытаются резать артерии, тебе не до наступления. Понятно, что боевые действия идут, и мы разговариваем, сегегодня один населенный пункт освободила группировка «Север», другой населенный пункт освободила группировка «Восток», украинцы что-то пишут про то, что мы впервые отступаем в Днепропетровской и еще в какой-то областях, при этом они возводят круговую оборону вокруг Одессы. Если у вас все так хорошо, то зачем вы возводите вокруг Одессы рвы, зубы драконов?
7: Это странно.
0: Я думаю, что... И не только вокруг Одессы, кстати. Я думаю, что вокруг здесь Киева, несколько историй и про попил традиционный, когда на вроде бы благой цели можно много...
7: Европейские денежки пришли,
0: многое освоить. Это и некое такое поддержание этой атмосферы нервозные, военные, чтобы даже в глубоком тылу, в Одессе, хотя по Одессе прилетает регулярно, чтобы люди были все время в тонусе. Плюс, перекрываешь выезды, запускаешь туда усиленные наряды ТЦК, и все, и ловишь, никто оттуда не сбежит, потому что выстроен контур, как они думали, безопасности от России, а тут на тебе устроят облавы. Это ладно, тут и возвращаясь к разговору в прошлой части, когда я говорил о том, что и в тылу надо что-то формировать, осторожный оптимизм я испытываю по поводу нашего нового свежеиспеченного омбудсмена. На неделе им стал господин Шохин, глава РСПП, и на встрече с Владимиром Владимировичем он сразу зашел прям с козырей. Я, честно говоря, не ожидал от бизнеса этого, потому что я считал, что они самая такая инертная группа, которая ждет, когда государство за них все решит, или выплатит страховку, или обеспечит безопасность. И тут вдруг Шохин заходит с инициативой инициативой по защите объектов предпринимателей, силами самих предпринимателей, то есть там механизмы, в первую очередь, конечно, обеспечения вооружениями, потому что там надо не только легкие, там, да, 5,45, 7,62 стрелковка, там надо и РЭП, и, как он говорит, лазерные установки, но они у нас есть, и там другие какие-то крупные калибры, как он сказал. Вот, то есть Шохин напрямую просит у президента для защиты наших там НПЗ, металлургии, химии, машиностроения, просит крупнокалиберное оружие, просит системы радиоэлектронной борьбы, просит лазерные системы. А он говорит еще про резервистов, да, закон-то уже работает, то есть он говорит, что надо отработать во всем этом участие бизнеса. Мне кажется, это впервые устами Шохина такой запрос нашего предпринимательского сообщества на вооружение. Это уже не какие-то там ЧОПы с травматами, да, это уже, ну, такая, как это назвать, корпоративная гвардия, не знаю, как это можно назвать, но мы же видим, что государство само по себе, ну, не может закрыть небо над тысячами объектов, и у нас де-факто оформляется такой новый институт, вот той самой корпоративной гвардии с законным основанием пользоваться серьезным оружием, применять войсковые средства борьбы с БПЛА, а государство тут является, ну, выстраивает некие рамки этого применения, да, и легитимизирует это все дело. И мне кажется, что это, ну, такой очень подающий надежду, да, признак. Вот. Что еще хотел сказать, раз уж мы так к этому подошли, да, все-таки возвращаясь ко всей этой истории со Старобельском, с нашим ответом, с угрозами МИДа, да, и призывом к дипломатам в Киеве покинуть свои дипмиссии, а те отказались, решили работать живым щитом. Вот я, общаясь там в интернете на стриме с подписчиками, столкнулся с тем, что некоторые как раз вот попадаются в эту риторическую ловушку, которая создана в том числе и нашими собственными силами. Ну, во-первых, согласись, довольно странно выглядит предупреждение ударов по чуть ли там не конкретным каким-то объектам. Но вот Украина не предупреждает, когда бьет по Услуге или по Пензенскому какому-нибудь НПЗ. Вот, очень странно предупреждать. И очень распространен вот тот самый нарратив, дескать, а если бы не убили детей, мы бы не начали бить по предприятиям ВПК. Ну, по первому пункту, нас же с вами не посвящают в детали. Да? Это может быть как просто обычная дипломатическая риторика, да, ничего не имеющая общего с реальностью. А может быть, какая-то оперативная игра, да, предупреждают об ударах по Киеву, а потом хоп, он нахлобучит какой-нибудь Львов или Ивано-Франковск или Днепропетровск, да, они к Киеву все стянут, а на оголенные участки полетят наши ракеты. Может быть, там они смотрят сейчас движение. Противник же не может не реагировать на эти угрозы, отмахнуться, сказать, ерунда, все, мы в это не верим. Нет, они вынуждены реагировать, что-то куда-то перевозить, кого-то там переезжать. Да, это все фиксируется агентурой, средствами разведки и прочее, прочее, прочее. Что касается связки вот этой теракта в Старобельске с угрозами бить по ВПК. Ну, слушайте, ну мы же как бы не бездействуем с 22-го года. Мы с 22-го года вообще-то бьем по ВПК вне зависимости от украинских терактов. Но вот взять тот же завод по производству и авиаракет Р-27, по-моему, там производили. И вроде как там находится часть крупноузловой сборки «Фламинго», это завод «Артем». Вот, по Артему ударили вот в этот наш ответ в воскресенье, да, он, по-моему, был. Первый удар по этому заводу был еще в декабре 23-го года, потом по нему били в 24-м, в 25-м по нему били раза 3 или 4, вот. Или там взять тот же самый Белоцерковский, этот авиационный комплекс, о котором я говорил в другой нашей части сегодняшнего же эфира, где по спутниковым снимкам видно наличие дронов. Я не знаю, это обманка, не обманка, но вот видно, то есть логика удара, она понятна. Так вот, по этому Белоцерковскому авиаремонтному комплексу первый удар был еще 5 октября 22 года, еще в первый год войны. Потом 2 сентября 23 года предпоследний удар по этому комплексу был всего месяц назад. То есть, ну, это регулярно идет выбивание. Просто у нас это все слилось в какой-то, не знаю, в единый информационный шум. Мы уже не обращаем на это внимания, куда пролетают. И комбинированные удары даже по украинской столице, они уже в рутину превратились. Может быть, заявление МИД как раз и вытаскивает это с уровня рутины на какую-то актуалочку, да? А может быть, ну, хочется очень верить, что сняты какие-то негласные табу на работу не только по объектам, да, но и по определенным лицам, которые решения принимают, все-таки надо начинать. Пусть поздно, но надо начинать. А вот эта раковая опухоль, она будет только агрессивнее и агрессивнее в Киеве. Вот я обратил внимание, да, на... С одной стороны, смешной визит Тихановской, да, президент в изгнании такая, да, белорусская. Какой президент... Какого изгнания? Но, тем не менее, да, вот там они в среду открыли в Киеве миссию демократических сил Белоруссии, там на Украине теперь будет в Киеве сидеть представитель Белоруссии от вот этой когорты, значит, политических беженцев украинских.
7: Виртуальная такая Беларусь.
0: Да, да, но можно посмеяться, но все-таки идет такое выстраивание теневой государственности Белоруссии, особенно на фоне, когда Зеленский, значит, заявляет о том, что какая-то угроза исходит от Белоруссии, там, то все, дроны, вообще очень опасно, хотя начальник погранслужбы Украины не видит никакой угрозы, но вот Зеленский видит, это такое нагнетание, это такое создание определенного информационного фона. Для чего? Для того, чтобы выстраивать вот эту вот теневую структуру. И, значит, на этом фоне, кстати, в прошлом году был такой, была конференция «Новая Беларусь», на которой решался вопрос о формировании вооруженных структур из наемников, вот этих змогаров-националистов, которые могут в какой-то момент быть, ну, такой ударной силой. Так вот, я считаю, что в Белоруссии сейчас формируется как раз плацдарм для попытки госпереворота в какой-то момент...
7: На Украине.
0: Белоруссии.
7: Формируется
0: плацдарм, Украины, да, формируется плацдарм для будущего вторжения. То есть мы видим, что Зеленский вынашивает такие планы, и ну, структура известна, да, создание информационного фона, значит, деньги Европы и нацики-змогары. Все, пожалуйста. Но надеюсь, что наши друзья в Беларуси все это видят, а мы в случае чего им поможем.
7: Ну и продолжим через неделю.
0: Всем пока.
2: КОДС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Студия, Ирина Рогова. Здравствуйте.
10: О важном.
9: Лидеры ЕС и НАТО пытаются втянуть США в схему нанесения России стратегического поражения. Это обречено на провал, заявили в посольстве России в США. Там также отметили, что Берлин, Париж и Лондон вместе со странами Прибалтики стремятся затянуть войну с Россией, требуя от Зеленского продолжать затягивать военный конфликт на Украине.
10: О политике.
9: Евросоюз имитирует желание переговоров с Россией по Украине. Брюссель в реальности лишь подталкивает Киев воевать дальше, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российский лидер открыт контактам с Европой, но европейцы только сейчас начали созревать. И добавил, что в будущем придется обсуждать будущую архитектуру Европы. Делать это без участия европейцев невозможно, поэтому так или иначе переговоры потребуются. Песков также назвал позитивным осознание ЕС о необходимости поиска кандидатур для диалога с Москвой.
10: О медицине.
9: В Минздраве сообщили о ежегодном выявлении сахарного диабета у 500 тысяч человек. Общее число заболевших в стране больше 6 миллионов. Еще столько же, по оценкам экспертов, со скрытыми формами и преддиабетом, отметил заместитель главы ведомства Евгений Камкин. По его словам, заболеваемость сахарным диабетом растет, но это связано с появлением условий для выявления его скрытых форм.
10: О зарплатах.
9: В Госдуму внесли законопроект, который устанавливает единый федеральный минимум для зарплат медработников. Согласно инициативе, их месячный доход за полную рабочую норму не может быть ниже 150% средней зарплаты по региону. Авторы инициативы рассчитывают, что это поможет улучшить кадровый состав в медицине и сделать помощь доступнее и качественнее.
10: Обо всем.
9: Литфонд выставит на торги серебро фабрики Губкина и работы художника Бориса Свешникова. Начальные ставки у всех раритетов стартуют с 1 рубля, рассказали организаторы. Главным украшением торгов называют чайно-кофейный сервиз в стиле рококо работы московской фабрики Губкина, одного из самых известных российских производителей серебра середины 19 века. Набор 1843 года включает кофейник, чайник, молочник, сахарницу с изысканной чеканкой и золочением и костяными ручками.
10: О валютах.
9: Официальный курс доллара 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки, юаня 10 рублей 46 копеек.
10: О погоде.
9: В Москве сейчас плюс 10, облачно с прояснениями, в Петербурге 7, выше нуля, идет слабый дождь.

0: Партийная среда. На радио «Комсомольская правда».
1: 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Это номер партийной среды. Вы можете свое сообщение прямо сейчас отправить. И мой гость, первый заместитель генерального секретаря родной Ленинской коммунистической партии Юрий Вячеславович Афонин, он сидит напротив, ответит на любые вопросы. Кстати, Юрий Вячеславович пришел к нам в студию с красной папкой и уже показал содержимое. И даже ничего, я могу все рассказывать?
2: Да, от вас и наших слушателей секретов нет никаких.
1: Да, это Александр Гамов, политобозреватель радио «Комсомольская правда». Я все рассказываю про своих героев. И в этой секретной папке материалы, которые вот буквально несколько часов, может быть, назад находились в руках у генерального секретаря Центрального комитета родной Ленинской коммунистической партии Героя труда России Геннадия Андреевича Зюганова. И сейчас мы расскажем, что там было. Но прежде, Юрий Вячеславович, вы знаете, что у нас традиция уже многолетняя. Кстати, популярная программа «Партийная среда» выходит 5 лет, оказывается. Вот это Катя Сетейкина подсчитала. Я-то думал, что вообще 3 года.
2: Готовим большой праздник в честь партийной среды, редакции «Комсомольской правды», а самое главное – наших слушателей.
1: Да, и все эфиры партийной среды мы начинаем с такого звукового эпиграфа, а теперь это и видеоэпиграф в эфире, в прямом эфире. Геннадий Андреевич, если вы нас сейчас слышите и смотрите, в прямом эфире герой труда Российской Федерации, лидер Компартии России, товарищ Геннадий Андреевич Зюганов. Слушаем и смотрим.
3: Уважаемые товарищи, хочу вам передать привет и благодарность от всех делегаций. Они прибыли из 100 стран мира, 108 делегаций на 3-й антифашистский форум, который посвящен проблемам борьбы с фашизмом и терроризмом. Я прямо заявляю, что впервые было такое единодушие, которое связано с нашей позицией. Мы ее формировали несколько лет, поддержать ребят, которые сражаются на фронте, оказать помощь детям и проявить общую политическую волю. Мы приняли специальную резолюцию. Она подписана всеми делегациями и в ближайшее время переведем на мировые языки и разошлем. Полностью поддерживает тот дух и характер, переговоров, которые провели президент Путин и председатель Си Цзиньпин в ходе этого исторического визита. Я не случайно его называю историческим, потому что без сложения потенциалов России, Китая, Индии одолеть нацизм и фашизм, который культивируют американцы, англосаксы и натовцы, я считаю, невозможно. Уважаемые товарищи и друзья, хочу вам передать привет и благодарность от всех делегаций. Они прибыли из 100 стран мира, 108 делегаций. На 3-й.
1: В прямом эфире радио «Комсомольская правда» был герой труда Российской Федерации, лидер Компартии России Геннадий Андреевич Зюганов. И, Юрий Вячеславович, вот он, Геннадий Андреевич, держит ту же самую газету, которая у вас в папке в красной. Вот, а я напоминаю, партийную среду сегодня ведет политобозреватель радио «Комсомольская правда» Александр Гамов, а мой гость Юрий Вячеславович Афонин, первый заместитель председателя ЦК Компартии Российской Федерации. И, пожалуйста, свои сообщения для Юрия Вячеславовича присылайте вот по такому телефонному адресу, что ли, 8-967-200-9702. 8-967-200-9702. И у меня, знаете, вот первый вопрос, какой, Юрий Вячеславович, можно я его, он у нас с вами не запрограммирован, но форум антифашистский, который проходил в Москве в эти дни, он, по-моему, 2,5 дня или даже 3 дня, это продолжение 2 предыдущих форумов. Собственно, я так понял, изучив историю. Первый был в апреле в Минске в 2023 году. Второй был в прошлом году к 80-летию Великой Победы. И это третий. И вы знаете, у меня создалось впечатление, что Геннадий Андреевич все время занимается борьбой с фашизмом. То есть он ее не прекращает. То есть от одного форума к другому, от другого к третьему. Увеличивается количество участников, съезжаются со всего мира. Вот в чем я прав, в чем не прав.
2: Александр Петрович, ну, первое, что я хотел сказать, что действительно май месяц очень насыщенный и важный месяц крупнейшими событиями для нашей страны, для нашей партии, для всех жителей. Это, в первую очередь, день Великой Победы, который мы смогли отметить и отмечали по всей стране, и был парад на Красной площади, многие регионы, в том числе и шли бессмертные полки, несмотря на все угрозы именно нацистов, фашистов, которые стоят за спиной нацистского режима на Украине в лице вот этого просроченного руководителя Украины Зеленского и всей его хунты. Мы отметили День международной солидарности трудящихся. Знаковым событием стало для всей страны, для нас, День пионерии. И именно КПРФ во главе с Геннадием Андреевичем Зюгановым возродили пионерское движение после ельцинского запрета, и пионерию, и комсомол, и традиционно на Красной площади в День пионерии мы принимаем тысячи детишек. В этот раз было 5000 детишек из Москвы, Московской области, соседних регионов нашей страны. Много откуда приехало, но самое главное, мы провели на территориях везде эти мероприятия, потому что это действительно те ребята и девчонки, которые выбрали путь справедливости, патриотизма. Кстати, могу сказать, что вот за эти уже десятилетия среди них очень много толковых, грамотных людей выросло. Кто-то вступил в комсомол, кто-то в партии, но среди ребят, которые первые вступали в пионерию, есть те, кто сейчас защищает нашу родину на фронтах СВО, защищает страну. Значит, правильное воспитание дали родители, правильное воспитание дали пионервожатые, и не просто так они выбрали путь, исторический путь служения, быть первыми, в том числе и в защите Родины. Но,
1: и вернемся, конечно, вернемся, да, вот, к антифашистскому форуму, чем он отличается
2: от предыдущего? Да, и, конечно, для нас очень важно, это действительно грандиозное событие мирового масштаба.
1: Конечно.
2: Геннадий Андреевич правильно совершенно сказал, потому что это третий антифашистский форум, вы хорошо знаете историю, первый – это Беларусь, причем одно из первых мероприятий в Беларуси – это поездка в Хатынь.
1: Да.
2: Действительно, это как символ того, что несет фашизм, вот это зверство по отношению к мирному населению. Мы же видим современную историю развития фашизма уже в 21 веке, что вот эти злодеяния нацистов, фашистов продолжаются. Удар по спящим девочкам в Луганской Народной Республике, 21 человек погиб, более 60 ранен. Это же тоже преступление нацизма.
1: Конечно.
2: Это кровавая вот это вот оскал фашизма видят современные поколения. Поэтому борьба с фашизмом для Зюганова, для КПРФ, для нашей партии очень важна. Но самое главное – борьба и за будущее наших детей. Поэтому многоплановая, разноплановая работа. Но почему международный уровень? Действительно, Геннадий Андреевич сказал, почти 100 стран, 180 делегаций. Дальше мы благодарны, что приветствие форуму направили, были зачитаны и от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, и от президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко, и премьер-министр Мишустин, и председатель Совета Федерации Матвиенко, и председатель Государственной Думы, уполномоченный по правам человека. Все обратились к участникам нашего форума, и рефреном звучала главная мысль, что нашло отражение и в нашем обращении, я чуть позже об этом скажу.
1: Да, вот
2: сейчас
1: пока...
2: надо объединять все силы борьбы с фашизмом. А Российская Федерация – это центр антифашистской
1: вот
2: борьбы.
1: Вот у меня, знаете, какой вопрос. По времени третий антифашистский форум всемирный, он по времени совпал, к сожалению, вот с этой трагедией, которая случилась в Луганской Народной Республике. И в то время, когда западные СМИ практически замалчивали эти события, вот как участники, и я уже не говорю о лидерах европейских государств, как участники форума отреагировали на вот
2: это...
1: Ну,
2: это кровавые преступления.
1: Да.
2: Но, конечно, мы начали и почтили память всех погибших минутой молчания. С другой стороны, вы посмотрите, Геннадий Андреевич об этом тоже говорил, у нас в течение 4 дней, у нас накануне научно-практическая конференция была, потом пленарное заседание, были заседания секций, потом состоялся большой торжественный концерт «За мир, за дружбу». В основном это детские коллективы. Дальше возложение цветов к могиле неизвестного солдата, к памятнику Жукова. Вот это вот мероприятие, на них выступило 138 человек. Юрий, но Вячеслав, я хотел бы, давайте... Александр Петрович, очень важный
1: нет,
2: момент
1: у нас,
2: сказать.
1: У нас просто сейчас буквально на несколько секунд мы прервемся и потом вернемся в эту студию. Пожалуйста, уважаемые друзья, не переключайтесь, будет очень остро и интересно и об этом форуме, и еще о многих других событиях, которые мы вместе с вами сегодня переживаем. Я напоминаю, Юрий Афонин, первый зампред, председатель ЦК Компартии Российской Федерации, политобозреватель радио «Комсомольская правда», вместе с вами Александр Гамов.

0: Партийная среда. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Реклама. Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
2: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
6: А знаете ли вы что?
7: В Подмосковье есть железнодорожная станция под названием «Железнодорожная».
5: Радио «Комсомольская правда». Только жизнь.
8: Только правда.

0: Партийная среда. На радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз всем привет. Партийная среда в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, мы уже почти 5 лет работаем. И сегодня наш гость, первый заместитель председателя ЦК родной Ленинской коммунистической партии Юрий Вячеславович Афонин. И вы прямо сейчас, друзья, можете задать вопросы любые или там прокомментировать наш разговор, прислать свои сообщения. Вот номер 8-9-6-7-200-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-9-7-0-2. Еще раз повторяю. 8-9-6-7-200-9-7-0-2. А программу эту ведет политобозреватель радио «Комсомольская правда» Александр Гамов. И мы уже начали, собственно, обсуждать итоги такого просто, я думаю, интересного, выдающегося форума. Он называется «Третий антифашистский форум», который проходил 3 дня в Москве. И мы уже сказали, что более 100 стран было представлено, порядка 180 делегаций. И чем он примечателен, Юрий Вячеславович уже начал нам рассказывать, и чем он отличается от 2 предыдущих?
2: Да, да. Александр Петрович, ну, я продолжу мысль, потому что она важна. Действительно, 138 человек выступило. Там участников более...
1: Это 500. За 2 дня, да?
2: Ну, за 4 дня. Ух, у нас ты. Научно-практической конференции, потом несколько крупных заседаний, секций. Представлен весь мир, начиная от Австралии, заканчивая странами Африки, Латинской Америки. То есть весь мир. Но я хотел бы действительно еще раз отметить, третий антифашистский форум имел ярко выраженную антитеррористическую направленность, потому что видим, какая колоссальная турбулентность в мире. Да, были выступления, касающиеся многих проблем и военного диктата Соединенных Штатов, и развязанной войны в Иране. Да, мы все вместе выступили дружно с требованием освобождения незаконно похищенного президента Венесуэлы Мадуро. Да, действительно много говорилось представителю Ливана, Палестины против преступлений, которые творятся в секторе Газа, и уничтожение мирного населения, разрушение, фашизация Европы. Европейские делегаты приехали там из Британии, из Германии, хотя они подвергаются и давлению после участия в наших других форумах. Их приглашают местные спецслужбы, но они твердо выражают солидарность. Но ключевая мысль, которая как раз звучала в выступлениях многих делегатов, как раз касалась тем преступлений, кровавых преступлений, которые творят нацисты на Украине. И, конечно, одна из таких главных направлений – это то, что, к сожалению, Запад, используя колоссальную информационную машину, искажает все факты и не рассказывает жителям Европы, мира о этих преступлениях. Но мы же видели, когда был вот этот страшный удар, гибель наших девочек в Старобельске, как приехали журналисты Японии и Италии, а им запретили рассказывать и показывать, об этом говорили. То есть посмотрите, какая цензура как бы в свободных средствах массовой информации Запада.
1: А CNN в первые часы сообщала о том, что российские, что украинские вооруженные силы разбомбили военный объект.
2: Вот вы представляете?
1: Причем они потом не извинились.
2: Это вот полная дезинформация, и люди здравомыслящие рассказывали об этом, возмущались, и они наш форум воспринимают как колоссальный информационный прорыв с точки зрения донести правду. И если когда мы проводили еще до начала специальной военной операции, после различные международные встречи левых коммунистических рабочих партий, даже на втором форуме звучали вопросы, то сейчас участники, представители всех стран поддержали вот эту вот нашу большую резолюцию обращения Третьего международного антифашистского форума. Вот эта резолюция. И там единогласно проголосовали более 500 участников. Они выражают поддержку антифашистской, антитеррористической деятельности России в рамках специальной военной операции на Украине. Однозначное осуждение фашизма нацизма на Украине, поддержка, всемирная поддержка действий Российской Федерации. Недаром Геннадий Андреевич всегда говорил, что мы должны быть центром объединения антифашистских сил. Побеждали нацизм и фашизм только коммунисты, и история Великой Отечественной показала, что весь народ объединился, но ключевая роль была у коммунистической партии Иосифа Виссарионовича Сталина, и мы эту вот борьбу будем продолжать. Но у нас очень много друзей во всем мире, и они там прорывают информационное поле. Да, есть Китай, да, есть Вьетнам, очень представительная делегация Лаоса, ЮАРа, тех компартий, которые находятся у власти или в правящих коалициях. Но европейские коммунисты, они тоже несут слово правды, они организовывают антивоенные митинги против поставки вооружений на Украину, против совершенно разрушительной европейской политики и против терроризма. Вот я хотел бы еще, Александр Петрович, один важный момент. Я смотрел выступление Василия Небензе в Совете безопасность, когда он рассказывал о вот этой вот армии дронов, которую программу создают украинские нацисты, когда молодых людей вербуют туда, и они уничтожают за десятки километров, как в компьютерной игре, мирных людей. И за это получают бонусы в виде нового вооружения. Вот мурло фашизма настоящего. Из людей делают фашистских роботов и зомбируют их. Это вообще война Запада через украинских нацистов на уничтожение нашей страны. И мы должны в этой войне обязательно победим. И вокруг нас много, а это большинство планеты, кто разделяет наши цели. Поэтому победа в специальной военной операции – это удар, колоссальный удар по возрождающемуся нацизму и по кукловодам, которые осуществляют эти... Поэтому милитаристская политика Запада, она должна получить жесткий ответ. Этот ответ со стороны левых рабочих коммунистических партий всего мира.
1: А я еще хотел бы отметить, вы сказали, что и Владимир Путин, и другие руководители государства, они прислали приветствие, третьему антифашистскому...
2: И большая поддержка со стороны мэра Москвы, мы
1: Резонанс. Вы знаете, вот у меня Геннадий Андреевич спрашивал, говорит, мне некогда было, ты смотрел телевидение, там, другие СМИ? Я говорю, конечно. Какое на тебя впечатление произвел? Я говорю, резонанс очень такой хороший, потому что полностью в прямом эфире речь Геннадия Андреевича транслировалась по ТВЦ. Вот. И в остальных...
2: Телеканал «Россия-24», да. Все эти каналы, и Первый канал, да. НТВ, да. И много. Здорово. России и так далее. Но самое главное еще, да. Александр Петрович, мы вот это общее обращение переведем на все языки мира, а она уже практически переведена. Завтра выйдет во всей печати, и мы постараемся, чтобы наши друзья донесли вот эту правду, реальную правду по преступлениям нацизма и по совместной борьбе каждого жителя планеты. Это тоже будет серьезный вклад в прорыв информационной блокады, которую устраивает западный империализм и против тех преступлений, которые он творит.
1: А как вам кажется, насколько решение, резолюция, выступление, в том числе и Геннадия Андреевича Зюганова, способны серьезно повлиять на международные отношения?
2: Александр Петрович, для нас очевидно, что у России, еще раз подчеркиваю, в мире друзей намного больше, чем врагов. А даже та европейская верхушка, которая поставила на нацизм, уже не пользуется поддержкой большинства населения своих стран. Посмотрите на Мерца, посмотрите на Макрона, посмотрите на тех, кто развязывает вот эти военные авантюры. Они самые непопулярные лидеры за многие годы истории. Нам надо работать с людьми. С простыми людьми война, которую ведет Запад через Украину против нашей страны, сделала их намного беднее. То, что они отказались от российских ресурсов, то, что они отказались от сотрудничества с нашей страной, то, что у них там колоссально растут тарифы, это страдают простые мирные люди, миллиарды людей по всей планете от войн и катастроф. А кто зарабатывает? Зарабатывает олигархическая верхушка, милитаризированная, которая там Rheinmetall. Посмотрите, акции этой компании выросли в 200 раз. С момента начала войны. Посмотрите, кто обогащается. На торговле оружием, на отправке наемников, на производстве средств уничтожения мирных граждан. Поэтому интересы жителей, простых жителей мира, интересы вот этих вот западных элит, они в корне расходятся. Нужен миру совершенно устойчивый режим, порядок и, на самом деле, многополярный мир. Он закладывается нашей страной, Китаем. И недаром накануне нашего антифашистского форума важнейшим событием было поездка Владимира Владимировича Путина в Китай, переговоры с председателем КНР Син Цзиньпином. У нас была большая делегация из Китая, которая работала на антифашистском форуме. И вот это вот действительно дружбу наших государств, Китай, Индия, Россия. Зюганов еще в своей работе «Глобализация и судьба человечества» и «Россия под прицелом глобализма» говорил, что это будущее устойчивого мирного развития. Поэтому наша дружба с этими странами, со всем миром, это ключевое значение будет иметь, в том числе и в спокойном развитии и в мире, который он обязательно установится.
1: 8-9-6-7-200-9-7-0-2, 8-9-6-7-200-9-7-0-2. Партийная среда в прямом эфире. У нас сегодня в гостях Юрий Афонин, первый заместитель председателя ЦК Компартии Российской Федерации. А программу эту ведет политобозреватель радио «Комсомольская правда» Александр Гамов. Пожалуйста, мы ждем ваших сообщений. У нас бесцензурное радио. И вы, пожалуйста, попробуйте 967-200-9702, 8-967-200-9702. И, пожалуйста, далеко не уходите, потому что мы сейчас поговорим о программе «Победы», которую разработала и реализует Компартия Российской Федерации. Будет интересно. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
0: Партийная среда. На радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков о прогнозируемом экономическом кризисе из-за закрытия Ормузского пролива.
4: Сейчас вместо ближневосточной нефти мир проедает нефтестратегические запасы. И такие есть у всех стран-импортеров, и у Соединенных Штатов, самые большие у Китая, и Японии, и Южной Кореи, и европейцы, у всех они есть. Но они не бесконечны, мы видим, что довольно интенсивно идет изъятие нефтестратегических запасов, и постепенно, сначала, конечно, страны там, Юго-Восточной Азии, Южной Азии, они будут приходить к ситуации, когда нефть дорогая, но она, в принципе, есть, к тому, что они столкнутся с физическим дефицитом. И чем меньше нефть будет оставаться в стратегических резервах, тем дороже она будет на мировых рынках. Вот об этом скорее речь идет. А когда нефть дорогая, получается, что топливо повышается в цене, и это создает глобальный уже кризис в том плане, что становится бессмысленно перевозить, например, на дальние расстояния какие-то товары. Из Азии, там, в Европу и в США нет смысла везти, уж проще там произвести на месте такой же товар. Вот о чем идет речь. О неком перестроении рынков сбыта, ну и плюс дорогое топливо, оно закладывается в себестоимость всех товаров, а это раскручивает инфляцию очень сильно. При будет подниматься ставка центральных банков, и в итоге это ударит по всей экономике. Кредиты становятся дорогими, никто их не берет, никто ничего не производит и так далее. Поэтому такой комплексный кризис развивается. И плюс еще, в чем тут отличие и почему усугубляется этот кризис? Оно отличие от предыдущих, там, 73-го года и так далее, в том, что тут не только нефть подорожала, и она в дефиците, но и газ, и удобрения азотные, фосфорные, которые в Катаре производились, все это оказалось зажато на внутреннем пространстве Персидского залива. То есть выйти не может на мировой рынок в должном объеме.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».

0: Сейчас для сглаживания ситуации задействованы двусторонние контакты погранпредставителей и дипломатические каналы МВД. Ранее погранслужба Эстонии призвала не использовать Google Maps для навигации на реке Нарва, поскольку временная контрольная линия в этом приложении некорректна. Из-за этого можно случайно пересечь границу и оказаться в территориальных водах России. Москва и Таллин до сих пор не договорились о расположении буев в акватории реки.
1: О медицине.
0: Минздрав разрабатывает законопроект, который сделает невозможным приобретение рецептурных препаратов без электронного рецепта. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Она отметила, что сейчас еще происходят продажи таких лекарственных средств без рецепта, и только четкая привязка к электронному рецепту запретит это. По ее словам, поэтому сейчас отрабатывается механизм, он будет полностью невозможно купить лекарственный препарат, если не будет электронного рецепта.
1: Об авиации.
0: Прямые рейсы между Россией и Танзанией планируется запустить 2 июля из Москвы. Их будет выполнять авиакомпания Air Tanzania, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Рейсы планируется выполнять 3 раза в неделю. Первый будет выполнен при достижении минимального уровня загрузки. Air Tanzania до этого не летала в Россию. Выдача разрешения на полеты предшествовали консультации на межгосударственном уровне с участием Минтранса, подчеркнул министр.
1: Обо всем.
0: В Японии сотрудник полиции сообщил о минировании ресторана, где коллеги планировали устроить ему прощальную вечеринку, сообщает Japan Today. Из-за угрозы заведение было закрыто на весь день и запланированное мероприятие отменили. Выяснилось, что сотрудник полиции сам сделал ложный звонок, он признался, что не хотел идти. В результате полицейский получил строгий выговор и дополнительный месяц работы в качестве наказания.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки, юаня 10 рублей 46 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 10, облачно с прояснениями, в Петербурге 7 градусов выше нуля, слабый дождь.

0: Партийная среда. На радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз всем привет. Партийная среда в прямом эфире, куда вы можете прямо сейчас отправить свои сообщения. Вот по этому номеру 8-9-6-7-200-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-9-7-2. И я напоминаю, у нас сегодня в гостях Юрий Афонин, первый заместитель председателя ЦК Компартии Российской Федерации, депутат Госдумы, а ведет эту программу политобозреватель радио «Комсомольская правда» Александр Гамов. И вот у меня два сообщения. Мы обещали, что в этой части поговорим о программе «Победы», которую Компартия России на днях опубликовала. И в предыдущей программе мы тоже, я имею в виду, в партийной среде об этом тоже рассказывали. И у народа такой вот такой вопрос, прежде чем мы расскажем, что самое важное в этой программе и что она дает каждому жителю страны, такие вопросы возникают. Первый. Почему программа «Победы»? Та ли это программа, с которой вы шли к 80-летию победы в Великой Отечественной войне? И получается, что коммунисты ее недовыполнили полностью? Или это новая программа? И ее как-то дополняют? Вот, Юрий Вячеславович, если можно.
2: Александр Петрович, ну, первое, я что должен сказать, чтобы было понимание у наших слушателей, вы сказали, что Геннадий Андреевич постоянно занимается борьбой с фашизмом.
1: Конечно.
2: Действительно, это ключевая задача. Победить вот в той войне, которую Запад развязал против нас, и мы не должны допустить фашизации, потому что это, исходя из опыта 20 века, это привело к гибели десятков миллионов жителей всей планеты. Но Геннадий Андреевич много времени и наша партия уделяет как раз защите прав и интересов граждан нашей страны, развитию нашей экономики, промышленности, сельского хозяйства, поддержке социальной сферы, потому что победа одна должна быть на всех, и мы обязательно победим. С другой стороны, мы понимаем, что для того, чтобы победить, необходимо серьезно менять развитие страны, потому что тот капиталистический путь развития, по которому мы шли многие годы, он себя показал неэффективным. Мы считаем, что социализация общества, и, кстати, наша страна за годы СВО стала очень серьезной.

0: серьезно меняться. Проявилась солидарность. Посмотрите, как вместе собираем гуманитарные конвои, как оказываем друг другу помощь, когда человек оказался в сложной ситуации, да, какие большие программы связаны с реабилитацией, поддержкой наших бойцов, которые возвращаются с фронта, поддержка семей. У нас уже 209 человек, коммунистов-комсомольцев, погибли. Светлой памяти, великий долг поддержать их семьи, их детей, их родителей, их жен. Это тоже очень важно. Но надо менять серьезно курс развития, потому что даже президент в свое время на Валдайском форуме сказал, что капитализм зашел в тупик. И мы считаем, что та программа победы, которую мы представили, она программа исходит из ключевых предложений нашей партии. Разработаны отраслевые программы, и все вот эти вот 10 ключевых шагов по развитию страны, они включают действительно колоссальный рывок. Вот посмотрите.
1: Юрий Александрович, извините, я только, знаете, вот единственное, с чем не согласен вот с вашим положением о том, что вы сказали, мы шли по пути капиталистического развития. Я думаю, что если...
0: Не коммунисты, страна шла. Я после думаю, разрушения Советского
1: если
0: Союза...
1: Если бы страна шла по этому пути, она бы на созидательный путь, который сейчас у нас, она бы не вернулась. Мне так
0: Александр Петрович, разрушение Советского Союза, попытка встроиться в хвост западного капитализма по сырьевому пути привел к тяжелейшим последствиям.
1: Ну, слава богу.
0: Нам удалось, благодаря и правительству Примакова-Маслякова, что было предвестником созидательной политики президента Российской Федерации, который в 2000 году, став президентом, фактически сохранил страну. Она же тогда трещала по швам, и западные спецслужбы через своих агентов на Северном Кавказе и так далее, и так далее. А сколько было проблем, связанных с развитием оборонного комплекса, как хотели уничтожать оборонные предприятия. Я вам не раз рассказывал здесь в студии про тульские предприятия. По приватизации?
1: Мне, знаете, больше всего понравились сюжеты какие, что когда на тульские предприятия приезжали из Штатов, и смотрели, все ли там, все ли оружие порезали. Вот, конструкторы наши, вот ваши земляки,
0: Шипунов,
1: Грязев, прятали
0: на самом деле,
1: эти изделия.
0: На самом деле на КПП Шипунов даже никого не пускал, и они действительно
1: великие руководители. Или прятали, и потом быстренько все это возродили.
0: Да, ну действительно, время было тяжелое, но на самом деле сейчас очень важно развитие. Технологический прогресс, индустриализация. Но есть целый ряд вопросов, которые мы должны решать. Вот свежее интервью министра финансов Силуанова о том, что нарастает бюджетный дефицит. У нас за январь-апрель уже почти 6 триллионов. Но КПРФ предложил бюджет развития, предложил свою программу, и мы готовы по каждому пункту рассказать, откуда возьмем средства, какие средства пойдут на сельское хозяйство, на промышленность, на здравоохранение, на инфраструктурные преобразования. Да, сейчас большие расходы правильно идут на обеспечение обороноспособности, на поддержку нашей армии, но экономика должна развиваться, в том числе закладывая путь развития, вектор по технологическому пути. Поэтому наша программа «Победа», которая в ближайшее время будет напечатана и выйдет тиражом более 8 миллионов экземпляров, наша задача – донести до населения. Александр Петрович, вы правильно говорите. Геннадий Андреевич, как только мы выпустили программу «Победы», он направил более чем в 500 адресов, начиная от президента Российской Федерации, члены Совета Безопасности, губернаторы, правительства и так далее, отдать должное. И администрации, и правительству, и губернаторов практически на каждый такой масштабный документ приходит ответ. Своя позиция, поддержка, где-то предложение.
1: То есть вы в Кремль отнесли, а то я хотел сам отнести.
0: Александр Петрович, мы и наше обращение антифашистского форума направим, потому что главная задача – все уровни власти. Мы дойдем до каждого муниципалитета, потому что это не просто программа победы КПРФ, это будущая программа развития страны, в том числе и регионов, и муниципалитетов. Это наша ключевая задача, потому что победа куется в тылу. Победа куется, в том числе экономическими успехами. И помните, когда в годы Великой Отечественной войны, несмотря что против нас была огромная западная машина, вся Европа работала против Советского Союза, как удалось в течение короткого времени перебросить заводы, как удалось опередить всю западную машину и по выпуску танков, и по выпуску самолетов, и при подготовке наших пилотов, военных и так далее. У нас есть возможности и понимание, как это делается. Нужна действительно определенная воля и правильное решение. И хорошо, что сейчас все больше и больше людей понимает, что угроза жизни будущим поколениям. Ну и еще, Александр Петрович, очень важный аспект, который мы хотим донести, говоря о программе «Победа». У нас есть отраслевые программы. У нас есть программы развития регионов, программы развития муниципалитетов. И самое главное, вот если прочитать, я призываю вас, я вам подарю эту газету лично от председателя нашей партии.
1: А почему без автографа?
0: Определить, и мы говорим, почему КПРФ – выбор будущего. Вот вы видели фотографию, и видео показывали с Геннадием Андреевичем. Посмотрите, наряду с опытным, мудрым, великим политиком международного...
1: Два раза показали.
0: И правильно показали. Можно и три, и четыре. Так, международного уровня, такого, как Геннадий Андреевич Зюганов, у него огромный авторитет во всем мире. Посмотрите, какая прекрасная молодая команда. И Ющенко, и Камнев, и Дробот, и Прусакова, и Прокофьев, и так далее. То есть КПРФ – это сочетание мудрости, опыта, хозяйственных практик наших губернаторов-коммунистов. Валентин Коновалов, он был у вас, вы публиковали. Да. Андрей Клычков. Алексей Русских, который успешно уже почти лет руководит Ульяновской областью, народные предприятия. То есть есть программа, есть команда, есть опыт созидания, и мы хотим, чтобы все лучшие практики и все лучшие идеи реализовывались в повседневной жизни нашей страны. Если бы бюджет развития, который предложил КПРФ, будет принят в этом году, то я думаю, что он многое даст для того, чтобы нам обеспечить серьезный рывок, экономический рывок, который нужен нашей стране для будущих поколений.
1: 8-9-6-7-200-0907-02 8-9-6-7-200-0907-02 Присылайте свои сообщения, пожалуйста, мы на них обязательно ответим, тем более вот речь идет о такой интересной, серьезной программе. А вот, знаете, у меня такой вопрос, у нас же бесцензурное радио, ведь вы могли бы не только вот свои программы в Кремль туда отправлять, допустим, вот Владимиру Владимировичу Путину, а у Геннадия Андреевича есть мобильный телефон, прямая связь с президентом. Он пользуется вот этим каналом.
0: Александр Петрович, он звонит, вы задаете вопрос для слушателей, вы знаете ответ на этот вопрос.
1: Да.
0: Геннадий Андреевич по всем ключевым вопросам, по всем событиям всегда созванивается с президентом. Мы благодарны, что президент откликается на наши предложения, встречается с Геннадием Андреевичем после крупных визитов, больших международных мероприятий, в рамках обсуждения отчета правительства или же формирования бюджета, потому что опыт, знания Геннадия Андреевича... Ну, нет, наверное, такого человека в стране, который застал многие эпохи, который проявил мужество и самоотверженность, борясь за сохранение Советского Союза, шел против течения, объясняя, чем нам грозит попытки встроиться в западную модель. И самое главное, настоящий патриот страны, который служил и будет служить нашей Родине.
1: Я напоминаю, сегодня в партийной среде Юрий Афонин, первый зампред председателя родной Ленинской коммунистической партии, Героя труда, товарища Зюганова, а общается с Юрием Вячеславовичем сегодня политобозреватель радио «Комсомольская правда» Александр Гамов. Пожалуйста, не уходите далеко, не переключайтесь, будет еще интереснее. Я попробую бесцензурные вопросы, которые мы не обсуждали, ну вот, обязательно задать. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
2: Партийная среда. На радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский, 138, Дальняя, 1, Дьяконова, 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60 Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
5: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков.

0: Партийная среда. На радио «Комсомольская правда».
1: Юрий Афонин, первый заместитель председателя Компартии Российской Федерации и политобозреватель радио «Комсомольская правда» Александр Гамов ведут сегодня партийную среду. И знаете, вот у нас, я не знаю, это критика или не критика, вот такой вопрос. Почему Афонин и Гамов забыли о референдуме, который два с лишним года проводила в регионах России уникальнейший референдум Компартии Российской Федерации. Вот как нам,
2: Александр Петрович, как нам мы с вами не забыли, и мы об этом обязательно расскажем,
1: потому что
2: одни из ключевых вопросов, которые были внесены на наш народный референдум, который продолжается,
1: ЖКХ,
2: и в котором приняли, вы правы, участие более 15 миллионов граждан, это вопросы, связанные с жилищно-коммунальным комплексом,
1: вот,
2: тарифов
1: вот.
2: ЖКХ,
1: да.
2: Возвращение жилищно коммунального хозяйства в руки государства, потому что частник в системе ЖКХ показал себя неэффективным собственником. И, конечно, тема ЖКХ является одной из ключевой. На отчете правительства
1: Мишустина... А вы же прямо сейчас приехали,
2: я приехал,
1: да,
2: как раз
1: стола.
2: С большого круглого стола.
1: А почему
2: в развитии
1: круглый?
2: Программы «Победа», а круглый стол, потому что проходит в Доме Союзов наш, который
1: в
2: колонном зале,
1: ага.
2: А там круглый стол. Это действительно великое намоленное место. Там принимались многие важные решения. Мы сейчас с экспертным сообществом во главе с председателем нашей
1: ЖКХ?
2: Партии как раз говорили о тех проблемах. То есть проблемы нарастают. 60-70% систем изношено. К сожалению, задолженность населения перед организациями, у населения организации почти 1,5 триллиона рублей. Проблема нарастает. Главная проблема, потому что была расчленена единая коммунальная энергетическая система в 90-е годы.
1: Вы хотите ее восстановить?
2: Господа Чубайсы, демократы и так далее просто развалили, передали в частные руки. А сейчас уже эти частные собственники, которые десятилетиями выкачивали деньги из коммунальной системы, собирались с населения, говорят, оно изношено, пусть государство забирает. Мы четко сказали, нет, на отчете счетной палаты. Нужно установить мораторий до 28-го года на подъем тарифов ЖКХ и провести аудит, куда делись триллионы, в какие активы эти коммунальные дельцы их перевели, и возвратить
1: сколько,
2: народную собственность.
1: Сколько вы времени
2: главный вопрос
1: на
2: народного референдума – возвратить систему ЖКХ в государственную собственность. И тарифы не должны превышать 10% дохода семьи, которые она платит. У нас есть населенные пункты, например, в той же Карелии, я сегодня приводил в своем выступлении, 10 тысяч только за тепло платят люди совершенно в небольшом населенном пункте. И сколько коммунальных катастроф. Поэтому мы разработали программу системы поддержки ЖКХ. Она должна быть государственной программой, потому что в условиях нашей страны, почему называется система жизнеобеспечения? У нас самые большие холода. Вон в Европе в январе там минусовые температуры практически никогда не бывают, а у нас морозы, у нас снегопады и так далее. От системы ЖКХ зависит нормальная жизнь всех граждан нашей страны. Поэтому большие проблемы, большая программа, и мы предложили ее в развитии. Второй по значимости не менее важный вопрос, и мы не разделяем его. Это большой круглый стол, который тоже проходил под руководством Геннадия Андреевича
1: Зюганова. Это вчера был, да? Ага.
2: О положении государства образующего русского народа в Российской Федерации. Мы когда в 2020 году обсуждали поправки в Конституцию, одни из наших ключевых требований и положений, это было то, чтобы обязательно в Конституцию вошло понятие государства образующего народа. Это понятие вошло. С другой стороны, мы видим, сколько проблем, и связанных с миграцией, замещением коренного населения, жителей нашей страны.
1: Да.
2: Ключевой вопрос – это вопрос вымирания. Ключевой вопрос, и президент об этом говорил не раз, это решение демографической проблемы. А посмотрите цифры. У нас для того, чтобы хотя бы сохранялось население, нужно коэффициент рождаемости 2,3. А у нас 1,4.
1: Вот интересно.
2: А в русских областях 1,23.
1: А вот интересно, в самой Компартии как решается этот вопрос? Ну, я знаю, что у Александра Ющенко родилась девочка, у нее теперь два ребенка. А остальные?
2: Александр Петрович, среднее количество детей у депутатов фракции КПРФ более 2. То есть это характеризует...
1: Вы считаете, это достаточно?
2: Это в 2 раза выше, чем в среднем по стране. А если взять внуков, то надо равняться на лидера нашей партии.
1: У него 8.
2: Причем хотел бы я сказать, вот похвалить, я их всех знаю.
1: А я некоторых.
2: И талантливые, энергичные,
1: очень воспитанные. А давайте как-нибудь гости позовем.
2: Ребята, и Леонид Зюганов, и
1: Маша,
2: которая помогает фронту, выезжает на Донбасс.
1: А еще Ярославль, внук, да, замминистра.
2: Да, в Ростовской области.
1: А, в Ростовской.
2: Да, то есть они ребята, которые прошли хорошую школу, образование, и Геннадий Андреевич дал им прекрасное воспитание.
1: А отчитываются они перед дедушкой?
2: Они отчитываются и перед партийными органами.
1: А дедушка как оценивает, допустим, замминистра?
2: Да, поэтому я думаю, что вы зададите Геннадию Андреевичу эти вопросы на Питерском экономическом форуме, на котором он обязательно, надеюсь, придет.
1: Геннадий Андреевич, мы вас ждем.
2: Да, но я могу сказать, действительно, вопрос образования, воспитания очень важный. Потому что эти вопросы должны стоять во главе угла, и мы должны многое делать. Ну, а вы меня чуть-чуть с темы государствообразующего русского народа и проблем, которые есть, чуть-чуть увели.
1: У нас
2: многонациональная страна. Мы выступаем за дружбу народов, но, к сожалению, проблемы центральной России, коренных русских областей – это серьезная проблема. И мы должны многое сделать для того, чтобы обеспечить. Но вопросы демографии, вопросы роста населения не решаются только вопросами пропагандистскими. Они важны. И здоровый образ жизни, и моральные устои. Вопрос социально-экономического развития.
1: А вот
2: молодежи всегда задаю вопрос. Ребят, когда вы будете решитесь на рождение второго, третьего ребенка. Какое главное требование государства? Все хотят обеспечить жильем. Старшему поколению в советское время жилье давали бесплатно, а сейчас под ипотеку под 18-19%. Как молодой человек сможет решить эту проблему?
1: А как у вас с любовью, я имею в виду, в Компартии России? Вот давно Маши Прусаковой не было. Она мне рассказывала, что она видела, значит, партийного активиста в одном районе, а потом смотрит в другом. А оказывается, один коммунист влюбился в коммунистку, и они, в общем, там...
2: Александр Петрович, вот. На самом деле вы хороший вопрос задали. У нас есть и партийные комсомольские семьи. Я рад, что наши ребята не только влюбляются, женятся, у них рождаются детишки.
1: А Зюганов бывает на свадьбах?
2: Но и на самом деле
1: они Зюганов
2: и
1: бывает?
2: По духу, и по
1: посаженным
2: идеологии
1: отцом.
2: Он поздравляет. Ну вот я, например, ребята из Самары наши, Женя Дроздов, Наташа Дорохова, у нас они работают в орходеле, в свое время комсомольцы подружились, он был из Амурской области, она из Самары родились детишки.
1: А вот наш знакомый Леня Зюганов, как он же, у него уже больше 9 месяцев, он женился. Правнуки будут?
2: Я думаю, что и правнуки будут, и праправнуки. На самом деле, Александр Петрович, мы так чуть шутливо, но
1: почему шутливо,
2: ключевой Сергей? Вопрос.
1: А вот
2: если страна и люди не займутся, и в первую очередь власти не займутся серьезной проблемой, в том числе социально-экономическое обеспечение граждан, убыль населения остановить будет очень
1: вот
2: сложно.
1: Алекс, проблемы нас с вами поддерживает.
2: Демографии – это проблемы будущих десятилетий.
1: Алекс, спасибо, что вы Афонина и Гамова в этой теме поддержали. А меня, кстати, генеральный секретарь во вторник 11 не вызовет за это?
2: Например. Александр Петрович,
1: вы заступитесь.
2: Мы, КПРФ – самая свободная демократическая партия в лучшем смысле этого слова. И один из главных тезисов нашей программы, что мы против цензуры, за свободу слова, за возможность людям высказывать свою точку зрения. И мы благодарны вашей редакции «Комсомольской правде» за то, что у нас есть возможность без цензуры отвечать на самые сложные вопросы в прямом эфире. И значит, у нас и «Комсомольская правда», и наше общество более свободно, чем эти западные цензоры, которые боятся сказать правду о преступлениях нацизма. Вот мы как раз выступаем, чтобы такая свобода была не только на «Комсомольской правде», а во всех информационных эфирах.
1: А вот интересно, зюгановский сайт КПРФ, почему там вообще вы цензуру отменили? Вы берете пример с «Комсомольской правды»?
2: Мы с вами на одной волне. Коммунисты и комсомольцы, они всегда впереди процесса. На самом деле, людям очень важно говорить правду. Сложные, непростые вопросы обсуждать и вместе принимать решения. Потому что, когда люди чувствуют, что они получают поддержку от власти, и власть получает поддержку, потому что мы решаем задачи. И еще для любого человека, русского и кого любой другой нашей великой национальности, которые живут на территории Российской Федерации, очень важен образ будущего. К чему мы идем и ради чего? Ради чего? Ради наших детей, конечно, ради их благополучия, ради их сражаются ребята. Но эти нацисты и фашисты бьют по молодому поколению, как раз калеча подростков, детей. Вот когда Гутерриш тут выступал, у него озабоченность была связана с тем, что, дескать, Россия может нанести удар по Киеву. Итак, где их озабоченность, когда они убивают наших детей за каждую жизнь наших детей?
1: В эфире радио «Комсомольская правда» была партийная среда с участием Юрия Афонина, первого заместителя генерального секретаря родной Ленинской коммунистической партии. Ввел эту программу Александр Гамов, политобозреватель радио КНКП. И у нас, знаете, какая традиция? Я обычно в конце говорю «Слава КПРФ!», а участник программы кричит «Ура!». Итак, «Слава КПРФ!».
2: Ура!
1: Ура!
2: Ура!
1: До новых встреч!

0: Партийная среда. На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Исполнительный директор Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич о призыве главы МИДа Литвы атаковать Калининград.
2: Классическая дипломатия, может быть, вернется в Лондон, Париж, Берлин, Рим. Но, простите, она не может вернуться в Таллин, Ригу и Вильнюс, потому что там никогда дипломатии не было. По причине того, что Латвия, Литва и Эстония независимыми государствами были с 20 по 39 год, ну, так, в полсилы, и изображают независимые государства сейчас. Но получается еще хуже. Что же касается выступления литовского министра, ну, он про провоцирует, безусловно, не свою страну, а провоцирует НАТО на обсуждение данного вопроса. Это действительно информационная провокация, да.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
0: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: О важном.
4: Россия знает, что несколько стран Европы открыли свое воздушное пространство для пролета нацеленных на нашу страну беспилотников, заявил постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он также отметил, Россия сообщила странам ОБСЕ, что на сегодняшний день Москва и Запад находятся очень близко к прямой военной конфронтации. Полянский подчеркнул, Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил Альянса в Европе.
0: О транспорте.
4: Нарушители правил валидации не смогут оплатить проезд банковской картой в электропоездах с 30 мая. Об этом предупредили в Центральной пригородной пассажирской компании. Там пояснили, что в случае отсутствия валидации при входе нарушитель не сможет воспользоваться банковской картой для оплаты на турникетах и валидаторах во всех видах городского транспорта. Доступ может быть восстановлен через мобильное приложение «Метро Москвы» или личный кабинет в банке. При этом необходимо будет внести доплату за максимальную дальность поездки, которая составляет 334 рубля. В компании напомнили, что в пригородных поездах итоговая стоимость проезда рассчитывается, исходя из дальности маршрута. Поэтому прикладывать банковскую карту к валидаторам необходимо в начале и в конце поездки. Всего одна валидация считается нарушением.
0: О продуктах.
4: Урожай первых российских бананов безопасен. Ягода была выращена в теплицах в Сочи. А остаточного количества пестицидов и токсичных элементов не обнаружено, сообщила директор новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК Лилия Кугушева. Она рассказала, что по сравнению с бананами из магазинов, эти плоды менее сладкие, но содержат больше магния.
0: Обо всем.
4: В Индии планируют демонтировать 21-метровую статую форварда «Интер Майами» сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом сообщили местные власти. Отмечается, что статуя оказалась небезопасной, она раскачивается на ветру. Статую Месси открыли в декабре прошлого года. Сам футболист присутствовал на торжественной церемонии открытия.
0: О валютах.
4: Официальный курс доллара 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки, юаня 10 рублей 46 копеек.
0: О погоде.
4: В Москве плюс 10 облачно с прояснениями, в Петербурге 7 выше нуля, дождь. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
5: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
0: Глава 9.
6: 20 июля 2023. Азовский коридор. Путь в Крым по новым регионам России. Украина не вкладывалась. В ночь теракта на Крымском мосту я как раз пытался выехать из Москвы на Донбасс. Точнее, стоял в бесконечной пробке-тянучке на трассе М4 Дон. Россия ломилась на юг. Хвосты очередей на придорожных АЗС выползали на дорогу и мешали проезду. Хвосты к туалетам начинались от заправочных постов. Встречные колонны возвращающихся с юга тоже стояли. Бедолаги, но уже отдохнувшие и загорелые. Мы смотрели друг на друга в окна, бледные на темных. Получался символ инь-янь, только на колесиках. Мне хватило смекалки забронировать номер в мотеле под Каменск-Шахтинском. И я проспал саму атаку на Крымский мост. Но и после нее орда курортников на трассе никуда не делась. Продолжая двигаться на юг, как стая леммингов, выпивая по пути весь бензин и съедая даже толком не размороженные хот-доги. Остановить их было невозможно, но можно было перенаправить. И было куда. Не сочтите за рекламу, но это было гениальное стратегическое решение. Сразу же после окончания боев и освобождения Мариуполя начать строить транспортный коридор Новоазовск-Чангар. Строить не оговорка. В бывших своих русскоязычных регионах Украина в инфраструктуру не вкладывалась вообще. Все 30 лет. Прошлым летом я видел, как под Мелитополем экскаваторы снимали подушку дорожного полотна на глубину до 3 метров. Класть новый асфальт на это, еще советское наследие, просто не было смысла. Проще было построить новое. И каждая моя поездка в Приазовье заканчивалась визитом в сервис. Меняли ступичные подшипники и резинки стабилизаторов. Уже осенью, в октябре 2022-го, после первой атаки на Крымский мост, я с удивлением понял. 450-километровая трасса отремонтирована процентов на 70-80. И это сразу же заметили дальнобои и передали по своему дорожному радио всем своим.
0: Правило номер один. Держись дальнобоев. Для путешествий по России есть мудрое правило. Ешь там, где едят дальнобойщики. Заправляйся рядом с ними. А еще дальнобойщики умеют считать деньги и беречь время. Цифры такие. От КПП Новоазовск до Чангара 386 километров. Измерял лично по одометру своей машины. Шоферские калькуляторы в интернете показывают сходные цифры. Краснодарское плечо существенно длиннее, примерно на 150 километров. И есть один важный момент, в который нет смысла углубляться сейчас – преодоление Крымского моста или паромной переправы. Паромы, например, не работают после 21 часа. Про очереди даже думать не хочется. Летом 2014 года я ждал своей очереди на паром 34 часа. И температура на улице была точно такая же. Выбор очевиден – Азовский коридор. Но есть важные детали. Пожелание номер два. К полуночи обнять жену. Вторую инспекцию трассы я начал под Мелитополем, двигаясь в сторону Ростовской области по участку, который еще год назад считался самым проблемным. Он просто ломал машины и рвал покрышки. Остановился под дорожным щитом. Единственная тень, сколько хватает глаз. Сзади сразу же паркуется корейский внедорожник на номере 751 регион, Мурманская область. Мужик бледный, как мурманские ночи, смотрит на мой питерский номер и шагает ко мне, радостно улыбаясь. «Земляк, на Чангар правильно еду?» Оказывается, северянин не побоялся и заехал на Донбасс через новый пункт пропуска Весело-Вознесенска.
7: Про него еще не пронюхали сограждане. И как-то радостно заметил один знакомый гуманитарщик время прохождения 1 минута. А вот дальше у Михаила из Мурманска начались проблемы. Начал шалить навигатор, а связь в ДНР пока своя, «Феникс». Но язык до Киева доведет, и в этой сентенции много смыслов. Я подробно объяснил Михаилу, как вести себя на блокпостах. Посоветовал отведать фантастической самсы на границе Запорожской и Херсонской областей. И главное, что я ему сказал, держись дальнобоев. В Евпатории мурманчанина ждала семья, и я попрощался с ним словами «Желаю к полуночи обнять жену». Удивление номер 3. Бензин норм, асфальт отличный. Под Бердянском останавливаюсь возле машины с плакатом «Пирожки». Андрей – профессиональный повар, работал в Бердянске в ресторане, но он закрылся год назад. Стряпает для трассы и на жизнь не жалуется. Один пирожок – 100 рублей. И он того стоит. Это непривычный дорожный корм, где в тесто набито дрожжей для пышности продукта и экономии муки, а сам пирожок жарится на отработанном машинном масле и после второго укуса вызывает некроз желудка. Нет. Пирожок был совершенно ресторанный, печеный и любовно присыпанный мукой. Повар говорит, что сразу же, как случилась беда с мостом, курортник пошел потоком. И все больше москвичи, суть по номерам. Я замечаю, что в Москве ценят время как нигде. И тут подъезжает паренек на «Газели» с ростовским номером. Артем охотно рассказывает и показывает руками. «Трасса в идеале. Что туда, что сюда, до самого Чангара. Я с октября по ней езжу, через день». «Как там за Мелитополем, заправками?» «Парочка есть, работают круглосуточно. Бензин, конечно, не лукойловский, но машина едет. Ценник, как везде в России, плюс-минус рубль. Но вообще этот коридор спокойно на одном баке проходится. Не вижу проблемы». «Очередь в Чангаре?» «Нет очереди, спокойно проехал». Мы прощаемся, я обгоняю Артема и притапливаю до 140 км в час. Думаю, что, может быть, на этой трассе и нет мотелей и закусочных. Факт. Но зато нет и камер. Хотя моему навигатору это не нравится. Он пищит тревожно. Почему-то при Украине ограничения по скорости здесь были просто драконовские. 50-60 км в час. Примета номер 4. Лунки на дороге, эхо боев. Постоянно встречаются группы дальнобоев. Много зерновозов, в полях работают комбайны. Но водители грузовиков – люди с пониманием и оставляют место для обгоняющих легковушек. Поток плотный, но курортников все меньше. Побоялись ехать в ночь, как мне объяснили. Хотя следов боевых действий на трассе нет. Лишь под Мангушем валяется в кювете какая-то часть украинской системы ПВО. Ее уже ободрали, как липку, сняв весь цветмет. И в тех же краях дорожники зачем-то оставили на полотне 12 лунок, выдолбленных в асфальте. Сколько раз я попадал в них колесами, а только сейчас понял, что когда-то в них стояли ВСУшные противотанковые мины. Такое вот эхо боев. Единственное. Приказ номер 5. Курортников пропускать беспрепятственно. Как мне рассказывали сограждане, единственное, что их пугает в Приазовском коридоре, это блокпосты. В сознании людей, сформированном не без помощи вражеской пропаганды, которой эта дорога как кость в горле, злые ДНРы на блоках всех раздевают до трусов, машины грабят или отнимают, а несогласных с этим расстреливают. По формулировкам узнаю руку штатных украинских пропагандистов. В реальности половину блоков с трассы сейчас сняли и кое-где даже плиты вывезли. На границе Запорожской области с ДНР одинокий боец изящно и быстро крутил полосатой палочкой, только завидев номера из глубинной России. Меня тоже записали в курортники. Я проехал за блок 100 метров, чтобы не нервировать бойца, запарковался и вернулся обратно. Разговор с воином был короткий. «До нас довели несколько раз. Легковушки с курортниками пропускать беспрепятственно». Последнее слово боец произнес с нажимом и по слогам и добавил военной скороговоркой. Также оказывать помощь советам и действиям. Напутствие номер 6. Не верь навигатору, верь МЧС. А вот в Мариуполе начались проблемы. Как и 10 месяцев назад, навигатор упорно вел меня к взорванному мосту у Азовстали. Я не сдавался и игнорировал, следуя указателям Донецк-Новоазовск. Последний отрезок шикарной трассы, и возле КПП я съезжаю на укатанную гравийную площадку, где развернут полевой пост МЧС. Стоит десяток дальнобоев со спящими водителями. Беседую с молодым врачом-спасателем Дмитрием. Он первый день здесь. Пункт только что развернули. Нас нещадно грызут местные комары. Пишу эти строки, и опять чешется спина. По словам Дмитрия, большинство обращений по поводу давления. Жара. На прощание врач говорит: «Каши хотите? Мы всех можем покормить». «Благодарю. Говорю, что сытый, не дотяну до Донецка. Усну по дороге». Наблюдение номер 7. Лучше очереди на паром. Последняя точка – КПП «Новоазовск». Осенью там был адский ад, а теперь потоки развели. Фуры идут по своему коридору, легковушки проскакивают без задержки в обе стороны. Подключаюсь к российскому сотовому оператору. Звоню начальству и докладываю, потом близким. К машине подходит немолодая женщина. Спрашивает: «Вы из Крыма едете? Как там дорога? На М4 просто невыносимо. Еще этот паром, а у меня в машине две внучки. Решила срезать, но беспокоюсь». Я выключаю телефон и говорю женщине: «Сейчас я вам все объясню». Постскриптум. Новая трасса в Крым загрузилась очень быстро. Смешались военные колонны, фуры дальнобойщиков и машины курортников. Поэтому в 25-м году трассу начали расширять до 4 полос.
8: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина – реклама.
9: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8-911-692-2432.
10: Май – «Строй сам». Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май – выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. «Строй сам». Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
11: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Птица-фрегат с Галапагосских островов может спать в полете. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
13: Точно!
8: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
14: 16+. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
15: Глава 10.
7: 25 июля 2023. Помощь врачам-героям, мешок Деда Мороза и подвиги человечности. Встреча в редакционном коридоре. Как понять, что на Донбасс едет порядочный военкор?
6: Очень просто. Во время движения голова у нормального военкора торчит из открытого окна, потому что уже не помещается в салон. А вся остальная машина забита гуманитаркой. Снаряжением, электроникой, запчастями, машинным маслом и медициной. И, конечно, посылками, собранными любящими руками. Немудреные вещи в этих посылках по температуре отличаются от окружающей среды за счет сердечного тепла. И я не шучу. Как во все времена, принято их передавать на фронт из рук в руки, с надежными, верными людьми, а не с помощью бездушной почты. Такая посылка – символ твоей репутации. Не доставить ее – позор. В конце мая я вернулся с Донбасса в Москву на побывку. Там со встречи в редакционном коридоре и началась эта история. Коллега попросил передать посылку для брата-врача, воюющего где-то под Маринкой. Я лишь спросил: «Большая?» Но коллега замахал руками: «Что ты? Чай, шоколад, пауэрбанк и прочие мелочи». Спросил я не случайно. В машине уже было зарезервировано место под электровелосипед. Свеженькое ноу-хау СВО, кстати. Как на днях заметил в разговоре со мной легендарный командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, сейчас основная часть боевых действий идет в тылу. Я удивился. Скиф подтвердил: «Да, часто арт-дуэли в тылу более интенсивные, чем на фронте. В передовых траншеях и опорниках. Противник охотится за складами, местами дислокации, накрывает пути подвоза и ротации. И мы делаем то же самое, даже более успешно». Я знал на личном опыте, что зачастую подход к передовой – это долгий, изнурительный 50-километровый пеший переход по степи и лесопосадкам, с немалым грузом на себе и большой вероятностью быть срисованным беспилотником противника со всеми вытекающими – артиллерийским или минометным обстрелом. Транспорт, как правило, в такие зоны уже не заезжает, сгружает бойцов в последней густой зеленке. Дальше пешком, волоча на себе боеприпасы и воду. А можно сделать все по-другому. Подскочить на место за считанные минуты на электровелосипедах. На них потом уедут ротируемые бойцы. Транспорт быстрый, бесшумный, надежный. Препятствия обносятся на руках. Разумеется, я согласился отвезти этот аппарат на Донбасс, хотя и понимал, что он займет треть кузова отсека. Два звонка в кассу. Списался с военным врачом, старшим лейтенантом Александром Сергеевичем, родственником коллеги. Их уже перебросили с окраин Донецка на окраины Артемовска. Бои там тяжелые. Саша не жаловался. Я сам спросил: что-то нужно по медицине? И он прислал список из 30 пунктов. Ничего фантастического. Обычные медицинские расходники. И закупать их нужно было по максимуму. Этого всегда не хватает, я знал. Я сидел над списком и потел, прикидывая, как выполнить свое обещание. Высчитывал примерный бюджет. В этот момент и случились два судьбоносных звонка с интервалом минут в 10. Сначала позвонил товарищ снайпер с Запорожского фронта. У него было хорошее настроение.
13: «Собираешься медицину закупать? Зачем? Все выдают. У меня вчера коптер наш РЭП приземлило. Так бывает. Искать не пошли. Трава и в ней мины. Так мне сразу 5 новых выдали, чтобы не ходил, не надоедал».
6: Тут я начал о чем-то догадываться. Что это? Такая московская хипстерская постирония? Москва не стала отпираться. Да. Разговор этот замотивировал меня неимоверно. Отступать было некуда. Я вернулся к списку медицины и подсчету бюджета. Чего делать-то? Объявить сбор среди читателей? И в этот момент случился второй звонок из аппарата вице-премьера Юрия Трутнева.
16: «Дмитрий, поздравляем! Вы победитель нашей литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева. В этом году мы решили не остаться в стороне от СВО и наградить военкоров. Время такое, понимаете?»
6: Я понимал. Когда услышал 500 тысяч, выдохнул с облегчением. Премия закрывала и внутрисемейные проблемы, и закупку партии медицины для фронта.
17: Доктор Пазл.
6: Все можно было купить при наличии денег, а они теперь были. Призвал к себе старшую дочь.
18: «Фронту хочешь помочь?»
6: «Да».
18: «Папа закупает и отвозит на Донбасс. Ты приносишь пакеты из пунктов доставки. Пакетов будет много. Очень. Договорились?»
6: Я засел над чудовищным медицинским пазлом с интернетом в руках. «Так, катетеры подключичные, катетеры венозные двух размеров. Что лучше, мытищинское производство, Германия или Китай?» Катетеры аспирационные, иглы хирургические, берем все доступные размеры, теперь иглодержатели для них же.
18: ларингеальные маски и эндотрахеальные трубки. Беру и детские размеры. Саша сказал, что в их зоне ответственности есть детская больница. Поделятся. Теща привозит очень дорогие и редкие сердечные препараты. Срок хранения еще год. Тоже укладываю в контейнер. Найдем, кому отдать, в том же Донецке. За день до отъезда приезжает док, Джасер. Сирийский врач-офтальмолог, один из лучших. Несколько лет назад российская армия спасла в Сирии его семью. И док помогает нам, чем может. Например, его клиника делает бесплатно операции на глазах раненым бойцам. Док привозит так называемый фельдшерский рюкзак со словами «Найди, кому нужно, и передай от меня». Рюкзак этот в некотором роде произведение медицинского искусства, и он все время совершенствуется. Прошлый рюкзак дока осматривал легендарный разведчик с позывным «Харам», парень, который был ранен столько раз, что даже писать неудобно. Ранений пулевых 5, осколочных 17, теперь в 25-м году уже 19. В плечо и шею на границе Днепропетровской области. Харам, извините за цинизм, тоже разбирался в полевой медицине и очень высоко оценил работу дока. Теперь слово профессионалам. Самое страшное – раненых детей спасать. Встречаемся со Старлеем Сашей в маленьком и неприметном донецком городке на так называемой Светлодарской дуге, образовавшейся после Дебальцевской операции 2015 года. Городок частично размотан артиллерией и печален. Сейчас фронт ушел вперед, а городок остался в полувоенном безвремени. Одно из самых печальных зрелищ, мучительно безысходных, когда боев нет, а все пропитано их последствиями и памятью. Отсюда до Артемовска уже рукой подать, и мы едем в ту сторону, где наши по-прежнему держат Клещеевку. Саша мой читатель с 2010-го, но он не верил почему-то, что я приеду и вообще вникну в их нужды. Говорю ему, что такое отношение к журналистам – метастазы Первой Чеченской, когда 80% интервью делалось со стороны противника. И на журфаках тогда учили по соросовским методичкам. Мол, журналист не занимает ничью сторону и вообще над схваткой. И та репутация, наработанная коллегами из 90-х, до сих пор не изжита. Через что и претерпеваем, расплачиваясь за ментальные ошибки военкоров того поколения. В медицинской располаге разбираю мой груз – Саша облегченно вздыхает. «Ну все, реанимобиль у меня укомплектован. Лекарствам от тещи несказанно рад, редкие и нужные. Что-то сразу откладывает для детской больницы. Трубки маленьких диаметров, например. Саша больше для себя замечает. Не дай бог опять раненых детей спасать. Самое же мучительное». Охота на врачей. Раскладываем рюкзак дока, приходит начмед Кирилл и начинает изучать укладку, попутно все объясняя. Так, гомеостатические тампоны. Некоторые ребята забивают их полностью в раневой канал. Потом достать не можем. Надо сверху накладывать. Так, как я и догадывался, здесь у нас жгуты и турникеты. К сожалению, турникеты показали малую эффективность. Лучше жгут, обычный красный жгут. Происходящее со стороны напоминает ревизию мешка Деда Мороза, если забыть, что за каждым подарком стоят боль и страдания. Я все прилежно фиксирую на камеру. Это бесценный опыт. По прошлому рюкзаку я получил почти 300 писем. Люди просили список укладки, и я его выслал каждому обратившемуся. Писали врачи, волонтеры, родственники бойцов. Пьем кофе на дорожку. Спрашиваю Саши и Кирилла, чем еще можно помочь. Собственно, я догадывался. Транспорт. Он есть, но сколько машины проходят, неизвестно. Подменной машины нет. «За медиками охотятся особо», — говорит Кирилл и объясняет на неожиданном примере. «Чем хорош рюкзак, который ты привез? Он не выделяется, противник не опознает в нем медицинскую укладку, в отличие от штатных. С транспортом для эвакуации то же самое. Выбивают при первой возможности. К тому же есть места, где минированы обочины. Например, там броня с машинами не разъезжается». Парни вздыхают. И я понимаю, когда-то уже не разъехались, уточняю. «Не со зла же?» Врачи подтверждают, не со зла. Вечером уже в Донецке пью чай с новосибирским депутатом Ростиславом Антоновым на их тыловой базе. У него на Донбассе с первых дней СВО работает гуманитарная миссия. База неофициально называется «Дом дружбы», как в мультфильме про Чебурашку. Рассказывают депутату про сегодняшнюю поездку. Ростислав просит уточнить у фронтовых врачей, что им еще нужно. Я тут же связываюсь и узнаю – баллоны под кислород для ИВЛ. Будут баллоны. Меня знакомят с водителем миссии, который закупает машины для фронта, делает им техобслуживание и пригоняет на Донбасс. Чует мое сердце, будет врачам и транспорт. Я в шоке. Не ожидал, что так все просто. Нужно только попасть на нужную орбиту. Там все движется и все взаимосвязано. И через год СВО на этой орбите оказались самые разные люди. Но все движутся по одной траектории – к миру. А без победы мира не будет. По скриптум. Вскоре я отправлюсь с медиком Сашей и его бригадой в Бахмут и вынесу из этой поездки твердую уверенность. Медик-эвакуатор – одна из самых опасных военных профессий. Стоит в одном ряду с штурмовиками и саперами.
8: Продолжение через несколько минут. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Народный артист России Стас Михайлов о том, что всему свое время.
19: Есть хочется, а есть полезно. Вот нам зачастую в большинстве случаев хочется. Вот я обдумал, я ж пел, да, только был неизвестен. Все равно то же самое делал. Но вот я хотел петь. Думаю, ну я хочу там быть, хочу петь там, хочу все. Думаю, все делаю то же самое, а ничего, тупик. А почему в какой-то момент калитка открылась, и я пошел петь? А потому что калитка открылась не когда я захотел, а когда Бог посчитал нужным, готов я к этому или нет. Когда ты понимаешь, что ты прижат к стене, и некому больше обратиться. Вот, видимо, в этот момент не то, что это наши хотелки. Бог видит в тебе твои намерения уже, все, что ты правда не можешь, ты свои силы исчерпал. Вот именно в такие моменты, наверное, происходит помощь от Бога. Когда ты, не полагаясь на свои силы, что ты великий, офигенный, один момент все заканчивается, и ты как ребенок начинаешь просто выть, все, я упал, больше встать я не могу, я не знаю, что делать, тупик. И вот в этот момент Господь дает силу, берет тебя вот так, и все, и повел. И дальше начинает происходить каким-то удивительным образом вещи, которые, казалось бы, ну, что здесь особенно? Все ровно то же самое происходит, но как-то все открываться начинает. То не понимали, тот стали слушать, то тут какие-то прям награды, все там, концерты, и все, и пошло.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
8: О Ближнем Востоке.
4: Дональд Трамп выступил против передачи обогащенного урана России и КНР. По словам президента США, Вашингтон может вернуть Тегерану доступ к заблокированным активам. Глава Белого дома отметил, штаты продолжат контролировать эти средства, и когда власти Ирана будут вести себя правильно, США позволят им получить деньги. Трамп также заявил, что Ормузский пролив не должен

0: Кроме того, по мнению депутатов, необходимо упростить порядок исправления кредитной истории через единый цифровой маршрут. Парламентарии отметили, что разъяснения банков могут содержать указания на одну или несколько обобщенных причин. Недостаточность финансовых показателей, высокая долговая нагрузка, негативная кредитная история и другие. По мнению авторов, реализация инициативы позволит сделать процедуру отказа в кредите более понятной для граждан и бизнеса, сократить число повторных необоснованных заявок и уменьшить количество спорных ситуаций.
1: Обо всем.
0: Сценарист мультсериала «Симпсоны» Дэн Грини решил баллотироваться на пост президента США на выборах 2028 года. Он напомнил, что написал эпизод «Симпсонов», который предсказал победу Дональда Трампа в президентской гонке. Кинематографист отметил, президентские сроки Трампа вызвали в нем желание выйти вперед, и это, по его словам, лучший способ повлиять на ситуацию больше всего. Он добавил, что намерен заняться вопросами универсального здравоохранения и проблемами борьбы с климатическими изменениями. А Грини назвал себя прогрессивным республиканцем, следующим традициям Авраама Линкольна и Тедди Рузвельта.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара – 70 рублей 90 копеек, евро – 82 рубля 72 копейки, юаня – 10 рублей 46 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 10, облачно с прояснениями. В Петербурге 7 градусов выше нуля, без осадков.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
2: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
3: Глава 11.
4: 28 июля 2023. Подземелье на Времевском выступе. Вход – рубль. Меня сразу же предупредили. Ротации на этих позициях только по темноте. Выезд обратно по ситуации. Закладывайся минимум на сутки, а то и больше. Покормят, место для сна найдут. В последнем я даже не сомневался, но и без подарков совесть ехать не позволяла. Набрал фруктовых и протеиновых батончиков, захватил 3 очень качественных аккумуляторных фонаря, пакет с ягодами лимонника. Он включает ночное зрение и бдительность. Дальше все по привычной схеме. Тыловая деревня Евгеновка. До передка 20 км. В Евгеновке я бывал и ночевал много раз. И больно смотреть, как ее постепенно разматывают артиллерией. Оставшийся мирняк вешает по ночам на свои дома яркие фонари. Невообразимо яркие. Обозначить себя. Электричества в селе нет. Запитывают их от аккумуляторов. Не особо помогает. У ВСУшников-артиллеристов свои соображения. Мне показывают тоннель в Зеленке. Это мой гараж на ближайшие дни. Я дополнительно закидываю машину маскировочной сеткой, которую всегда вожу с собой. В деревне нежный прохладный вечер после лютой белой степной жары. Тишина, слышно, как в конце улицы вздыхает или зевает корова. От колодца бредут раздетые по пояс бойцы, тихо переговариваются. В кромешной тьме алеют огоньки сигареток. Через несколько минут вся эта пастораль закончится в одно мгновение. Я не знал точно, но что-то уже чувствовал. Меня представляют командиру позиции с позывным «Слоник». Он будет кормить меня и защищать. И все растолковывать. Хороший командир наполовину педагог, а «Слоник» — командир хороший. Опыт у него с июля 2014-го. Мы грузимся в машину, и в этот момент «Слоник» замирает, прислушивается и включает рацию. «Вижу движение в небе. Зеленая светящаяся точка». Неведомый абонент уточняет. «Высота, высота. Направление движения. Коптер или крыло?» «До 200. Точно над нами. Не слышу, генератор работает. Мы идем на маршрут». По маршруту мы проехали 100 метров, и слева от нас характерно и коротко свистнуло, потом треснуло и землю качнуло. Первая команда «Слоника». «Покинуть машину!» Водитель как-то по-волчьи оглянулся, убедился, что никого в машине нет, и погнал в переулке, хлопая открывшейся дверью. Я залег под белой стенкой сарая и на третьем прилете выключил камеру. Дрон висел над нами, а инфракрасную подсветку в ночник видно за километр. Судя по

0: четвертому прилету на огороды нас брали в так называемую артиллерийскую вилку. В одной из хат захлопали двери. Я сообразил, что ее постояльцы побежали в подвал и бросился следом. Меня любезно приютили какие-то бойцы, приняли рюкзак и даже рукой направили мою ногу через проломленную ступеньку. Просидели мы в этом подвале недолго. Заработала наша контрбатарея, сбивая прицел вражеской артиллерии. И вернулась тихая южная ночь со звездами. Но того нежного ощущения южной малороссийской ночи уже не было. Опять загрузились в машину. Бойцы как-то повеселели, чувствуя, что на данном отрезке времени мы выбрали лимит неприятностей. Водитель опустил на глаз ночник-монокуляр, и мы погнали в кромешной темноте.
1: Мифический выступ.
0: Подвал был уютен и обширен. Несмотря на жару и влажность 80%, бункер заливает страшно во время дождей, так что даже летом приходится растапливать печь и все просушивать. Я бросил вещи в угол, снял бронежилет. Слоник дал первый добрый совет. «Каску далеко не убирай, пусть на виду будет. Начнут обстреливать, сразу надевай. Но подвал хороший, нас даже танком пытались выковырять. Он 15 снарядов пустил под фундамент». И неожиданно заканчивает. А потом его наши птурщики сожгли. Слоник красноречиво глянул в сторону входа. Там была сложена целая поленница из пустых контейнеров от противотанковых управляемых ракет. А рядом наготове стояли контейнеры заряженные. Я задал вопрос, который меня точил всю дорогу. И я пытался совместить в голове контурные карты из телеграм-каналов и наш маршрут движения. «Получается, мы на Времерском выступе?» Слоник удивился. «Что за Времерский выступ?» «Ну, деревня здесь должна быть такая, Времевка. И конфигурация у линии фронта таким выступом. ВСУ своим контрнаступом все пытаются его срезать и пойти на Волноваху или трассу Мариуполь-Донецк». Слоник смеется. «Пойти? Да кто ж им даст?» К разговору подключились другие бойцы. Кто-то слышал про этот военный топоним, выдуманный штабными и диванными аналитиками. Но оказывается, здесь, на земле и под землей, его никто не употребляет. Тут в обиходе совсем другие названия. Но если кому угодно, то да, мы сейчас сидим в подвале на самом краю этого пресловутого выступа.
1: Как при Доме пионеров.
0: Из комнатки, куда я еще не заглядывал, доносится голос. «Дроны идут! С северо-востока и северо-запада! Скорость! Высота!» Слоник, увидев непонимание в моих глазах, говорит. «У нас анализатор спектра стоит. Все видим. Айда за мной!» Помещение заставлено аппаратурой и аккумуляторами. Рации на стене висят рядами. Пожилой связист примостился на уголке стола и что-то паяет, макая детали в баночке с флюсом. Ощутимо тянет детством и любимым радиокружком при Доме пионеров. Слоник передает по позициям информацию о дронах. Рассказывает, что для рации придуманы специальные коды. Я шучу. «Пришлите срочно 5 ящиков огурцов». Слоник вздыхает. «Нет, у нас все сложнее. Один товарищ послушал наш переговор по рации и заметил. У меня ощущение, что я в сумасшедшем доме».
1: Жабы и мины.
0: Дроны болтались над нашими позициями всю ночь. И всю ночь дежурный связист передавал информацию по постам. Мне же связист передал свой спальник со словами «Мягче будет, а мне все равно до утра сидеть». Утром мимо моего лица пропрыгало что-то мягкое и зеленое, сказала «Ква» и уставилась на меня немигающими желтыми глазами. Мне объяснили «Это наша жабка. Она днем за дрова спать уходит. Там сыро и прохладно. А как она нежно поет, если в настроении?» Перед походом в туалет меня инструктируют.
2: «Слушаешь, еще раз слушаешь. Не путаешь звук с мухами и оводами. А потом быстро туда и обратно».
0: Я справился. Нахожу себе в подвале уголок, чтобы никому не мешать. Это склад продуктов и боепитания. Из 6 противотанковых мин получается удобная табуретка. Ко мне заглядывает слоник. С гордостью показывает свое хозяйство.
2: «У нас лимита нет. Вон минералка, сколько хочешь. Хочешь есть паштет, тушенка, суп – берешь и ешь».
0: Я в тон командиру замечаю.
2: «Нужна мина – берешь мину». «Конечно! И 2 можно взять, если нужно. Ну что, займемся повседневными делами?»
0: Мы немного ждем, пока враг отстреляет по какой-то далекой позиции.
2: Потом идем заправлять генераторы и менять в них масло. Гена молотит 12 часов, потом отдыхает. Работает его боевой товарищ, запитывает пункт связи. Попив кофе, отправляемся в знатные бурьяны менять проблемный фрагмент телефонного провода. Бурьяны многолетние, стволы уже руками не ломаются. Опять возвращаемся в подвал. Слоник вдруг говорит: «Полетать хочу». С гордостью показывает удостоверение, полученное на донецких курсах дроноводов. Меня на секунду поражает тот факт, что зачеты абитуриенты сдавали прямо на линии фронта, и первый свой аппарат Слоник потерял из-за вражеского рэба. На фронте тяжело и в учении, и в бою. Мы опять сидим в бурьяне, осматриваем вражеские позиции с воздуха. Координаты фиксируются, дальше работает артиллерия. Слоник сделал лихой круг, чтобы показать мне местные достопримечательности, и вернул дрон на базу. Разумеется, база по требованию безопасности была далеко от места старта. Дронобойка в бурьяне. К вечеру анализатор спектра фиксирует над нами небывалую активность вражеских дронов. Причина этой манифестации станет понятна чуть позже. Слоник созванивается с соседями и достает из кейса ружье дронобойку «Гарпия», совершенно фантастического вида. Красиво с ним позирует, я выдыхаю. Космопехота. Напрягаю мозг, вдруг вспоминаю четко и пропеваю на манер частушки. Клинганский звездолет щит дефлекторный, из варпа выходил курсом векторным. Все ржут. Блин, как ты это запомнил? Смущаюсь, говорю, что не заучивал специально, вспомнил на нервной почве. Снайпер Егор приглашает меня после воздушной охоты заглянуть к нему на позицию. Он написал стих про контрнаступ противника и его прочтет. Слоник водит по небу ружьем, сверяясь по рации с другими дронобойными постами. Замечает, что уронить дрон – это хорошо, но редко. «У меня задача – не дать им здесь работать и заниматься аэросъемкой. Тем более корректировать по нам огонь. Оператор дрона видит помехи и смещается, чтобы не потерять аппарат». Но конкретно этим ружьем ребята уже заземлили 5 вражеских дронов. Дроны уходят из нашего сектора, смещаясь в сторону Старомайорского. Слоник выключает ружье, и мы ломимся через кусты к нашему подвалу.
3: Продолжение через несколько минут. Друзья, будущее наступило.
4: Радио – уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано
5: рекламно. Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца Роли и в группе контакта.
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Незадолго до референдума о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург в июне 1991 года был опубликован список расходов, которые придется понести городу в случае положительного решения. Общая сумма в 150 миллионов рублей горожан не смутила. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
8: 16+.
9: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
10: Глава 11.
11: 28 июля 2023. Подземелье на Времевском выступе. Вражеский ветер. Под сумерки я сижу со снайпером Егором на его позиции в развалинах. У нас параллельные биографии. Я был в Славянске всю осаду, он пришел в Славянск из родного Светогорска, духовного центра Донбасса. Придумал легенду и пробрался через посты ВСУ. С тех пор и воюет. Вспомнили блиндаж у деревни Семеновка, накрытый бетонными балконными плитами. Во время обстрела все выбегали из него в траншею, чтобы не придавило. Не умели тогда воевать толком. А еще, как я узнаю с удивлением, Егор – тот самый парень, что в марте 2022 года пролежал весь световой день в заснеженной воронке перед кварталом Мариуполя-Восточный. Зажали, не давали головы поднять. Пришлось окапываться ножами. Эти кадры видел весь мир. Егор махал рукой нашему коптеру, когда понял, что прилетели свои. А мобилизованный боец продолжал рубить родную землю ножом. Егор говорит, что снайперские дуэли – миф. Не участвовал в таком за 10 лет. Говорит, что вражеского снайпера, который промахивается на 2 метра вверх или в сторону, лучше не трогать. Убьешь – пришлет нормального. Поэтому пусть забавляется. Но к шальным одиночным пулям стоит относиться с уважением. Возможно, это пристрелка дистанции перед работой. И неожиданно заключает. Здесь самый главный враг – ветер. На одной дистанции, допустим, 700 метров, может быть 3 ветра. Ветер начальный, ветер средний и за 200 метров до цели. Терпение – главное в твоей работе. Ну, после математики. Ноги отморозил, отлежал, 6 часов нельзя было двигаться. Это было в 2015 году. И только год назад стопы к нормальному состоянию вернулись. Летом в носках шерстяных спал, ноги мерзли. На муравейнике один раз устроил позицию. В 7 утра началось движение, тут и муравьи проснулись. Поизучал литературу, почитал воспоминания бойцов «Зенита» и «Альфы». Оказывается, все просто. Эфирные масла эвкалипта или полыни. Можно смешивать, никакая живность их не выносит. Ты один из немногих, кто вступает с противником в какую-то коммуникацию, пусть через оптику. Как-то поменялись у него повадки, привычки? До СВО противника все напоминало поиск развлечений. Вот сидит он в блиндаже, скучно стало, начал стрелять из пулемета, получил пулю между глаз. Следующий ведет себя точно так же. А сейчас? Сейчас он хочет выжить, думает, хитрит. Темнеет. И Егор, как обещал, читает на прощание свой обидный ругательный стих «Контрнаступ». «Укроп по плану контрнаступ готовит танковый прорыв. Тут леопарды не подходят, тут будет грязевой заплыв».
12: Жестокий мир критических ситуаций. Совсем уж под темноту земля в подвале начала подрагивать от разрывов артиллерии. Потом заработал град, не наш. Начал класть с перерывами по 5 ракет, корректируясь. Опять в небе заработали вражеские беспилотники. Рация прерывающимся голосом начала что-то выкрикивать. Слоник превратился в боевого слона. Собрался, закаменел, очень жестко сказал неведомому срывающемуся голосу. «Соберись! Докладывай по форме, что происходит!» В Старомайорске началась жестокая артподготовка по нашим позициям. Признак новой волны контрнаступа. Эвакуация возможна только по темноте, но до темноты оставались считанные минуты. Быстро выяснилось, что ранен самый высокий боец батальона «Восток» с позывным «Малыш». Рост 2 метра 6 сантиметров. Он пришел воевать еще в 2014-м, мальчишкой, проскочил из-за роста. Я его, конечно же, знаю. Знал. Потому что «Малыша», воина Евгения, спасти не удалось. Слоник покрутил ручку телефона и сказал в трубку.
2: Фантомас, если у тебя будет сегодня киносеанс, у меня есть для тебя контрамарка.
12: Обернулся ко мне. Контрамарка — это ты. В другой раз я бы засмеялся, конечно, но не сейчас. Потом пришла машина, в ней пахло кровью. Водитель тщательно перекрестился, я тоже. Ночной монокуляр вдруг громко сказал грубым женским голосом.
13: Готово к работе.
12: Мы крались по ночной дороге, чиркая бортами по ветвям лесопосадок. Чтобы не думать о плохом, я занялся внутренним порицанием. Хорошо оттягивает и отвлекает. Обозвал увиденное мною в последние сутки экскурсией Ротозея в мир критических ситуаций. Километров через 10 я нашел себе оправдание. Об этих парнях нужно писать именно сейчас, в реальном времени, а не когда уже поздно. Они все живые и родные. Не цифры в ведомостях. Сухой паек и вещевое довольствие списывается в момент выдачи. И я сейчас вернусь в Донецк и напишу обо всем, что видел и чувствовал. Впереди, в кромешной тьме, вдруг вспыхнули рубины стоп-сигналов. Мы въезжали в зону, где уже можно ездить с бортовым светом. Теоретически. При некоторой доле везения.
11: По скриптум.
12: Товарищ мой, снайпер Москва, приехал ко мне в Донецк в день воды. Загрузил стиральную машину, прочитал этот текст и подступил ко мне с расспросами.
2: В каком здании был подвал? Где вы сидели на выступе?
12: Я напрягся, вспоминая, и объяснил.
2: Въезд Новомайорская. Трансформаторная будка. Подвал под бывшим ДК. Скорее всего, здание построили на фундаменте церкви. Стены из местного камня, а на них уже бетонные фундаментные плиты.
12: Москва уточнил. В подвале был портрет Карла Маркса? Я, едва справившись с отрапью, ответил.
2: Был в позолоченной раме. И Марксу кто-то очки пририсовал, как у слепого кота Базилио.
12: Москва долго смеялся.
2: Я весной 22-го года в нем месяц прожил. Мы же от Чингара наступали вдоль побережья. Потом нас из этого подвала перебросили под Донецк, в Александровку-Маринку. Слушай, отличный же подвал. Побольше бы таких подвалов.
12: Слоник, веселый солдат, погиб через месяц в этом самом Новомайорском. В метрах 50 от подвала. Его подловили с ружьем-дронобойкой на том самом перекрестке асфальтовых дорог среди джунглей бурьяна. Накрыли серией минометных мин. Последние слова моего текста оказались пророческими. Спаси Господь от таких пророчеств. Вечная память воину Александру.
10: Глава 12.
11: 7 августа 2023-го. Айболиты в броне на дороге смерти в Артемовск. Ни Ватсон и ни Пилюлькин.
12: Проснулся я, как и положено, от резкого оглушительного грохота. Это начмет с позывным «Живаго» уронил на гулкие деревянные полы свой пистолет. Чертыхался страшно и сам на себя. Как объяснил утром, очень не хотел меня будить. Я сквозь сон лишь спросил.
2: «Благополучно съездили? Без потерь?»
14: «Без потерь! И хорошо, что тебя не взяли. Утром расскажу. Завтра в Артемовск съездим. Не переживай, спи».
12: Утро здесь начинается очень рано. Вытекает из ночи и превращается в день. Жаркий, слепящий. Мы с Живаго пили на кухоньке растворимый кофе, щедро сдабривая его сахаром из армейских пайков. Живаго объяснял мне, почему вчера со мной не получилось. «Я и рад, что не вышло. Хуже нет ситуации, когда журналист на фронте обуза, занимающая место и отвлекающая внимание». Доктор рассказывает.
2: «Мы забирали раненых из Клещевки. Заводили нас на позиции разведчики. Три раза перегружались. Скорее всего, оставили бы тебя на промежуточной точке. Просто не влез бы в машину. Разведчики же со всей своей хурдой. Мы с медициной».
12: Я спрашиваю врача.
2: «Как там Клещевка? Держится?»
12: Вопрос не праздный. Этот населенный пункт окружен холмами и считается ключом ко всему Артемовску. Вместо ответа Живаго начинает строить на кухонной клеенке карту местности и расположение позиций, используя чашки, банки от кофе, пачки сигарет. Мгновение, и перед моими глазами возникает внятный макет участка фронта. Я понимаю, что высоты за нами и даже железную дорогу, отделяющую Клещеевку от Артемовска, взять врагу не удалось. И, скорее всего, не получится. Но тут я опускаю подробности и замечаю, что доктор мог бы и штабной работой заняться, если что. Но литературный позывной, откуда он? Мне любопытно. Почему Живаго? Я читал роман, конечно, но Булгаков о врачах писал сильнее и глубже.
2: Живаго машет рукой. Родственница придумала мне позывной, когда я на СВО собирался. Ватсон, при всем уважении, не то. Пилюлькин, Клистиркин, Таблеткин. И без меня хватает. Потом говорит, ты будешь доктор Живаго.
12: Живаго чуть за 60, хотя внешне не скажешь. Много лет служил военврачом, в горячих точках в том числе. Потом работал гражданским на северах, почти 15 лет. Мы только начинаем говорить о севере, остающемся в душе навсегда. Но в этот момент у Живаго срабатывает закрытая связь. Я деликатно отворачиваюсь к окну и первый раз внимательно рассматриваю этот потрепанный жизнью прифронтовый городок. До Артемовска тут рукой подать. Ночью различал на слух, как работает стрелковка. Пулемет, очереди по 3, потом 7 патронов и так далее до конца короба. Слышу краем уха, как начмет говорит кому-то. «У нас всегда готовность 10 минут. Выезжаем. Плюс». Это означает, что информация принята. Мой собеседник залпом допивает кофе и произносит. «Беги за броником и каской. В машине застегнешься».
3: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
8: 16+.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
13: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702. И задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
15: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону?
3: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии – с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти – полночь. В Кемерове – 3 ночи. Во Владивостоке – 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
3: О важном.
16: Владимир Путин начал государственный визит в Казахстан. В аэропорту утро по самолету российского лидера встретил лично президент республики Касым Жомарт Токаев. Борт прибыл в аэропорт Астаны в сопровождении двух истребителей ВВС Казахстана. Эта поездка стала уже вторым государственным визитом главы государства за текущий президентский срок, вопреки протокольной практике. Как отмечали в Кремле, это говорит об очень высоком уровне двусторонних отношений. Путин проведет в республике 3 дня. Основные мероприятия пройдут в четверг, состоятся переговоры глав государств в узком и расширенном составах, а также подписание документов.
3: О Европе.
16: Германия может потерять 2500 рабочих мест из-за вывода войск в США, передает информагентство ДПА. Расчеты показывают, что на каждого выведенного военнослужащего приходится потеря половины рабочего места с полной занятостью. Журналисты добавили, что в аналитике эксперты использовали данные о последствиях вывода 200 тысяч американских солдат из ФРГ в 90-х годах после окончания Холодной войны. Тогда местные производители потеряли значительную часть доходов. Это также ударило по налоговой системе региона.
17: О мошенниках.
16: Аферисты придумали новую схему обмана. Мошенники начали массово размещать в соцсетях поддельные объявления о сдаче квартир на курортах, используя для привлечения жертв сгенерированные нейросетями красивые фотографии и требуя предоплату, рассказала правозащитница Екатерина Дуб. Она добавила, что во время разговора на жертву психологически давят, убеждают, что уникальное предложение уйдет к другим арендаторам и придется довольствоваться сараем. Чтобы не потерять деньги, правозащитница рекомендует проверять аккаунт арендодателя, а ботов и закрытые страницы игнорировать. Самый надежный способ – бронировать жилье через специализированные сервисы с гарантиями.
17: Обо всем.
16: 6 из 10 работающих россиян еженедельно занимаются спортом, следует из результатов опросов ЦИОМ. Треть из них делают это 2-3 раза в неделю, а 19% респондентов ежедневно. Компенсация расходов на спорт, создание условий для занятий спортом на работе, сдача нормативов ГТО с поощрением – наиболее востребованные работающими меры поддержки спорта со стороны работодателя.
17: О валютах.
16: Официальный курс доллара 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки, юаня 10 рублей 46 копеек.
17: О погоде.
16: В Москве сейчас плюс 10, облачно с прояснениями, в Петербурге 7 градусов выше нуля, слабый дождь.
17: Что будет? Честный взгляд на 27 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
18: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Тема сегодняшнего разговора довольно любопытная. В РПЦ Русской Православной Церкви предложили школам вводить должность штатных священников, председателя учебного комитета Русской Православной Церкви. Максим Козлов отметил, что это можно было бы сделать при наличии инициативы со стороны родителей. Как вы относитесь к этой инициативе? Дорогие друзья, звоните и делитесь своими соображениями, нужны ли в школах штатные священники. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Сейчас послушаем песню, соберем звонки и начнем с вами общение. 8 800 200 ровно 9702. Еще раз напоминаю, телефон студии. Поехали.

0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии, группа «Пикник». С нее открываем наш эфир. 8 800 200 ровно 9702. Школы могли бы разрешить введение регулярной должности священника при наличии инициативы со стороны родителей учеников. Еще раз напоминаю, об этом сообщил председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры протоиерей Максим Козлов. Он отметил, и немножко путано получается, что речь не об обязательном введении в школах штатного священника, а о снятии такого запрета в случае инициативы со стороны родителей. В рамках светского государства, каковым является Россия, при всей ориентации на традиционные ценности сделать больше будет юридически сложно. К тому же сразу встанет вопрос о мере присутствия представителей традиционных конфессий России. Но, тем не менее, вот его слова есть. Школы могли бы разрешить введение регулярной должности священника при наличии инициативы со стороны родителей учеников. Итак, дорогие друзья, вам нравится эта идея или нет? 8 800 200 ровно 9702. Сергей из Москвы, вы первый. Здравствуйте.
1: Я поддерживаю эту инициативу и, в принципе, сам являюсь православным человеком и считаю, что детей надо обучать этому, чтобы их был духовный наставник, который правильно тебя направит, чтобы в дальнейшем ребенок не связался с каким-нибудь, как это называется, господи, ну, всякими разными другими религиями, которые не являются...
0: Типа макаронного монстра, я понял.
1: Да. Обязательно ребенку надо хоть какое-то вводить его в курс дела, что да как.
0: Но я не совсем понимаю функционал. Я не совсем понимаю функционал священника в данном случае, потому что, ну, есть такое понятие, как урок, и у нас что-то вроде основ православной культуры, по крайней мере, вводилось, уж не знаю, насколько успешно введено до конца. Тем не менее, что-то такое есть. И чем будет заниматься вот этот самый священник? Он как штатный психолог. Психологи, кстати, как мы знаем, далеко не во всех школах есть. Во многих их нет. И вот священник, каков его функционал? Как он будет работать с детьми? Огромное количество вопросов возникает.
1: Я предполагаю, что он будет обучать основам, как правильно там ходить на исповедь.
0: Так речь не о предмете. Понимаете, в чем дело? Речь не о предмете. Нет. Ну вот же, я же процитировал полностью вам этого.
1: Но вот все равно, я думаю, что это лишним не будет.
0: Лишним не будет. Хорошо. Значит, да. Протоиерей Козлов сказал, скорее я бы говорил о возможности в рамках светского законодательства об образовании нахождения таких форм введения должности священника в школах в случае востребованности в них. И, собственно, все. Вот и все. Ну вот, будет священник в школе, и хорошо. Елена из Екатеринбурга. Здравствуйте. Пожалуйста.
2: Поддерживаю эту идею. И у меня даже есть рекомендации назначить главным священником воспитателем молодежи в самую лучшую московскую гимназию митрополита Илариона. Он в последнее время прославился двумя вещами, которые очень необходимы нашей молодежи. Если хотите, я могу назвать в эфире, что это за вещи.
0: И вы имеете в виду его чешские приключения или что?
2: Я имею в виду его чешские приключения с багажником. А также я имею в виду причину, по которой его отправили в Карловы Вары, тамошних просвещать чехов, потому что есть такие вещи, которые в Европе дозволены и даже поддерживаются, а у нас в России нет.
0: Ну и слава богу, зачем нам то, что поддерживается в Европе?
2: Нет, вы знаете, я считаю, что это очень даже надо. Вот побольше бы таких священников. Вот нам просто нужно, чтобы они окончательно скомпрометировали все свое дело.
0: Я понял. Немножко иронии добавили, спасибо большое. Не без этого. Далее. Дмитрий, Владивосток. Здравствуйте, Дмитрий. Пожалуйста.
3: Да, здравствуйте.
0: Из Владивостока редко нам звонят, кстати, по какой-то причине. Рассказывайте, пожалуйста.
3: Ну, у нас уже потому что день, да?
0: Так на Камчатке часов, тоже смотрите. День. На Камчатке тоже день. А тут звонят.
3: Смотрите, я отношусь к этому крайне отрицательно, потому что будет отсутствовать выбор у ребенка в дальнейшем. А вот, почему только священник, почему не мула, почему не буддистский, там, ну, как у них там правильно называется. А вот, у нас многонациональное, многоконфессиональное государство. А вот, это, мне кажется, это какое-то перетягивание одеяла на себя, уж простите.
0: Монахи у буддистов. Смотрите, ну, да, но все-таки у нас православное государство. Понимаете?
3: Нет, многоконфессиональное, насколько я знаю, в Конституции.
0: Да, в Конституции. В Конституции, да, но градообразующий народ у нас какой? Русский православный. Ну, не градообразующий, извините, государствообразующий. Русский православный.
3: Ну, понятно, но это не отменяет, как бы, статью Конституции. Я почему говорю? Почему только обязательно священник? Тогда должны быть все конфессии представлены, чтобы тогда было, был выбор тогда у учащихся. А так, получается, выбора нет. Это идет, ну, скажем так, в одно, игра в одно лицо. Уж извините.
0: Угу, игра в одно лицо. Хорошо, далее. Светлана из Саратова. Прошу вас.
4: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Иван. Вы знаете, вот я хочу сказать, что священники не всегда, как бы, их, может быть, и в школу и не надо. Вот я посмотрела недавно прекрасный фильм про ребят-аутистов, сериальчик «Хогвартс, я не попал». И вот там мама приходит к священнику со своим ребенком-аутистом, и священник ей говорит: это за грехи твои. Еще у меня была ситуация, вот женщина одна прекрасная тоже, она никак не могла расписаться со своим мужем, с хорошим человеком, но там что-то было, двое детей, он никак не расписывался. Она пришла к батюшке, и он ей говорит это самое: ты сама виновата. То есть вот священник, вот сейчас школ очень много, понимаете, если туда священников всяких, к сожалению, среди священников, святые отцы как говорят: с плачущим плач, со смеющимся смейся. Если пришел к тебе человек с бедой, а тем более вот дети маленькие, они могут что-то там открыть, свою душу. Нужно быть очень-очень осторожным, очень осторожным. Ну все, Иван, все сказала я.
0: Спасибо, спасибо. Да, иногда священники делают довольно любопытные заявления, которые в новостях подаются, как в РПЦ заявили. Впрочем, как и депутаты, и тогда в новостях подается, в Госдуме заявили. Это не совсем так, но тем не менее. И, конечно, не каждый священник отвечает за РПЦ, а РПЦ не за каждого священника. Далее. Иван из Москвы, пожалуйста.
5: Иван, добрый день. Здравствуйте. Всем привет. Я человек сугубо технической специальности, и вот у меня ребенок тоже сейчас учится, но уже как бы в колледже. Но у меня просто вопрос: может быть, сначала порядок в школах навести вообще, убрать лишние предметы, чтобы дети учились, чтобы им голову не забивали какой-то лишней информацией. Для этого есть родители, которые должны им что-то рассказывать. Дети должны учиться и познавать.
0: А какие предметы вы считаете лишними? Объясните сразу.
5: Ну, вот смотрите, самое главное, все споры, о чем идут, это вопросы о влажном, да? Это так шутка называется, потому что непонятно.
0: Разговоры о важном.
5: Ну, да. Вот, далее у нас идет труды, трудов практически нету. Если мы в школах, я думаю, да и вы в свое время занимались на станках, то сейчас дети, к инструменту их нельзя подпускать.
0: Травма опасна.
5: Да, действительно. А потом мы получаем, что у нас не хватает технических специальностей.
0: Угу.
5: Вот. Опять же, с языками, второй, третий, дополнительный. Но, может быть, не надо детей так подпускать, у них и так нагрузка. Если ребенок хочет, если он сможет, да, ну, пускай, пожалуйста, он ходит на эти дополнительные языки. Ну, в общем, опять же, загрузка учителей и так далее и тому подобное, что классным руководителям иногда просто времени не хватает, да, бумажных блокит и всего вот этого остального. Мне кажется, сначала нужно навести просто порядок в школе.
0: Ну, я думаю, что в компетентных органах, в Минпросвещении и прочих, думают, что как раз в школах-то нынче полный порядок наведен. Но спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. У меня тоже много вопросов к современному образованию, но не о нем сейчас, а о должности священника в школах. Пожалуйста, звоните, делитесь своими соображениями. 8 800 200 ровно 9702.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Владимир Джарало о реакции Европы на визит Путина в Китай.
8: Традиционно для Европы в последнее время они находятся в состоянии растерянности. Но внешне изображают из себя очень решительных и все понимающих людей, которые контролируют ситуацию. То, что следующий визит будет кого-то из европейцев, сомнений нет. Вопрос только в том, извлекли ли они уроки из предыдущего отношения с Китаем. Привычка европейцев поучать, рассказывать о том, как надо жить, и о том, что вообще-то пример нужно брать с них, это то, что совершенно неприемлемо для китайцев. Поэтому если европейцы для этого сделали вывод, а у них ситуация, скажем, в экономике не самая блестящая, то тогда разговор пойдет о необходимости обновления контактов между странами. В целом, конечно, эта ситуация такая впечатляющая. Это можно назвать кошмар американо-английских геополитиков. То, чего они всю историю боялись, вдруг на их глазах происходит совершенно ярким образом. Две крупнейших державы в военном смысле, в экономическом смысле, в смысле потенциала фактически существуют уже в состоянии союза, а не раздробленности, как на это надеялись на Западе.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 27 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Есть предложение от протоиерея Максима Козлова, председателя учебного комитета РПЦ Русской Православной Церкви. Он предложил разрешить введение должности штатного священника в российских школах. Важный момент, нюанс, как мы любим говорить, при наличии прямого запроса от родителей. Это, ну, просто слова, это даже толком не инициатива, просто разбираем, друзья, как вы смотрите на эту идею. 8 800 200 ровно 9702. Екатерина из Челябинской области, пожалуйста.
9: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Я мать двоих детей. Дети у меня ходят не только в школу, но и в спортивные секции. И все спортивные секции даже сейчас обязали, чтобы тренера обязательно имели педагогическое образование. Вот я думаю, что священники, если получат педагогическое образование, девушка-то была права, что каждого-то не допустить человека, все правильно. Там и психологию изучают действительно, и подход к детям, именно детская планета, это совсем другое, чем взрослая. Совсем вот абсолютно другие мысли у детей, и с ними общаться, конечно, надо учиться. Мы же всему учимся, в том числе и священнослужители учатся своим каким-то мелочам, скажем так, и мы по мелочам каждый учится в своей профессии. И работа с детьми, я тоже считаю, должна быть, кто бы ты ни был, у тебя должно быть образование соответствующее. Если священники получат, можно сделать как факультатив. Конечно, есть люди, которые хотят, чтобы было такое. Но действительно, есть разные конфессии, не все родители православные хотели бы, чтобы, может быть, такой предмет был. А на выбор-то почему нет? Вот, и я считаю, что должно быть соответствующее образование, если так на то
0: пошло. Спасибо, спасибо большое. Почитал, сейчас представил, чем бы мог священник заняться в школе. Ну, разговоры о ценностях, это проведение необязательных факультативных уроков о традиционных семейных ценностях, любви, верности, истории, религии и культуры, тематические классные часы, обсуждение с подростками тем морали, чести, ответственности за свои поступки и милосердия. В общем, неплохо пока что. Далее психологическая и духовная поддержка, то есть такая альтернатива психологу. Вот здесь, конечно, это можно разбирать с компетентными людьми. Я думаю, что вряд ли священник может, если у него нет профильного образования, выступать альтернативой психологу. То есть такие доверительные беседы с детьми, испытывающими трудности в общении со сверстниками, в определенной степени, с одной стороны, да, а с другой стороны, есть вопросы. Профилактика девиантного поведения, то есть помощь трудным подросткам, ну и, собственно, взаимодействие с родительским сообществом. Это консультирование, проведение встреч с родителями по вопросам воспитания детей в эпоху цифровых технологий, координация традиций, ну и патриотическое культурное воспитание. Вот. Это то, чем бы он мог заниматься. В теории, друзья, я еще раз напоминаю, что пока теория, это не вводится, а то вы сейчас подумаете. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Ирина, Петропавловск-Камчатский, здрасте.
10: Здравствуйте.
0: Пожалуйста.
10: Ну вот, мое мнение, самое время вводить духовника обязательно вот в школе, потому что дети сейчас зачастую очень жестокие, вы знаете, по сравнению, ну, по отношению к сверстникам, к животным, наблюдаешь, ну, такое вот пренебрежение. Мы раньше как, да, друг к другу относились, дети, там, с сочувствием, сейчас дети, наоборот, как-то друг друга... как там, булят или что там называется, животными издеваются. Вот я считаю, что духовник нужен обязательно.
0: Я не знаю, чтобы, точно дети изменились? Вспомните очень, фильм «Чучело», допустим, с Кристиной Арбакайте.
10: Нет, изменились. Это были единицы, это была редкость. Поэтому и фильм, может быть, поэтому снимался, показывали. А сейчас это уже, ну вот прямо вот зачастую. Вот зачастую. Хочется, чтобы детки были немножко все-таки, ой, как сказать, по отношению друг к другу как-то, ну, я не знаю, как выразить, ну, смотрю, вот у них игры какие-то совершенно изменились, да, вот компьютер, на улице их не выгонишь, на улицу, они сейчас гиподинамичные такие все, в компьютере сидят.
0: А разве больные. Они виноваты, что их на улицу не выгонишь? Ну, я к тому, что подойдите к любой детской площадке, к любой. Там сидят родители, родителей больше, взрослых, больше, чем детей. Все смотрят, следят, чем же чат занимается. И если мы вспомним даже мою молодость, не говоря о вашей, то за нами родители не смотрели. Родители были дома, а мы на улице. Нет. И хрен знает, где пропадали.
10: Да, абсолютно верно.
0: Вот. Сейчас это невозможно. И сейчас это невозможно, как вы понимаете, да? Просто невозможно.
10: Ну, а почему невозможно?
0: Ну, потому почему? Что вокруг педофилы и прочие
10: ну,
0: опасности.
10: Это да, да. Это да, это, к сожалению, да, я вспоминаю свою молодость, я выросла, жила на Камчатке до 8 класса, сейчас обратно вернулась. Вы знаете, мы ходили где-то по сопкам, лазили, и мы никогда не боялись, что нас где-то там поймает какой-то маньяк, изнасилует. Хотя у нас очень много воинских частей, солдаты с нами где-то пересекались, ни у кого не возникало даже мысли, что нас могут изнасиловать вообще, да, и родители за нас не боялись, и случаев не было, чтобы кого-то ребенка изнасиловали, убили там или что-то в этом роде, а сейчас это как-то вообще страшно. Поэтому я вообще вот считаю, что духовник нужен. Вот как-то все равно, вот я, вы знаете, я в церковь хожу, я не то, что там как-то, я хожу по субботам, ну, в силу своей веры. Я вижу, как приходят семьи с детьми по разным причинам. У кого-то ребенок гиперактивный, вот они его там пытаются как бы через батюшку, ну, не знаю, там...
0: Поставить на путь истины,
10: да?
0: Скажем,
10: да,
0: так.
10: Да, да, вот вы знаете, очень часто. И они такие все смиренные. Приходят сначала, вот я за ними наблюдаю, да, приходят они там, им неинтересно, они бегают, шумят, батюшки мешают. Время какое-то проходит, они вот какие-то вот, правда, степенные, и семьи создают. Не обязательно они там идут все там батюшками, а они вот как-то более степенные становятся, вот правда.
0: Спасибо. Так, давайте послушаем и других. Спасибо. Далее. Дмитрий из Санкт-Петербурга, прошу вас.
11: Я думаю, что священник в школе не нужен. Почему? Потому что мораль и нравственность должны формировать все-таки родители. Если родители оцерковлены, они идут в церковь, берут с собой ребенка, и он входит в эту среду. Если они в церковь не ходят, то будет священник в школе или не будет. Для ребенка это все равно, а человеку, который будет работать с ним, священнику, это, наверное, будет не очень приятно и не очень комфортно в этой среде. Так же, как правильно сказали, что у нас многоконфессиональное государство, а представители другой веры, о чем и что они будут говорить и как. Поэтому я думаю, что священник не нужен. Спасибо.
0: Вам спасибо. Далее. Алексей из Иркутска. Прошу вас.
12: Алло, здравствуйте.
0: Да,
12: очень
0: пожалуйста.
12: Приятно с вами поговорить. И через вас со всей страной всем привет. Ну, я считаю, что принял. Вот сейчас тоже передо мной говорил, что, в принципе, это как штатная единица, она не нужна. Потому что я тоже считаю, что мы многоконфессиональная страна, поэтому начнутся и между ними разногласия, между детьми, это лишние споры. Мне кажется, что все-таки надо заострить внимание на том, чтобы, раз уж у нас родители не могут научить там пацана, допустим, молотком работать, девочку не могут научить шить или варить, тогда, может быть, постараться более углубленно изучить вот, наставничество делать через школу, именно приручать, то есть, чтобы и молотком мог работать, девочка, чтобы шить могла и приготовить, ну, то есть, бытовое вот это, чтобы они были подготовлены к взрослой жизни. А то, что касаемо теологии, то есть, ну, если семья захочет, то есть, сугубо семейное, личное дело, ну, пусть они там, да, определят его там в теологическую эту школу, чтобы конкретно. А это просто, ну, я считаю, что это лишнее. Это даже, я как сказал бы, что, да, еще раз заострю на том, что мы многоконфессиональны, то есть у нас и буддисты есть, вот у меня в Иркутской области, и буддисты, и ислама, и люди, и крестьянство. Как вот будут смотреть? Тогда, ну что, тогда в школу тогда всех и имамов звать туда, и Будды, и этих, и кто там с Буддой связан. Ну, лишнее, мне кажется. Надо все-таки вот именно приучать, чтобы они научились готовить жизнь и жить, так как это, допустим, не могут сделать в семье, там, заняты или еще что-то. Пусть школа тогда этим больше занимается. Это будет, мне кажется, лучше. Потому что сейчас вот смотришь, ну хорошо, я сына научил там молотком работать. А вот смотришь некоторые, он даже ключ-ключ-то или там молоток боится руки взять. То есть не знает, как с этим что делать. А это важно для страны, мне кажется.
0: Да, с уроками труда я согласен, но, насколько я понимаю из общения с компетентными людьми, как я люблю говорить, уроки труда уже, ну или если и вернуться, то не скоро в школу. Поэтому давайте не будем даже мечтать. Есть на то, как кажется компетентным людям, объективные причины. Далее. Татьяна, Санкт-Петербург, минута.
13: Здравствуйте.
0: Здрасте.
13: Я работаю учителем в начальной школе. Вот. И как раз мне есть что сказать по всему этому вопросу. Вот. Во-первых, у нас государство светское. Начнем с этого. Вот. Во-вторых, я закончила в свое время воскресную католическую школу. Вот. И я считаю, что священник в школе, он вообще не нужен абсолютно, потому что это должны родители заниматься воспитанием религиозным. Вот. У меня в классе очень много детей разных национальностей. У нас в 4 классе есть урок УРКСМ. Вот. И я всегда выбираю курс «Основы мировых религиозных культур», вот, а не православие. Потому что, ну, я как католик рассказываю о православии.
0: Татьяна, оставайтесь с нами. Давайте продолжим в следующем блоке. Не вешайте трубку, пожалуйста.
6: Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Иван Коновалов о том, можно ли считать Украину государством.
15: По сути, это частная военная компания. То есть частная военная компания не является же государством, да? Но может вести боевые действия в интересах какого-то другого государства. Вот и Украина как раз такой организацией и является. Это не государство. Это организация нацистская, которая воюет в интересах Брюсселя. Раньше Вашингтон в этом участвовал. Сейчас позиция Вашингтона не очевидна. Хотя посмотрим, что покажут выборы и как может все измениться. Но, во всяком случае, это инструмент. Это не государство. Это не субъект. Говорить о субъектности по отношению к Украине просто смешно. Кстати, на Западе точно так же к этому относятся. Это для них инструмент, который не просто используют. А сколько они могут в таком контексте существовать? Да столько, сколько тот хозяин, который готов, значит, оплачивать труды своей частной военной компании, наниматель, сколько он готов это будет за это платить, столько они могут существовать. Ну, только до тех пор, пока просто мы их не разнесем в пух и прах на поле боя.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Из-за большего количества подкожного жира женщины хуже, чем мужчины, переносят высокую температуру. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда». О политике.
16: Горы улик, доказывающих сфабрикованность этого заговора. Об этом президент США заявил во время заседания американского правительства. В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США, утверждая, что Москва поддерживает кандидата Трампа. Минюст США в апреле 2019-го опубликовал доклад, в котором говорилось, что доказательства сговора Трампа с Россией найдено не было.
6: О медицине.
16: В России запустили производство отечественной линзы «Ясень», предназначенной для лечения катаракты. Установку новой линзы россияне смогут пройти бесплатно по программе государственных гарантий, сообщили в Минздраве. Там пояснили, что линзы используются после удаления помутневшего хрусталика глаза и фактически заменяют его функции. Как отметили в ведомстве, установка помогает комплексно корректировать зрение и повышает качество жизни пациентов разных возрастов.

0: о целесообразности отмены этого вида экзамена. Глава ведомства подчеркнул, что если машина поможет написать дипломную работу, но ко всем вопросам преподавателя она не подготовит. Поэтому обязательно будут чувствоваться истинные знания.
1: Обо всем.
0: Скелет тираннозавра возрастом 67 миллионов лет выставлен на аукцион с оценочной стоимостью не менее чем 30 миллионов долларов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на аукционный дом Сотбис. Торги проведут 14 июля. Речь идет об одном из наиболее полных доступных скелетов ящера титана. Он получил прозвище «Газ» в честь Гэри Гаса Ликинга, владельца ранчо в Южной Дакоте, на территории которого в 2021 году были найдены останки.
1: О валютах.
0: Доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки, юань 10 рублей 46 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве плюс 9 облачно с прояснениями, в Петербурге 5 градусов выше нуля, идет дождь.
1: Что будет? Честный взгляд на 27 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Нужны ли в школах штатные священники? Вот вопрос. Это мы обсуждаем. 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните. Телефон прямого эфира. У нас Татьяна, Санкт-Петербург у нас. Мы продолжаем общение. Татьяна.
3: Да-да.
2: Напомните, пожалуйста, про предмет, который вы преподаете. Вот этот вот, он, как вы просто сказали формулировку, я не понял. ОРКСЭ, что-то такое вот. Что это
3: так,
2: за предмет?
3: Я учитель начальных классов.
2: Так.
3: ОРКСЭ – это основы религиозных культур и светской этики. Он в четвертых классах вводится. Там есть курсы «Основы православия», «Основы мировых религиозных культур», «Основы так. светской этики». Каждый класс выбирает свой курс. Вот. И вот православие, я проходила курсы, соответственно, в храме нам батюшка преподавал. Вот. Но я выбираю именно мировые религиозные культуры, потому что там обо всем по чуть-чуть, то есть детей знакомлю. Вот. И еще хотела сказать про труды. Вот у нас в школе, например, труды, вот девочки там учатся готовить, шить, они шьют, там машинки есть.
2: У вас обычная духовки. Средняя школа? Обычная?
3: Да, обычная, обычная. Вот. У мальчишек там какие-то станки, вот они там что-то делают.
2: То есть у вас уроки труда есть в школе?
3: Да.
2: Обалдеть. Просто во многих нет уроков труда. Вы же должны это знать, как преподаватель.
3: Я преподаватель начальных классов.
2: Ну, по школам-то.
3: В которых я работала, есть уроки труда.
2: Удивительно, рядом. Просто действительно во многих этот предмет отсутствует нынче, как вид. Ладно, спасибо вам большое, спасибо, что уточнили. Вот этот момент мне был как раз неведом. Про вот этот вот предмет загадочный надо поизучать. Основы вот это ОРКСЭ, основы религиозной культуры, светской этики. Далее. Владимир из Ижевска, прошу вас.
4: Вся деятельность школ регулируется законом об образовании. По Конституции Россия... светская страна. Если перепишем эту статью Конституции, ради бога, вводите хоть какого священника. Все.
2: Так, спасибо. Переписывать давайте уже ничего не будем. Переписали однажды, я бы сказал, что этого достаточно. Далее. Петр из Белгорода. Хотя мы не переписывали, мы поправки вносили. Петр, пожалуйста.
5: Я считаю, нельзя священников посещать школы. Потому что никто не запрещает брать детей в церковь. Если нравится родителям, пускай беру детей в церковь. Это как бы пожалуйста. Если люди будут верить священникам и сами придут в храм, и детей приведут. Тут как бы это все понятно. Как бы хотелось, пожалуйста, нельзя решать свои проблемы за счет детей. Если как бы в храме есть проблемы, то надо сначала их решить. А потом уже как бы и дети придут, и все остальные.
2: Спасибо все, большое. Спасибо. Далее. Светлана из Челябинска.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Почему встал вопрос о священниках? Это вопрос о духовно-нравственном воспитании. Вот на СВО много становятся верующими, именно православными. Пока жареный петух не клюнет, как говорится.
2: Ну, а тонущим кораблей, да, атеистов нет, известно.
6: Дело не в этом. Вот в советское время... мы старшие,

0: Со младшими у нас была такая обязанность, как бы помогать младшим, это воспитание. Помогали мы пожилым, это тоже воспитание. На уроках литературы мы не просто читали, мы говорили о том, что такое хорошо, что такое плохо, без идеологии. Мне кажется, что во всех религиях все равно вот и подчеркивается много общего, что такое хорошо, что такое плохо. Помогать старшим, уважать старших, помогать младшим слабым. Нельзя бить слабых. Понимаете, вот в этом вопрос. Не обязательно священникам, может, не надо. Но вот нужно воспитывать в школе, вот что такое хорошо, что такое плохо. Коллективизм был, да, я говорю, помогали друг дружке, что нельзя дразниться. Но это все надо воспитывать. И по музыке, и в литературе, на предметах говорить об этом. Вот. Такое мое мнение.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Еще можно добавить?
1: Добавьте.
0: В буддизме, например, священные коровы, священные животные, да, в каких-то верах. А в мусульманстве, вот у меня лично конфликт был с мусульманами, я говорю, все принимаю, кроме убийства животных. И у меня был конфликт на этой почве с мусульманами.
1: Угу, спасибо. Далее. Владислав из Иркутска, прошу вас.
2: С одной стороны, я понимаю, что духовность среди людей нужно как-то повышать. Но с другой стороны, я все-таки против того, чтобы священник присутствовал постоянно в коме. Потому что, во-первых, православный священник, а ведь есть же другие конфессии. Есть буддизм, у нас вот есть другие какие-то. Вот это первое. Второе, кто-то может быть атеист, например. Или, допустим, эзотерик. И тут получается, что права вот этих всех населения как-то отодвинуты, что ли. А в то время как кому-то одному дается предпочтение. Здесь уже какое-то идет неравноправие. Поэтому, пожалуйста, церковь рядом, недалеко от школы, может быть, но так, чтобы штатный священник, именно конкретно православный, наверное, все-таки нет.
1: Ну, хорошо, про неравноправие просто вот такой небольшой штрих, я вам скажу. Вот, допустим, есть известные праздники в исламе, и вот во время праздников вы на той же станции Проспект Мира в Москве просто из метро не выйдете. И что-то никто о правах людей, которые, скажем так, в других религиозных взглядах, не думает в этот момент. Это просто штрих. Это просто штрих на подумать, так сказать. Вообще никто не парится. И дороги перекрывают, и прочее, прочее, прочее. Далее. Татьяна из Вологды, пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здрасте.
3: Вы знаете, я хочу свое мнение сказать. Я педагог, в детском саду отработала 40 лет. И детей, психологию детей очень знаю. Поэтому я против вот этого всего, что вот вопрос какой у вас был. Не надо священников в школу. Потому что, во-первых, педагогическое образование нужно обязательно, если вы идете к детям. Психологическое образование, чтобы он понимал что-то, если он будет что-то говорить им, чтобы они это понимали. А если у человека нет подхода к детям, как он может что-то объяснить, понимаете? И вот я против этого. И самое главное хочу сказать, вот у меня внук в Московской области живет. Там очень много детей в школе другой национальности. И не получится ли в школе у них между ними, я вот православный, а ты вот другой, как бы сказать, веры. Ведь дети очень жестокие по сути, по своей, очень жестокие. И если что-то будет не нравиться им, они будут это доказывать, что я такой, а ты такой. Вот это в советское время у нас было совсем по-другому, а сейчас совсем все по-другому,
1: Господи,
3: понимаете?
1: Совет, да, всегда, оглядываясь назад, думаешь, как было хорошо. Ну, давайте не будем ностальгировать. Да, как же было хорошо,
3: Я не против детей всех, я очень люблю детей. Всех национальностей люблю, потому что они милые, добрые. И, понимаете, если родитель хочет привести ребенка в церковь и что-то ему рассказать, чтобы он что-то понимал, то он и поведет ребенка. Это все должно быть из семьи, от мамы, от папы, от бабушки, от дедушки. Как раньше было все. Вот так, мое мнение.
1: Все было, как раньше уже не будет. Давайте так, спасибо. Как раньше уже не будет. Колбаса была дешевая, еще и вкусная. Помним. Далее. Ольга из Москвы, прошу вас.
4: Категорически против введения священников в школу. Это недопустимо. Вот к этому все и шло. Это вот навязывание церкви в школе, это просто в наше время. Это невозможно. Лучше бы школа сейчас занималась бы воспитанием детей. Вы посмотрите, как на улицах они разговаривают, идут между собой девчонки.
1: Так вот, пожалуйста, священника будет разговаривать.
4: Матом разговаривают. Нет,
1: священника будет учить.
4: Это не исправит. Нет.
1: А кто исправит?
4: А почему в наше время, в советское время, такого не было?
1: Не знаю. А почему священник-то не справится?
4: Нет, не справится.
1: А кто справится?
4: Потому что это должен... Воспитанием школ должна... Воспитание в школе сейчас вообще исключили. Они должны заниматься воспитанием. Заместитель директора по воспитательной работе, в частности. И все классные руководители. И не надо нагружать их подсторонними предметами. Вообще это продвижение РПЦ, навязывание церкви в школы. До этого дошло в наш 21 век. У нас светское государство, и ни в коем случае священники не должны. И слишком много стало. Вот пускай они церкви тоже у нас понастроили на каждом перекрестке.
1: Какая вы злая, вот церкви они... вам не нравится. Спасибо.
4: Я не злая.
1: Спасибо.
4: Я не злая.
1: Спасибо. Спасибо. Давайте перерыв сделаем. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Я напомню для всех, друзья, какой бы точки зрения вы ни придерживались, церковь – важнейший институт в нашей стране. Ну, просто к сведению. Важнейший, еще раз повторю. Сделаем сейчас перерыв, новости, рекламу и анонсы послушаем. После этого вернемся и продолжим тему нашего разговора. Напоминаю, для тех, кто пропустил, нужны ли в школах штатные священники. 8 800 200 ровно 9702, звоните.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Эксперт по космосу Андрей Ионин о встрече с инопланетянами.
7: Есть такое понятие в уфологии, как первый контакт. Ну и с точки зрения философии, да, и вообще каких-то технологий, вот первый контакт, он наиболее сложен, потому что первые контакты инопланетных рас, да, положим, земной и какой-то еще, потому что, ну, встречаются разумные существа на абсолютно разных уровнях технологий, истории, цивилизации, ментальности, психологии, логики даже, может быть, да. И вот как этот первый контакт, и очень много произведений посвящено именно этой теме, как может произойти такой первый контакт. Ну, наиболее известный фильм, может быть, Вильнёва «Прибытие». Такой, на мой взгляд, самый интересный. И там показано, как это сложно на самом деле вот осуществить первый контакт. В культуре, особенно такой массовой, тема инопланетян, она, на мой взгляд, очень организирована. Все представляется, что инопланетянам что-то от нас надо, и это плохое. Но, как правило, ресурсы, что не выдерживает никакой логики, потому что сейчас, последние, особенно 20 лет, когда человечество открыло вот уже, по-моему, список экзопланет, там 6 тысяч уже насчитали, это вот буквально за последние там 10-15 лет уже 6 тысяч планет в ближайшей окрестности открыли. Поэтому абсолютно непонятно, зачем инопланетянам, особенно которые научились летать межзвезд, ресурсы нашей небольшой планеты на окраине галактики.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Что будет? Честный взгляд на 27 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Нужны ли в школах штатные священники? 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните и делитесь своими соображениями. Желательно без агрессии. Кто у нас следующий? Спросил заведующий. Денис из Подмосковья. Пожалуйста.
8: Слушайте, хорошая тема очень. Спасибо вам за такой, ну, на мой взгляд, очень актуальный
1: вопрос. Это благодарите протоиерея Козлова.
8: Да, спасибо. Вот, я просто не слышал, может быть, люди уже про это говорили, но я, конечно, лично моя позиция против священника в школе. Если мы там говорим про духовность, то при чем здесь духовность и какая-либо вообще религия? Вот, можно детей учить честности, открытости, да, вот, ответственности и не соприкасаясь вообще с какой-либо там религией, в принципе. Такие предметы, наверное, уже про это говорили, вернули бы в школу психологию, правда, логику, да, ну и как-то вот занимались именно духовными чувствами, да, вот такие как честность, открытость, непредубежденность, работали бы с рациональностью с детьми, аккуратненько, но только я бы не знаю, я бы больше штатных психологов бы в школу лучше бы привнес. Именно детские.
1: А вы думаете, что они по качеству выше будут? Лучше разве? Слушайте, какое количество уже... даже не знаю, так чтобы без ненормативной лексики. Сколько, скажем так, абсолютных проходимцев в этой профессии нынче?
8: Согласен, ну, согласен. Вот. Тут, конечно, тут вопрос уже, да, как бы подбора персонала.
1: Хороший психолог пойдет в школу, как думаете? Да нет, конечно. Ну, вот, хороший, в каждую.
8: Если бы были бы хорошие условия, пойдет, правда. А почему наше государство не может создать хорошие условия для нашего наследия? Вот, тоже вопрос хороший, понимаете?
1: Ну, надо тогда просто выпускать такое количество психологов, чтобы их как юристов и экономистов было. Это на это годы нужны, понимаете?
8: Годы, согласен. Но не все быстро делается, не все быстро происходит. Я думаю, если задаться этим вопросом, если нам важна наша нация порядочных, интересных, развитых людей, ну, конечно, надо с чего-то начинать. Вот. И, на мой взгляд, ну, священник точно не нужен в школе. Священник нужен, наверное, в церкви. Вот. А в школе немножко про другое, наверное, история. Вот. Ну, никто духовность не отменял, правда. Такие качества, они необходимы, нужны, и надо и про это говорить. Родители должны заниматься этим, все понятно, правда. У родителей действительно это не как оправдание какое-то, да, но у меня у самого сына, например, вот в третий класс пойдет, да, вот, не всегда хватает времени, действительно. Работы много, и хочется уделить внимание, и уделяется внимание, но мне бы хотелось бы, знаете, как-то жить спокойнее и понимать, что мой ребенок пошел в школу, и там с ним занимаются компетентные люди, да. Тут, конечно, вопрос серьезный, такой глобальный, там, по подготовке, по отбору персонала, чтобы не было проходимцев, да, например, вот, которые занимались именно своим делом, чтобы люди были на своих местах, и чтобы им было тоже интересно, да, работать. Интересно, и, соответственно, ну, как-то ресурс денежный присутствовал, да, вот. Так что...
1: Спасибо. Спасибо, да, большое. Спасибо. Вам спасибо. Кстати, насчет уроков труда, дорогие друзья. Тут пришли мне данные о том, что вообще-то, и мы это как-то дружно все пропустили, в 2024 году, оказывается, значит, сообщалось о том, что уроки труда вернутся в школах. И они куда-то даже вернулись, в какие-то школы. И да, нам звонила преподавательница, она подтверждала, что куда-то ввели в какие-то школы. Видимо, не во все, потому что, ну, вот несколько моих знакомых, у них дети учатся, и никаких уроков труда нет. Но это ладно, может быть, в регионах такая ситуация, не везде введены по разным причинам, но, тем не менее, вот сообщалось, что с 2024 года все-таки уроки труда вернутся в российские школы. И, правда, они не будут предусматривать строгое деление на мальчиков и девочек, это еще... Татьяна Васильева тогда, замминистра просвещения, об этом говорила. В общем, такие дела. Просто уточнение на всякий случай. То есть кое-где, оказывается, какие-то уроки труда есть. Далее. Харлам из Москвы. Прошу вас. Здравствуйте.
9: Я тоже хотел бы сказать вам, что священник в школе не нужен. Почему? Потому что сейчас в классах везде многонациональные такие дети. Один, значит, в мечеть ходит, другой, значит, в церковь ходит. А священник будет заниматься с теми детьми, которые, допустим, там праймик, покреститься надо, праймик какие-то, для них церковные вещи будет объяснять, будет это обидно. И поэтому я считаю, что это будет какой-то раздор между детьми. Вот. Действительно, там многие говорили, я думаю, что сегодня больше психолог нужен. Почему? Потому что мы, когда детьми были, у меня уже в этом году было 70 лет, у нас другая жизнь была. У нас ни компьютера не было, ни телефонов таких не было. Мы как-то во дворе играли все и друг друга, допустим, там не знали, какую национальность. Там даже никто об этом даже и не думал. А сейчас немножко время другое. Если священник будет говорить про церковные дела, священник будет говорить, как вот, допустим, сами понимаете, а другие будут как-то так это ревниво относиться, которые, допустим, другой веры.
1: Я вас понял.
9: Я считаю, что это не нужно.
1: Угу, спасибо, спасибо. Да, межнациональную рознь разводить не стоит. Далее. Елена из Екатеринбурга, прошу вас.
10: Я слушаю всегда с большим интересом ваши дискуссии. И тема-то очень-очень важная, потому что у нас в стране, как в стране советов, все считают возможным вмешаться в обучение детей, воспитание. Госдума обсуждает, надо давать детям домашние задания или не надо. Это же смешно. Священника надо или не надо. Хорошо, что у нас есть разумные люди, которые совершенно четко говорят, да, это будет сеять межнациональную рознь. Чему нам это? У нас очень сложно с этим. Вот, и я внимательно слушала ваш разговор с мужчиной, который говорил про школьных психологов. Штат школьных психологов есть. Они очень сильно нагружены. И так совпало, что я, будучи там врачом, уже достаточно взрослым человеком, я учусь на социального психолога в нашем Екатеринбургском университете. И нам, большой достаточно курс, это последипломное образование для людей с высшим образованием. И нам преподают преподаватели, которые преподают и школьным психологам, и сами работают психологами. Да, есть психологи хорошие, да, заинтересованные профессиональные психологи, которые работают, например, с детьми, да, они обязательно либо в школе консультируют, либо работают базово с детьми, либо они работают там в детских учреждениях, в других, и только отдельно ведут консультативный прием. То, что мы видим в интернете, эти блогеры, шмогеры, типа психологи, это совсем все другое, это просто бизнес какой-то. Поэтому нужно, конечно, развивать эту систему школьных психологов. Нужно учить население обращаться к психологам. А потом, понимаете, придет батюшка в школу. А какой урок он будет заменять? Кто-то сказал. У меня уже взрослые дети закончили школу давно. И я встретила учительницу, которая преподавала моим детям мировую художественную культуру.
1: МХК. МХК. Да. Был такой предмет.
10: Да, МХК. И она говорит, предмет вывели за школьную программу. Я, честно говоря, потерялась.
1: Хороший предмет, кстати, да? Хороший
10: предмет. Почему? Именно там учат нравственности на основе мировой художественной культуры. Расширяется кругозор детей. Нет, давайте мы будем учить какими-то там правилам семейной жизни, финансовой грамотности.
1: Семьеведение.
10: Поэтому вообще, наверное, надо послушать педагогов, стажированных, опытных педагогов. У нас в стране были великий педагог Ушинский, который говорил о воспитании и обучении детей. У нас был Выгодский, великий психолог детский. Но давайте обратимся к классике, а не будем тут сидеть и решать, надо детям домашнее задание или не надо, кого приведем в школу, батюшку или мулу, это же дичь. Но давайте профессионально решать такие серьезные вопросы. Это же наше будущее, дети, что за игры с детьми. Конечно, мы хотим все-таки лучшего нашим детям и воспитание, и поддержание их психического здоровья, не только физического, и развитие их, но давайте как-то это цивилизованно делать, профессионально. Вот это я бы хотела сказать.
1: Спасибо большое. Вообще есть церковно-приходские школы, если уж на то пошло. Да, всем спасибо, кто звонил. Никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о Лете» на «Радио Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: О важном.
1: В Старобельск приехали больше 50 зарубежных журналистов. Среди них представители СМИ из Австрии, Бразилии, Великобритании, Германии, Италии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Турции, Франции.